0: господин мой, да?
1: Да.
0: Но это скорее говорит о ее уважении к своему мужу, нежели о...
1: Да, вот вы знаете, в чем вы правы? Я думаю, что вот просто под словом «господин» мы неправильно вот что-то понимаем. То есть вот у нас звучит это слово, да, и мы думаем, ну все, какой-то там узурпатор сейчас будет, да, или там не знаю, что будет с ней делать. А здесь, если это охрана какая-то...
2: Ну, это почтительное отношение, да, к своему мужчине.
1: Да, просто.
2: Даже если он вот такой вот сговорчивый, даже если он такой, пожалуйста, делай, что хочешь, но она уважает его. И он был уважаем не только в ее глазах, его уважали многие люди. Об этом видно из повествований, когда он встречался с соседними народами, и он, в общем-то,
1: да,
2: пользовался
1: вот, смотрите, почтением.
0: Знаете, если бы
1: да.
0: Авраам оказался верен Богу, да. Он бы не слушал, он допускает ту же ошибку, что и Адам. Он слушается голоса жены, вместо того, чтобы слушаться голоса Творца. Когда мужчина начинает слушаться голоса жены вместо Творца, будет беда.
1: Хорошо, а как же вот тогда давайте Бытие 21.12 откроем. Бог защищает Сару следующими словами. «Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее».
3: Угу, интересно.
1: Да.
2: Ну, стоит признать, что Бог действовал не всегда через мужчин лишь только, и говорил не всегда только через мужчин. Поэтому этот текст...
1: В контексте, наверное, да, нужно...
2: Этот текст еще посмотреть. Раз показывает, что Бог в равной степени готов использовать для того, чтобы возвестить свою весть как мужчину, так и женщину.
0: Знаете, здесь Бог себя ведет крайней степени корректно.
1: Вот, я тоже так думаю.
0: Почему? Потому что ситуация, сложившаяся тогда, вот в этот момент, в 21 главе, такова, что она была уже несовместима с нормальным существованием. Ни для Агари с Измаилом, ни для Сары с Исааком. И поэтому Бог, с одной стороны, вот именно по этой причине Бог говорит, слушайся то, что тебе говорит Сара. Угу. Потому что Сара в данный момент, хоть, может быть, это выглядело как скандал, но она была в корне, она была права. И смотрите, Бог позаботился как о Саре с Исааком, так и о Агаре.
2: Здесь, может быть,
1: да,
2: еще, вот эта ситуация назрела, потому что Авраам где-то бездействовал. Может быть, он упустил что-то. И поэтому Бог принимает решение, что через Сару возвестить точно, что теперь делать, как делать.
0: Знаете, если бы Авраам еще тогда, когда Сара ему предлагала свою служанку, сказал, знаешь что, милая, но Творец сказал, у меня будет сын от тебя, и точка. Я тебя очень люблю, но мне твоя служанка не нужна. Я думаю, исход был бы совершенно другим. И Сара была бы гораздо более рада такому исходу, нежели тому, что произошло.
1: Да, согласна. Вот. И знаете, что интересно, что вот Бог заступается и за Агарь. Хотя,
0: ну, это очевидно.
1: То есть, понимаете, то есть, вот если прочитаем, тоже, ну, судьба у женщины какая, ведь ужас. Правильно?
2: Ну, и так.
0: Почему Агарь? Ужас?
1: Ну как, и посылают сначала, давай рожай потомка, потом уходи. Потом Бог возвращает.
0: Ну, знаете, не надо эту ситуацию, опять же, это ошибка, типичная ошибка для человека, который считает Библию сейчас. Не надо думать, что Агарь такая прям несчастная. Дело в том, что то, что ее Авраам взял в качестве наложницы, как жену будущего своего потомства, это возвышало ее статус, а не унижало. Это во-первых. Во-вторых, когда она убежала первый раз, да, из-за притеснений с хозяйкой, Бог ей говорит, слушай, вернись.
1: Да, Бог ее возвращает.
0: Вернись, покорись. А вернуться — это означало снова обрести безопасность, экономическую безопасность, физическую безопасность. Когда она второй раз уже уходит, да, вместе с ребенком, Бог тоже говорит, а что ты вообще расстроилась? Что случилось?
2: Несколько слов, что касается Агари. Она служанка или рабыня. Возомнила себя, что она жена. Она возомнила себя женой. Затем, после того, когда Авраам позволяет Саре притеснять ее, он просто позволяет это делать, Сара притесняет, реакция Агари, значит, я здесь не нужна, она убегает. И тогда Бог говорит к ней о том, что она должна, вот 16 глава, 9 стих, он ей говорит, возвратись не к мужу своему, а госпоже своей, то есть он ставит ее на ее место и покорись ей. То есть это вот амбиции ее, которые она возымела, будучи беременной от господина. Угу. Он ставит их на место.
3: И в дальнейшем, вот еще в 21 главе, в 13 стихе написано, что «и от сына рабыни я произведу народ, потому что она, он семя
1: твое». Кстати, стала родоначальницей 12 племен.
0: Бытие 16.5 говорит нам о том, что Сара претензию Аврааму предъявляет. «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку тебе». Она, увидев, что зачала, значит, стала себя вести вот так, вот так. Угу. Поэтому в этом тексте есть намек на то, что Авраам допустил такую ситуацию. Здесь еще раз подчеркивается недостаточное мужество Авраама. То есть, значит, он дал понять вот служанке,
1: то есть он,
0: она жена. А это не так.
1: То есть он не выполнил своего долга как господина.
0: Обратите внимание, Бог молчит здесь. Да. Бог никак не оценивает. Он мог бы сказать Саре: слушай, Сара, ты не права. Угу. Но Бог молчит. Значит, отчасти Авраам позволил этому случиться. Бог лишь возвращает ее потом назад в семью и говорит: покорись, твое место.
2: И когда Бог говорит, что ты служанка, тем самым, мне кажется, здесь есть еще намек на то, что Бог не приемлет многоженство. Да. У Авраама одна жена, Сара. Да. Все. Это ситуация, которую создали вы, Авраам и Сара. Это не Божий промысел.
1: Давайте сейчас поговорим еще о Ревеке. Вот как там. Вот для меня, вот когда я первый раз прочитала о Ревеке рассказ, для меня, конечно, сказочный. Это вот прям, представляете, как на заказ, да?
3: Всегда так было.
1: Да, то есть вот здесь как Бог позаботился о женщине, чтобы она была счастлива. Прямо и вот тебе муж на тарелочке с голубой каемочкой.
3: Да, сегодня что-то такое похожее было через интернет. Знакомство.
1: Там, конечно, я не знаю, там, наверное, не Бог это делает.
3: Сколько удачных, счастливых браков после этого бывает?
1: Да.
3: Такой статистики
1: нет, конечно, я считаю, что здесь, конечно, исключительный вариант, да, вот Евгений об этом говорил, то есть нельзя это брать, за правило. Здесь вот именно Бог решает, кто будет женой.
2: Я просто не раз слышал вот такие вот намеки на то, что вот такой восточный подход, он такой идеальный, хороший.
1: Да.
2: Когда ноль эмоций, принцип, подходите, согласовали с родителями, все хорошо, все нормально. Но мне кажется, что эта ситуация с Ревеккой, которую Бог нашел через слугу Авраама, это исключение из правил. И в этом был Божий промысел о будущем народе. Поэтому эту ситуацию нельзя приводить в качестве того, что это нормально. Это исключение из правил.
1: Да, здесь.
0: Знаете, я думаю, что я согласен, отчасти с вами, Евгений, но и в то же самое время могу добавить, что ситуация с Ревеккой, она не лишена эмоций. Обратите внимание, слуга Авраама, он расписывает своего господина. Он очень четко описывает, а вообще, что за мужчина тебе предстоит. И он описывает о том, что он такой вот весь успешный, у него и то, и все есть, и вообще вот все хорошо. И я думаю, в конце потом, когда речь идет о ее окончательном выборе, опять же.
1: То есть она решает.
0: Последнее слово было за ней.
2: Но все же здесь, знаете,
0: и она согласилась.
2: Здесь чувствуется намек на брак по расчету. То есть, да, хороший, замечательный, успешный, у него много богатств. Вопрос, если она остается в доме своих родителей, как состоится ее жизнь? Как она будет жить, если она останется одна и не найдет себе никакого мужа? Намек есть все-таки на брак по расчету.
0: Я женился по расчету.
1: Да вы что?
0: Да. Я женился по расчету. Почему? Я посмотрел на свою жену. Красивая.
3: Умная.
0: Пообщался с ней. Умная. Понравилось. Совпадают наши цели и интересы. Я женился по расчету.
2: Но я думаю, что...
0: Но когда я рассчитывал, я так влюбился.
3: И сколько у тебя период такого?
1: Да, вот это сколько это времени? Вы
0: знаете, мы до свадьбы гуляли вот год и восемь.
2: Мне кажется, что у Ревекки не было возможности по скайпу общаться со своим
1: возлюбленным. Да, она вообще его не видела,
2: поэтому то, что сейчас вы перечисляете, она не имела возможности доступа к такому знакомству.
0: Мне кажется, она доверилась Господу. Я хотел лишь сказать то, что для нее Исаак не был вот абсолютно полным нулем, она ничего о нем не знала. Все-таки она кое-что знала, она видела, она получила подарки. А подарки — это ж, это внимание, это статус, это финансовое состояние. Понимаете, это игра на чувстве безопасности женщины. И она почувствовала доверие, что да, вот этому мужчине я могу довериться.
1: Да, и представляете, что вот она должна оставить свой дом, да, родителей, где все хорошо, и пойти совсем в чужую страну. Представляете, вот я, да, вот если мне сейчас придет, и кто-нибудь скажет вот такое. И я его не вижу, да, и вот мне такое предложение. Представляете, я не знаю, я бы точно, наверное, не поехала, если бы мне было вот откровение от Бога только единственное. То есть поверить, что это вот Божье. Божий путь. Представляете, оставить все и в чужую страну поехать.
0: Евгений абсолютно прав в том, что нельзя сбрасывать, то есть нельзя эту ситуацию применять к нашей современной ситуации. Я полностью согласен, потому что это не сработает. Сегодня люди другие.
2: Но правда в том, в этой истории, как повествует 24 глава книги «Бытие», когда Исаак ввел в свой шатер эту девушку, mm-hmm. здесь сказано, что она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Несмотря на то, что они друг друга не видели, несмотря на то, что здесь могли быть интересы по расчету, я уж извиняюсь, как мы говорили, но все же Бог, который контролировал это, он не упустил, и вот этот момент подлинной притягательности, любви. То есть это был не сухой брак,
0: потому что
2: так нужно, чтобы от вас родился народ.
1: Да.
2: Здесь есть элемент вот этой вот любви.
1: Но там не пишут «возлюбил», но прям сразу вот, что за одну ночь, что ли, или как «разлюбил», или как там?
2: Тут не говорится о времени.
1: О времени не говорится. То есть
2: сколько прошло времени, не знаю.
0: Это процесс. Это процесс определенный. Он не прям сразу это случилось.
1: Да,
0: это...
1: то есть там увидел прям...
2: Вообще сразу это может быть только либо симпатия, либо сексуальная притягательность.
1: Да.
2: Любовь, она же...
1: А здесь подразумевается...
2: Нужно сказать, время какое-то ушло. Угу.
0: Она была красивой женщиной.
3: Еще интересно, здесь есть добавка такая, что он утешился по печали по матери своей. То есть она... в каком-то степени заменила мать ему.
2: Восполнила то, чего не хватало.
3: То есть чувство, говорится, тоже.
1: А может быть, не мать, а просто вот чувство любви, потому что человек вообще не может жить без любви. Я сейчас не имею в виду сексуальную любовь, а вообще человек априори не может жить без любви. Понимаете, то есть вот это вот очень важно.
2: Даже я бы сказал бы больше, не просто человек. Потому что о мужчинах так говорят, что это больше такие вот все на разуме, все на логике. Здесь сказано, он возлюбил ее. Это мужчина именно. Угу. Поэтому нельзя сказать, что мужчина не нуждается в эмоциях. Что это только женщина присуща. Нуждается. Поэтому вы говорите, человек, я говорю, мужчина.
1: Угу. А может быть, поэтому вот там написано, да? Может. Что вот именно. Хорошо, значит, давайте еще поговорим о сестре Моисея и Аарона. Вот как там Господь показывает свою любовь к ней? Знаете, да, что там?
0: Эта женщина очень высокого статуса. Ее имя используется наряду с именем Моисея, лидера народа. Используется ее имя наряду с Аароном, первосвященником, и Мариам.
2: Притом, 15 глава книги «Исход» содержит в себе песнь, торжественная песнь Моисея и Мариаме.
1: Угу.
2: Это одна из немногих частей Библии, в которых включена песнь, которую, скажем так, сочиняла или была участником женщина.
1: Угу. Это где, откуда написано?
2: 15 глава книги «Исход».
1: Да,
2: песни Моисея и Мариаме.
1: Угу.
2: То есть это одна из немногих частей, где женщина является практически автором этих строк.
1: Да, и вот 20-й. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова». То есть она вообще пророчица была.
3: То есть Бог использует женщину,
1: да.
3: Великую миссию.
1: Да.
0: Вообще вопрос положения женщины в Библии, он рисуется не с позиции унижения женщины, да, а с позиции нормального, взаимного существования с мужчиной, взаимодополнения.
1: Да, вот это очень важно понять.
0: Дело в том, что если мы возвратимся в Бытие, там видно,

0: Когда Бог говорит, да, поручает мужчине заботу о, ну, скажем так, об экономической составляющей, угу, да, семьи,
1: да.
0: Бог поручает женщине семейный очаг, он поручает ей деторождение, заботу и так далее. То есть здесь четко видно вот эта взаимозависимость. И тогда, когда, неважно, мужчина или женщина нарушает вот этот принцип взаимной дополняемости и зависимости, вот тогда происходит проблема. Говоря о Мариаме в этой связи, хочу сказать, что однажды Мариам переступила черту.
1: Да, это...
0: Она предъявила претензии к жене Моисея, тем самым бросив вызов авторитету мужчины.
1: Да.
0: И Бог ее за это наказал. Бог показал, слушай, вот это твоя сфера, она высокая, она статусная. Но есть вещи, которые ты, вот граница, которую ты не можешь перейти.
1: Так, она ему сказала,
2: мы сели,
1: да.
2: Проказы.
1: Да, проказы. То есть она ему что сказала? Что у тебя жена? Какая она у тебя? Черненькая.
2: Знаете, не своего народа.
1: Да.
3: Вот, если, возвращаясь к тому, о чем мы начали, вы задали вопрос, что образ женщины, так сказать, представлен в Библии как...
1: Кажется, да.
3: Унижен,
1: когда
3: он... да?
1: Да.
3: Но если внимательно читать вот в полной, вкупе все Священное Писание, то все стоит на своих местах. Да, о женщинах не так много написано. Но, собственно, и мужчинам больше доверено. Знаете, как говорится поговорка, кому больше дано, с того больше и спроса спрашивается. Да. И вот читая даже вот несколько историй, мы посмотрели, мы увидели, что нельзя сказать, что женщины вот настолько умалены, и Бог не любит женщин,
1: да,
3: и не дает им никаких прав. Нет, это не так. Библия показывает нам...
1: Я согласна. Знаете, когда я особенно вот это поняла, когда я прочитала притчи 31 главу, когда вот там самый настоящий гимн идет, гимн женщине, какой женщины. И вот на фоне вот этой вот сексуальной, не знаю, как сказать... базы или вот что, что у нас, то есть постоянно женщина оценивается только внешне, да, вот ее сексуальные какие-то там, и постоянно вот ты секси.
3: Вот то, что вы сказали сейчас по притчам 31 главы,
1: да,
3: следует заметить, что женщина, которая воспевается в этой главе,
1: да,
3: подлинно, ну, такой статусно, ее муж, сказано здесь, известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
1: Вот что это значит,
2: да. Чтобы прояснить, да.
1: Да.
3: Мужчина, который сидел со старейшинами у ворот, это были самые уважаемые люди.
2: То есть какой у него статус?
3: Которые
2: был?
3: Пользовались авторитетом,
2: статус, да?
3: Которым приходили, чтобы рассудить, которые принимали участие в решении. И эта женщина, она является, как это сегодня говорят, тылом, да,
1: да.
3: Которая является помощницей для мужчины.
1: Да. И я восхищена, вот если когда посмотрим, да, вот что описано, там нигде не вспоминается ее внешность, а говорят о ее делах. То есть вот как она себя ведет, ведет себя как женщина, вот самого настоящего мужчины.
3: Можно я вот немножко так абстрагируюсь от библейский, свой личный пример. Вот мне приходится там на различных конференциях выступать, на семинарах. И люди, которые слушают мои там доклады, лекции, проповеди, они могут сказать, ну вот, наверное, проповедник умный такой, да. Они не знают, что очень многое из того, что есть во мне, это не то, что принадлежит мне, а то, что Бог дает через мою жену, которая выполняет такую невидимую работу помощницы, которую не видно, которую не слышно, она не на передовой, но она вкладывает сюда очень много. И поэтому, вот, возвращаясь к 31 главе, муж, который сидит вот там у ворот, я не хочу этим самым сказать, что он сидит там только из-за того, что у него такая жена, но не без этого. Не без этого.
1: Слава Богу, что Бог так вот все предусмотрел, и что статус женщины никак не ниже мужчины, и статус мужчины никак не выше. То есть они взаимодополняемы. Слава Богу за это.
4: Не секретно.
5: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона

0: «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Всем привет, друзья! Это вновь программа «Пит-стоп». И вновь с вами ваши любимые Владик, Олеся, Таня и я, Сергей. Сегодня тема у нас звучит вот так – доверие. Я бы хотел задать первый вопрос, от которого мы будем двигаться. Как вы считаете, вот Олеся, Владик, Таня, и я тоже как бы хочу подумать об этом. Что такое доверие и кому можно доверять, на каких обстоятельствах? Вот так вот.
4: Обычно доверяют людям. Тебе человек что-то обещает.
3: Интересно.
4: Человек тебе что-то обещает.
3: Странный ответ, кому еще
4: можно. И ты, как бы, у тебя нет выбора. Ты можешь ему доверять или нет. Поверить ему в его обещание или нет. Но лучше поверить. Вот я верю часто.
3: Да? Иногда, честно говоря, Таня называет наивной занятой.
5: Да.
4: А вообще наивность, я думаю, это неплохо.
3: Так, вот это интересно.
5: Можно с наивности перейти на доверие. То есть вначале ты такой наивный.
3: Ну вот,
5: потом люди думают, что ты на самом деле доверяющий такой.
3: Мне кажется, наивность и доверие близкие вот качества. Если доверяешь, получается, ты наивный вот в сторону человека. Но мне кажется, наивный — это когда ты доверяешь без обстоятельств.
5: Мне кажется,
3: без доказательств.
5: Мне кажется, можно вывести такую зависимость. Если люди видят то, что ты наивный, да, значит, тебе можно доверять. Потому что если ты всем доверяешь, почему бы и тебе не довериться?
2: То есть, как хочешь.
5: Это какое-то позитивное качество, наивность.
2: Так и ты поступай, да?
3: Да, если человек наивный, значит, он это понимает, что он может всем доверять, и ему тоже можно доверять.
5: Да.
3: То как я могу человека подставить?
5: Конечно. Всем.
2: Не знаю, я наивных встречала, ну, в другом качестве. Допустим, ну, там, кто-то доверяет, да, наивно, а кто-то вот, он наивный, и он там... Сделай, пожалуйста, Танечка, вот это. Да. Тань, что ты сделала? Да не, я что-то...
3: То есть тот наивный, который доверился ему, да?
2: Да, то есть наивный тот, который доверился. Ну а как вот, ну, если, допустим, Таня несколько раз меня подводила, можно ей потом доверять?
4: Вот.
3: Это уже твое дело.
2: Ну вот так вот, вот как быть?
5: А попробовала серьезно поговорить с Таней?
2: То есть надо сначала серьезно поговорить.
5: Нужно узнать, почему вдруг так. А каждый раз обстоятельства. 7 раз подряд. Обстоятельства какие-то были.
3: Хорошо.
4: А все равно доверие теряется, тебе уже не хочется этому человеку доверять. И ты имеешь право на это. Нормально.
3: А вот мне интересно, есть ли у нас какие-то вот штампы, например, сколько раз я могу человеку доверять до тех пор, вот сколько раз он меня может подводить, чтобы я после этого ему не доверял? От чего это зависит? Сколько
4: Если
3: раз?
4: Человек близкий, ты его любишь, ты его принимаешь таким, какой он есть, то ты можешь ему все простить.
3: Бесконечно.
4: Как бы. А тот, кто тебя раздражает, ну, как бы ты и не хочешь ему доверять.
3: Получается, чем лучше у меня отношения с человеком, тем больше раз я ему могу прощать.
5: Возможно, да. Просто я знаю на своем опыте это так. Вот. Могу много раз. Я прощал несколько раз человеку. Угу. Для меня, точнее, это составляло большой труд, но я почему-то всегда это делал. Потому что человек был очень дорог.
4: Бывает, да, что тебя подвели, но это как-то мило. Тебе даже понравилось.
2: Не, ну, конечно, бывает мило. Но я вот, допустим, к этому так отношусь. Насколько бы я себя, ну, вот к себе бы как бы я отнеслась. Ну, вот она так сделала, допустим, да, я не говорю, что ты так делаешь. Вот, ну, допустим, она так сделала. Я отнесусь так же, как и к себе. Но и у меня бывают промахи, и у меня разные, ну, моменты бывают там, которые я иногда не выполню. Вот, наверное, так. Я думаю, что это можно делать бесконечно.
5: Хотя вот мне кажется, может быть, я неправильно сказал то, что мы каждый раз должны это делать. Мне кажется, просто мы будем в определенных темах или ситуациях ограничивать себя с этим человеком.
3: Вот. Это я тоже хотел
5: сказать. Иначе мы себя просто не будем уважать, что ли, или любить себя.
3: Знаете, вот есть много людей, с которыми я как бы сотрудничал, и они меня подводили. Вот, и раз. Но я как бы по долгу своей как бы занятости много с кем-то так вот сотрудничал, которые меня бывали подводили, бывали нет, но чаще всего подводили. И я выработал для себя вот такое правило. Я не знаю, может быть, она вам тоже поможет, может быть, тем, кто нас смотрит, поможет. То есть, как бы человека не надо ставить на нем крест в любом случае.
2: Ну да,
3: как бы человек такой же, как и ты. Но надо уже иметь в виду, когда человек подводит, ну, то есть, что теперь уже тебе надо реально проверять. Доверяй, но проверяй, это все правильно. То есть тебе уже надо реально теперь несколько раз лучше помочь ему, спросить его, ну, как ты меня все-таки не подведешь, ты меня сделаешь, напомнить несколько раз, помочь. Ну, вдруг человек, как бы, у него какие-то проблемы, у него вот проблемы с тем, что он забывает или когда обещает.
2: Я просто, у меня была такая ситуация, у меня подружка. Вот она постоянно у меня подводила. Вот прям вообще стабильно. Я уже, ну, потом я начала на это, ну, смотреть вообще просто. Но знаете, что самое важное? Она изменилась. А изменилась, я знаю почему, потому что я в нее верила. Я вот верила, что она изменится. И я ей доверяла, ну, как бы сначала маленькое дело, потом побольше, побольше, побольше. И я вижу, как этот человек, он изменился. И она сейчас, ну, вот честно сказать, я могу сказать, что она ответственная. Я вот прям могу ей доверять те дела, которые бы я сама бы могла сделать, и я уверена, что она их выполнит. Это была просто вера в человека. Как бы если вот, мне кажется, что если в человека не верить, ну, в то, что он изменится, но он никогда не изменится, он так и будет вот таким вот, вот как ему говоришь, ты вот такой, ну, ты таким вот станешь. А если ты в него веришь, и ты доверяешь, ну, какие-то вещи, да, будь... Верен в малом, над многим тебя поставят. Но это истина, да, говорит, конечно, об этом. И я считаю, что стоит все-таки доверять, ну и, возможно, и проверять. Ну, как бы с малого начинать просто к человеку.
3: Вот у меня недавно случай был, прям буквально недавно. Меня въехали на машине. Как бы человек был на восьмерке.
2: Ты скажи, какая у тебя машина?
4: А я, да?
3: Ауди, она старенькая. Но Ауди. Дело в том, что... А как мы вышли, у него почти ничего, у меня вмятина в двери. Я, по-моему, ну, я не знаю, здесь это спорный вопрос, кто был виноват, но я так вышел, посмотрел, ну, чего ты там, поворот не получал, он там по правой пролетал, я не увидел его, начал потихонечку поворачивать свой поворот, он у меня въехал. И я как бы так все смотрю, ну, ладно, я говорю, ну, ладно, ну, говорит, что будем делать, вызывать? Я, говорит, а он мой преподаватель по теплотехнике, я его узнал. Вот. Хороший мужик, вот ничего не говорю. Но, говорит, что будем вызывать? Я говорю, нет, давайте это, давайте уже это, ну, разойдемся так, что уже делать теперь. И вот этот вопрос, все, кто знают, как бы, правила, то, что если вы не вызываете ГАИ, не оформляете это все, просто разъезжайтесь, потом один из вас, если вы там не расписку, ничего, один из вас может сказать, вызвать ГАИ, остаться на месте, вы сказать, вот человек скрылся с места преступления, и это уголовная ответственность, и это еще административная накладывается, то есть... Вот, и он сказал, он человек просто отличный, он был рад тому, что мы разъедемся, ладно, как бы у него там почти ничего не было. Он говорит, ну, ты можешь написать расписку? Я говорю, да, это, ну, особо нужно, как бы вы мне верьте. Я ему предложил, говорю, да ладно, я никого не буду вызывать, все нормально. Он говорит, нет, напишите, пожалуйста, мне расписку, что вот такой-то человек. И я понял, что да, это надо. Хотя я сам-то знал, что я никого не вызвал, но я не стал его уговаривать, я, ладно, сразу согласился, давайте напишу, чтобы ему было легче. То есть человек проверил, я считаю, что он сделал правильно, потому
2: я
3: что как бы ты, ну, человек как бы не то, что даже знакомый, незнакомый, неважно. То есть это вот подтверждение тому, что я потом ничего не пойду, не сделаю. Вот, то есть
4: так
3: таких
4: он
3: случаев...
4: тебе деньгами-то отдал?
3: Да нет, ничего не отдал, да мы решили разойтись. Ну, я не знаю, я говорю, что это не важно. По-моему, был я виноват, но,
5: то
3: конечно,
5: есть ты написал расписку.
3: И доля вины в него, как бы была. Но я написал ему расписку, что вот я считаю, по моей вине столкнулись, то есть все нормально, разъехались без каких-либо претензий.
5: Вот теперь, мне кажется, он будет больше доверять, в принципе, людям, ну и тебе конкретно. То есть когда ты, мне кажется, это что-то типа, когда ты общаешься с людьми на их же языке, вот, потому что они понимают то, что это так правильно, но это, в принципе, правильно так делать. И со стороны закона, и между межличностные отношения. Это просто приведет к более... увеличит доверие к тебе.
3: Вот, а хотел бы я сейчас перейти на такой новый, как бы, уровень. Скажите, часто ли вы доверяете Богу? И вообще, можно ли ему доверять? И почему вы ему доверяете?
2: Везде вообще доверяю. Во всем.
3: Наивная,
4: Бог,
3: да?
4: Богу-то и вообще еще труднее доверять, чем человеку. Человека ты видишь, ты знаешь его характер. Знаешь, что он подвести может. Или там другой человек надежный, он не подведет. А Бог... Ты не знаешь, как он себя ведет. Сегодня, может быть, он такой, завтра другой. Вдруг у него настроение меняется. Вот.
2: Мне кажется, это все зависит от того, насколько ты Бога просто знаешь.
4: Знаешь.
2: Допустим, ну
3: что
2: раньше...
3: Что значит, Олеж, что значит, допустим, знаешь Бога?
2: Ну,
3: насколько?
2: Ты в любом случае, ты когда живешь с Богом, да, а ты...
3: Что значит жизнь с Богом?
2: Жизнь с Богом? О, как интересно.
3: Вот Бог рядом, да,
2: когда
3: я с ним живу.
2: Когда ты веришь в Бога, давайте так тогда назовем.
3: Так, веришь
2: вот,
3: в
2: когда
3: Бога.
2: Ты веришь в Бога, да, на каких-то... Когда я только уверовала в Бога, Я ему как-то так сложно доверяла, я его проверяла, там еще что-то делала.
3: Перезванивала. Так,
2: а
3: ты
2: давай
3: мне
2: вот
3: это не забыл?
2: Так, а вот так. Помаливайся и там, ну, и жду. Жду ответа. Да? Да, вот именно вот в одно определенное время, да. И когда ты уже, ну, узнаешь характер Бога, когда ты про него читаешь, когда ты уже, ну, какие-то периоды в своей жизни прошла, да, обстоятельства, вот именно вот с Богом, вот именно в его доверии.
3: Какой-то опыт.
2: Да, какой-то опыт приобрела вот именно жизни с Богом, ты по-другому начинаешь уже ему доверять, ну, еще больше. Уже все сферы своей жизни начинаешь ему доверять. Не только вот одну, вот, допустим, ты вот решила доверить там ему мои финансы. Вот все, ты молишься за финансы, чтобы они тебе пришли.
3: Чтобы они у тебя увеличивались.
2: Да, чтобы они увеличивались. Проверяешь там все.
5: Увеличат ли?
2: Знаете, каким образом, да, проверяешь все. И ждешь, вот когда это произойдет, да. Ну, понятно. Все это происходит, какие-то обстоятельства, да, в твоей жизни происходят. Ты все больше и больше начинаешь ему доверять. Я считаю, что это все зависит от того, насколько ты просто знаком с Богом, насколько ты его знаешь и, ну, какие... Ну, насколько ты готов вообще ему довериться
3: вот
2: просто.
3: Смотри, Олесь, пример вот сейчас. Давай просто переведем вот на доверие человеку. Я написал этому человеку расписку, которую ехал, да? Вот, то есть он знал точно, что я, что все, теперь мне можно доверять на основании вот этого листочка. Бог, как мы у Бога можем взять расписку вот такую?
2: Расписку?
3: Ну, вот я просто образно. Вот ты ему доверил... Или, например, что-то доверил свое сокровенное, да, или вот ты все и подоверился. И как ты можешь, можно ли взять у Бога расписку в том, что ему можно доверять в этом плане? В этом
5: мне кажется, есть одна большая расписка есть.
4: Да. Даже 600... письмо целое к человеку.
5: Вот такое.
2: Но это его обещание. Да, Библия это его обещание, да, там есть обетование, которое оставлено нам людям.
5: Это есть старая расписка, есть новая расписка.
4: Там что он с тобой всегда рядом, что он тебя не предает никогда.
3: Старая часть расписки, новая часть, да?
5: Заветы.
3: И вот там, вот. Нет, ну понятно, в Библии там написано, что вот, я тебя буду охранять, Бог говорит, я тебя буду, если ты меня
4: помогать,
3: будешь слушать, доверять.
4: Помогать, там я тебя буду награждать.
3: Что ты скажешь человеку, который никогда в жизни не чувствовал, ну, от Бога какого-то влияния в его жизни, а даже наоборот, он опросил Бога, а тот ему не помог. И вот, и эти все расписки, получается, для него ноль. Вот что ты, что ему делать?
4: Можно я отвечу?
3: Конечно.
4: Да. Вот я бы сказала вообще про свою... Ну, про свою жизнь, какие у меня, например, да, отношения с Богом. Просто вот, ну, самое такое близкое. Год назад я хотела сильно замуж. Я говорю Богу. В общем, если в этом году я не выхожу замуж, я уезжаю, я бросаю работу, я уезжаю в другой город и ищу там муж себе. Сама. В общем, ты делаешь, что хочешь, но пусть в этом году я выйду замуж.
3: Комментарий после программы.
4: И как-то так получилось, что и правда Бог мне нашел такого человека. Вернее, человек был всегда рядом. Вот, но Бог меня как бы к этому человеку направил, за которого я, правда, вот недавно, месяц назад вышла замуж. И я знаю, что это самое лучшее, что это от Бога, что, правда, это его ответ. И мне не пришлось бросать работу, уезжать в другой город. Но вот, это было доверие. Это было то, что я не знала, что делать, но Бог меня направлял.
3: Ну, знаете, мне какой, вот, кажется, плюс, огромный плюс доверять Богу. Ты, доверяя Богу, ты уверен, что никому он не расскажет.
4: Это да.
3: Ну вот ты доверилась Богу. Это я так образно, а суть в том, что ты ничего не теряешь. В
2: вообще,
3: любом случае,
2: вот я
3: ничего
2: хотела
3: не теряешь.
2: Об этом рассказать.
3: Доверяя, да. Например, я доверяю Владику, я все-таки знаю его человеческий фактор, что он где-нибудь там...
5: Ах, можно... Ты представляешь, как это?
3: Прости, Лайк, это не камень в твой город. Просто говорю, ну, Олесе, ладно. Олесе доверяю.
2: Да, я нормально.
3: Она все-таки... Она может... Любой человек может меня подвести.
5: Двойной камень в мой город.
3: Как Бог может подвести? Ну, никак. Ну, я, по крайней мере, ничего не теряю, когда я Богу доверяю. Конечно же, я, зная свой опыт жизни, рекомендую всем доверять Богу. Я уверен, что вы ничего не потеряете, а наоборот, даже предупредете, потому что у меня было очень много опытов. Я уверен, что доверие не складывается на пустом месте. Оно складывается на базе вот этих вот кластов опыта.
4: Но пока ты не начнешь спрашивать что-то, и чтобы Бог тебе ответил, и говорить ему, я хочу проверить тебя, как бы, да, тогда у тебя этого не начнется.
3: Конечно.
4: Ты можешь там не верить другим людям, мало ли чего они говорят. Тебя, в общем, надо с мамой.
3: То есть надо, я считаю, надо просто начать.
4: Вот,
3: что значит доверять? Ну, попросите Бога в молитве просто сказать, что вот я хочу, чтобы ты это решил проблему. Один раз, два, и я вот, не знаю, я уверен, что мне Бог тысячу раз помогал, и всем поможет, кто к нему обратится. То есть я ничего не терял, наоборот даже. То есть так вот.
2: Да, 100%. Когда я вот доверяю все сферы, все области своей жизни Богу, просто доверяю. Где бы, куда бы я ни шла, на какие бы переговоры я ни шла, будто это работа, будто бы это просто встреча, будто это моя личная жизнь. Я полностью в это во все посвящаю Бога и полностью ему доверяю.
4: А то есть ему рассказываешь об этом,
2: да? Я ему рассказываю все, но самое главное, я сама не стараюсь как бы, вот знаете, бежать впереди паровоза, mm-hmm. бежать впереди Бога, бежать там, делать самой что-то, да, как бы. Я сначала с ним советуюсь, я говорю о том, что я доверяю тебе эту ситуацию, Бог, да, как бы вот, как вот ты хочешь, и как бы там ни было, отказ там или еще что-то, я полностью, значит, так оно должно быть, я в этом не сомневаюсь, вот в этом мое доверие Богу.
3: Еще одну мелочь. Mm-hmm. Вот когда ты доверяешь Богу, смотри, как ты понимаешь, что Он тебе дает зеленый свет?
2: Каким образом?
3: Ну да.
2: Ой, вот не хочу эту историю, конечно, рассказывать.
3: Я не знаю, на истории, может, у нас времени нет, но просто вот в обычных там твоих проблемах. Ты доверил, говоришь, свою сферу, например, работу. Ты устраивалась на работу, ты доверила Богу, да, я так предполагаю.
2: Да, я полностью доверяла, вот именно вот найти работу.
3: И Бог тебе на листочке вот в Библии написал там, что ты должна пойти в магазин Спар.
2: У меня, если это не от Бога, вот прям вот 100% мне это не надо делать, вот разрушится все полностью вообще, вот все вообще. Вот я прям захожу в одну дверь. А мне говорят,
3: девушка,
2: нет.
3: Бог нам сказал, что вы не...
2: Нет, а у нас этого нет, простите. Ну, как бы, то есть мы этого не делаем, допустим. Я хоп, в другую дверь. Нет, а все, вот бланки, представляете, закончились. Я как так? Вот прям передо мной это все заканчивается. Ну, значит, мне это не надо делать.
5: Это классно, когда какие-то очевидности происходят.
2: Да, да.
5: Мне кажется, вот, Сережа, ты задал вопрос. Мне кажется, это как все происходит. Просто когда ты поддерживаешь отношения, вот, я имею в виду с Богом, то... У тебя просто, как бы, с кем ты общаешься, у тебя так и стиль общения меняется, и вообще стиль жизни, вот. Mm-hmm. Мне кажется, просто, когда ты общаешься, стиль у тебя меняется, и, соответственно, все меняется, и дорога твоя меняется, скажем, зеленый свет или зеленая дорога, как хотите назовите, вот. Но ты просто пойдешь по той дороге, которая нужна будет.
3: И... Вот, мне кажется, вообще это самая вот суперская нота, на которую надо заканчивать. Вот просто последнее, вот, что бы хотели вы пожелать тому человеку, который не имеет такого опыта, как вы с Богом, который не знает, что значит Богу доверять и вообще, ну, зачем это делать, если я его никогда не знаю. Вот что бы пожелали? Последнее Олеся Ладе говорил.
4: Можно я скажу, да. Ты посоветуйся с Богом и сделай так, как бы...
3: Как не сама знаю. Считаешь?
4: Ну да, потому что Бог тебе дал трезвый разум. И ты можешь правда делать так, как ты считаешь нужным. И тогда уже там по ситуации нужно будет смотреть.
2: Быть трезвым.
4: Правильно это или нет?
3: Головой. А там уже Олег,
4: в общем, думай головой.
3: Думай головой, да. И доверяю там Богу еще. Да. Параллельно, да? Угу. Олесь, Владик, что-нибудь такое там?
2: Да я бы хотела сказать, чтобы просто пробовали довериться Богу. Вот просто отдать ему всю ситуацию в руки, вот просить Бога, чтобы он там вот была полностью его вся власть, он чтобы этим занимался, и тогда, ну, просто проверить, как у него все это получится. И не соглашаться на меньшее.
3: Хорошо, Олесь, спасибо. Друзья, все, что мы можем вам сегодня пожелать, это доверять людям и Богу. Все, пока.
2: Пока.
5: Пока.
0: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Христос воскрес! Воистину воскрес! Это потрясающие слова, они являются фундаментом христианской веры. И мы сегодня с вами поразмышляем над этими словами, которые оставлены в Священном Писании в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, где апостол Павел очень много, а фактически всю главу посвящает воскресению Иисуса Христа. Но об этом чуть позже. Давайте представим себе такую картину, что вы поступаете в университет. Вы давно мечтали туда попасть, вы хотели учиться на эту специализацию, и вы готовитесь усердно к экзамену. Учите билеты, нужные предметы, темы. Ну, подошли очень ответственно, серьезно к подготовке к экзамену. И вот настал тот день, когда вы приходите сдавать экзамен, вы берете те билеты, да, заполняете, пишете все, что нужно, что вы знаете, и вы уходите. Но вы пока не знаете результата. Поступили вы или не поступили? Набрали ли вы нужное количество баллов или не набрали? Будете волноваться? Да, будете волноваться. И вы ждете день, когда должны вывести списки. Ну, я не знаю, как сейчас, раньше так было, да? И вы идете туда, чтобы посмотреть на список, есть ли ваша фамилия в списке поступивших в университет. И вот пока вы идете к этому стенду, где вывешиваются списки, один из ваших знакомых, который тоже вместе с вами сдавал экзамен, или ваши знакомые, который сдавал экзамен, говорит вам: «Я видела твою фамилию в списке. Все, ты поступила или поступил». Что вы будете испытывать? Вот какое ощущение будет? Облегчение? Да? Хорошо? Да. Владимир Анатольевич говорит, надо проверить. Да. Все равно надо убедиться, да, надо убедиться, вы в списках или нет. И вот вы все-таки хотите убедиться, но уже вроде бы такое предвкушение, волнение ушло, уже легкость, ощущение, что вы все-таки там, потому что ваш знакомый сказал, что он поступил, но навстречу попадается еще один человек, который вам говорит –

который тоже вместе с вами сдавал экзамен, и говорит: «Чё ты так радуешься?» Вы ему говорите: «Ну, мне сказали, что я поступила или поступил, все, я теперь зачислен». А он говорит: «Не, нет тебя там в списках, я видел, тебя там нету». И теперь какие ваши будут ощущения? А? Теперь тревога, да? То есть только что вы шли, волновались, поступили или вы нет, и вам говорят: «Поступили». Вам становится легко, и уже, вы уже какие-то строите надежды, да, питаете: «О, здорово, классно, все, сейчас давно ваша мечта осуществилась», и тут вдруг кто-то говорит: «Нет, вы не поступили». Да, и правильный ответ здесь все-таки нужно, надо проверить все-таки. Надо убедиться, поступили вы или нет. И как вы убедитесь, что вы поступили? Вы сами видите, что в списке ваша фамилия. Поздравляю, вы зачислены в университет. Вот апостол Павел примерно что-то в этом роде и пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Почему он именно эту тему стал поднимать? Давайте мы посмотрим с вами на 12 текст. 1 Коринфянам 15 глава, стих 12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Итак, в Коринфской церкви появились люди, которые слушали апостола Павла, слышали его благую весть и на эту благую весть откликнулись, что Господь их зачислил куда? В Царство Божие, что через своего Сына Иисуса Христа они теперь принадлежат Божьему народу, Божьей семье, Божьей церкви, и что они теперь имеют жизнь вечную. И вроде бы было бы все хорошо, но тут появились другие люди, скорее всего, греческая культура, окружение, с которыми общались верующие христиане, которые сказали верующим о том, что не, никакого воскресения мертвых нету, забудьте. И на самом деле, если мы посмотрим на греческий мир, на греческую философию, которая бытовала, присутствовала в то время, ну, во время апостола Павла, то мы поймем, что на самом деле для греческого мира, языческого мира, чуждо было вообще идея воскресения. Да, люди верили в бессмертие души и считали, что когда человек умирает, то он может попасть в царство мертвых, в аид, и там пребывать и так далее. Ну, разные были представления. Но вот именно там душа обретет настоящее подлинное блаженство. Разное было представление. Но чтобы воскресение было, мертвых именно в теле, это что-то необычное. И вот апостол Павел, видя, как верующий Коринфа сбиты с толку, пытается в 15 главе по полочкам разложить и аргументировать, что на самом деле Иисус воскрес. Но знаете, какую аргументацию выбирает апостол Павел? Очень интересную, честно слово, мне она понравилась. Она даже и сейчас очень актуальна. Апостол Павел берет во внимание то аргумент, что Христос не воскрес. Да, он начинает рассуждать. Хорошо, давайте возьмем за основу, что действительно не существует воскресения мертвых, говорит апостол Павел. Окей. Итак, воскресение мертвых в теле не существует. Что же тогда будет? Давайте просто представим себе. Поэтому я эту проповедь так и назвал. Если Христос не воскрес. Давайте просто предположим, что будет. Итак, апостол Павел говорит: если нет воскресения мертвых, в первую очередь, говорит апостол Павел, то и Христос не воскрес. Павел отталкивается от того события, которое он ждет. И он связывает это событие именно воскресение народа Божьего, восстановление его в теле, жизнь вечная в Царстве Божьем. Павел связывает с каким событием, которым он был очевидцем? Это воскресение Иисуса Христа. И поэтому Павел говорит: если нет воскресения мертвых, то тогда что? То Христос не воскрес. Теперь дальше. Читаем.
А если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Действительно становится бессмысленным. А зачем вообще проповедовать? Представляете, апостол путешествует, сколько он посетил городов, стран, разных регионов, ради того, чтобы донести благую весть о том, что Иисус воскрес, и вот эти все его поездки, путешествия, а причем тот мир очень был опасный. Это сейчас мы привыкли к безопасному, к комфорту и тому подобное. То есть на высоком уровне у нас, на самом деле, и все делается государством для того, чтобы было безопасное движение. Так ведь? Сколько денег тратит государство на то, чтобы движение было безопасным? То есть создаются условия. Но мир, в котором жил апостол Павел, это был опасный мир, очень жестокий. И Павел путешествует и говорит, зачем вообще тогда проповедовать, если Христос не воскрес? Какой толк? Действительно, смысл? Это бестолково получается. Отдавать столько сил за то, чего вообще не произошло. Это глупо. Дальше. Тщетная вера. Она действительно становится пустой. Зачем верить в то, чего не произошло? Что ничего не случилось. Это глупо, правда ведь? Это нелепо. Просто тратить, отдавать свою жизнь за это, представляете? Умирать за это. Это, в общем, бессмысленно. И дальше, следующий аргумент, который апостол Павел говорит. Причем, а при том, 15 стих, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге. Почему? Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого он не воскрешал. Если, то есть, мертвый не воскресает. Потрясающий аргумент. Действительно, если Христос не воскресает, а апостолы об этом говорят, кто они? Лжецы. Слушайте, они обманщики, реально шарлатаны, мошенники, которые дурят людей, ходят по всей Римской империи и начинают впаривать людям какую-то фигню, простите меня за такие выражения, но только так можно сказать, да, о том, что Христос воскрес, а Он не воскресал. И Павел это признает, что на самом деле тогда вот так будет, мы обманщики. Но давайте смотреть дальше. «Ибо если мертвый не воскресает», Павел опять начинает повторять такой, его аргумент, они идут по спирали, да, то есть, казалось бы, он уже это сказал, но он усиливает эту логический абсурд, то есть он показывает абсурдность именно утверждения, что мертвый не воскресает, и он говорит, ибо если мертвый не воскресает, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и дальше что? И самое страшное, вы еще во грехах. И вот здесь поразительная мысль, которую апостол Павел приводит. Очень часто верующие люди делают акцент только на смерти Иисуса Христа. Говоря о том, что смерть Иисуса – это действительно просто потрясающая сила Божья, которая сокрушила силы зла и тьмы. Друзья, в каком смысле смерть Иисуса действительно сокрушила смерть и власть сатаны? В каком смысле, скажите, пожалуйста? При каком условии, очень важном? При каком? Скажите. Если Христос воскрес. Давайте представим такой пример, что Иисуса Христа казнят, действительно невинно его обвиняют в ереси, в заблуждении, что он является лжепророком, лжемессией, и его за это казнят. Люди верят о том, что смерть Иисуса Христа является искуплением за грехи, и он умирает, но на третий день он не выходит из гробницы. Он там остается. А затем, через год, когда его косточки высохнут, косточки Иисуса Христа положат в специальный ассуарий, это такой прямоугольный ящичек, небольшой ковчег, сделанный из известкового камня. Может быть, где-то там с орнаментом или каким-то рисунком семьи. И кладут косточки туда. Все, братья и сестры, вот где Иисус лежит. Вот в этом ассуаре, квадратненьком небольшом ларчике. И косточки Иисуса там сложены, и череп его там сложен. Где ваши грехи? Искуплены?
прощены.

приняты? Нет. Все. Вы остаетесь со своими грехами. Никакой надежды на искупление, на спасение, избавление нету. Баста, карапузики. Кончились и танцы. Понимаете? Умирать так с музыкой. Все. Запивайте, братцы. Все. Нету никакой надежды. И апостол Павел показывает вот эти именно аргументы и приводит их именно для того, чтобы показать абсурдность того, что ранние христиане оказались под сильным влиянием языческой философии. И дальше читаем. «Потому и умершие во Христе, что? Погибли». Представляете, те, кто умер во Христе, кто верил в Иисуса Христа, надеялся на Его избавление и искупление, кто ждал этого часа и дня, когда явится Иисус Мессия, Избавитель и Спаситель, все, они умерли, и никакой надежды, нет ничего. И если мы в этой земной жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но что говорит апостол Павел? Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Апостол Павел, конечно же, не был у той гробницы. Я понимаю прекрасно, что сегодня в нашем таком научном мире, в мире материальном, в мире таком плоском, секулярном, где ставится очень много вопросов, и где люди хотят найти каких-то объяснений, каких-то научных доводов и доказательств, люди иногда хотят сказать: «Докажите нам, что Иисус действительно воскрес». Да? И здесь есть очень важная деталь, на которую хотел обратить внимание. Есть два подхода вообще в науке. Те, кто связаны с наукой, вы мне сейчас должны в этих подходах помочь. Первый подход научный, очень простой. Когда берут разные вещества, берут колбочки, ну, специальные, да, сосудики, и эти вещества начинают друг с другом смешивать, то что делают ученые? Проводят опыты. Они смешивают одно и то, два этих вещества в разных пропорциях, наблюдают все тщательно. Например, что они делают? Они отмеряют количество, температуру, так? Время, когда произошел этот эксперимент, ну и много-много разных параметров. Для чего они хотят это делать? Чтобы быть точными в своем открытии, так ведь? Например, они какие-то вещества начинают подогревать или, наоборот, их замораживать и смотреть, как они будут взаимодействовать друг с другом в разные температурах, в разное время, утром, днем или вечером. Влияет ли это, светит солнце или пасмурная погода и тому подобное. Они все это фиксируют. Зачем это им нужно? Им нужно это для того, чтобы убедиться, чтобы их открытие было научно обоснованным. Это первый подход к научным данным, так ведь? Это наблюдение, фиксация. Только после этого делается какой-то определенный вывод. И открытие, наконец-то! Мы сделали великое открытие. Да, мы поняли, как два этих вещества друг с другом взаимодействуют. Это первый подход. И для того, чтобы доказать воскресение Иисуса Христа тем научным подходом, который иногда люди хотят, чтобы это было, тогда надо самого Иисуса Христа поместить в первый век. Ну, простите меня, да? Или надо попросить, чтобы он опять воплотился в тело. Затем на Иисуса Христа нужно наклеить всякие датчики. Действительно, пригвоздить его снова ко Христу, чтобы наблюдать, поставить камеры видеонаблюдения где? В гробнице, так? Аудиозаписи, много других параметров. И наблюдать, чтобы Иисус Христос умер, зафиксировать его, патологоанатом должен зафиксировать его смерть. Так или не так? Ну, в научном мире так же происходит. А потом ждать, что произойдет именно на третий день воскресения. Что должно будет произойти? Он должен воскреснуть. И датчики что нам покажут? Изменение температуры, давление вдруг пошло, сердце стало биться. Ну, даже несмотря на то, что если все это будет зафиксировано, ученый может только констатировать, что произошел мощный выброс.

энергии мощной, при которой человек вдруг ожил. Но они не увидят того, что за этим стоит. Этот подход на самом деле не сработает. Научный подход, он не сработает. Но есть другой подход в науке. Это тоже научный. Например, как действует история, скажите, пожалуйста. Когда происходит какое-то историческое событие, откуда мы знаем, что историческое событие произошло? Что было это событие? Откуда мы знаем это? А? Кто-то что-то о нем записал, правильно? Окей, хорошо. Откуда вы знаете, что тот, кто написал это событие, был прав? Что оно было? Может быть, он выдумал, у него произошла, простите меня, какая-нибудь фантазия, и он решил написать, что это событие произошло, а его реально на самом деле не было, как мы узнаем? Ну, хорошо, несколько очевидцев, они записали, а может быть, это сговор. Вы понимаете, когда я начну смотреть историческое событие, вы поймете, что на самом деле иногда историкам очень тяжело какое-то историческое событие подтвердить, просто потому что очень мало данных. И мы не можем это историческое событие повторить снова. Почему? Потому что оно не происходит в лаборатории, оно не происходит в колбочке. Это не порошок, который мы высыпаем столько-то миллиграмм, потом добавляем в жидкость столько-то миллиграмм и смотрим и наблюдаем, что произойдет. Будет ли взрыв, будет ли какая-то реакция или не будет никакой реакции. Событие истории, оно идет и идет, и его никто не может остановить. Оно развивается. Все. И если кто-то это зафиксировал, записал об этом, то да, мы можем помнить исторически, что это было. А можем и не знать даже вообще о том, что такое-то событие было. Почему? Потому что об этом кто-то мало написал и мало сказал. Вот и все. Но это же не значит, что этого события не было, правильно? Оно могло быть, а могло не быть. И вот здесь вопрос встает такой, где вступает вопрос вера. Невозможно все научно обосновать. И даже многие ученые признают ограниченность своих каких-то данных, и они об этом так и говорят. Мы не можем сказать что-либо по этому поводу, потому что у нас нет достаточно данных, и нужно проводить исследования и так далее. И поэтому вступает другой путь науки. Вот история, которая ищет какие-то факты, какие-то документы, какие-то манускрипты, правда, которые проходят тщательность проверки, достоверность и так далее. Когда, где найдена была эта табличка или еще что-то, или этот документ, о чем он описывает, что это было, сравнивается какие-то другие данные. И только после этого происходит какая-то фиксация, да, событие произошло. То же самое, братья и сестры, с воскресением Иисуса. Его научно нельзя доказать, я же уже сказал. Потому что надо самого Иисуса сейчас. Но он высоко и духом среди нас. Поэтому это разные вещи. И здесь вступает вопрос вера. Вера, которая будет основываться на каких-то других фактах. И люди, которые реально столкнулись с воскресением Иисуса из мертвых, вся проблема, знаете в чем? Что они жили слишком давно. Но когда они с этим столкнулись, с необъяснимым, вот то, что с ними произошло, и сами они даже не ожидали, что это случится. И многие свидетельства евангелистов, они как раз об этом и говорят. Неожиданность для учеников – воскресение самого Иисуса. Неожиданность. Даже непонимание. И даже неверие. Например, Фома, помните, что он сказал? Не увижу. Ой, не поверю пока что. Не увижу. И только на восьмой день, когда Иисус снова пришел и явился ученикам, и подходит, и там находится Фома, неверующий. Что ему говорит Иисус? Вот мои руки, вот мой бок, вот ноги, вложи в персты свои, пальцы, вот, в раны, вложи. И не будь кем? Неверующим, но верующим. Когда Иисус открылся и явился, это был для этих людей факт. И они его зафиксировали. И когда апостол Павел в послании к Коринфянам пишет о том, что произошло на самом деле, вот он вспоминает то событие, посмотрите, что он говорит. Давайте просто прочитаем 15 главу.

слова. «Ибо я первоначально принял то, что и вам передал». Помните, мы говорили о предании. Что это значит? Да, это традиция, устная передача основ Евангелия, веры. Да? Что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был. Почему Павел делает акцент на том, что Иисус был погребен? Это фиксация факта, что действительно Он был похоронен. Его не выкинули на свалку. Он был погребен. Место конкретно захоронения есть. Оно было зафиксировано. И когда ученики и ученицы пришли туда, они знали, куда они идут. Да? То есть видели. Есть некая фиксация фактов. Дальше. «И что воскрес в третий день» по Писанию. «И что явился Кифе». Потом кому? 12. Дальше. «Потом явился более... нежели 500 братьев, 500 человек в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые что? Почили». Вот они почили, мы можем их спросить. Вы видели Иисуса? Видите, какая штука возникает? Всегда будет такой момент, когда мы не сможем чего-то подтвердить, чего-то доказать, в чем-то убедить. Здесь всегда будет элемент веры. Но вера – это не значит, что она должна быть слепой, бессмысленной, какой-то примитивной и так далее. Вера, она будет основана на чем-то тоже важном. Кстати, слово «вера» – это то, что соответствует истине, действительности. Вы знали об этом? Отсюда мы и говорим слово, какое происходящее из веры. «Верно? Верно говоришь? Верно глаголишь, товарищ?» Да? Да? «Истину, то есть, говоришь?» Истина – это что-то, что соответствует фактам, действительности. Поэтому вера – это что-то, что соответствует действительности. И поэтому здесь она вступает в момент, когда она принимает немножко другую реальность, ненаучную. Да? И Павел об этом говорит. И поэтому очень уверенно убежден Павел, что Христос воскрес из мертвых. Что он действительно явился и ему в том числе. И посмотрите, о чем он пишет и говорит. И можно сказать, что Павел тоже очевидец этого воскресения. Да? «А после всех явился и мне, как некому изверку. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодати Божией есть то, что есть, и благодать Божия во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, оговаривается апостол Павел, потому что мы же сегодня изучили, да? Соли Део Глория. Только Богу слава. И Павел оговаривает себя немножко. Я потрудился, но, впрочем, не я, а что? А благодать Божия, которая со мною. Благодать Божия, которая со мною. И вот поэтому апостол Павел уверен в том, что воскресение Иисуса произошло. И он в этом убедился лично. Христос воскрес из мертвых. И это фундамент христианской веры. И фундамент этой христианской веры зазиживается в том, что жизнь, которая была в Иисусе, казалось бы, ее смерть и тьма поглотила и пожрала. Но это новая жизнь во Христе Иисусе. Просто внутри самой смерти. Как будто, знаете, смерть – это как некое животное большое, да, которое проглотило Христа, казалось бы, разжевало его, и все. Нет, внутри этой смерти ворвалась жизнь. И она просто взорвала смерть так, что смерть не могла его удержать. Понимаете? И Павел видит, что вот этот вот взрыв, простите меня, такими образами, метафорами, это начало новой жизни, которая вырвалась из смерти. Оно так сдетонировало, что волна этой жизни прокатилась по всей Римской империи. И многие люди, которые веровали в Иисуса, они готовы были, видя эту жизнь, за эту жизнь и умирать в том числе. И мы видим с вами, что эта жизнь, которая вырвалась из смерти, она настолько пронеслась не только по Римской империи, она через века пробежала. И она коснулась и вас в том числе. Или нет? Она к вас коснулась, эта новая жизнь. Оттуда донеслась взрывная волна.
и коснулась, ну, я имею в виду взрывная волна новой жизни во Христе. И вы стали именно этим новым творением. Те, кто поверил в Иисуса, стали этим новым творением, в котором внутри вас зародилась эта новая жизнь. Новая жизнь, которая способна менять, освобождать вас от власти греха, смерти и сил зла, чтобы вы не подчинялись тьме и не служили ей, дьяволу, а могли жить и служить Господу Иисусу Христу, умершего за вас и воскресшего. Поэтому пусть живой Христос будет жить в ваших сердцах. Ваша жизнь, преобразовывая не только вашу жизнь, но и жизнь всех, кто окружает вас. Пусть эта новая жизнь пробьется. Веруйте, что Иисус Христос воскрес. Воистину воскрес. Вот пусть эта вера и будет жить в ваших сердцах. Всегда. Аминь. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарим Тебя за чудесное явление жизни и победы жизни над смертью. Благодарим Тебя, Господь, за Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего, который превыше небес и который сегодня способен обновлять человеческие жизни. И те, кто были мертвы во грехах, воскресают для жизни новой во Христе Иисусе. Господи, яви свою жизнь сегодня для каждого, особенно для тех, кто, может быть, сомневается и колеблется. Яви новую жизнь, яви веру, Господи, и даруй эту веру людям, кто, может быть, борется с искушениями и страстями, кто пытается вырваться из власти тьмы и сил зла и ада, вырваться, чтобы действительно быть счастливым и радостным, и быть человеком, который исполнит Твою волю, как и Ты задумал, Господи. Благослови таких людей, борящихся, и помоги, чтобы в их сердцах, в их мыслях, в их душах просиял Твой свет, Твоя вера и Твоя жизнь новая. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет группа

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Многие считают, что для того, чтобы семья была счастливой, необходимо, чтобы люди смотрели в одном направлении и имели общие цели. Могут ли общие цели помочь людям в служении и в жизни? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях Алексей Ронжин, режиссер и ведущий детских программ, и его супруга Анна Ронжина, редактор и ведущая. Здравствуйте, дорогие, спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Я бы хотела сразу вас спросить, вы настолько вот гармоничные, красивые, вот столько лет уже вместе, и столько вы уже в сотрудничестве, да, на «Трёх ангелах», это просто потрясающе, как вот можно сохранить вот такое счастье, да, вот внутреннее свечение такое, это просто удивительно. Ну вот какой секрет у вас, расскажите, поделитесь.
2: Ну, секретов много, наверное, сразу их все не расскажешь, но давай по чуть-чуть.
3: Ну, наверное, правда, у нас есть одна цель. Одна цель как бы в личной, семейной жизни и общая цель в служении, в работе на «Трёх ангелах».
1: Какая же эта цель? Вот что вас объединило однажды?
2: Ну, во-первых, наверное, общая цель — это дружба. Дружба ведет людей по пути вместе. Вот, поэтому мы сначала подружились, а потом уже выбрали друг друга как...
3: Ну да, мы учились вместе.
1: Так.
3: Познакомились еще до первого курса, ну или на первом. Точнее, мы увиделись, точнее говоря, до первого курса, а познакомились на первом курсе. Вот, то есть мы прежде всего стали друзьями. И когда мы уже стали так серьезно дружить, планировали создать семью, у нас как бы всегда была такая цель. Мы хотели, чтобы у нас была хорошая, счастливая семья, счастливые дети росли в нашей семье. Это было то время, когда, ну, психологии было не очень много, но начинали уже появляться какие-то отдельные книги. Мы с удовольствием читали. Вот тогда мы еще ничего не знали о Боге. Просто дружили, любили,
1: а
3: хотели
1: вот
3: быть счастливыми.
1: Дружба, она же обычно начинается с каких-то точек соприкосновения. Вот как вы эти точки, да, вот нашли? Вот что именно вас объединило в этой дружбе?
2: Ну, это, наверное, не совсем так можно сказать, потому что обычно говорят, что противоположности притягиваются.
1: Есть такая версия, да.
2: Да, или вот говорят, что муж и жена — два сапога пара, да? Но сапоги разные, но смотрят в одном направлении. Вот. То есть они как бы по жизни готовы идти. Главное, валенками не быть.
3: Вот. Ну, у нас, наверное, одинаковыми. Были какие-то общие ценности, я думаю, жизненные. Mm-hmm. То есть у нас действительно было желание идти по жизни вместе. Вот быть этой парой, вот как бы навсегда. То есть у нас, хотя мы и не были на тот момент еще, как бы сказать, не знали ничего о Боге, там вообще как бы... Но у нас не было мысли о том, что мы поженимся, чтобы развестись через какой-то момент. Вот это у нас, наверное, тоже была одна из общих целей. Ну, если так даже говорить, мы же учились вместе. Мы сначала вместе сидели на лекциях и на занятиях. Потом мы вместе делали уроки. То есть, ну, как бы у
1: все
3: нас... Да, мы много времени проводили вместе. Mm-hmm. Нам было чем вместе заниматься. И что удивительно, мы достаточно долго дружили, 4 года, прежде чем вот как бы мы стали верующими людьми. И когда мы стали верующими, я так поняла, вау, теперь у нас вообще бесконечное количество тем, которые нас будут объединять, потому что мы вместе, ну как бы он и я читали Библию, обсуждали, и мы подумали, ну я думаю, ну все, нам теперь на всю жизнь тем хватит.
1: Да, но вот этот путь, он как бы такой вот очень щепетильный, и у каждого он свой все равно, личный, да, как бы, безусловно, у каждого личный путь, личное вот это отношение, взаимоотношения с Богом. И вот мне интересно, вы же познакомились, сколько вам было, получается, когда вы в институт поступали?
3: Первый курс студент.
2: Около 18.
1: Да. Около 18 лет. То есть до этого, получается, как бы у каждого какая-то своя жизнь и какое-то свое наверняка прошлое, и Бога вы, в принципе, еще не знали, но были какие-то ценности. А вот эти ценности, откуда они, родители заложили, или как-то у самих вот сложилось какое-то свое видение?
2: Ну, это сложно сказать. Конечно же, роль родителей здесь очень большая. То есть родители говорят ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, чего делать нельзя, чего делать ни в коем случае нельзя, что нельзя пробовать, что, к чему нельзя прикасаться, чужих вещей не брать или там. Это все, конечно же, идет, ну, из семьи.
3: Как мама тебе, да, ты мне рассказывала, говорил, что она тебе говорила, не кури, иначе умрешь, потому что у тебя астма бронхиальная.
2: Ну да, потому что у меня астма. Или, например, это вот фраза «сколько ниточки не виться, а конец все равно будет». Да, то есть понятно, что... Но с другой стороны, это влияние и Божье, потому что Бог иногда оказывает на нас такое влияние, которое никто не видит со стороны и не может оценить, что я вдруг понял, что нельзя там быть вот таким другом, как кто-то поступил, да, нехорошо по отношению к другому, там предал кто-то или что-то такое. Нельзя обижать человека, ну, так, что он заплачет. То есть нельзя обижать слабого, если ты сильный. То есть все эти принципы, они в нас, ну,
1: уже как будто
2: они
1: изначально
2: в нас заложены. Взращиваются. Mm-hmm. И причем я думаю, что это все-таки взращивается в нас Богом.
3: Конечно, оно взращивается в нас. Оно было в свое время привито нашим родителям. Mm-hmm. То есть это вообще, конечно, такое доброе Божье влияние, которое, слава Богу, есть в нашем мире. Оно было в наших родителях, они это воспитывали в нас, где-то они ошибались, Бог корректировал. И я действительно очень благодарна своим родителям, что они меня, ну, такое воспитали. Благодарна Лёшиным родителям, что они его так прекрасно воспитали. Такой папа у него спокойный, мне кажется.
2: Я в него, да?
3: Да. Да, к сожалению, Лёшину маму я мало очень знала, в общем. Да, поэтому.
1: То есть, получается, вы поженились и потом пришли к Богу или сначала пришли к Богу?
2: Мы сначала обратились к Богу. Это произошло именно по причине того несчастья в нашей семье. Моя мама погибла в автомобильной аварии. И благодаря этому я начал читать Евангелие. Мне одна из бабушек, которая приходила на похороны моей мамы, она подарила мне Библию, Евангелие вернее. В этом Евангелии я нашел, ну, многие ответы на свои вопросы. И мне стало еще интересно, что... Есть, оказывается, Библия, она больше, чем Евангелие, в ней еще больше говорится о Боге. И в какой-то момент я купил свою собственную Библию.
3: Цена Библии была равна месячной стипендии.
2: Да, я вложил целую стипендию одного месяца, чтобы купить себе Библию.
1: Потрясающе. То есть настолько вот лишь желание было, да, узнать, познать Бога, Его Слово.
2: И интересно, что началось это все с одного музыкального произведения, если вы знаете, «Jesus Christ Superstar».
3: Да.
2: Рок-опера, ну, в которой не все, скажем так, по Евангелию, но именно благодаря ей я начал интересоваться тем, а кто такой Иисус Христос? А что вот это за люди вокруг Него? Что такие ученики? Кто они? Откуда Петр? Кто такой Андрей?
3: Какие у них были мотивы на самом деле?
2: Да, почему они продолжали делать, несмотря... Почему они продолжали... следовать за Иисусом везде, в какой бы ситуации он ни попадал, и даже после его смерти они все равно продолжили его дело.
1: Mm-hmm. Аня, а у тебя возникали вопросы какие-то вот на пути исследования Алексея, вот именно когда вот он пришел к Богу, да, стал разбираться в этих вопросах?
3: Мы, на тот момент, когда произошла эта трагедия, мы дружили уже 4 года, и, в принципе, у нас были... Ну, мы собирались после 4-го курса пожениться. Но, конечно, такая трагедия, она перевернула вообще все. Мы просто эмоционально не были готовы тогда к такому шагу. Вот, то есть и тогда на самом деле, ну не то, что как бы все рухнуло, но мы поняли, что какие-то есть вопросы такие очень глобальные. Ну, более глобальные, чем просто счастливая семейная жизнь совместная. То есть и мы вместе стали искать Бога. То есть вот... Это Евангелие. Я даже помню, как это, к этой старушке мы ходили вечером, да, как ты ей новое Евангелие принес, а то она тебе подарила, да. То есть мы это вместе опять-таки делали. Вот он читал, мне рассказывал, мы слушали, значит, это произведение. Ну, тоже еще одно вместе у нас тоже было английский, как бы тоже вот нам нравилось переводить. Она же на английском, мы переводили все это. Вот. И вот это всегда было вместе. Вместе. И то, что там читали, я всегда говорила: Лёш, слушай, ну мне так интересно, вот если я понимала, что если я приму крещение, стану христианкой, то, наверное, моя жизнь должна измениться, и я должна, наверное, следовать тем правилам, которые там есть. Вот опять-таки благодарна как бы своим родителям, что они меня, ну, как бы стали такой ответственной там пионеркой, комсомолкой, активисткой и так далее.
1: И умница к тому же.
3: Да, ну вот, и поэтому для меня вот важно было узнать, а что хочет от нас Бог? Мы Леш нашел в Библии 10 заповедей, мы их читали. Вот. То есть мы во всем этом стали как бы копаться, разбираться. Ну, потом мы как бы люди, которые получают высшее образование, мы вообще привыкли читать учебники, логически мыслить.
2: Да, все знают, что Библия — это лучший учебник жизни.
1: Абсолютно. Поэтому... источник всего, просто классический.
3: Да, да.
2: Да, кстати, очень многие произведения художественной или литературе, или произведения искусства, они все ведь посвящены библейским персонажам, библейским сюжетом. Поэтому прочитать первоисточник просто обязательно.
3: Да, мы читали, вспоминали то, что мы знаем, какие-то картины, на самом деле, еще что-то, музыкальное произведение. Сразу так все это переплеталось, все как бы вот этот пазл, он выстраивался в такую цельную картину, то, что мы раньше знали, но не знали корней этого. И нам это тоже все, конечно, было вместе интересно. И мы вместе как бы искали Бога, но вот действительно вот эта трагедия, она очень сильно как бы повлияла, вот очень интересно. И мы долго не могли успокоиться.
1: Да,
3: от
1: вот
3: этого.
1: Этот момент очень интересен, потому что многих, ну вот какие-то такие трагические моменты разъединять начинают, а кого-то наоборот еще больше начинают между собой, да, сплачивать, как бы, то есть воссоединять еще крепче. То есть для вас вот эта вот трагедия, она как бы стала толчком к познанию Бога, чтобы вы вместе уже росли в этом. И, получается, вы поженились уже потом, да?
3: Нет, мы сначала, как бы сказать, ну, стали верующими людьми, приняли крещение.
1: Приняли крещение.
3: И удивительно. Да, мы вместе прямо приняли крещение. И так удивительно, это был, ну, как бы день, ровно день с момента гибели мамы Лёшиной. Просто вот точный день. И это так удивительно, и мы были такие счастливые в этот день. И только я к вечеру вспомнила, говорю: Лёшка, слушай, сегодня же ровно полгода. А до этого каждый месяц эта дата, это был, ну, вообще день особого траура. И в этот день был такой мир, такая была радость, потому что мы действительно узнали, как бы сказать, о той надежде, которую нам дает Бог, надежде на встречу, надежде, ну, на... воскресенье. И вот все, как бы сказать, действительно, вот тот момент Бог успокоил наше сердце. И можно было как-то вообще начать думать о будущей жизни. Ведь мы же были молоды, и, в принципе, как бы сказать, логично, что пожениться, создать семью. То есть все эти мысли стали возвращаться обратно.
2: Ну, а насчет создать семью, есть такой момент, что люди, когда выбирают себе спутника жизни, они думают: ну вот с этой девушкой мне будет хорошо. Эта девушка вот там красивая, там аккуратная, заботливая. Вот она меня окружит, значит, вот своим вниманием. Да. И вот как раз наоборот. Когда я думал о том, что я хочу, чтобы Анна стала моей женой, я подумал о том, что я хочу сам сделать ее жизнь счастливой.
1: Вот если, какая важная мысль.
2: Если мужчина собирается жениться, то он первым делом должен себе задать вопрос: хочу ли я сделать счастливой эту женщину? Вот. И если он говорит положительно, то отсюда дальше и все поступки его вообще по всей жизни, какие бы ни встречались препятствия, какие бы ни... но не были сложности, трудности, переживания. Вот именно эта точка зрения поможет дальше все
1: преодолеть. То есть, получается, счастье зависит от нас самих, от меня, да?
3: И это на самом деле, оно же, вот если есть такое внутри у человека, оно же сквозит, этого невозможно играть. Я до сих пор помню первый курс. Мы возвращались с компьютерного класса, он находился там, вообще в другом районе города, и мы ехали вместе в автобусе, и Лёша мне подал руку, когда я выходила. Мне до этого руку только папа подавал, когда я выходила из транспорта. И вдруг он мне ее подал. Вот это я до сих пор это вот ощущаю, и эту картину.
2: Для меня было это так естественно. Я всегда маме руку подавал, когда, ну, как-то это...
3: Да.
2: Один раз даже такой случай произошел. Мы ехали из пионерского лагеря, возвращался автобус, и автобус был наполнен детьми, и даже многие стояли. Мне пришлось тоже стоять. И я заметил, что сейчас автобус тронется, а пионер-вожатая ни за что не держится. И я просто, ну, как бы ухватился за перила и понял, что она сейчас просто упадет. Я остановил ее. Она как... Знаете, как она удивилась? Ну, это же просто. Я как мужчина, ну, мужчины, они охотники, они видят всякие мелочи, замечают. Вот. Я просто это заметил, и я не стал отходить, а просто человеку помочь в эту минуту. Угу, так же происходит и в жизни. Если ты сильный, то ты можешь помочь тому, кто не заметил, или оступился, или там, не подумал об этом в этой ситуации. Но будь сильным до конца.
1: Да, вот эта вот установка, она, пожалуй, играет огромную роль вообще вот с детства, когда вот эта установка уже заложена внутри, да, да. И ты идешь уже, следуешь ей. Но вот бывают же препятствия какие-то определенные, да, и мы колеблемся в каких-то моментах, и открываются после уже замужества многие отрицательные какие-то моменты, когда уже люди, так скажем, да, друг к другу притерлись, уже знают друг друга, да. Ну вот какие здесь могли бы быть особенные препятствия, да, которые вы помните, и вот с помощью чего вы преодолели эти препятствия?
2: Наверное, здесь помогает как раз вот эта мысль о том, для чего ты все это начинал. Если ты начинал свою совместную жизнь для того, чтобы в конце концов тебе было хорошо и комфортно, а тут тебе, значит, вот твой спутник не делает хорошо, комфортно, он тебе нервы треплет или там не выполняет то, что ты просишь, то да, надо разбегаться, и просто нет смысла дальше жить. Но если ты решил сделать этого человека счастливым, то надо докопаться до сути, в чем проблема, выяснить свои возможности, понять, что ты можешь в этой ситуации сделать, и так и поступать.
3: Ну, вообще, да, я говорю, мы как бы изначально мы были друзьями. То есть у нас такие всегда были очень дружеские отношения. Мы как бы помогали друг другу там решать задачи. Вот у нас, например, в нашей группе там более слабый был преподаватель по высшей алгебре. А Алёша, он очень хорошо им задачи объяснял. Алёша мне объяснял, что-то я ему объясняла. Я помню, мы рисовали...
2: Ну, это, наверное, большую часть она мне объясняла. Потому что у меня были немножко проблемы с математикой и высшей.
3: Ну, слушай, а вот эти вот наши плакаты на защиту диплома, для меня это вообще было кошмар, писать вот этим шрифтом. Ты мне писал.
2: А у меня не было проблем с черчением.
3: Да, у нас всегда были вот такие вот очень дружеские отношения, поддерживающие друг друга. И, конечно, ну, как бы в семье... Ну, конечно, сложности есть, и я понимаю, что... я знаю теперь, что Лёша не всегда такой спокойный. Вот. И как-то раз он мне сказал, я говорю, слушай, ну я не могу понять. Говорю, когда мы дружили, я никогда не видела, чтобы ты так терял спокойствие. Он говорит, ну ты просто в тот момент не доводил меня до такой степени. То есть я поняла, что да. Как бы, ну, посмеялись так вот немножко, но тем не менее, да, у меня вот это разочарование, что типа, так, стоп, я вышла замуж за одного, оказался другой человек, оно у меня так раз, оно у меня развеялось, и я поняла, что с ним все нормально, это я просто научилась как бы, да, нажимать на болевые точки какие-то определенные. И еще, наверное, что помогало всегда, вот я так думаю, я помню хорошо нашу свадьбу, и, значит, там вот вопросы задаю, да, там, согласны ли, там. И я,
2: у меня знаете, просто... что она ответила?
3: Да, это у меня просто вырвалось. Я сказала, да, очень. Оно у меня просто само собой. Я не просто сказала «да», я сказала «да, очень». И это было вот от всего сердца. Я помню, ко мне подошла потом жена нашего пастора и говорит, вот тебе, чтобы на всю жизнь вот это было, вот так, да, очень. И когда какие-то моменты были сложные, я всегда вспоминала, что ведь я хотела. Я на тот момент хотела выйти замуж. И я хотела выйти замуж именно за этого человека. И я сама сказала, да, очень, я никто за язык не тянул. И я вот это все вспоминала. И вот эти приятные воспоминания, они так меня успокаивали. Вот. И как-то я понимала, что надо просто сейчас пережить, отпыхнуть, там, отойти от эмоций. И на самом деле у нас есть точка опоры. Как бы сказать, у нас есть отношения, у нас есть чувства друг от друга, у нас есть общие цели, единство.
1: Мне вот просто интересно,
3: и оно снова объединяет.
1: Я вот слушаю, вот все в общей цели, в общем таком единстве, да, в общем понимании, как все должно быть. Но вот на тот момент вы не были верующими людьми, когда вы познакомились и просто дружили. Вас объединяли какие-то определенные ценности, точки соприкосновения, да? Как вот еще говорят, родственные души. Но бывает, что вот абсолютно разные люди, и они тоже сходятся по каким-то признакам. Вот на тот момент, как вы думаете, это Бог вас уже сочетал как бы и позволил этой встрече состояться? Или это был лично ваш выбор, просто вот как бы по воле сердца, да, вот как еще говорят, сердце так подсказало. Как вот вы думаете?
2: Ну да, говорят, что браки заключаются на небесах. Но есть такой момент в нашей совместной истории, когда я поступал в университет, я как раз тогда и первый раз увидел Анну.
3: Это было лето еще. Это еще было до экзаменов, вступительных даже.
2: У меня сорвалось поступление в Московский авиационный институт, и я приехал поступать, ну, как бы запасным вариантом. У меня было поступление в Нижегородский государственный университет. Вот, я пришел подавать документы и увидел ее. И вот первый раз. И вот прямо у меня что-то щелкнуло. Смотри, какая девушка.
3: Он сразу захотел, чтобы я стала его женой. Я вообще не могу этого понять,
2: да.
3: Как это могло
2: вот,
3: быть.
2: Действительно, что-то происходит в нашей жизни, когда Господь тебе открывает будущее и говорит, ты хочешь такое будущее? Он тебя, в общем-то, спрашивает, наверное, правильнее сказать. И ты выбираешь, пойдешь ты по этому пути или не пойдешь. Наверное, действительно, голос Божий обращается к каждому человеку и предлагает ему. Вот на его пути стоят, так скажем, такие как вехи. Что-то нельзя делать или выбрать что-то лучшее. Здесь туда не уходи, там ты упадешь. И вот по всей нашей дороге эти вехи стоят, и мы выбираем путь, то есть Господь нам указывает путь, а мы его выбираем, пойдем мы по этому пути или нет.
3: Да. И очень здорово, вот то, что еще, кстати, помогает пережить трудности, это когда ты вспоминаешь вот эти случаи в своей жизни, когда реально Божья рука была в твоей жизни, просто, видимо, вот вообще реально.

0: Мои родители жили далеко от университета, а бабушка 20 минут пешком. И, естественно, я переехала жить к бабушке на время учебы.
1: Это соседний со мной подъезд.
0: Это соседний подъезд.
2: Ну, тут просто все сложилось.
1: Да, в одно утро я вышел, иду по дороге, солнечный такой денек, красивый. И впереди идет девушка, та самая, которую я тогда заметил. Я, конечно, думаю...
2: И сердце снова щелкнуло.
1: Надо что-то делать. Я подошел и спросил, мы случайно не в одном университете учимся?
2: Ну, это настоящее чудо.
0: Это чудо на самом деле, да? То есть на самом деле Бог нас... пересекал наши пути, да, и наше просто было сделать выбор, да или нет, вот это уже от нас. И на самом деле это вот тоже, эти истории, просто мы сами можем бесконечно их рассказывать, и наши дети очень любят их слушать.
2: У вас три дочери, три прекрасных дочери. Просто как вот так вот столько мудрости, да, нужно и папе, и маме, чтобы, ну, воспитать прекрасных дочерей. Как вам удается быть, вот, жить общей целью, да, быть гармоничными друг с другом?
1: Ну, поскольку у нас три девочки, то я очень счастлив, что мне не пришлось мальчиков воспитывать. Я смотрю иногда, как мальчишки, насколько шебутные, и родители за ними буквально бегают. «Не разбей, не урони, не сломай». Вот, а девочки, конечно, они покладистые, аккуратные. Во многом.
0: Бывает.
1: Да, бывает. Но нервишки иногда потреблят.
0: Я думаю, что это не у нас как бы удается. Да, мы что-то стараемся. Иногда сейчас они уже повзрослели, младшие уже 13. Я оглядываюсь назад, думаю, ну сколько я ошибок наделала, сколько я понимаю, что надо было делать по-другому.
2: То есть вернулась бы в то время и что-то бы поменяла, да? Есть такое?
0: Да, да. Но Бог благ, и Он это сглаживает. Как-то покрывает.
2: А есть такое понимание, что вот те ошибки, которые тогда мы совершили, они сейчас нам оборачиваются во благо? Просто некоторые так не рассуждают, так не думают, что они скорее уроком нам более даны?
0: Ну, что-то может быть, да, но я здесь больше говорю о каких-то моментах, что мы как бы сказать, какие характеры у наших детей формируем, какие, может быть, страхи у них формируем, там, тревожность, еще что-то, гиперответственность, вот такие вещи, перфекционизм, да. То есть вот это, я вот об этом сейчас говорю, я поэтому стараюсь, мне нравится самой развиваться, учиться, и я это передаю своим уже повзрослевшим и взрослеющим дочерям, чтобы то, что было не то, может быть, мной заложено, сейчас как-то тоже все это. Бог учит меня через прекрасных гостей моих программ, и я всегда рассказываю это девчонкам.
2: Вот. Аня, вот на телекомпании, получается, ты уже более 20 лет, наверное, точно, да?
0: Как я говорю, мне нет столько лет, сколько мы вместе, сколько мы на телекомпании.
2: А начиналась программа по приготовлению полезной пищи, вот если я не ошибаюсь, да?
0: Да, это же одна из первых программ. Это программа по здоровью.
2: Не каждому откликнется, конечно, вот именно приготовление пищи. Тебе это было близко на тот момент?
0: Мне было близко, потому что... Вот тоже интересно, да? То есть у меня сильная аллергия, и Алёша тоже. И у нас теперь семья, у нас все аллергики. Поэтому, это просто очень такой жизненный вопрос. Это не вопрос, так сказать, моего желания какого-то. Это была жизненная необходимость для моей семьи. Поэтому я сама изучала этот вопрос. И в смысле каких-то фактов о здоровье, и в смысле рецептов нужных. И мне нравилось этим делиться с людьми вообще. Но я же была первые 5 лет, когда окончила университет, я преподавала, там осталась. И мне нравится людей чему-то учить. Вот. И вот просто теперь я могу вот своими знаниями делиться с ними через программы.
2: Да, прекрасный опыт получился. Ну вот дальше, я так понимаю, что там пошли уже другие проекты. И вот самый такой интересный проект, в котором я также принимала участие.
0: Да, это здорово, прекрасный, что ты когда пришла.
2: Да, прекрасная передача «Семеро с ложкой», где совмещается все и приготовление пищи, и ведение бесед по различным психологическим темам, которые вы раскрываете вместе с женщинами, с психологами, со врачами.
0: Да.
2: И все это настолько глубоко, настолько интересно, настолько динамично, что хочется смотреть. И я знаю, что очень многие мои знакомые люди смотрят и делятся также.
0: Да, вот спасибо большое. Я сама тоже люблю эти программы. На самом деле, это для меня благословение, что вот этот проект у нас родился.
2: Вот у нас. Вот интересный момент. Вместе с Лешей получается?
0: Нет, не только с Лешей.
1: Нет, там целая команда.
2: Целая команда задействована.
0: Там целая

0: команда.
1: А сколько вообще по времени вот создавался вот этот проект? Потому что видно, что он, ну, достаточно он так структурированно сделан.
2: Я не скажу, сколько лет.
0: Я тоже не знаю. Нет, он, может быть, создавался и не так долго, но он у нас, как бы сказать, преобразуется в процессе. Угу. То есть мы, как бы сказать, он меняется. Он уже не такой, как был в самом начале. Вот, мы стараемся сделать его более динамичным. Времена меняются, времени еще меньше, чтобы смотреть что-то. Вот. И я на самом деле рада, что у нас есть команда. Вообще, если говорить вот еще об объединяющих наших целях, то телекомпания – это еще одна прекрасная глобальная цель, которая нас всегда объединяла. Вот. И я помню наши первые поездки, да, выездные съемки, когда у нас еще не было детей, это и молодежные лагеря. И так здорово, когда Лёша с камерой, я с микрофоном. Потом у нас рождались дети, и мы тоже подсоединяли их в эту команду. Мы, наши младшие, сколько был, год, да? Когда мы показывали в программах, как детей можно, ну, как бы сказать, закалять, обливать их холодной водой.
2: Наш старший был год.
0: А, да, наш старший, я говорила. Да, старший, извиняюсь. Вот, и мы, значит, ну, мы ванна маленькая, мы открыли дверь, чтобы это дело заснять. Ну, ночь ребенка с температурой, потому что, конечно, холодно ей было. Вот. Ну, потом были аккуратнее. Да, то есть мы вот становились такой одной командой еще и с нашими детьми.
1: Это замечательно.
2: Ну, девочкам очень нравилось действительно участвовать и в детских программах, по приготовлению, вот тоже пищи вкуснятого называется, и в программах, где... «Веселая школа здоровья» поучаствовали они. Вот. Это все, конечно, необычно, такая обстановка, так что...
1: Леша, а мне вот еще очень нравится с тобой передача «Взаправду». Вот мы с моей дочкой тоже, с Лизой, часто смотрим и пересматриваем многие передачи.
2: Да, настолько... прекрасная идея у этой программы, да, научить детей дружить, помогать. Ну, многим даже полезным вещам можно научиться в этой программе. Приобретать правильные качества. Вообще, если бы я был дедушкой, я бы своим внукам обязательно показывал программу «Взаправду».
0: Мне еще нравится эта программа тем, что... Да, и еще у нас такая же была очень хорошая программа. Это программа... Так, «Мастерская добрых дел». Вот. Эти программы, они помогают детям библейские истории как-то примерять к своей жизни и поступать так, как учит Бог. Вот. Ты в этой программе тоже, кстати, большое участие принимал.
2: Да.
0: Да. Леша часто не видно, а он за кадром режиссером.
1: Вот. И это, пожалуй, наверное, основная такая деятельность, да, всегда. Вот именно режиссер.
2: Ну, да. Я режиссер, слежу за камерами. В общем-то, я занимаюсь тем, что свожу все эти камеры в одно, чтобы получилась общая программа.
0: Он как будто глаза зрителя. То есть он должен показать в этот момент то, что человек хочет видеть. Да. Реакцию, эмоцию.
2: Я смотрю на это правильно, с глазами зрителя. И пытаюсь подать зрителю то, что, ну, вот в этой истории, что происходит, подать в такой форме, чтобы они порадовались тому, что увидят.
0: И вот на самом деле здорово, что когда мы работаем над каким-то проектом, над какой-то программой, то у нас все действительно единая команда. То есть иногда... режиссер что-то нам скажет, даже на тех же семеро с ложкой. Редактор. Ребята-операторы. Они говорят, вау, как там классно вообще. Так, это прямо хочется слушать. И тебя это как-то поддерживает, вдохновляет. Потому что на самом деле, когда я вела занятия, например, или когда ты где-то выступаешь перед аудиторией, ты видишь глаза людей, тебя это поддерживает, ты видишь реакцию. Так, засыпают. Так, там на последней партии неинтересно. И ты начинаешь что-то делать, чтобы всех вовлечь. А когда ты снимаешь программу, ты никого не видишь. И вот тебе нужно каким-то образом иметь этот отклик. И это здорово, когда вот команда, она с тобой вся вместе. Они тебе направляют куда надо, как-то поддерживают, корректируют порой, да. И нормально, медленно. Очень хорошо, если мне сказали, так, однобоко не осветили эту тему, надо еще этот вопрос. То есть вообще это нормально.
1: Вы же изначально оба были совершенно в других сферах, и возможности, возможно, и я думаю, что они открылись бы для вас совершенно другие. Аня, ты была педагогом, я знаю, да, в университете.
0: Как бы,
1: Пять лет. Это все-таки немалый срок.
0: Ну да, то есть я как бы могла дальше защищать
1: кандидатскую
0: и дальше.
2: Основательно. Я после окончания университета сразу же приступил к работе на телекомпании. Это было тоже еще одно чудо, потому что меня приглашали в разные места. Вот. Но в то время компьютеры только появлялись, и был у нас в церкви маленький компьютер, который привезли, и на нем можно было распечатывать тексты, ну, красиво оформить и что-то там сделать. И я сидел этим, занимался делом. Ко мне подходит мужчина, который на тот момент был директором.
0: Ну, образующейся телекомпании, да.
2: Здесь строительство шло. И предлагает, приходи к нам работать. Я так, ну, как бы не понял сразу, это, ну, уже прям приглашение на работу приходить, или это так, ну, в общем, шутка. Вот. И чтобы выяснить этот вопрос, он собирался, этот мужчина, уехать на какое-то время из Нижнего Новгорода. А мне нужно было понять, я иду сюда, туда, и сделать какой-то выбор.
0: Ну, тем более, мы же собирались еще пожениться, и он, Леш, понимал, что он должен иметь работу и обеспечивать семью.
1: Стабильность.
0: Да, да. То есть вопрос был важный.
1: Так, и что же
2: произошло? Он должен был уезжать, и нам нужно было с ним поговорить.
0: А поезд у него был ночью. Ну, в общем, да, март месяц, темно.
2: Мы помчались с Анной на железнодорожный вокзал, нашли этот поезд, отправляющийся.
0: Вагон нужный.
2: Вагон нужный.
0: Поймали его.
2: Да, ну и хотя мы учили в университете английский язык, но понятно, что объяснить человеку... Мы в основном переводили технические термины, а тут пообщаться с человеком, понять его точку зрения, чтобы он нас правильно понял, объяснить ему всю ситуацию, что мы собираемся пожениться, и я там месяц хотел бы в отпуске еще провести. И все вот, это тоже чудо. Мы, в общем, объяснились с ним.
0: Да, и мы еще были на тот момент студентами. Это же был март месяц, а защита только в июне.
1: Да, то есть у вас получается подготовка.
0: Да, то есть как бы примите меня на работу, но выйду я к вам в июне, еще месяц в отпуск возьму сразу же.
1: Да, у вас тут прям все друг на друга наложилось.
2: Да.
1: Как вы это все разрулили, мне вопрос.
0: Это Бог разрулил.
2: Да, каким-то чудесным. Интересным образом мы договорились. Вот, действительно.
0: Услышали ответ, да?
2: Да, услышали ответ, да.
0: В других местах сказали нет.
2: Выдохнули и сказали, хорошо, будем работать вместе.
0: Да.
2: И с тех пор работаем здесь.
0: И слава Богу, вот хочу сказать еще, что я на тот момент, хотя и преподавала, да, но то, что нас объединяло, начала выходить программа в Нижнем Новгороде в 93-м году. И мы лицом к лицу, и мы раз в неделю ходили вместе отвечать на телефонные звонки. Это был выходной день. Мы шли туда и отвечали. И это было вообще, то есть это длилось несколько часов, мы отвечали на эти звонки. А потом шли домой уже в темноте. И вот мы друг другу рассказывали, кто нам позвонил, что там у него была за проблема, что и как. Ну, это вообще просто очень вот эмоционально нас сближало.
1: И можно ли так сказать, что вот эти вот проблемы, пусть они даже не совсем глобальные, не совсем большие, да, но они вас еще больше сплотили между друг другом?
0: Конечно.
1: И это есть как раз вот рост команды и семьи, да, в целом. И я думаю, что и для телекомпании вообще в целом, да, вот любое какое-то препятствие, оно должно послужить очередной ступенью для роста.
0: Конечно. Да, когда есть у людей желание двигаться вместе, вместе делать это дело. Как мне объяснила недавно одна из психологов, мы по-разному можем решать проблемы. Мы можем решать их вот так, и проблемы между нами. И когда мы, так сказать, типа бьем в проблему, на самом деле мы бьем друг друга, потому что она между нами. Мы можем решать по-другому, когда мы вместе, а проблема вот тут. И когда мы бьем в нее, мы не задеваем друг друга. И вот туда.
1: Замечательный
0: пример. И
1: вот
0: просто вот, да, мы вот стараемся сейчас проблемы решать именно так. Хотя это сложно, потому что она часто сюда пытается
1: залезть. А пришли как к этому? Вот недавно буквально? Вот к такому решению?
0: Ну, оно, может, раньше было интуитивно, и поэтому во сложных моментах оно не так было, она сюда заходила. Вот, а когда ты как бы еще немножечко теорию знаешь, слава Богу, тебе Господь информацию же дает, когда ты уже к ней созрела. Вот теперь там.
2: Ну, кстати, стараемся. Действительно, человек ведь развивается всю жизнь. И наши программы все-таки помогают это делать, найти правильные подходы в воспитании детей, найти какой-то способ правильно оценить, поднять собственную самооценку. Все это есть в наших программах, их много, можно смотреть на канале.
0: И так удивительно, эти знания реально дает Бог. Вот я точно знаю, что это Божья рука в этом, потому что иногда у меня какие-то есть проблемы. Я чувствую, что вот какое-то у меня препятствие в жизни, там в отношениях или в воспитании детей, или в смысле здоровья. Я как бы не могу как будто прорваться куда-то дальше. Мне плохо. И Господь посылает в этот момент на съемки именно того гостя, который отвечает мне на эти вопросы. Он ведет меня дальше. И у меня были программы, например, вот «Живой источник». Они вроде бы о здоровье. Как-то раз я снималась, там вообще были богословские темы. И настолько это внутри дало мир. Вот это исцелило вот так внутри. Да. И это здорово. И я понимаю, что Бог, Он так действует в жизни каждого человека. То есть мы молимся, мы просим Его, и Он складывает разные жизни, пути.
2: У нас, кстати, да, есть семейная традиция. Мы каждый вечер молимся всей семьей.
0: Да.
2: Сейчас у нас старшая дочь далеко от нас, но даже она иногда позвонит вечером, и мы молимся с ней благодаря интернету. Это возможно.
1: Да, это важно, дорогие, настолько важно, потому что очень многие не задумываются порой об этом, и даже верующие семьи, да, не берут это за основу, а ведь это основа, пожалуй, всего, да, гармоничных взаимоотношений и взаимопонимания между друг другом.
2: Да, Господь нас объединяет.
0: Да, слава Богу.
1: Спасибо вам за эту удивительную историю. И я желаю вам в новом году любви, взаимопонимания. И пусть Господь хранит вас и благословляет на телекомпании и в вашей семье. Спасибо вам.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. В новом году мы желаем вам Божьих благословений. Смотрите нас и оставайтесь с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Мы изучаем историю Древнего Израиля в период Второго Храма. Для того, чтобы понимать настроение людей, для того, чтобы понимать их быт, необходимо понимать то окружение, в котором они жили. Сегодня мы будем говорить о политической жизни во время Второго Храма. И с нами историк, библеист, заведующий кафедрой Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард.
2: Здравствуйте.
1: Михайлович. Ну вот, собственно, вопрос. Каково было окружение иудеев во времена Второго Храма?
2: Ну, вопрос на самом-то деле большой, потому что мы уже говорили о том, что в истории еврейского народа, в общем-то, не было такого времени до сих пор, когда вот за какой-то период, который мы обозначаем как период Второго Храма, чтобы фактически сменилось бы три власти или три государства, которые владели бы иудеей. Мы понимаем, что с тех пор, как вавилонский царь Навуходоносор II взял Иерусалим, начиная с 605 года, фактически иудеи потеряли свою независимость, они потеряли суверенитет. Государство, которое со времен там, Саула и Давида существовало как единое целое, обладая независимостью, обладая суверенитетом, а во времена Давида оно даже стало настолько мощным и могущественным, что, так скажем, под свой контроль они взяли близлежащие народы. Мы видим, что после смерти Соломона оно разрушилось, на две части разделилось примерно в 930 году. Но, тем не менее, Южное Иудейское царство, оно сохраняло свою независимость даже тогда, когда Северное царство Иудейское в 722 году фактически было разрушено ассирийскими царями. Вот. Но, тем не менее, Иудея, она тоже потеряла независимость. И надо сказать, что после вот этого вавилонского вторжения оно больше никогда свою независимость или суверенитет не отвоевало, и оно больше его никогда не имело.
1: Ну, никогда, вплоть до современных...
2: 1948 года, когда было создано современное государство Израиль. То есть вопрос заключается в том, что нам в этой программе, ну, понятно, что на каждый из этих периодов можно потратить очень много времени, чтобы описать. Тем не менее, какими-то вот такими, условно говоря, мазками мы можем дать какую-то характеристику. Итак, собственно, если начать с того, что период Второго Храма начинается с того, что иудеи правят персидские цари, начиная, собственно, с Кира.
1: Ну, то есть, по сути, иудеи досталось им в наследство.
2: Да, конечно.
1: Они в Вавилонскую империю завоевали.
2: Конечно, конечно. Угу. Вот. И, собственно, мы видим, что если дать какую-то характеристику такую, очень такую, знаете, что ли, быструю, или, то можно здесь сказать, что политика персидских царей по отношению к территории Иудеи и к этому народу, она была нестабильной. Несколько факторов у этого существует. Ну, во-первых, потому что иногда с территории Иудеи доносились различные слухи. Мы это видим из книги Ездры и Неемии, когда самаритяне распространяли слухи о том, что это народ негодный, что это народ, склонный к восстаниям, к бунтам, и поэтому, если вы будете давать возможность им построить там храм или город, это будет приводить к определенным политическим проблемам и неурядицам.
1: А это не соответствовало действительности?
2: На тот момент времени, наверное, нет. Потому что как-то, знаете, иудеи, которые пришли на тот момент, ну, как бы пришли, вернулись на родину, их задачей все-таки было построение храма и построение города. Вот. Это был немножечко народ уже изменившийся. Поэтому эти слухи, скорее всего, пускались для того, чтобы просто запретить и приостановить эту стройку. Во-вторых, можно сказать о том, что политика нестабильная, вот эта нестабильная политика, она еще была обусловлена тем, что персы, в общем-то, в этом регионе, они были, так скажем, они не знали иногда, как себя вести, потому что регион этот был для них довольно-таки новым. Они столкнулись с народом, в отношении которого они мало что знали. Почему они были склонны к тому, чтобы верить вот этим вот слухам. И поэтому вот стройка то приостанавливалась, то заново как бы начиналась. И поэтому мы видим, что здесь была, в общем-то, такая вот проблема, которую ученые характеризуют как политику нестабильности. Вот такое политическое, вот, не было вот устойчивого политического отношения, так скажем, к иудеи и к тому, что происходило в этой стране. Кроме того, надо сказать, что вот если привести пример, да, мы видим, что Кир дал возможность построить храм. И это сопровождается все тем, что вот Господь вдохновил, благословил Кира и прочее. Здесь нужно сказать о том, что вообще, если чуть-чуть буквально отвлечься от политических вопросов, дело в том, что здесь очень важно, как иудеи вообще воспринимают какие-либо обстоятельства, происходящие в мире. Будь то
1: подразумеваем иудеев все-таки того времени?
2: Вообще и иудеев древности. Ну, может быть, не современных, потому что есть очень много светских людей. Но как, так скажем, евреи в библейский период, так скажем, как они воспринимали вообще все происходящее? Бог – это величайшая сила. Бога называют Всевышний, Бога называют Всемогущий. Он Эль-Шаддай по-еврейски. Это Всевышний, Всемогущий Бог. И если что-то, поэтому если что-то происходит в мире, это означает, что этот Всемогущий Бог это допустил. А если он это допустил, значит, это вписывается, так скажем, в его волю. Значит,
1: соответствует плану.
2: Это соответствует его воле, это соответствует его плану. Потому что если бы это было не так, он бы, так скажем, не допустил бы того или иного явления или события и прочее. Поэтому...
1: То есть у нас мы как-то больше... Ну, современное, как бы это сказать, современный менталитет, он больше уповает, ну, или больше... как бы делает акцент на свободу.
2: Да, вопрос только в том, что, так скажем, сегодня наука призывает нас к тому, чтобы выйти из оков, так скажем, мифологического миросознания, мироощущения и восприятия. А вот в то время они понимали прекрасно, что вот все зависит от Бога. Если Бог что-то допускает, если что-то происходит, оно происходит по воле Божьей. Поэтому что происходит? Они объясняют эти все явления тем, что Господь благословил Кира. И, в общем-то, это библейская такая версия. С другой стороны, у персидских царей была своя версия. Если, например, мы не берем, предположим, Кира, потому что Кир – это человек, которым все восхищались в древности. Все цари, даже тех народов, которых он завоевывал. Вот. Кир – это такой, знаете, человек, который там подписывает, условно говоря, там, подписывает хартию вольности, он освобождает народы из плена вавилонского, он освобождает их из рабства и прочее. То есть он вот такой вот, знаете, человек, который вошел в историю как тот, которого, ну, полюбили очень сильно народы. Но когда мы идем дальше, мы видим, что после смерти Кира в 530 году приходит на смену его сын Камбис II, который начинает вторгаться в какие-то храмовые дела, вторгается в храмовую политику не только иудеи, но и других каких-то стран. Приходит после него человек, которого в истории принято называть лжесмердис. Он приходит всего на полгода, в марте 522 года, и правит до сентября 522 года. Так в его время вообще стройка это приостанавливается, и что тогда происходит, сказать очень сложно. Вот. До тех пор, пока не придет Дарий, который на второй год своего царствования, он фактически дает опять возможность, чтобы храм был построен. Вот мы об этом читаем в книге пророка Агея и в книге пророка Захарии также есть. Вот смотрите как. В первой главе, прямо в первом стихе. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка к Зарававелю, сыну Солофилеву, правителю Иудеи, к Иисусу, сыну Иосидеку, великому Иерею». То есть вопрос в том, что вот во второй год Дария было дано распоряжение, чтобы продолжить строительство храма. Весь вопрос-то с политической точки зрения мы говорим. Весь вопрос в том, что если вы посмотрите на карту мира, то вы увидите, что фактически Иудея – это территория, которая объединяет фактически три континента. Это центр трех континентов. А вот такое вот во внешней политике персидских царей всегда была мечта захватить Египет. И поэтому для того, чтобы обеспечить себе плацдарм для нападения на Египет, нужно было сделать так, чтобы вот на этой территории Палестины, потому что это единственная возможность захватить Египет, чтобы на этой территории Палестины не было никаких волнений, не было бы никаких проблем, которые вот при создании которых, было положено препятствие для нападения на Египет.
3: Чтобы понимать. Да. С востока Палестину
2: напасть невозможно.
3: С востока Палестину окружает пустыня, по сути. Да. И получается очень узкий такой, может быть, сотню километров шириной коридор, да, по которому можно пройти из Малой Азии в Африку. И собственно, контроль над этим коридором, иудеи как раз вот в центре этого коридора и
2: находятся. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Ведь Господь их привел именно на это место. Потому что это центр трех континентов. Если вы хотели попасть из Месопотамии, которая на востоке или там на северо-востоке от Иудеи, если вы хотели попасть в Египет, в другой центр цивилизации того времени, то вы могли это сделать только через Иудею. Если вы хотели попасть, из Египта куда-то там на территорию, да, Малой Азии, современной Турции, то вы опять могли это сделать исключительно через территорию Палестины. И поэтому это необходимо было для того, чтобы побыстрее распространить Слово Божие, представление о Боге и прочее. Но вместе с этим, подобными вот этой территории, эта территория всегда была лакомым кусочком для всех тех царей, которые пытались ее завоевать. Потому что
3: кто контролирует, тот контролирует вообще все потоки,
2: Совершенно верно. Это и какие-то денежные потоки, товарооборот и прочее, прочее, прочее. И поэтому, собственно, таким образом можно сказать о том, что политика это была нестабильной, но тем не менее мы видим, что Господь, даже используя человеческие какие-то средства и человеческие какие-то амбиции, он достигает своих целей. Так или иначе, храм был построен, а через некоторое время и город Иерусалим восстановлен. Интересно, что в книге пророка Даниила мы можем дается очень интересное пророчество в 9 главе. Некоторые считают, что и некоторые говорят, и мне кажется, действительно так, что это самое удивительное пророчество об Иисусе Христе. Одно из самых важных. Да? Здесь говорится: «И так знай и разумей», ангел Гавриил говорит Даниилу, 9 глава, 25 стих. «И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Вот смотрите, как интересно. Вот это «в трудные времена». Мне кажется, что вот это вот выражение, оно как раз является очень хорошей характеристикой вот этого периода времени под предводительством персидских царей, потому что, да, Иерусалим восстанавливался, храм восстановился, но как-то вот был очень сложный.
3: Трудность заключается в том, что то начали восстанавливать,
2: да.
3: то остановили.
2: Совершенно верно.
3: Опять разрешили, опять остановили.
2: Да, да, да. То есть трудность вот эта, она заключалась в том, что нужно было постоянно вот, сталкиваться с амбициозностью этих царей, с их капризами, особенно если говорить, например, об Артаксерксе Лангемане, царь Артаксеркс I, который дал распоряжение отстроить Иерусалим и восстановить всю его инфраструктуру и прочее. Он был очень, ну, история говорит о том, что он был очень капризным человеком. То есть это был человек настроения, знаете. Сегодня так, завтра иначе. Если говорить, например, о...
3: Ну, вообще, чтобы в таких условиях продолжать что-то строить, это нужно иметь очень, как бы это сказать, очень большую уверенность в том, что вот это должно быть именно так.
2: Ну, да, наверное, наверное. Ну, опять же, Артаксеркс подпадал под какие-то влияния со стороны различных групп, которые его окружали. И поэтому вот мы фактически видим, что это проявлялось в отношении иудеев, во всяком случае, в том, что политика эта, она менялась. Сегодня так, завтра иначе. Вот сегодня так, я даю распоряжение, и Ездра идет в Иерусалим, начинает вроде бы строить и прочее, за ним подтягиваются какие-то люди, вот. А потом он говорит резко, остановите стройку и все. И эта вот остановка, она с 457 года до 444 года, фактически на 13-14 лет. Понимаете, она, вот остановка происходит, и все, и никто ничего с этим сделать не может. Вот. Но в трудные времена.
3: Вот ну, как... хотя бы храм в это время уже функционировал. Да?
2: Храм функционировал, все правильно, но вот пророчество, оно фактически начинает отсчет до Христа Владыки именно с 457 года, с того момента, когда царь дал распоряжение о восстановлении города. Его всей структуры и прочее. Здесь еще один очень интересный момент в отношении духовной жизни, если мы про это немножечко скажем. Была найдена монета, которая где-то на севере Палестины. Значит, эта монета датируется где-то началом 4 века до нашей эры. Это как раз правление персидских царей. На этой монете изображена голова человека с бородой в коринфском шлеме. Причем этот человек сидит на колеснице, на таком троне с колесами, и, значит, изображены крылья. Вопрос в том, что ученые стали перед вопросом, что это такое. Причем надпись очень интересная. Она затерта, и непонятно, о чем идет речь. То ли идет речь об Иуде, то ли идет речь о Яхве. И вот ученые назвали эту монету «Самаритянский Яхве», потому что она была найдена на территории Самарии. И вот вопрос возникает. Что это такое? Отсюда мы можем фактически сделать вывод какой. Единственное, наверное, место, где Бог изображен на колеснице в тексте Священного Писания, это книга пророка Иезекииля. Угу. Господь изображен там на колеснице. Ну, потому что обычно изображали, собственно, богов на монетах. И поэтому, по-видимому, вот была сделана такая монета, потому что на Иудею оказывали влияние различные, так скажем, политические вот, и экономические системы. И интересно, что вот это пример какого-то синкретизма, который в этот момент фактически вот проявляется, мы видим. То есть это определенное свидетельство того, что то, каким мы иногда хотим видеть вот, эту, вот этот народ, оно было, может быть, не всегда так. Или, во всяком случае, не во всех кругах было так. То есть кто-то все-таки пользовался вот такими монетами, где было запрещенное изображение божества. Ну, то есть
3: мы отметим, что вообще-то заповедь запрещает изображать в том числе и Бога.
2: Конечно.
3: То есть говорится о том, что ты не видел.
2: Да.
3: Никто
2: совершенно
3: не видел,
2: верно.
3: Поэтому как изображать?
2: Вот, поэтому вот это какое-то влияние. Влияние на иудеев, так скажем, со стороны язычества. В 331 году фактически происходит смена власти, и вместо персидских царей здесь на мировой арене появляется фактически Александр Македонский, который одолел в битве при деревушке, которая называлась Гавгамелы, он одолел последнего царя вот этой ахеменидской династии персидских царей, Дария III, и фактически стал владеть вот этим регионом. Иудея под влиянием Александра Македонского – это интересный период. Сохранилось такое описание того, что однажды Александр Македонский пришел в Иерусалим, и его встречали при подходе к Иерусалиму, встречала целая делегация во главе с первосвященником, которого звали Ядуа. Вот. Ему было очень странно и непонятно, почему вот такая процессия его встречает. Вот. И когда он подошел к воротам Иерусалима, его встретили, он задал вопрос, вот, чем он обязан такому приему. Ему открыли книгу пророка Даниила, прочитали тексты, в которых, собственно, показали, что вот они знали, что он придет, потому что тексты библейские, пророчества говорят о том, что придет, значит, на смену персидскому государству придет греческая империя или империя Александра Македонского. И, собственно, в благодарность этому Александр принес на жертвенники Иерусалимского храма, он принес жертву Богу Яхве и таким образом Господа прославил. Однако
3: вот это вот как, ну, этому есть какое-то историческое подтверждение, или это просто, ну, один из...
2: Ну, видите как, существуют тексты, которые об этом говорят. Было ли это на самом деле, нам сказать очень сложно, но есть древние тексты, которые об этом говорят. Тексты там Иосифа Флавия и так далее. Вот, поэтому нам сказать вот здесь сложно, было ли это на самом деле, либо это какое-то мифотворчество.
3: Понятно.
2: Вот. Тем не менее, значит, правление Александра Македонского было недолгим, и поэтому после его смерти его империя разделяется на несколько частей, и в этом смысле середина II века до нашей эры, она сложилась для иудеев не очень, так скажем, не очень радужно, потому что в Иудее правил Антиох IV Епифан, который задумал значит, Иерусалимский храм переделать для того, чтобы там поклоняться Зевсу.
3: Он принес... Ну, то есть привести вообще всю религиозную практику в своей части империи к какому-то единообразию.
2: Да, да, да. То есть это вот процесс эллинизации, может быть, есть смысл об этом поподробнее поговорить. Это процесс эллинизации, который вот затрагивал чуть ли не каждую сторону жизни вот, человека.
3: Я думаю, что, может быть, как раз еще одну программу имеет смысл посвятить вот о греческому и римскому периоду.
2: Да, да, да. Ну и, собственно, вопрос в том, что он принес на жертвенники в храме на алтаре, он принес свинью, что было категорически запрещено делать.
3: Ну, то есть осквернил.
2: Он осквернил, да, совершенно верно, он осквернил, и это привело, собственно, к тому, что... произошло восстание восстание Маковеев, чему посвящена вот, Маковейская книга, которая не вошла в канон Священного Писания, тем не менее, это один из немногих источников, кстати говоря, иудейского происхождения, хотя написан на греческом языке, но это один из немногих источников, который позволяет нам понять, что же происходило в то время. Вот. Тем не менее, Антиох Епифан умер, так скажем, ситуация в Палестине, в Иудее, она нормализовалась. Евреи очистили храм от этой скверны. Но, тем не менее, их ждала новая, так скажем, напасть. Угу. Потому что в 63-м году до нашей эры Гней Помпей вошел в Иерусалим для того, чтобы, так скажем, для того, чтобы взять... В конце концов, в дальнейшем мы видим, взять Иерусалим и всю территорию Палестины под контроль римского орла, под контроль римской державы, империи. Ну и, собственно, мы видим, что когда открываем Новый Завет, мы уже сталкиваемся на первых страницах с тем, что, да, территория Иудеи – это подконтрольная Риму, территория – это одна из, так скажем, провинций, которая находится на окраине римской державы, вот, которую контролируют римские войска. Мы видим, что там римские солдаты, которые находятся, и мы видим, что есть прокураторы, которые владеют, так скажем, этой территорией.
3: На окраине или все-таки уже на внутренних коммуникациях? Потому что, насколько мне известно, Египет в то время, ну, он, в общем-то, уже тоже был под...
2: Да, но Египет находится южнее.
3: Ну да.
2: Поэтому, собственно, да, тут проблема связана с тем, что это были все-таки окраины римской... Да, оно входило в территорию римской державы, естественно, но это, так скажем, был не центр, скажем, да, это был не центр империи. Вот. Ну и, собственно, мы видим, что еврейское население того времени, это видно из Нового Завета, что они были недовольны, естественно, присутствием этих контингентов военных в Иерусалиме, в том числе и по всей стране. И это приводило периодически к тому, что особо такие рьяные, ревностные группы населения, например, такие как сикарии, кинжальщики, да, или зелоты, они провоцировали иногда римлян к тому, чтобы применять очень жесткие меры по отношению к еврейскому населению. Ну и, собственно, одна из таких попыток восстания в 66-м году, собственно, привела к тому, что в 70-м году город Иерусалим и храм были разрушены, и таким образом был положен конец вот этому периоду, большому периоду второго храма.
3: Эдуард Михайлович, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Понятно. Давайте мы продолжим в следующей программе. Хорошо. Обсуждение, в том числе и политических, политической обстановки, да. В период второго храма.
2: Хорошо.
3: Дорогие друзья, мы ждем новой встречи с вами. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с нами в студии Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Ольга является клиническим психологом и сегодня будет отвечать на наши вопросы. А тема наша сегодня – третья стадия брака, появление ребенка. Наверное, очень важная тема. И расскажите, пожалуйста, вот как можно охарактеризовать эту стадию?
4: Ну, этот период брака, он, с одной стороны, считается одним из самых сложных периодов, но, с другой стороны, по прошествии времени люди вспоминают о нем как один из самых радостных периодов, если ему удачно удалось пройти. То есть стадия появления ребенка – это такая стадия, когда в семье появляется малыш. Если как бы, в семье появляется второй ребенок, семья находится все на том же стадии появления ребенка. То есть это стадия маленького ребенка, стадия появления ребенка, она считается ну, где-то от 0 до 5 лет. Это все стадия маленького ребенка. Но помимо вот этого вот ухода, да, помимо того, как очень резко меняется жизнь у людей с появлением нового члена семьи, нужно вырабатывать новые привычки, меняется у мужа и жены статус, то есть они становятся еще и плюс и родителями, то есть социальная роль меняется, социальный статус, к этому нужно привыкать. Помимо всего этого, здесь есть ряд таких очень важных психологических моментов, то есть уход постоянный без отдыха, то есть мы речь сейчас ведем о младенце, отсутствие нормального сна, вот, отсутствие привычки расслабления, и развлечений, отсутствие привычных развлечений. То есть это достаточно тяжелый период, потому что нужно быть включенным. Это, по сути, работа 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без выходных, совершенно без праздников. И сюда еще добавляются такие разные психологические страхи, как, например, беспокойство во время недомогания малыша, поскольку очень много страхов, беспокойства, да, там у женщины бывают, и ну, у мужчины тоже. И наступает достаточно такой напряженный период и физически, как физически, так и психологически. И вот если супруги являются партнерами, они очень легко разделяют обязанности и могут договариваться. То есть, да, смотрим опять же таки на предыдущую стадию. Если у них развиты хорошо навыки общения, навыки разрешения конфликтов, они очень легко могут договориться, как распределить обязанности. Они заботятся друг о друге, чтобы друг другу отдых давать. Ставит друг друга в приоритет. И тогда, в принципе, этот период можно пройти, вот, и вспоминать о нем потом как о радостном. Но если у людей нет навыков общения, навыков разрешения конфликтов, то здесь это вот как раз тот самый случай, когда проблемы из одного периода, они как снежный ком кочуют именно в другой период.

0: выбора, ну, поступать так, как они хотят. Вот. С другой стороны, вот, допустим, пожить для себя, да, не сразу заводить детей. В чем здесь есть плюсы? Здесь есть плюсы в том, что человек очень хорошо проживет стадию молодоженов. То есть они друг к другу привыкнут. У них есть время для создания этого «мы». У них есть время для накопления какого-то позитивного опыта совместного, совместных дел, поездок, путешествий, которые потом являются таким очень хорошим банком воспоминаний на более поздних периодах брака. Мы потом об этом тоже будем говорить. У них есть время, опять же таки, для научиться узнать друг друга лучше, разрешить конфликты. Вот. То есть это является плюсом. С другой стороны, дети подчас приходят тогда, когда они приходят. И бывает, это ничего страшного, то есть ни в коем случае. Я вот рассказываю, ну вот на этой программе эти стадии в таком порядке, то есть молодожены, появление ребенка. Я совершенно не хочу, чтобы это было как рецептом, что это нужно именно так выжидать, да, там. Дети появляются тогда, когда они появляются. Просто нужно отдавать себе отчет, вот подробно эти стадии зачем рассказываются, чтобы люди просто понимали, что если они сразу же, тут же захотят иметь детей, у них получится наложение двух стадий, то есть стадии молодожены плюс она нахлестнется на стадии появления ребенка. Это будет сложнее сделать. Это все равно, как такая метафора, человеку нужно один ГОС сдать и готовиться к нему, есть время, а тут есть 2-3 ГОСа. То есть если стадии пересекаются, просто человеку сложно. Но, опять же таки, это совершенно можно все вынести и перенести. Здесь зависит все от душевного состояния человека, от его внутренней зрелости, от его готовности делать какие-то правильные шаги в правильном направлении.
1: Ну, вот тут, наверное, несколько крайностей присутствует, потому что некоторые взрослые люди дают такой совет. Не тяните с появлением ребенка, давайте заводите побыстрее, нечего вот это вот тянуть, пока есть здоровье. И другая крайность, когда молодые живут, им все нравится, они вот это вот «мы» уже достаточно хорошо сформировали, они друг друга понимают, чудесно проводят время, путешествуют, у них все просто замечательно. И они понимают, что если сейчас появится ребенок, он вот это их счастье полностью поломает.
0: У них будет кризис.
1: У них будет кризис.
0: Кризис. Нового периода брака, да, естественный кризис.
1: Но это нормальное и вот такое вот затяжное состояние без детей.
0: Ну, я не могу так вот однозначно сказать, нормально это или нет. Я хочу сказать, что тут человек сам решает, как ему быть, и когда человек заводить ребенка или нет, но мне кажется, никто не вправе давать такие советы быстрее или позднее. Тут каждый решает сам за себя. Просто когда люди уже готовы на этот шаг, они должны понимать, что с появлением ребенка в их семье наступит достаточно такой, кризис. Опять потому, что будет непривычные условия существования, опять они попадут на эту адаптационную кривую. И здесь даже проблема не в детях на этом этапе, а в том, что родители иногда психологически, эмоционально не подготовлены к тому, чтобы поддерживать партнера в этот период, поддерживать супруга. Это очень важно. Почему важно искать и самому быть эмоционально стабильным партнером? Потому что есть определенные стадии в браке и ситуации, когда другой человек кажется, что он по каким-то причинам эмоционально отдаляется. И вот если человек эмоционально нестабильный, если он не в состоянии взрослого, если он в состоянии детской находится позиции, ему очень обидно. То есть отсюда вот и возникает эта ревность мужчин, как будто бы там жена нашла себе другого, то есть переключилась на ребенка. Вот, потому что мужчина в зрелом состоянии, у него не будет этой ревности. Но с другой стороны, вот я хочу что здесь сказать, что важнейшая задача этой стадии – преодолеть все невзгоды и трудности, не позволяя им слишком сказываться на взаимоотношениях. И я бы здесь сказала, важнейшая задача здесь – сохранить отношения с супругом главными и приоритетными. Потому что до этого у нас была, система «муж и жена». Когда мы становимся родителями, у нас появляется новая подсистема, новые роли социальные – мама и папа. И вот ни в коем случае мама и папа – это вторично к подсистеме муж и жена. И это очень большая ошибка – вот эту вот подсистему маму и папу ставить на первое место. То есть забыть о том, что я являюсь супругом прежде всего. И тем, у кого есть маленькие дети, которые как раз находятся, люди на стадии маленького ребенка, я хочу сказать, что отношения супружеские, они были и есть, и всегда должны оставаться приоритетными. То есть прежде всего это муж и жена. И не должно формироваться таких каких-то альянсов, потому что это является бомбой замедленного действия. То есть когда, например, рождается ребенок, И, допустим, родители формируют крепче связь с ребенком, чем со своим супругом. Ну, когда связь

0: связь супружеская рушится. Например, там альянс там, матери и сына, альянс папы и дочки. Это просто мина замедленного действия, которая потом взорвется на стадии вот опустевшего гнезда. То есть почему происходит очень много разводов на стадии опустевшего гнезда, когда дети уже уходят из семьи? И причина здесь является того, что как раз люди, они вот эту подсистему мамы и папы поставили на первое место. Они совершенно полностью забыли, что они являются мужем и женой прежде всего. Угу. И не работают, и не развивают свои супружеские отношения. И таким образом они могут жить 20-25 лет, да, 30, в зависимости от того, сколько у них детей. И когда последний ребенок вылетает из родительского гнезда, они вдруг так оглядываются, смотрят и понимают, что это вообще совершенно чужой человек. Мы опять остались вдвоем, пустота, но да? Я его не знаю, да. То есть и я вроде как, это очень такой кризис, ну вот, что я вроде как уже мне не о ком заботиться, негде эту материнскую функцию только реализовывать. То есть это очень важно, вот не потеряться и помнить, что супружеские отношения не приоритетные. И здесь еще тоже такой момент есть, что нельзя принуждать ребенка к такой душевной близости, на которую он не готов. Ребенок ведь он маленький, у него даже не развитый мозг, еще пока. И он не готов, то есть, по сути, взрослому человеку равные ровесники, ну, друзья, партнер, да, друзья, вот, супруги, а не ребенок. То есть, когда ребенка принуждают к этой вот близости, на которую он не готов, ну, это не очень хорошо, это очень, ну, как сильное искажение.
1: Наверное, вот. Вы сейчас говорите об эмоциональной близости, да?
0: Об эмоциональной близости,
1: а в чем
0: конечно.
1: Она на практике проявляется? Вот как это бывает? Чтобы что... наши зрители, может быть, смогли немножечко увидеть себя.
0: Отношения с ребенком превыше всего. Главное в семье дети. Все детям. И про себя полностью забыть. Как лично про себя, как о личности. Также, ну, здесь я говорю, что очень опасно забрасывать супружеские отношения. И вот почему здесь вот есть такие рекомендации вот людям, которые находятся на стадии появления маленького ребенка. Хотя это очень непростой период. И это сложно сделать. То, что о чем я сейчас буду говорить, это сделать сложно. Но это нужно делать. Это нужно иметь в виду, чтобы потом не прийти к такому, ну, не очень хорошему финалу. Очень важно сохранять, устраивать друг другу вечера свиданий. Какую-то романтику в жизни привносить. Вот мужчинам, ну, мужьям очень важно выдергивать жену из роли мамы, потому что когда женщина сидит в декрете, у нее, допустим, несколько маленьких детей, и они постоянно бегают вокруг нее, и постоянно мама, мама, мама, но женщина, правда, может забыть, что она еще и супруга. Так вот, очень хорошо мужьям напоминать своим женам, что ты еще и супруга. А как женщина может выдернуться, ну, как выйти из роли мамы, почувствовать себя супругой? Это когда, допустим, муж пригласит ее на свидание. И здесь, ну, можно смело просить посидеть бабушек, родственников с детьми. Детям будет только хорошо от этого. То есть, чем лучше и крепче отношения супружеские, тем лучше детям. Ну, просто это 100%. Можно нанять няню на несколько часов, чтобы там с супругой сходить куда-нибудь в ресторан или в кино. То есть не нужно жалеть на это денег абсолютно. Какую-то романтику устраивать. Это даже можно делать дома, уложив детей, например, сделать какой-то ужин при свечах, заказать пиццу. То есть чтобы то, что было у людей обычно на стадии вот, встречания, на стадии свиданий, чтобы то же самое было и на стадии вот, появления ребенка первого, ну и последующих тоже, это очень важно. Важно не унырнуть с головой вот в эти вот роли мамы и папы только, а важно все-таки свои супружеские отношения ставить в приоритет. Вот, очень важно о них не забывать, потому что это прежде всего. А дети, к ним отношение, что они желанные гости. Они желанные члены семьи, они желанные гости. Они приходят к нам на какое-то время, а потом они должны покинуть будут наш дом. И семья
1: опять к этому нужно тоже готовиться.
0: К этому, этому нужно настраивать свой мозг так изначально. Отношение к детям должно быть именно правильное такое, что семья, полноценная семья, вот когда мы двое, это уже семья. Потому что некоторые люди говорят, такие вещи я слышала, что у нас нет детей, мы не настоящая семья. Это неправда. Муж и жена – это уже полноценная семья. Дети, они расширяют семью, но не дополняют. Они гости, которые приходят на какое-то время, на 18, на 20 лет. Мы с удовольствием гостеприимных очень принимаем, мы заботимся о них, мы им все даем. Но мы должны приготовиться к тому, что они потом уйдут из семьи, и мы должны их отпустить. А нас в семье опять останется двое. И вот эту вот стадию опустевшего гнезда, да, немножко мы сейчас на нее уже заходим, чуть-чуть касаемся, возможно пережить хорошо только при таком раскладе, когда вот это вот супружеские отношения, когда они у людей не забыты, когда они поставлены в приоритет. Вообще, на всех стадиях брака это просто красной нитью должно идти, что супружеские отношения самые главные, они в приоритете.
1: Вот мы говорим о стадиях брака, о периодах брака, и говорим о кризисных моментах.
0: Да.
1: Но вот сейчас мы больше коснулись кризисов, которые связаны непосредственно с восприятием. Угу. Восприятием детей, как членов семьи и так далее. И формирование отношений друг к другу, муж и жена. А вот кризисы после появления детей, они, если приходят, то в каких сферах?
0: Кризис, он прежде всего связан с тем, что очень сильно меняется ситуация, появляется ребенок, появляется эта бешеная нагрузка, бессонные ночи. И кризис, он состоит вот именно в том, чтобы ко всему этому адаптироваться. И вот подчас, ну, как я уже говорила, да, повторюсь, если люди не умеют разрешать конфликты, не умеют договариваться, у них возникает очень много ссор. Во-первых, это и так уже период, когда человек уставший и постоянно вымотанный, он даже при благополучном раскладе иногда может, ну, как... Это же стресс для всего организма, ну, вот когда усталость и невысыпание. Это уже как бы конфликтность повышается, градус конфликтности. Но если еще люди и договориться не могут, и не могут поддерживать себя, другого человека, не ставят заботу о супруге тоже в приоритет, вот и получается очень много ссор. И, ну, подчас люди не выдерживают этой стадии. Очень тяжело, потому что, ну, и там чаще всего мужчина, он просто уходит из семьи.
1: Ну, вот есть определенные... моменты, которых касаясь, возникают вот такие конфликтные ситуации, в частности, разный подход к воспитанию, может быть. Он говорит, положи в кроватку, давай укачаем. Она говорит, да нет, пусть здесь вот вместе с нами, на подушечке, рядышком. Вот эти вот моменты, их как решать?
0: Договариваться. Опять разговаривать, опять договариваться.
1: Но он говорит, давай будем делать так, как у меня в семье. Она говорит, нет, давай вот так.
0: Ага, это, ну, это...
1: А я мать. Он говорит, а я отец. Да. Вот как быть?
0: Это вот то, что да, вот вы описываете ситуацию, когда на стадии молодоженов что-то не разрешилось, и оно перекочевало сюда. И еще плюс это говорит о какой-то негибкости одного из партнеров, а может быть даже обоих.
1: То есть очень важно, чтобы эти стадии, на определенные стадии, вот именно свое было на месте.
0: Да, конечно.
1: К чему нам нужно готовиться, молодоженам, скажем, вот к появлению ребенка? Какие-то конкретные советы, может быть, какие-то аспекты, на которые нужно обратить внимание?
0: Готовиться к тому, что будет очень тяжело. Но насколько тяжело, понять невозможно, нереально. Да, мы представляем одно, но в итоге мы попадаем в ситуацию, она совершенно другая оказывается. Вот. К тому, что важно также заботиться и давать отдых своему партнеру. Ну, когда вот людям легко договариваться, они легко это могут делать, что сейчас давай ты отдыхай, а потом я. То есть они очень легко меняются. И тогда им, ну, нормально эту стадию они переносят, не так тяжело им это все. Ну, и самый такой главный совет, о котором я уже говорила, это все-таки помнить о супружеских отношениях, что они должны все-таки стоять в приоритете. Угу. Не зацикливаться на ребенке.
1: Да, действительно, это очень важно. Спасибо, Ольга, за хорошие советы. Дорогие зрители, мы прощаемся с вами. До новых встреч и всего вам доброго.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапинская.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Скрипников Евгений. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Почему Библия запрещает секс до брака? Ведь сегодня обществом это уже не осуждается, так как это было, например, 100 лет тому назад. Почему Священное Писание об этом сказало однажды там, да, там, и, а может быть, и не сказало, потому что некоторые не находят в Библии такой заповеди, что секс до брака запрещен. Но, тем не менее, есть общепринятая норма, норма моральная, которая существовала многие там столетия, но сегодня эта норма в обществе уже неупотребима, не употребляется. А христиане продолжают вот ее исповедовать, тем самым, возможно, отталкивая множество молодых людей, которые могли бы прийти в церковь, но именно по этой причине не приходят, потому что на них там будут плохо смотреть и будут осуждать, зачем это надо, они будут жить своей жизнью секулярной. Так почему же все-таки Библия секс до брака осуждает?
2: Если прислушиваться к общественным нормам, то можно отметить, что с течением времени они имеют свойство меняться. То, что было разрешено и допустимо 40 лет назад, сегодня кажется уже неприемлемым.
1: Например?
2: Если раньше, например, чистота отношений между мужчиной и женщиной должны были быть как истина перед вступлением в брак, то сегодня слово «девственник» — это даже для кого-то ругательство и оскорбление, и говорит о том, что он непригоден для счастливой жизни. Поэтому будет намного лучше, если для того, чтобы разобраться в этой теме, мы обратимся к Священному Писанию. Иисус действительно говорил о чистоте отношений. Вот общеизвестная христианская молитва «Отче наш». Немногие знают, но, оказывается, она заканчивается следующими словами: «Избавь нас от лукавого». Вот слово «лукавый» в тексте оригинала написано «панеру» или «порочный». То есть Иисус молится, учит своих учеников молиться: «Господи, защити нас от порочного».
1: Но что такое не порочный? Сатана имеется в виду? Я всегда думал, что «избави нас от лукавого», значит, защити нас от дьявола, от его искушений и прочего. А здесь не эта личность имеется в виду?
2: Так в этом и красота Священного Писания, глубина Священного Писания. Здесь не только личность сатана как отец всего порочного, всего недоброго, в том числе и порочное, то есть не сатана как личность, но и все то, что он приносит с собой. Если мы обратимся к посланию апостола Павла к евреям, то в послании апостола Павла в 13 главе мы найдем позицию христианской церкви в отношении брака и семьи. 13 глава, 4 стих. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно». Многие здесь задают вопрос, но ведь речь идет только о семейных отношениях, отношениях между мужем
1: ну
2: и женой.
1: Ну да, если говорить, что брак будет честен и ложе непорочно, то есть ложе в браке, то есть не нужно прелюбодействовать, чем говорит седьмая заповедь, да, не прелюбодействуй, то есть не изменяй своему законному супругу. А если ты еще не связал свою жизнь ни с кем, может быть, ты еще выбираешь, да, себе спутника жизни. И сегодня вообще принято среди вот молодых людей, что прежде чем на всю жизнь, может быть, или там на какой-то длинный период жизни связать

0: кем-то, нужно посмотреть во всех отношениях, а подходит ли тебе этот человек там эмоционально, психологически, по темпераменту, да, по своим прочим убеждениям, в том числе, и есть ли у вас совместимость в интимном смысле.
1: Опять же, если рассматривать этот вопрос с точки зрения психологии, то современные психологи, защищая ценности семьи, они находят аргументы в пользу того, что добрачный секс или интимные отношения вредят будущей паре. Какие аргументы?
0: Интересно.
1: Ну, да, например, какие? Они говорят, что девушка подвержена чувству вины, что
0: так все-таки... Так это же навязали ей. А если общество скажет, девушки, не переживайте, мы вас не будем осуждать, не будет никакого чувства. Да,
1: другие психологи приводят аргумент незапланированной беременности. Понятно, что есть определенные средства, которые от этого защищают, но в то же самое время никто от этого не застрахован. А, к сожалению, жизнь знает
0: так
1: очень много примеров.
0: Так это может быть еще и лучше. Некоторые девушки даже пользуются этим. Если молодой человек раздумывает, жениться, не жениться, вы можете выбор у него ту или другую, да, избрать. Они нарочно, бывает,
1: это очень вот такая используют... добрая мотивация.
0: Да, используют это секс до брака, чтобы забеременеть, и уже деваться ему некуда с подводной лодки.
1: Рождение новой жизни – это всегда прекрасно. Когда Бог дает ребенка, это счастье. Но рождение ребенка вне брака чревато определенными последствиями. Сколько разбитых судьб, сколько родителей, которые получили инфаркт, узнав эту новость, сколько потеряно работ и не получено образование. И вообще, сколько несчастья пролилось из-за такого способа рождения ребенка. Что говорит апостол Павел? Мы прочитаем далее. «Блудников и прелюбодеев судит Бог». То есть Священное Писание дает границы для семейного счастья или интимных отношений. Эти границы находятся в браке. Если человек изменяет, как вы подметили, изменяет своему супругу, это называется с точки зрения Библии прелюбодеяние. Если же он не состоит в браке, но все-таки допускает вот это порочное в свою жизнь, будь то порнография или какие-то другие грехи с этим связанные, то это называется определенно, одним словом, блуд, который точно так же разрушает человека.
0: Ну вот многие наши телезрители, возможно, задали бы вам такой вопрос. А что плохого-то в этом? И что меняется после того, как заключен брак? Вот, например, взять начало Священного Писания, когда был брак только лишь создан Богом еще в Эдеме. Ведь они не ходили ни в ЗАГС, Адам и Ева, да? А они не ходили в церковь, тогда просто такого не существовало института. Они просто стали жить вместе, в том числе и интимной близость у них была, Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Дальше дети их, например, да, которые стали от них рождаться. Кто их венчал? Кто их сочитывал? Кто регистрировал? Кто ставил штамп им в паспорте? Никто, они просто сходились и жили. А сейчас что изменилось? Где сказано стало, что нужно обязательно сходить в ЗАГС, нужно обязательно поставить там штамп в паспорте, получить свидетельство о регистрации брака, прийти в церковь, чтобы над тобой там совершили определенные там ритуалы, молитвы. Это же откуда взята-то вообще традиция?
1: Вот очень хорошо, что вы подводите нас к книге «Бытие», к самому началу, потому что сегодня действительно молодежь, протестуя против формальности, они говорят, печать в паспорте ничего не дает. Что люди,
0: у Адама не было печати
1: люди,
0: в паспорте,
1: которые...
0: у всех там его потомков на протяжении столетий, тысячелетий не было печати в паспорте. Да даже во времена Христа не было такой процедуры, чтобы какие-то ставились печати или выдавались свидетельства. Люди сходились, объявляли всем, что мы теперь вместе, и они становились с мужем и женой.
1: Да, то есть, но они брали на себя ответственность. Муж должен был выплачивать определенный, так скажем, налог или дар за свою жену. То есть все-таки он, да, он не получал печать в паспорте, но он получал благословение отца. И фактически родительский дом был тем органом ЗАГСа, где пара была зарегистрирована.
0: Люди... То есть если родители разрешают молодым людям или благословляют молодых людей, ну что ж, ладно, живите, то это и есть брак.
1: Это мы говорим про время Ветхого Завета. Сегодня, конечно, наше общество правовое, мы должны считаться с этим. Давайте вернемся к самому
0: началу.
1: Так нам
0: общество навязало вот эти нормы, или они библейски обоснованы?
1: Гражданский брак сегодня регистрируется в обществе, но почему мы воздерживаемся от интимных отношений до брака, есть только один ответ. Угу. Потому что все-таки психологи, насколько бы не находили они мудрых аргументов, есть один ответ, который содержится в Священном Писании. Потому что автором интимных отношений, может быть, для кого-то это звучит ново и удивительно, автором интимных отношений является Бог. Uh-huh. Бог, создав человека, дал два постановления. Первое постановление касается относительно субботы, uh-huh. чтобы для общения с Богом и человека было определенное время. Второе постановление касается семьи. Uh-huh. Мы читаем об этом в первой книге «Бытие», первая глава. «И сотворил Бог человека по образу своему». Мужчину и женщину сотворил их. И вот далее как раз-таки вот эта фраза, то, что Бог соединяет их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь.
0: А, то есть их сам Бог сочетал, и вот это благословение или венчание сам Бог совершил на них.
1: Да, да, конечно, они были благословлены Богом, и от Бога они получили вот это повеление «наполняйте землю». Причем, удивительно, да, интимные отношения между Адамом и Евой, но не было никакого стыда. Потому что Священное Писание говорит, что в рамках брака эти отношения несут благословение. Были оба наги, Адам и Ева, и не стыдились. То есть нет никаких негативных эмоций, нет никакого чувства вины. И даже, как сказал один комментатор Ветхого Завета, свадебный подарок, который Бог преподнес Адаму и Еве на их свадьбу, это был как раз-таки была интимная близость между ними. То есть
0: возможность... Это радость, которую Бог сам предусмотрел, и автором ее является. Понятно. Но ведь сегодня, вы говорите о стыде, сегодня многие люди вступают в интимные отношения до брака, и никакого стыда у них нет. Напротив, они считают, что они продвинутые, они современные, не устаревших взглядов каких-то придерживаются, и никакого стыда они не испытывают.
1: Вы знаете, немногое мы можем понять сегодня человеческим умом. Расскажу одну притчу, может быть, она не очень уместная. Однажды к одному мудрецу Древнего Востока пришел юноша с очень большими вопросами про космос, мироздание. И, значит, этот мудрец перебил его такими словами. «Скажи, пожалуйста, сколько у тебя усов? Или сколько у тебя волос в бороде?» Он как-то растерялся, говорит, «Ну, я не считал». И он тогда ему сказал, ты знаешь, ты сначала разберись с твоим лицом, а потом приходи, поговорим про космос. Конечно, это не ответ, это такой демагогический прием, но что он показывает? Не всегда мы, как люди, способны понять мироздание. Вот, например, мне очень нравится апельсиновый сок, да, он полезен, витамин С, но если я буду заливать апельсиновый сок в свой автомобиль, в бензобак, то как бы я не любил апельсиновый сок, мой автомобиль с места не тронется.
0: Чему сия иллюстрация?
1: Автором интимных отношений является Бог. Угу. Человек сегодня может представлять себе одно. И для человека может казаться, что вот это сегодня самое лучшее. Лучше попробовать угу. интимные отношения до брака, чтобы разобраться. Как некоторые говорят, лучше нагуляться до, чем потом изменять. Но Библия говорит обратное. Все-таки нас создал Господь. И Он как Творец лучше видит, лучше знает, что для нас будет настоящим счастьем. Не все, к сожалению, к этому прислушиваются, но опыт очень многих людей показывает, что рекомендации Священного Писания – это настоящие правила счастливой жизни. И если молодой человек, так скажем, будет ждать, да, любовь настоящая, она ждет. Сегодня многие парни говорят девушкам, если ты меня любишь, давай, ну, да. давай будем близкими, докажи свою любовь. Но в первую очередь такая девушка может спросить его, если ты меня любишь, ты будешь ждать, ты будешь готов взять на меня ответственность, за меня ответственность, потому что любовь, она доверяет, любовь, она никогда не перестает, и если этого хочет другой человек, он будет ждать ради того, чтобы подарить все-таки семейные счастливые отношения.
0: Ну, понятно. Я соглашусь с вами, конечно же, о том, что тот, кто создал, да, тот же автомобиль, лучше знает, какой вид топлива можно использовать в нем, да, а какой нельзя. Господь сотворил людей, Он знает, что им полезно, а что вредно. Но если, например, пища, которая запрещена, да, в употреблении, она несет вред, да, здоровью. Если, например, запрещено там злоупотребление алкоголем, запрещено курение, да, там наркотики, все это разрушает человека, то какой вред от добрачной близости-то? Вроде бы, казалось, и вреда-то никакого нет. Наоборот, в некоторых случаях это может помочь людям друг друга ближе узнать и может еще больше укрепить их отношения, разве нет?
1: Вы знаете, Библия очень современная книга, хоть она написана несколько тысяч лет назад. Однажды произошел такой случай. Молодой человек был влюблен в девушку, он не мог совладать с собой, страсть настолько, так скажем, закрыла его глаза, что он не постоял ни перед чем, даже перед ее отказом. И он силой все-таки вступил с ней в близкие отношения. Mm-hmm. И вот Священное Писание, не стесняясь, рассказывает об этой истории. Этого молодого человека звали Амнон. Девушка – это его сестра.
0: Двоюродная.
1: Двоюродная, да, Фомарь. Когда она поставила перед ним, что он ел, он сделал вид, что он заболел, пригласил ее, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Эта история записана во второй книге Царств, 13 глава. Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня». Вот удивительно, да, что в те древние времена, когда были разные понятия, и народы языческие спускались до ужасных мерзостей.
0: Но в народе Божьем это было бесчестие.
1: В народе Божьем это был принцип. Да, во все времена для народа Божия это был принцип. Угу. Не делается так в Израиле, не делай этого безумия. Угу. В конечном итоге он не хотел ее слушать, преодолел ее, изнасиловал ее и лежал с ней. И вот мы с вами знаем такую фразу, да, от ненависти до любви один шаг. Оказывается, эта фраза была взята как раз-таки из этой истории, потому что потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви.
0: Тут получается наоборот, от любви до ненависти один шаг у них,
1: да,
0: произошел.
1: Да, да, да.
0: А до этого ведь написано, что он настолько был влюблен, что даже заболел, что есть не мог. И, то есть он думал, что это вот любовь всей жизни его.
1: Этот молодой человек...
0: Почему так произошло? То, что после того, как он вступил с ней в интимную близость, он ее возненавидел.
1: Видимо,
0: это же всегда так происходит?
1: Видимо, этот молодой человек думал, что страсть только укрепит отношения. Но не страсть и не интимные отношения являются фундаментом счастливой семьи. И поэтому, если молодой человек желает построить счастливую семью, или молодая девушка, они должны задуматься, на каком фундаменте они будут строить свою семью. Страсть безумна. Мы состоим из чувств, это естественные реакции, так нас создал Бог, но так мы созданы для брака, чтобы раскрыться, чтобы подарить настоящее счастье тому избраннику, с кем ты будешь всю жизнь. И поэтому прежде всего необходимо построить духовный фундамент отношений. Нужно, чтобы молодые люди смотрели в одном направлении, чтобы и парень, и девушка имели одинаковые принципы по воспитанию детей, по мирозданию, по мироощущению. И вот тогда можно сказать, что интимная близость будет как вот та вишенка на пирожном. Она будет радостью и будет благословением, будет скрепом для этой семьи. Если же все это перевернуть с головы на ногу, на ноги, то не будет счастья, и может произойти несчастный случай, такой, какой произошел с Амноном.
0: Ну, а разве не бывает такое, что люди, не зная библейских принципов, просто сходятся вместе, живут всю жизнь счастливо, прекрасно, хорошо? А разве это и не есть тот брак, который изначально был предусмотрен для людей Богом? Ведь брак наступает не тогда, когда люди подписываются там в книге регистрации актов гражданского состояния, да, когда свидетели за них там расписались, когда они получили свидетельство, а брак по-библейски, правильно я понимаю, наступает, когда они вступают после этого в интимную близость. Вот тогда только совершился брак настоящий.
1: Да, во времена Ветхого Завета, мы уже говорили об этом, было именно так. Было время, когда дети ослушивались своих отцов, патриархов, и это не заканчивалось чем-то хорошим. Мы живем в эпоху Нового Завета, в эпоху, когда в нашей стране есть такое понятие, как гражданский брак. И как верующие люди, мы должны быть добропорядочными, чтобы, видя нас, люди понимали...
0: Под гражданским браком вы имеете в виду
1: зарегистрированный государством брак, да. Чтобы люди понимали, что мы живем порядочно, честно, чисто. Но я хотел бы еще одну иллюстрацию привести. Один ребенок накануне Нового года пронюхал, узнал, где родители спрятали его подарок. И вот он развернул этот подарок за несколько часов до праздника, был очень счастлив, что ему это подарили. Но когда 12 часов наступило, и все праздновали Новый год, радовались, он видел под елкой уже развернутый подарок и был огорчен, потому что он уже знал, что там находится.
0: И ему уже радости это не доставило.
1: Да,
0: и удивительно, подождал немножко.
1: Но радости это не было, от этого не было. Таким образом, Бог обещает особое благословение для тех пар, которые дождутся. Статистика говорит о том, что около 1800 пар и очень высокий процент развода. Среди этого количества было проведено исследование. Угу. Высокий процент развода, если пары вступали в добрачные отношения. Угу. То есть ждать хранить верность, поступать так, как запланировал Бог, принесет счастье и подарит настоящую любовь на долгие-долгие дни.
0: Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья. Надеемся, эта тема была интересна вам. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о волшебных словах.
1: Здрасте, до свидания. Знаем мы эти волшебные слова. Одно надувательство.
2: Почему же надувательство?
1: А потому, сколько я не пробовала их говорить, все равно ничего не получается.
0: Может быть, ты не с той интонацией произносил?
1: Я со всякой интонацией произносил, все равно бесполезно.
0: А вот какая же польза, по-твоему, должна быть от волшебных слов?
1: Как какая? Ну, захотел, чтобы уроки сами сделали, сказал слова, открыл тетрадку, и на тебе, пожалуйста, там же все написано.
2: Очень интересно. И какие же волшебные слова ты знаешь?
1: Разные.
0: Ну, например?
1: Там, абра, швабра, кадабра и всякое такое.
2: Все понятно. Такие слова вряд ли помогут.
0: Я имею в виду совсем другие волшебные слова.
1: Это какие другие?
0: Ну, например, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и еще много разных слов.
1: Какие же это волшебные слова? Самые обыкновенные слова?
0: А вот и нет.
1: Ну что, нужно сказать, уроки сделайте сами собой, пожалуйста.
2: Да, смешно.
0: И все-таки эти слова не зря называют волшебными.
1: И в чем же их волшебность?
0: А это мы сейчас узнаем.

0: Сейчас я научу тебя играть в одну игру. Мы будем бросать друг другу мяч и произносить при этом разные слова. Если слово волшебное, мяч надо поймать. Если нет, то сначала он должен удариться о пол, а потом его нужно только поймать.
1: Ну, давай.
2: Гудбай.
0: До свидания.
2: Хрюшка.
0: Нет, хрюшки нам не надо. Добрый вечер.
3: Доброе утро. Добрый день.
0: Больше нет волшебных слов, да?
2: Карамба!
0: Такое слово я не знаю. Между прочим, у каждого волшебного слова есть свое значение. Ну, например, если ты говоришь другу «до свидания», то это значит, что ты желаешь с ним встретиться снова. «До свидания», то есть «до новой встречи». А если ты говоришь «здравствуйте», то это значит, что ты желаешь здоровья.
2: А еще можно сказать «будь здоров», когда человек чихнул.
0: Ну да.
2: Все-таки мне непонятно.
0: И что тебе непонятно?
2: Помнишь те волшебные слова, о которых я говорила в начале?
0: А, да, это абр, швабр, кадабр, всякое такое.
2: Ну да.
0: И в чем вопрос?
2: Что, чудес вообще не бывает?
0: Почему? Бывает. Вот смотри. Вот, у нас есть веревочка. Мы завязываем два узла. Один узел, второй. И сейчас я завяжу третий, и эти два узла развяжутся. Абра, швабра, кадабра.
2: Ух ты, как это у тебя получилось?
0: Все дело в волшебных словах.
2: Ну, я серьезно.
0: Вот видишь, ты и сам не веришь.
2: Надь, ну, пожалуйста, объясни, как ты это сделала.
0: Ну, ладно, смотри. Берем веревочку, завязываем два узла, но не затягиваем их. Далее, правый конец этой веревочки сначала продеваем в нижний узел, а потом в верхний. И тянем за концы.
2: Здорово! Обязательно покажу этот фокус друзьям.
0: Ты запомнил, как делать?
2: Да.
0: Так.
2: Абра, швабра, кадабра.
0: Надо будет немножко потренироваться сначала, прежде чем получится этот фокус.
2: Ну да. А если без фокусов чудеса бывают?
0: Конечно, бывают. Но совершить настоящее чудо может только Бог.

0: В древности многие люди верили в идолов.
1: Это такие статуи из камня или дерева.
0: Люди думали, что они могут управлять погодой, совершать всякие чудеса. Одного из главных идолов называли Ваал. Люди боялись его, приносили ему жертвы и молились как Богу.
1: Но есть только один Бог, который создал этот мир.
0: И вот однажды пришел пророк по имени Илия и обратился к народу с такими словами.
1: Хватит вам хромать на оба колена, ведь нельзя же верить и в Бога, и в идолов. Надо сделать выбор.
0: Илия предложил такое испытание. Пусть пророки Ваала построят каменный алтарь и возложат на него жертву и дрова. То же самое сделает и Илия.
1: Пророки Ваала будут молиться своему идолу, а Илия будет молиться Богу. На чьем алтаре дрова загорятся сами собой, тот и есть настоящий и живой Бог.
0: И вот пророки Ваала стали взывать к своему идолу. Проходил час, другой, третий, но огонь не загорался.
1: «Кричите громче!» – смеялся Илия. «Может, Ваал уснул, и его надо разбудить?»
0: Целый день пророки Ваала кричали. Каких только слов они не говорили, чего только они не делали. Все было бесполезно.
1: Но вот настала очередь Ильи, и он начал молиться. «Услышь меня, Господи, пусть весь народ сегодня узнает, что только Ты истинный Бог!»
0: Едва Илия произнес эту молитву, случилось чудо. С неба сошел огонь. Загорелись не только дрова, но и весь алтарь.
1: И после этого люди поняли, что есть только один настоящий Бог,
0: который управляет всем миром и может совершать любые чудеса.
1: Выходит, чтобы произошло чудо, нужно просто молиться Богу?
2: Ну, в общем, да.
1: Вот сегодня же и проверю.
2: И как интересно, ты собираешься это проверять?
1: Уроки-то я еще не сделал. Приду, молюсь, открою тетрадку.
2: Подожди, подожди, Бог не будет делать за тебя то, что ты и сам можешь сделать. Он даст тебе руки, глаза, голову, чтобы думать.
1: Да знаю, знаю. Приду, молюсь, открою тетрадку и начну решать задачу.
2: А о чем ты будешь молиться?
1: Ну, чтобы хорошо понять и усвоить уроки.
2: Ну, я вижу, по крайней мере, один урок ты уже усвоил. Ребята, сегодня мы говорили о том, зачем нужны волшебные слова, такие как «здравствуйте», «до свидания». Напишите, какие еще волшебные слова вы знаете и что они означают?
1: А еще мы узнали историю о том, как Бог ответил на молитву пророка Илии. Какие еще вы знаете истории, в которых Бог ответил на молитву человека?
2: Может быть, такие истории произошли лично с вами или вашими знакомыми?
1: Пишите нам, будем очень ждать!
2: До свидания!
1: Всего вам доброго!

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас сердечно, дорогие мои, дорогие зрители, дорогие подписчики. Все, кто неравнодушен к Божьему Слову, и поверьте, вы не пожалеете, потому что сегодня, открывая Библию на вот этой странице, на которой у меня закладка, вы обнаружите много для себя интересного, а это важно, не просто интересного, а полезного. Ну, а именно, сегодня все говорят об успехе, каждый человек хочет быть успешным, и даже какая-то некая такая тенденция появилась, что успех это как что-то такое навязчивое. Ты не успешный, о, ты должен быть успешный, кто-то рядом успешный, значит, и ты должен быть успешным, ты должен быть лучше, больше успешный, чем он. Ну и вот такая некая гонка. И более того, я даже общался с одной девочкой, она в Инстаграме там что-то делает, еще в каких-то социальных сетях. И она себя фотографирует, и она мне показывала, что вот очень много у нее просмотров. В принципе, это просто картинка, да, фактически. Она такая счастливая была, и получается, что эта картинка приносит ей радость и приносит ей счастье. Но давайте посмотрим на некоторые моменты, которые мы можем вместе с вами увидеть в 28-й книге притчи. Эта глава, ну, мало того, что она радикальная, она очень поучительная. Давайте откроем 13 стих и прочитаем. Притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мне понравилось, и я бы хотел с вами также поделиться, как этот текст переведен в Библии перевода Кулакова Михаила Петровича. Давайте прочитаем. «Кто грехи свои скрывает, не преуспеет

закон или преступники или отступники от закона хвалят нечестивых, и это неправильно. Потом он утверждает, что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Опять же, не просто бедный равно лучший, а бедный, ходящий в непорочности. Вы думаете, бедные все такие святые? Нет, а кто ворует в основном или очень много? Бедный, да, кто-то скажет, богатый ворует. Ну, понятно, что грех он просочился, но мотивация, как всегда, сами понимаете. Поэтому бедность, богатство, имя, успех, это не всегда равно вот это. Конечно, поражает, когда ловят богатых людей, как они там выносят из отелей полотенца, халаты, имея такой достаток, что они могут эти халаты, не знаю, тысячами закупать в первую неделю своей работы. Но клептомания — это такая беда, которая дьяволом насеяна, и она выросла и взросла во всех. Но посмотрите, он говорит дальше: кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. И опять же в другом переводе написано: кто не желает внимать закону, у того и молитва мерзость. Таким образом, получается, ну, достаточно, как я уже сказал, радикальная глава. Ты собираешься нарушать закон Божий, то есть ты на него смотришь с презрением и молишься. И ты ожидаешь, что Бог от этого будет счастлив. И ты будешь иметь успех. Вы знаете, на эту тему у меня есть одна интересная история, которую я хочу обязательно с вами разделить. И она более чем интересна. Значит, как в средние века католическая церковь привносила учение или толковало учение о прощении. Очень интересно. Вот смотрите, прощение. Католическая церковь верила, что церковь наделена властью прощать людям грехи. Мы сегодня утверждаем и верим, что только Бог прощает грехи, не церковь. Церковь – это собор верующих, собрание верующих людей, приходящих к Господу. А прощение грехов – это прерогатива Бога. То есть, как Христос говорит, когда молишься, войди в комнату, закрой дверь за собой, затвори за собой, помолись Отцу в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Таким образом, у тебя будет доказательство, что это не напрасно, что это не разговор в пустой комнате с пустой стенкой. И не нужны там посредники, какие-то изображения, кому ты должен помолиться. Написано: зайди, закрой дверь. Более того, мы, как христиане, больше практикуем молитву с закрытыми глазами. Вопрос, почему? Что это дает? Кто-то молится с открытыми глазами, и я не осуждаю таковых людей. Но закрытие глаз во время молитвы, оно помогает концентрироваться на том, о чем ты говоришь, и не отвлекаться. Потому что, когда ты молишься Господу, а смотришь на людей, ты можешь увидеть смешное, рассмеяться. То есть, это нормальная реакция. Как, кстати, китайцы говорят, бойся человека, который умеет контролировать свою улыбку. То есть, все смеются, а он не смеется. Это опасный человек. Поэтому мы закрываем глаза, мы молимся Господу, все хорошо. То есть, я молюсь Отцу. Это не значит, что я выхожу в транс какой-то там, не знаю, открываю свои чакры, прочищаю их. Нет, это просто концентрация, да, я закрыл глаза, как вот человек вспоминает, когда что-то важное, да, он, сейчас, подожди, не отвлекается. А что может быть важнее разговора с Богом, чтобы я не отвлекался? Только беседа с Отцом, с Богом, Творцом Небесным, и это и есть самое главное. Так вот, что интересно, когда они посчитали, что они могут прощать грехи, то что считалось, что если ваши грехи непрощенные, то после смерти вам придется ждать в чистилище, пока кто-то на земле не уплатит выкуп за ваше прощение. Ну, да, это учение о чистилище, что грешник попадает в чистилище, там его, ну, очень так, знаете, как сказать, жестко чистят, и потом уже очищенный, он переселяется в рай. Ну, кстати, в Русской Православной Церкви такого учения нет, они не признают, там есть другое, мытарство души и так далее. Но вопрос не в этом, сейчас мы о другой теме. Распространив эту ложь, церковь решила заработать на этом деньги. Паписты напечатали специальные бумаги, и папа их подписал, а священники стали их продавать по всей Европе. Очень интересная такая историческая справка. С этими бумагами, которые назывались индульгенция. То есть индульгенция. Это, опять же, прощение грехов. Но заметьте, каких. Это речь шла о прощении прошлых грехов, настоящих грехов и будущих грехов. То есть,
Интересен вопрос в том, что не просто прошлые грехи, Господи, пожалуйста, прости, я вот там грешил вчера, позавчера.

0: там, ты мне вот это вот вычеркни там на заднем фоне. А нет, он как раз-таки подчеркивает, что и тогда, и сейчас, и вперед. Окей. И вот интересно, что с этими бумагами, которые назывались индульгенция, в Германию приехал человек по имени Тецель. Прощение, напечатанное на бумаге, освобождало от разных видов грехов. Конечно, богатые люди должны были заплатить побольше, чем бедные. То есть одна и та же бумага, но для состоятельного она стоила дороже, для бедного дешевле. И можно даже было купить прощение для своих умерших родственников. Вот что самое интересное, чтобы помочь им поскорее попасть в рай. То есть там в чистилище, представляете, да? Бонус, ну, как говорят, бинго, тебе повезло. Ты там жаришься, паришься, чистишься, и вдруг раз... Все, по ускоренной программе тебе говорят, все, за вас внесено. Что внесено? Плата внесена. А кто ее принял? Да? То есть, вы знаете, как Бог был, ну не знаю, не то, что превращен, обесценен или унижен, я бы даже так сказал, да, потому что такие вещи, как любовь, спасение, прощение, они никак деньгами не оцениваются, это даже унизительно. О любви что сказано? Если бы кто, ну, книга «Песни песней», если бы кто давал все имение дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. То есть, ну, как можно купить любовь за деньги? Это, простите, это совсем другая история. Ну, так вот, что интересно. Лютер был очень расстроен этими индульгенциями. Он знал, что прощение невозможно купить, и что его может дать только Бог. И вот он сказал своим студентам, он был профессором, кстати, что это напрасная трата денег. Эта фраза ему принадлежит о том, что покупка индульгенции – это бесполезная трата денег. Но в те дни, как вы помните, выступать против католической церкви – это было более чем опасно. Но интересно вот что, чем закончилась история. И что произошло? Однажды к Тецелю, это, как вы помните, тот человек, который приехал продавать индульгенции, подписанный лично папой римским, он приехал продавать эти индульгенции, к нему подошли двое мужчин, чтобы купить. Он говорит, ну и тут диалог, вы можете продать нам прощение за грехи, которые мы еще не совершили? Спросили они. Конечно, ответил Тецель. Мужчины объяснили, что собираются ограбить своего врага, но хотят получить прощение заранее, на случай, если их убьют во время ограбления. Интересно, что Тецель продал индульгенции, они заплатили деньги и ушли. Несколько дней спустя Тецель шел через лес, как вдруг на него напали какие-то люди в масках. Угрожая ему оружием, они отняли все деньги, которые он выручил от продажи индульгенций. Добравшись до ближайшего города, Тецель сообщил об ограблении, за разбойниками была устроена погоня. Воров поймали и привели на суд. Грабители удивили магистрат, сообщив, что уже получили прощение за свое преступление. «Кто простил вас?» – спросили их в изумлении городские судьи. «Сам Папа Римский», – ответили эти люди и протянули им индульгенции, купленные у Тецеля. Магистрат вынужден был их отпустить, и эта история пронеслась по всей Германии, и люди стали задаваться вопросом, а чем может закончиться торговля таким прощением? Вы понимаете, да, как интересно в жизни бывает? Поэтому Бог, открывая свою истину, библейскую, божественную, он такие игры не играет, чтобы, ну, до таких курьезов никогда не доходило. И поэтому мы, когда вот смотрим на эти тексты, что мы видим? С одной стороны, очень важная формула. Ты хочешь иметь успех? Да, конечно. Что такое успех? Успех, он тоже имеет несколько измерений. Успех видимый, успех невидимый. Успех кратковременный, успех долгосрочный. Успех, который приносит радость, и успех, который приносит, скажем, горе и печаль. Это, знаете, как, ну, не знаю, в жизни каждого человека были свои моменты. Например, мотоцикл. У меня был мотоцикл тоже. Я все детство, юность, и мопед, велосипед, дырчик, все, что едет как-нибудь на двух колесах, мы на этом ездили, прыгали и так далее. Но была у нас мечта — Ява. И я как-то уже об этом говорил, мама сказала: нет, никакой Явы, только через, как говорят, да, через меня. Ну, так у меня Явы нет, так я ее и люблю до сих пор. И как я ее вижу где-нибудь на фотографии, на видео, у меня аж прям, знаете, все чувства вспоминаются. Поэтому Ява — это чудо. Но статистика была вещь упрямая. И как не слышим, что разбился парень, на мотоцикле. Сразу, какой мотоцикл? Как вы думаете, какой был это мотоцикл? Ява. Почему? Потому что она скоростная. Она легко разгонялась, и она очень большую скорость развивала. Ну и минус опыт, плюс ямы на дорогах, гравий и все остальное, собачки выбегающие, машины. Пожалуйста, это проблема. Поэтому мотоцикл — это благословение или проклятие? Кто знает, когда ты хорошо его используешь, правильно, и все вокруг хорошо, это прекрасно, да, ну, как бы это совсем другие эмоции. Вот кто мотогонщик, ну, он это знает, и я думаю, меня многие сейчас поймут, особенно кто вот по горам. Ух, у меня, знаете, адреналин кипит, как говорят, в крови, когда ты вот это чувствуешь. Но, опять же, есть обстоятельства. И вот точно так же и в этих вопросах. Когда мы понимаем, что у дьявола своя идея, а у Бога своя, и он дает успех, и другой дает успех. Дьявол тоже дает успех. Да, он краткосрочный. Да, он такой, вот, может быть, даже ярко видимый. Но Бог говорит, то, что я тебе даю, как Христос конкретно сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю. И вы понимаете, что происходит? Происходит то, что у людей нет мира. Опять же, я как-то в одной из проповедей касался Владимира Вольфовича Жириновского, его интервью. Оно мне очень, ну, интересным образом зашло, как говорится, в мое сознание. Понравилось тем, что он рассказал такие вещи, которые как бы, ну, не надо бы ему говорить. Ну, не он должен был бы об этом говорить. А он сказал, и когда-то Задорнов об этом говорил, что на Рублевке я не видел счастливых лиц. Я не видел смеющихся, довольных. Да, там есть все, может быть, роскошь, еще. Но есть и тревога немалая. И поэтому должна быть радость, простота и так далее. Поэтому Бог дает мир не так, как люди дают мир. Мир этот, наш окружающий, он не может такой мир дать. Во-первых, нет стабильности. Ну, там много разных причин. И более того, что делает сатана? Он всегда затмевает. Он как бы временный, ну, такой успех земной, он ставит впереди и говорит, видишь, вот, оно работает. Но мне, кстати, нравится одно видение, которое Эллен Уайт однажды записала. Оно там рассказывает, это видение о том, что ей было показано, как сатана заманивает свою ловушку. То есть была толпа, которая шла навстречу сатане, который держал слиток золота. И вот, вот оно золото, вот это роскошное, сияющее. И люди бегут. И она говорит, они видели, что между ним, этим золотом и людьми пропасть была. И когда отсюда толпа напирала, и люди, доходящие до края, они видели, что тут пропасть, а до богатства до этого ты не дотянешься. Они поворачивались и говорили тем, кто сзади, подождите, здесь пропасть, вы остановитесь. Но те не хотели слушать, давили на них, те падали, и так было постоянно. О чем речь? Речь о том, что фактически есть такие вещи, которые, ну, называются ловушка, замануха. И как бы вот человек, как говорят, все время становится, всю жизнь на ноги становится, пока их не протягивает эти ноги бедные свои. А на самом деле, а когда же жить, когда же радость жизни? В садике дети не хотят ходить в садик. В школе они не хотят ходить в школу, ждут, пока закончится школа. Скорей бы. Закончив школу, они начинают там учиться в высших учебных заведениях. То же самое идея. Сколько тебе осталось доучиться? Это самый популярный вопрос. Ну, там, год, два, три, доучись, все, казалось. Ну, вот. И потом так вот и живут постоянно. Кажется, ну, теперь жениться там. А кто-то женился, а кто-то не может жениться, женился. Ну, вот сейчас дети. Надо, чтобы скорее дети уже ходить начали. Потом скорее в школу пошли. И колесо не заканчивается. Вопрос, когда жить? Это, ну, серьезный вопрос. И Бог говорит, я хочу тебя кое-чему научить. Ты можешь бежать вот за вот этой идеей, да, мерцанием таким, и провалиться в пропасть. Потому что это не моя идея, не моя цель. Бог сказал, кстати, в книге Второзакония, что не хлебом единым жив человек. Не хлебом, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Не телевизором, не ютубом, да, там, или еще чем-то, не новостными каналами, а словом Божьим. Вот если там через телевизор, YouTube идет Слово Божье, то послушай это Слово. Это Бог может что-то тебе сказать. Это очень важно понять. Надо быть в этом вопросе достаточно гибким. Ну так вот, возвращаясь к успеху, я хочу все-таки сделать акцент. Когда человек хочет иметь успех, он должен обратить внимание на того, кто дает успех. Такой успех, который нигде больше не возьмешь. Ну давайте прочитаем из Нового Завета. Это будет у нас Ефесянам. Послание апостола Павла к Ефесянам, и мы будем читать из 3 главы как раз-таки, Ефесянам 3 глава. Между прочим, когда Павел писал свое послание в Эфесскую церковь, у него были цели. Он не просто писал, знаете, как вольный художник, что ему в голову пришло, что-нибудь там по наитию, знаете, а, ладно, сделаю. Ну, давайте читать. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Будем читать 16 стих, и здесь, да, вот один сейчас прочитаем, потом немножко вернемся выше. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот интересно, апостол Павел, величайший из апостолов, дал некую формулу. Вот Соломон дал формулу, мы читали, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, сознается и оставляет, равно будет прощен или помилован». То есть это же относится к поступкам. Если человек там украл инструмент, не отдает, больше ему не дают. Подозрения, ну понимаете, если он взял, но признался и сказал, я больше так не делаю, все, ему прощают. С грехами то же самое. И вот здесь тоже формула. Он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И формула, верою вселиться Христу в сердца ваши. Но что интересно, выше в 10 стихе апостол Павел говорит такие слова. «Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Премудрость Божья, она известна на небе, если говорить о том, да? А где она должна быть известна? На земле. Через кого? Через церковь. Что такое церковь? Это собрание верующих. Это не имя, не бренд, не название. Это собрание верующих людей. Поэтому очень приятно, когда ты встречаешься с людьми, и они тебе говорят, у меня дома работал плиточник-адвентист, он молодец, он аккуратный, красиво все сделал. А цена, да, как всегда вопрос, нормальная цена, все хорошо, такой аккуратный. Или там баптист, или вот этот мед мне дал там баптист, парень, он занимается, молодец, хороший мед. И, понимаете, вот это имя, имя и поведение, оно очень дорогого стоит. И поэтому Христос фактически хочет сделать много работы через церковь. Не поодиночке, потому что поодиночке сатана нас очень легко может любого, как сказать, дестабилизировать. Но возвращаемся в текст, и вот что он здесь пишет дальше. «Чтобы вы, как часть церкви, через которую становится известна вот эта многоразличная благодать Божья, которая вселяется в тебя верою», опять же, очень интересное слово, допустим, вера и видение, да, как вера еврея и вера грека, они очень отличались. Греку нужны факты, доказательства, основания. Еврею нужно понять, кто это сказал. Да, если это сказал Всевышний, мы снимаем вопрос. Но читаем дальше, здесь очень много интересного. «Чтобы вы, заметьте, верою Христу вселиться в сердца ваши, но опять же формула, для чего тебе это надо? Вот живет человек и говорит, да, мне не надо это. А Библия говорит вот как, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Заметьте, да, не малой частью, не ущербностью какой-то. «А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви», снова возвращаемся, да, с церкви, через церковь, в церкви, с Богом, для Бога, силой Бога, очень интересно, «тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Вот так говорит апостол Павел, Божий помазанник, Божий слуга, Божий проповедник вечного Евангелия. Это потрясающая истина. Мы хотим быть успешными. А как? А как к этому прийти? Так вот, он и говорит, вселиться Христу в твое сердце, и тогда он сделает несравненно больше, о чем мы, как здесь написано, чего мы просим или о чем помышляем. Вы понимаете, да, что очень часто мы просим совершенно не то. Например, человеку нужен, ну, такой житейский вопрос. Ему нужно, чтобы у него был там маленький навес. Будь то над машиной, либо над входом, в дверь входную, то есть, чтобы на голову не текло. И вот о чем он может попросить, да, вот допустим, в чем он нуждается. Он хочет сделать навес. Один человек будет этот навес лепить из того, что у него есть. О, тут у него дрючки какие-то валяются, два более-менее ровных взял, прицепил, проволокой скрутил, потом какой-то лист железа там ржавый лежал, ничего, чуть-чуть почистил его. Смотрите, вот он уже и козырек, пожалуйста, вот, прилепил, поставил, козырек стоит. И вот, допустим, ему нужно помощь. О чем он попросит? Он попросит еще два дрючка каких-то или две палки, да, чтобы это все как-то там связать. А можно допустить мысль, что человек говорит, мне нужно сделать здесь козырек, я хочу сделать, но у меня есть только вот это некрасивое железо. Еще раз, а я бы, конечно, хотел красивый такой козырек сделать, знаете, чтобы он прозрачный был, чтобы свет попадал, вода не текла, чтобы он пошире был. Ну, мне нужен, конечно, металл для этого, может быть, где-то художественно согнуть. Да, это, наверное, немножко дороже будет стоить, но вот я хочу вот такое. Понимаете, да? В чем он нуждается и о чем он просит. И порой, как он говорит, Бог может сделать несравненно больше. Это равносильно, когда человек приходишь к нему, и он говорит, надо бы мне еще по одну такую палку или еще по один кусок вот такого железа, потому что как раз хватает, а вот тут не хватает. Я бы вот сюда подсунул, и был бы кусок ржавого железа, а вот тут еще кусочек. И вдруг ты подходишь к нему и говоришь, дружище, на тебе деньги, да, допустим. Просто мечтаем, мы с вами же мечтаем, почему нет? Сделай себе красивый, с карбоната, с какими-то элементами, чтобы ты выходил и радовался. И человек скажет, я даже не мечтал, ну, конечно, это круто, ну, я об этом даже не думал. Вот что делает Бог с нами. Мы говорим, Господи, вот бы мне, чтобы рука не болела, да чтоб нога не болела, как-то бы вот я бы вот не болела. Он говорит, да ты ж стареешь. Посмотри, сколько тебе лет. Ну да, ну не будет она болеть еще несколько лет. Но это не решение проблем. Знаешь, как я решаю твою проблему? Я тебе новое тело приготовил. Я даю... Вот что значит успех. Ты стареть не будешь. Ты никогда не умрешь. Это Евангелие. Вот о чем ангел в Откровении летит посредине неба. Он проповедует вечное Евангелие. Он не проповедует, люди, вы погибнете, если вы не перестанете там, я не знаю, что-то там делать. Бог знает все. Поэтому благая весть, Евангелион, это означает добрая весть. А в чем добрая весть? Ты будешь спасен. У тебя будет красивый козырек, да, или дом человек строит. Говорит, да вот мне бы тут еще вот немножко мешок цемента. Он говорит, зачем? Давай тебе хороший дом построим. Ой, как это может быть? Вот так действует с нами Господь. Вот что значит успех. Поэтому я еще раз хочу, чтобы мы на этом тексте сделали акцент. Господь собирает свою церковь. Церковь, которая живет поистине, любит Христа, любит Бога. Она признает свои ошибки. Это нормально. Люди в ней тоже признают свои ошибки. И что они делают? Они пускают Христа в свое сердце. Вот чем мы занимаемся, изучая Божье Слово. Верою вселится Христу в мое сердце. А потом через эту веру начинает Бог действовать в нас. Как здесь написано? А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Так что должно быть в церкви? Дай, Господи, помоги. Пожалуйста, спаси, сбереги. Избавь, помилуй. Нет, слава в церкви. Господи, спасибо за козырек. Господи, спасибо за ногу, что не болит. И не тогда, когда болела и перестала, а просто не болит. Вот за что благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя за мир. Благодарю Тебя за детей. Благодарю Тебя за моих родителей, что они в здравом уме и ходят своими ногами, и все хорошо. И когда наступает момент тяжелый, да, когда кажется не за что благодарить, ищи. Ищи, за что благодарить Бога. Не всегда и не всем было хорошо. Апостол Павел говорит об этом, Давид говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Иосифу в темнице было очень нелегко, но Бог был с ним, так написано. И он его из тюрьмы вывел на трон. Вот это разница, вот это триумф, вот это, понимаете, радость, которую не просто тебе чуть-чуть, знаете, наручники ослабили, а когда ты по-настоящему свободен, и ты можешь что-то делать, и ты действуешь. Поэтому Господь приготовил для нас нечто несравненно лучше, о чем мы даже не помышляем. Некоторые думают, да простит ли меня Бог? Простит. А примет ли меня Бог? Примет. А спасет ли меня Бог? Уже спас. Тебе нужно принять это прощение и просто жить. Жить так, как ведет тебя Господь. И не надо вот этим заниматься, как в свое время, да, покупкой грехов, то есть этих прощения грехов, которые я еще не совершил. Да, мы совершим завтра какие-то грехи, но мы уже с Богом, и мы просим у Него прощения, силы. Их будет меньше, меньше, меньше. Почему? Потому что, да, иногда сатана будет проводить успешные операции в нашей жизни, но это временно, он побежденный враг. А Господь торжествующий, Он победитель, Он вышел из могилы. И все, которые с Ним, написано в Писании, воскреснут, выйдут и больше никогда не умрут. Я хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты даешь настоящий успех. Благодарим Тебя за то, что в Тебе и в учении Твоем нет абсурда. И мы прекрасно понимаем, что и прошлое наше Ты способен простить, исправить. В настоящем Ты можешь помогать нам жить. И будущее оно в Твоих руках, а мы даже не можем знать, какое оно. А посему прошу Тебя, Боже, помоги нам смиренно и с радостью идти по этой жизни, проживая каждый день, чтобы прославить Тебя, чтобы быть полезными для тех, кто рядом с нами, чтобы от нас веяло любовью, сочувствием, сопереживанием, чтобы мы не были ропотники, чтобы мы не завидовали, не сравнивали себя с другими, но чтобы наша жизнь была, как в зеркале, отображение Твоей жизни. А Ты, Господи, сделай то, чего мы не можем. Дай нам больше, чем мы можем просить или даже помышлять, потому что Ты силен. Мы любим Тебя и ждем, когда Ты возвратишься, наш Господь и Бог. Молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда, в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
7: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем одну важную задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Весть об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Значение имени Иисуса Христа. Первое пришествие Иисуса Христа. Благовещение. История Марии».
3: Иисус и Мария. Христос и та, которая родила Его. О них нам рассказывают Евангелие.
1: Иосиф из города Назарета, что в Галилее, отправился в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеемом, потому что был он из рода Давида, его потомком. Пошел он на перепись вместе с Марией, обрученной с ним. Она ожидала ребенка, и пока они находились в Вифлееме, пришло ей время родить. Родила она сына, своего первенца, спеленала его и положила в ясли в хлеву, потому что на постоялом дворе места для них не нашлось.
3: Если мы подходим к Библии с христианских позиций, мы понимаем, что вся она, и Ветхий Завет, и Новый, говорит о Христе Иисусе. Ветхий Завет провидит его жизнь, предсказывает события его жизни в мелочах, место, где он родился, предательство, смерть его, многое другое. Он сам сказал, что если исследовать Писание, в то время Нового Завета еще не было, в них можно найти свидетельство о нем, об Иисусе Христе. Одна из первых проповедей Филиппа Благовестника была основана на книге пророка Исаии. Ее читал, когда ехал на колеснице, знатный евнух Ефиоплянин. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, что Филипп спросил Ефиоплянина, понимает ли он прочитанное. Тот ответил, даже не знаю, о ком это пишет пророк. А читал он такое место. «Как овца приведен он был на заклание, как ягненок, предстригущим его, безгласен, так и он уст своих не отверзает».
1: Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его.
3: Слова «Иисус Христос» мы сегодня воспринимаем как два личных имени. И в отношении первого Иисус – это так. Иисуса назвали по имени помощника Моисея Иисуса Навина.
1: Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, Егошуа, что значит «Бог спасает».
3: В Евангелии от Матфея значение этого имени обыгрывается, поэтому в первой главе, где есть эта игра слов в переводе, требуется пояснение. «Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, что значит Господь Спаситель, потому что спасет он народ свой от его грехов».
1: Христос от греческого слова «хрио» – «мазать». Ему соответствует русское слово «помазанник». Так называли при монархии царя – «помазанник Божий». Это буквальный перевод еврейского слова «машиах», в современном звучании «мессия».
3: Иисус и есть обетованный Мессия. Надо немножко сказать о Мессии, кто он такой. Один из догматов еврейского учителя Рамбама звучит так.
1: «Ани маамин. Я всем сердцем верю в приход Машиаха. И хотя оно может задержаться, я буду ждать его каждый день».
3: В концлагерях, говорят, многие евреи пели «Аним, Амин», направляясь в газовые камеры. Еврейская традиция утверждает 5 важных вещей в отношении миссии. Он будет происходить из рода Давида, даст Израилю независимость, соберет всех евреев с 4 концов света, восстановит полное соблюдение Торы и принесет миру мир. Сегодня евреи очень осторожны в высказываниях о миссии. Одни говорят, что личного пришествия не будет. Нужно просто делать мир лучше. Другие, что будет, но для этого надо прикладывать усилия. Например, в 1984 году одна из еврейских радикальных групп хотела взорвать мечеть в Иерусалиме, чтобы восстановить храм на прежнем месте. Идея третьего храма витает в воздухе. Ясно, что это привело к большому кровопролитию. Иисус для христиан – мессия, который уже пришел, обещал прийти во второй раз, и христиане ждут его возвращения, второго пришествия. Евреи все еще ждут первого пришествия. В Новом Завете ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву, а девушке по имени Мария, которая становится Богородицей. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, а потом выходит на служение и 3,5 года возвещает весь спасение. Что он делает эти 30 лет? Одна христианская писательница Эллен Уайт пишет об этом.
1: Иисус, казалось, жил вне этого мира. Он был счастлив, когда оказывался наедине с природой и с Богом. Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, он отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом. Раннее утро часто заставало его в каком-нибудь уединенном месте, где он размышлял, изучал Писание или молился. После этого он возвращался домой, чтобы выполнять свой долг и служить примером терпеливого труда.
3: Через 3,5 года после того, как Иисус возвещает весть спасения, он по ложному обвинению распят на кресте, а на третий день воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды силой и славой великой во второй раз. Это и будет второе пришествие. Сегодня, когда новость состоит из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят.
1: Слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть». Отсюда русское слово «благовествование». Синонимы этого выражения – радостное известие, хорошая новость, добрая весть.
3: Евангелистов 4. Но рассказывают они об одном событии, как об этом говорит большая часть никео-цареградского символа веры.
1: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, ради нас, людей, и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и восшедшего на небеса, и справа от Отца сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых. Царствию же Его не будет конца».
3: Два слова «воплотившегося во человечество» описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти. Это событие называется Боговоплощение. Под знаком Боговоплощения надо читать все книги Нового Завета. У Матфея это доказывается ссылкой на Ветхий Завет. Причем он начинает с родословия, с Давида, самого славного царя в истории древнего единого Израиля и поэта, и Авраама, праотца Божьего народа. Да и сегодня, по словам Павла, верующие суть сыны Авраама. Но история Мессии, Иисуса Христа, на земле начинается с рождения, с Рождества. И эта история записана в Евангелии от Матфея.
1: И вот как произошло рождение Иисуса Христа. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они сочетались браком, оказалось, что носит она под сердцем ребенка от Духа Святого. Будущий ее муж Иосиф был человеком праведным. Он не захотел выставлять ее на позор и потому решил тайно расторгнуть помолвку. Но как только он это задумал, явился ему во сне ангел Господень и сказал: Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ожидаемый ею ребенок от Духа Святого. Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнение сказанного Господом через пророка. «И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «С нами Бог». Пробудившись ото сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. Он принял Марию, жену свою, но не прикасался к ней, пока не родила она сына, и назвал его Иосиф Иисусом.
3: Вот этот текст – это первый из пяти рассказов Евангелия о рождении и детстве Иисуса в этом Евангелии. Таких рассказов здесь пять – рождения, волхвы с Востока, бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение из Египта. Обручение или помолвка, о которой идет здесь речь, она не равна помолвке в наши дни. Сегодня, когда мы говорим «помолвке в церкви», это свидетельство того, что двое членов церкви, девушка и юноша, питают по отношению друг к другу серьезные намерения и готовы об этом сказать всем. И это не дозволяется или одобряются интимные отношения между людьми. Но никаких обязательств помолвленные друг перед другом не имеют. Они вольны не осуществить своего намерения жениться. В Израиле же обручение есть первый шаг на пути к замужеству. Более того, обрученная юридически уже жена, и блуд невесты наказывается побиением камнями. Расторжение обручения требует процедуры развода, поэтому... Хотя и Иосиф и Мария еще не живут вместе, а он называется ее мужем. Иосиф был богобоязненным человеком, это тот, кто выполняет заповеди Божьи. А может означать, что он человек праведный, справедливый или даже добрый. Процедура развода могла происходить публично, тогда на Марию легло бы пятно позора, а могла проводиться в узком кругу. Вероятно, именно так и намеревался поступить Иосиф. Но пришел ангел, вестник Божий, и это греческое слово «ангелос», это слово вошло в русский язык. Вмешательство вестника открывает Иосифу скрытый замысел Божий. Сам Бог даровал ей беременность свыше, без вмешательства человека. Дважды указывается, что у Марии и Иосифа не было супружеских отношений. Ни до беременности, ни до рождения. Рождение Иисуса – это чудо Божье. Вера в непорочное зачатие есть доверие авторитету Библии. Иисус ведь мог родиться как Адам, не имея ни отца, ни матери, но он родился от одной лишь матери Марии. Автор Евангелия Матфей, показав нам генеалогию Иисуса из рода Авраама, и рода Давидова переходит к рассказу о чудесном рождении Мессии. Его зачатие и рождение произошли без человеческого вмешательства чудесным образом. Если первая часть первой главы доказывает, что муж Марии был по закону отцом Иисуса, то вторая доказывает, что слухи о факте незаконнорожденности Иисуса сильно преувеличены. По-другому описывает Рождество и события до него евангелист Лука. Есть подробный рассказ о Благовещении Марии, Богородицы. То есть Рождеству Христову предшествует история Благовещения, история Марии. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой».
1: Тогда Мария сказала: «Превозносит душа моя Господа, и дух мой ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он удостоил вниманием рабу свою, такую ничтожную, и отныне все поколения людей будут называть меня блаженной». «Ибо великое совершил для меня сильный, свято имя его, и милость его из рода в род к почитающим его. Явил он мощь руки своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных».
3: В русской поэзии сюжет о Благовещении достаточно популярен. Приведем только одно стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова 1902 года «Благовещение».
4: Ты была единой от нас. Днем твоей мечтой владела пряжа, но к тебе, святой, вечерний час приступила ангельская стража. О, царица всех мирских цариц, дева, предреченная пророком, Гавриил, войдя, склонился ниц пред тобой в смирении глубоком. В небле непостижное уму ты покорно опустила очи. Буди мне по слову твоему, свят, свят, свят твой голос, о пророче!
3: Девушке Марии из Назарета выпала великая честь стать матерью Сына Божьего. Ее радость и боль может понять каждая мать. Мария пережила рождение Иисуса и его смерть. Она видела его новорожденным младенцем и распятым Спасителем. До явления ангела Гавриила жизнь Марии шла своим чередом. Незадолго до этого она обручилась с местным плотником Иосифом, готовилась к семейной жизни. Но в судьбе Марии должны были произойти значительные перемены. Ангелы не назначают людям время визита. Марию это озадачило и даже испугало. Она услышала то, что хотела бы услышать любая женщина в Израиле. Ее сын будет Мессией, обещанным Богом Спасителем. Мария не усомнилась в этой вести, но ей было непонятно, как она может стать беременной раньше замужества. Гавриил сказал ей, что ее ребенок будет сыном Бога. В ответ Мария произнесла слова, которые Бог хотел бы услышать от каждого из нас. «Хорошо, я готова служить Господу. Пусть будет так, как ты сказал». Страдание, которое вместе с радостью стало частью материнства Марии, заключалось в том, что ее сын будет отвержен и распят на кресте теми, кого он пришел спасти. Нетрудно представить себе, что если бы Мария заранее знала о такой участи, ответ ее был бы таким же. Нам трудно постичь, каково это быть матерью Иисуса Христа, быть причастным его рождению, стать свидетелем детства, взросления и смерти Сына Мессии. Но мы знаем, что она полностью доверилась Богу, хорошо зная Священное Писание. Мы можем сделать вывод, что лучшие служители Бога – это обычные люди, полностью доверяющие Богу. И именно это делает их потом людьми необычными. Божьи замыслы совершают в жизни обычных людей чудеса. Характер же человека проявляется в том, как он реагирует на неожиданности. Мария все сделала по воле Божьей. Таких людей и ищет себе Бог.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Духовное наследие.
1: Се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Здравствуйте! Мы только что прочитали с вами библейский текст, в котором есть довольно странное выражение «кроткий царь». Для некоторых людей оно звучит почти как оксюморон, то есть сочетание взаимоисключающих понятий. Кроткий царь, сидящий на ослице. Заметьте, не на белом коне, а на ослице, животном, доступном в библейские времена каждому бедняку. Именно таким образом Христос въезжает в Иерусалим, и народ восторженно приветствует его и готов сразу же предложить ему царство. Почему? За те 3 года, которые Христос провел среди израильтян, они видели множество сотворенных им чудес. Он мог исцелять больных, мог накормить досыта голодную толпу. Его слово обладало огромной силой и влиянием. И вот теперь народ израильский ожидал, что такой царь мог бы в один миг избавить их от ненавистного римского владычества, мог бы покарать их врагов и возвысить нацию над всеми другими народами. Вожди народа ожидали, что Христос позволит им царствовать вместе с ним, что они разделят с ним трон. Чернь, в свою очередь, надеялась, что он позволит ей занять места богатых. Но Христос не оправдал ожиданий ни тех, ни других. Да, он готов был кормить их хлебом, но более того, он хотел насытить их души. Он не отказывался врачевать их недуги, но прежде всего мечтал исцелить их сердца. От чего? От себелюбия, от гордости, от жадности, от жестокости. Ведь он пришел для того, чтобы установить царство совсем другого рода. Царство Духа, в котором все не так, все иначе, чем во всех когда-либо существовавших и ныне существующих царствах и государствах. В этом царстве тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугой.

0: Чтобы стать подданным этого царства, нужно научиться тому, кто ударит тебя по подножке, подставить другую и отдать и верхнюю одежду тому, кто захочет забрать у тебя рубашку. Такого царства они не захотели. Более того, когда вместо сияющего царского венца Христос позволил надеть на себя венец терновый, они окончательно разочаровались в нем и предали его позорной смерти на кресте. И вот это несоответствие между ожиданиями толпы и реальным обликом Христа-Царя с большой силой отображено в стихотворении Ивана Андреевича Бунина «Вход в Иерусалим». «Осанна, осанна, гряди во имя Господне!» И с яростным хрипом в груди, с огнем преисподней, в сверкающих гнойных глазах, вздувая все вены на шее, вопя все грознее, калека кидается в прах на колени. Пробившись сквозь шумный народ, ощеривший рот щербатый и в пене, и руки раскинув с мольбой о мщенье, о мщенье, о пире кровавом для всех обделенных судьбой. А ты, всеблагой, свет неяркий, вечерний, ты грядешь посреди расступившейся черни, преклоняя свой горестный взор. Ты вступаешь на кротком осляте в роковые врата, на позор, на проклятие.
1: Духовное наследие.
0: С тех пор прошло много веков, но люди не изменились. Не имея возможности воцарить Христа, сделать его таким царем, какого они хотели, они пытаются воцарить церковь, сделать ее владычицей, имеющей непререкаемый авторитет. Они строят ей роскошные храмы. Они все так же больше заботятся о насыщении своего чрева, а душу свою держат впроголодь. Они по-прежнему стоят на страже своего материального благополучия и внешнего достоинства. Им все так же невнятны слова «кротость» и «смирение». Они видят в смирении нечто унизительное, забывая о том, что путь к подлинному величию лежит именно через смирение. Ведь именно потому, что Христос смирил себя до крестной смерти, в конце истории нашей земли Он придет как Царь, как победитель зла и победитель самой смерти. И это будет действительно славное, великое событие. Но это время еще не пришло. Образ же кроткого Христа-Царя, каким он предстает перед нами в Евангелиях, каким он сегодня любим миллионами людей, мы часто встречаем у русских поэтов, многим из которых дано было глубокое видение и ясное понимание этого образа. Таков Христос у Надсона, Бальмонта, Алексея Толстого и многих других. Пожалуй, одним из наиболее проникновенных выражений любви к этому образу можно назвать отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где устами своего героя он говорит: «И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезею идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца уставшие он льет, и правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то живу я время, когда меж нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданиям страдать и крест на плечи твой принять? И начало венец терновый. О, если б мог я целовать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все стремления, тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста. Греми лишь именем Христа, мое восторженное слово.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Исполнилось ли пророчество о том, что гора Дома Господня должна встать была во главу всех гор, и к ней, чтобы текли все народы? Давайте посмотрим на то, что дальше пророк Исаия описывает во второй главе. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». И вот в словах пророка наступает некая смена темы. «Но ты отринул народ, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром, и нет числа сокровищам его, наполнилась его земля конями, нет числа колесницам его, наполнилась земля его идолом, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Интересные слова. Причем здесь серебро, золото, кони, колесницы? Не читали ли мы нечто подобное где-то еще? Обратите внимание на эту интересную параллель. Слова Исаии о серебре, золоте, конях и колесницах пересекаются с тем, что записано в третьей книге царств, когда речь идет о Соломоне, который превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И что Соломон получал от царей земли, которые приходили к Соломону? Золото, серебро, коней, мулов. Обратите внимание. К горе Дома Господня, а Дом Господень на этой горе Соломон воздвиг, цари земли все приходили искать, увидеть Соломона и послушать его мудрости. Оказывается, было то, о чем говорил Исаия. А вот вам и про колесницы. И набрал Соломон колесниц, и всадников у него было 1400 колесниц, 12 000 всадников. Вот это войско. Вы знаете, в чем парадокс? Вы, наверное, читали историю библейскую, которая рассказывает о периоде царств, Давидового царства, да? Три царя было в Израиле до того, как распалось Великое царство. Саул, Давид И Соломон, вы где-нибудь читали, чтобы Соломон вел хотя бы одну войну? Вы знаете, само имя Соломон что означает? Шломо, так на иврите звучит, от слова шалом. То есть Соломон означает буквально Шломо, его мир. Он ни одной войны не вел, но завел себе целое колесничное войско. Я был в одном таком колесничном городе, это развалины Мегидо. Там у него были у Соломона стойла. Ох, и дорогое было удовольствие. Вот на что Соломон тратил серебро и золото, которое давали ему цари всей земли, которые приходили послушать его мудрость. Вы понимаете, как цепочка тянется? А все-то начиналось довольно неплохо. У Бога он этой мудрости попросил, Бог ему эту мудрость и дал. И ведь сработал. Храм он построил, начали приходить, но одну вещь Соломон забыл, одну маленькую деталь. Смотрите, в чем проблема. Проблема заключается в том, что книга Второзакония, 17 глава, пишет нам о царе. Вообще, скажу вам сразу, идея царя Богу не очень нравилась. Мы говорили с вами о том, что Бог хотел сделать. Он хотел, чтобы народ возвращал десятую часть своего прибытка колену Левиину. Колено Левиина бы учило народ основам Торы, народ бы соблюдал то, чему его учили, и тогда бы было бы благословение. Это не надо было бы воевать. Представляете, 1400 колесниц, 12 тысяч всадников, сколько это стоит? Это же не за счет десятины-то все делалось. Это все делалось за счет дополнительных прибытков. Бог предупреждал, еще когда Саула ставили через Самуила, он говорил, вам, вы хотите царя, вам это просто будет дополнительные средства стоить. Народ не послушался. Они захотели, чтобы был постоянно на содержании народа тот, который с армией выйдет защищать. Они не верили, что Бог в состоянии их защитить от врагов. Ну, Бог говорит, ладно, но вот смотрите, что он дальше говорит. Бог предвидел это в Второзаконии. И написано так, когда придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, и овладеешь ей, поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобным прочим народам, которые вокруг меня. Ну ладно, поставь над собой царя, которого Бог изберет из среди братьев твоих. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. И дальше такая маленькая ремарка. Чтобы он не умножал себе коней и не развращал народа в Египет для умножения себе коней. Вы понимаете? Колесницы – это как танки в то время. Бог не хотел, чтобы Израиль вел какую-то агрессивную захватническую политику. Поэтому царю было запрещено коней держать. А Соломон вот сколько развел. Каждой колеснице по двое-трое коней. Вот. Ну, кстати говоря, пока Господь благословлял экономику, никто это не замечал. А как только возникли проблемы, то и налоги поднялись. Что это все же нужно было содержать. И вот оно тем и закончилось. Тем не менее, посмотрите, Исаия говорит, «Придут многие народы и скажут, зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Посмотрите. Соломон выполнял, то есть при Соломоне это выполнялось. Написано, что Соломон своими притчами, да, говорил много мудрости, и приходили из всех народов послушать мудрости Соломона. То есть все было нормально. От всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Вот оказывается, о чем пишет Исаия. О том, что уже имело место, но, к большому сожалению, имело место и другое. Исаия пишет о том, как весь этот прекрасный план, который начал осуществляться при правлении Соломона, откровенно весь сошел на смарку. Потому что во время старости Соломона его жены склонили к иным богам, и сердце его не вполне было предано Господу. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхолму, мерзости Аммонитской. Вот что означают слова «наполнилось». Земля его идолами. Вот как все начало разворачиваться. Все началось с малого. Соломон начал отступать от принципа. Он решил завести колесниц и коней. А коней и колесниц можно было завести только покупая их в Египте. А для этого он женился на язычнице, дочери фараоновой. И дальше все покатилось снежным комом. И последствия не замедлили себя ждать. Обратите внимание на то, как Исаия заканчивает вторую главу. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа, от славы величия Его. И войдут люди в расселены скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Подобные слова где-то встречаются еще. Книга Откровения рассказывает нам то же самое. Как во время Дня Господня, во время славного пришествия Господа будут те, которые будут бежать в расселенный скал, чтобы спрятаться от гнева Божьего. чем здесь эти слова вдруг? От такого описания величия храма Божьего, от Сиона, с которого выйдет закон, и от Иерусалима, из которого должно Слово Божье выйти. И тут, пожалуйста, вот такой конец. А проблема в том, что Соломон своим отступлением вот эту великую миссию, которую Бог повелел Израилю выполнять, свел на нет. А если Слово Божье из Иерусалима не выходит, и Тора из Сиона не выходит, и все вокруг народы как были в своей языческой тьме, так и остаются, как поклонялись идолам, так и поклоняются. Чем эти народы и люди закончат во время пришествия Господа? Кто устоит перед лицом справедливого судьи? Знаете, эта история повторяется. Мы с вами говорили о хананеях и о мере их беззакония. Все ведь началось хорошо. Сихемский царь, да, было, как говорится, конфуз, но Бог готов был обратить это в великое дело, когда весь город бы обратился ко Всевышнему и оставил бы свое язычество, но получилась беда. Сыновья Якова, родившиеся в дисфункциональной семье, где было четыре жены, не были духовно подготовленными. Их больше интересовало свои личные вот амбиции. Это ихняя сестра и так далее. У них были свои счеты с отцом. И они решили свести счеты с отцом, устроив убийство жителей Сихема, которые абсолютно ни в чем не были виноваты. И были абсолютно ни при чем к тому, что Яков решил себе взять и Рахиль Клиев в придачу. И все. И пошел Израиль в Египет. А когда вернулся, то там уже некому было истину проповедовать. 400 лет прошло, время упущено. Вот об этом же говорит Исаия. Соломон начал, хорошо пошел, но вот споткнулся на полпути. И Исаия говорит, если что-то не изменится, вот этим закончится. Катастрофой закончится. И никто не выстоит перед гневом Божьим. Да и Израилю тоже будет не сладко. Смотрите, все исполнялось. Господь, написано, отнимет у Иерусалима и Иуды посох, трость, подкрепление – хлебом, водою, храброго вождя, воина, судью, пророка. То есть, вот, посмотрите, дам им отроком в начальники и будут господствовать над ними дети. Знаете, сколько лет было последнему царю иудейскому Ехонии? 16. Он 3 месяца не успел поправить, его в вавилонский плен забрали. А то, что во времена перед разрушением Иерусалима, которое было при Навуходоносоре, были все друг друга притесняли, об этом Еремия в своей книге буквально криком кричит в каждой главе. Четко стоит, например, такие слова, когда там были рабы, а мы говорили о том, что человека в рабство брали за то, что он не мог выплатить долг, но должен человек был 6 лет работать, а потом отпускать должны. А они что сделали? Они не отпускали. Потом пришел Навуходоносор. Те испугались, отпустили. Навуходоносор отступил, а те опять поработили. Вот оно, о чем говорит Исаия. Беда будет с Иерусалимом. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. И поэтому Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями. И заканчивается это плохо, очень плохо. Смотрите на этот образ здесь. И будут воздыхать и плакать ворота столицы. Что это такое? Друзья мои, это образ разрушенного города, в котором стены все, осадные машины посносили, и ворота одинокие стоят и скрипят под ветром, что никто в этом городе не живет. На археологических раскопках древнего Амона, которых мне пришлось поработать, мы раскапывали такой город, и ворота там находили. От стены мало что осталось. Так обычно случается. А вот еще один образ. 7 женщин за одного мужчину хватаются. Я слышал всякие аллегории на эту тему. Абсурдные, что это какие-то церкви там, друзья мои. Это никакие не церкви. Посмотрите контекст. Вот у вас говорится о разрушенном городе, а вот о женщинах. О каком позоре говорится здесь? Да что завоеватель делает, когда приходит? Всех мужчин убивает, и там так и написано, в 3 главе: мужчины все твои погибнут, а женщины становятся жертвой насилия. И что они тогда делают? Согласно Исход 21 глава, у мужа есть конкретное обязательство. Муж должен обеспечивать жену едой и одеждой. А что эти женщины говорят? Свою одежду будем носить, свой хлеб будем есть. Им некуда деваться, только сними с нас позор, потому что мы жертвы насилия. Вы понимаете, какой ужас ждет Иерусалим? Ниже уже некуда падать. Это все, это конец. Но конец ли? Давайте посмотрим. Неужели Бог свой народ оставит в таком положении? Оказывается, нет. В тот день отрасль от Господа явится в красоте и чести, и плод земли величия и славы для уцелевших сынов Израилевых. Что это за отрасль такая? Что это за образ? А посмотрите, как отрасль в Библии вот этот образ используется. Иеремия говорит, вот наступают дни, и восставлю Давиду отрасль праведную. Что это за отрасль праведная? А воцарится царь и будет поступать мудро, и будут производить суд и правду на всей земле. Его дней Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно, и имя его будет «Господь оправдание наше». Кто этот Господь оправдание наше? Это тот же, который есть отрасль от корня Исеева, на котором почивает Дух Господний. Это тот, который пришел в субботний день в синагогу и прочитал «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Вы видите, Господь не оставляет свой народ в жутком состоянии. В самый момент, когда ниже падать уже некуда, есть только один выход. Спасение, вернее, спасительная отрасль от Господа. Друзья мои, вот как действует Бог. Да, так Бог действует и в нашей жизни сегодня, не правда ли? Вот эта цель, почему Бог посылает Мессию, Сына Своего, чтобы вытащить всех тех, которые упали уже так, что чувствуют себя как жертвы насилия. К ним приходит отрасль от Господа. Иисус – это отрасль. Написано так: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, вписанными в книгу для жития в Иерусалиме». И дальше: «Для тех, кто подвергся насилию, Господь омоет скверну с них, очистит кровь Иерусалима». А вот дальше посмотрите. «Над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее Господь сотворит облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи». Что это за облако и что это за пылающий огонь? Где мы что-то подобное читали? Не в книге «Исход» ли? Где говорится о том, что Господь перед народом своим шел в столпе облачным днем и в столпе огненном ночью? Вот оказывается, о чем пророчествует Исаия. Друзья мои, мы очень часто любим говорить о том, что Бог дает условные пророчества, и если вот Израиль не выполняет эти условные пророчества, то тогда на них ставится крест. Да, крест, только не тот, который мы себе думаем в идиоме, а крест Христов, который дает силы начать сначала. Даже тогда, когда уже ниже падать некуда, тогда приходит отрасль. Отрасль от Господа, которая становится вот этим путеводным столпом, облачным и огненным, для того, чтобы его народ смог снова совершить исход, но уже не из Египта, не из рабства египетского, а из рабства греха. Мы все должны совершить этот исход, не правда ли? Готовы ли мы оставить свой Египет для того, чтобы идти с народом Божьим в землю обетованную, будучи ведомыми великим помазанником Мессией Иисусом?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено. Естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, и я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. Моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти через сеансы гипноза. И это тоже не помогло. Я действительно воздел руки к небу и просил о помощи, потому что я уже перестал полагаться на себя. Я понял, что я не смогу справиться с ситуацией. И вот именно тогда, я сейчас понимаю, что именно тогда помощь пришла. Через какое-то время я зашел в книжный магазин, и тоже я был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри, и, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то. Да даже не могу сказать, почему вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается, а он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. Еще продавщица симпатичная такая, мне стыдно, думаю. Что она подумает, что я для себя беру, я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал и направился по этому адресу, тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я оставался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа, и все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика. Зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить. Подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества. Мы с ним завели разговор. И разговор как раз пошел вот в русле обретения опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее пустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться и

есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголь и наркозависимые. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. В долине Сидим, где ныне море соленое, пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка. Переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Светская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, библейских картах и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, следуем своим целям и отстаиваем свои приоритеты. Я ее ведущий, меня зовут Борис и моя подруга Оля. И в гостях у нас сегодня наш товарищ Андрей. Андрей, привет!
2: Привет!
3: Борь, что-то ты сегодня с утра был какой-то грустный.
1: Блин, я же тебя просил не говорить это. Вот зачем именно в программе? Знаете, друзья, вот такой момент. Вчера моя любимая команда, которая является фаворитом в борьбе за футбольные европейские титулы, проиграла очень значимый для себя матч. И я вот даже не знаю, спал всю ночь очень
3: плохо. Все совсем так плохо?
1: Да-да, там ситуация вообще безвыходная.
3: Им уже никак не пройти дальше?
1: Ну, нет, надежда, конечно, есть. Я верю, что в жизни каждого из нас, даже насколько бы плохо, насколько бы далеко в тупик мы не зашли, все равно, наверное, можно выбраться из любой сложности. Вот в гостях у нас Андрей. Андрей, вот как мы знаем, у тебя есть какая-то история, которой бы ты хотел с нами поделиться?
2: Да. С чего начать? Эта история началась в тот период в моей жизни, когда у меня был такой подростковый возраст, когда у меня были такие подростковые проблемы, довольно обычные. То есть, ну, на тот момент я как бы ходил в церковь, но не считал себя верующим. То есть меня родители туда запихивали, гоняли, как бы говорили, иди в церковь, но на меня это мало действовало.
1: Ну, то есть ты вообще как-то даже в суть не вдавался, не понимал, что это прихожу, зачем вообще это надо?
2: Ну, я с детства там был, и, ну, как бы знал, о чем тут все, какая тема, но меня это не особо интересовало. Я не сильно понимал, что происходит. Ну, в общем, на тот момент в моей жизни у меня был любимый человек, которому я хотел отдать все то хорошее, все то доброе, что у меня было внутри. Но случилось так, что с этим человеком в конце концов пришлось расстаться. То есть мы в какой-то период времени встречались, какой-то период времени общались, как бы дружили, но пришел момент такой довольно неприятный в жизни, и нам пришлось расстаться, разойтись.
3: А вы дружили как кто? Как парень с девушкой или как друзья были?
2: Как парень с девушкой. Ну, сначала как друзья, а потом уже как парень с девушкой. Вот. И когда, ну, вот это произошло, когда она ушла, в моей жизни началась довольно такая очень тяжелая и сильная депрессия. То есть я чувствовал себя каждый день очень плохо, я не хотел ничего. То есть у меня, ну, мало вещей, что радовало меня, допустим, как сейчас. Вот.
1: Андрей, вот смотри, вот говоришь, что ты был в депрессии, все сложно. Ну, друзья, наверное, родственники, как-то ты им выговаривался? Была какая-то поддержка, может быть?
2: Нет, я, ну, родителям я не привык что-то рассказывать из своей жизни.
1: Ну, они, может быть, видели, что все-таки сын, подросток, вот вообще сам не свой.
2: Ну, они, понимаешь, они как бы это видели краем, но не хотели. Они типа думали, ну, знаешь, как бывает у подросткового, ну, подростка такая депрессия.
1: Ну, переживет там, потом на рельсы встанет, все нормально. Ага.
2: Но проблема в том, что эта депрессия, она со временем как бы набирала обороты. То есть неделя за неделей она становилась все сильнее. И, я поначалу как бы думал, что она как-то закончится, как и обычно бывает, но она не заканчивалась. И, собственно, как это обычно, ну, наверное, бывает, апогеем вот такой сильной, от сильного отчаяния, сильной депрессии, ну, была попытка самоубийства.
1: То есть, расскажи, что случилось.
2: Ну, я поднялся на крышу большого заброшенного здания.
1: То есть тебе было настолько плохо, что ты вообще не видел никаких жизненных перспектив?
2: Нет. Ну, я тогда еще был, наверное, нетрезвый. То есть даже до такого доходил.
1: А вообще была у тебя, может, какая-то мечта, какие-то жизненные цели, чтобы вот...
2: Нет, у меня была цель, и она пропала. Ну, то есть такое... То есть я вот этого человека поставил как целью, ну, как...
3: Выше всего.
2: Выше, да, выше всего в своей жизни. Вот, то есть... Естественно, когда этот человек пропал, у меня пропала цель. Вот. То есть произошло такое.
1: Ну да, наверное, такая типичная ситуация у подростков. Вот, Оль, ты как считаешь? Я очень часто слышу, что когда подростки, парень, мальчик и девочка, так скажем, дружат, они очень часто ставят друг друга в центре всей вселенной. И если этот центр Вот если именно этот человек от тебя уходит, то получается, что этой вселенной нет. И жить больше нет того, ради кого стоит жить.
3: Ну, это, скорее всего, только лишь у тех, у кого... Я даже не сталкивалась с таким, честно говоря, вот впервые, на самом деле,
1: ну, я имею в виду, так происходит у подростков. Вот ты сейчас, как считаешь? Вот...
3: Ну, не знаю, такое встречается не только у подростков. На самом деле, есть такие взрослые люди, которые тоже ставят во внимание, делают себе объект обожания, любви, и все. И они вот только за ним следуют, и после этого, как там некоторые женятся, вот это вот их объект обожания, они потом расходятся, и все, и там человек совсем уходит. Тоже в депрессивное состояние, и до самоубийства это не только у подростков бывает, это у всех бывает.
0: Найди, найди свой путь.
1: Андрей, вот поподробнее можешь рассказать прямо вот вообще о том дне, когда ты, как ты говорил, хотел покончить с собой? Вообще, вот как вот ты из дома выходил, может, учеба у тебя была, ты куда-то пошел? Вот,
2: ну, на учебу, вот. Да, на учебу я тогда ходил, ну, чисто потому что понимал, что, ну, как бы это надо, вот, но я не понимал, зачем. То есть меня просто к этому приучили. Я, когда закончилась учеба, я пошел, ну, просто вышел вот из учебного заведения, пошел по Покре, знаешь, перешел через мост, перешел по Кру, перешел в Ванеево. И там, ну, там на Ванеево, в общем, есть такое здание заброшенное. То есть я не ехал на автобусе. Я шел после учебы где-то часа 3-4.
3: Ну, ты понимал, куда ты идешь, прям,
2: да,
3: куда ты следуешь?
2: Понимал.
3: То есть у тебя была конкретная цель прийти вот к этому зданию?
2: Ну...
3: Или ты просто
2: как,
3: уже
2: как
3: шел
2: сказать...
3: от того, что... Ну, просто я знаю, когда бывает депрессивное состояние...
2: Я сначала зашел в магазин.
3: А.
2: Вот. И там уже, ну, как бы не в трезвом состоянии, можно сказать, шел туда, и мне было как бы все равно, то есть что со мной случится, что со мной будет.
1: То есть ты решил пойти к этому зданию, чтобы вот подняться на самый верх, именно под... так скажем, в состоянии вот твоего опьянения? То есть, а до этого в начале дня ты не планировал? То есть ты не думал, что сейчас я пойду на учебу, потом я пойду туда, и все?
2: В начале дня мне было так же все равно. То есть, может быть, просто, ну, как бы внутри было очень больно, и я как бы больше свою, ну, как концентрацию внимания сложил на боль. То есть, а потом, когда как бы уже выпил, там уже было все равно, то есть даже не больно.
1: Так,
3: ну, понятно,
1: хорошо, так дальше. Что было? Вот подходишь ты к зданию.
2: Я поднялся наверх на самый последний этаж.
1: А что это за здание было, где ты мог взять, подняться на самый верх?
2: Какой я же говорю, заброшенное, недостройка.
1: А, заброшенное.
2: Да, на Ванеево. Там 25 этажей.
1: Так.
2: Я поднялся по лестнице на 25 этаж. Там открытая площадка для крыши. Вот. Я просто вышел, стоял и смотрел вниз и думал, как бы, что случится, если я сейчас как бы покончу жизнь, и что случится, если я не покончу. И в этот момент, не знаю, это, наверное, первый раз, когда я по-настоящему прислушался к тому, что Бог, наверное, пытался донести мне. Это был тот момент, когда я реально прислушался к тому, что у меня есть внутри. Я понял, что если я сейчас покончу с собой, я всего лишь как бы отниму у себя шанс что-то изменить в своей жизни. То есть я, ну... Да, боль уйдет, но уйдет и еще и как бы твой шанс, твоя возможность что-то изменить в своей жизни. Угу. И это, я думаю, было первым шагом, первые, наверное, нормальные, хорошие мысли за всю депрессию, весь период.
3: А какая у нее была продолжительность?
2: 2,5 где-то, может, даже больше.
1: Два с половиной
2: месяца.
3: А, месяц.
1: Смотри, Андрей, вот мне просто интересно стало, не часто поговоришь с человеком, который стоял, так скажем, на краю пропасти и размышлял над тем, прыгнуть или не прыгнуть. А вот еще были какие-то мысли? Вот что-то тебя останавливало?
2: Да, это мысль о родных. То есть, когда ты думаешь, каково будет, ну, твоим родителям, твоей маме, папе, бабушке, дедушке, что они подумают, когда ты, ну, как бы это сделаешь. Ну, то есть, ты еще и думаешь о том, чтобы не причинить им боль. То есть они же, наверное, не виноваты в том, что с тобой случилось.
1: Угу. Вот смотри, Андрей, у тебя вот столько мыслей положительных было во время того, когда ты размышлял, прыгнуть или не прыгнуть. А были ли такие мысли, которые, наоборот, тебе говорили о том, что да нужно прыгнуть? Да зачем вообще жить-то?
2: Это были скорее не мысли, это были эмоции. То есть я просто чувствовал, что мне уже не хочется ничего. Но это просто эмоции были. То есть это не какие-то трезвые мысли.
1: Так, вот, так и что же дальше было? Вот ты постоял, подумал, вот какие-то мысли к тебе пришли?
2: Ну, потом я просто вернулся домой, как бы, и подумал, что теперь, что же мне...
1: А, прости, перебью, а сколько ты вообще находился на крыше? Вот сколько ты думал там по времени?
2: Где-то стоял? Часа два, может.
1: Два часа?
2: Ну, да. Ну, долго было. Подумать реально. Понимаешь.
1: С ума сойти.
2: Потом я вернулся домой и задался себе таким вопросом. Что делать дальше? Что мне поможет навести порядок внутри? То есть, и логичным, ну, был ответ, что я как бы с детства меня этому учили, что Бог может все исправить, все наладить в моей жизни. И так как я раньше не прислушивался к этому, я не прислушивался вообще к этим учениям, ну, я просто подумал, ну, ладно, вернусь я в церковь сейчас, посмотрим, что выйдет. И в тот же день, ну, в ту же субботу, когда я вернулся в церковь, я думаю, Бог послал мне того человека, который, ну, сразу же увидел во мне беспорядок и помог убрать там все внутри, то есть помог наладить правильное понимание того, как, ну, правда обстоит ситуация и как, ну, я должен себя сейчас чувствовать.
1: А о каком беспорядке ты говоришь? Ты как-то вел себя как-то вспыльчиво, как-то недовольно, как-то разочарованно во всем.
2: Ты видел человека в депрессии, вот в реальной депрессии?
3: Ему обычно на все равно.
2: Вот.
3: Вообще все равно. На все.
2: На все.
3: Абсолютно. Все, что происходит вокруг, тебя родные, близкие, друзья, не друзья, знакомые. Ты может что-то случиться такое трагичное, и ты можешь пройти мимо, потому что тебе все равно. Ты замкнут на себе, это полностью находишься внутри. Это такое тяжелое состояние. А ты на время депрессии вообще не ходил, да, в церковь?
2: Ну, почти не ходил. Иногда просто приходил, чтобы посидеть. И, ну, я даже не слышал, что там происходит.
3: Ну, то есть ты не прислушался, да?
2: Нет. Ну, я просто сидел и потом уходил. Можно сказать, это было как на автомате.
3: Угу. Ну, да, в депрессии оно и так все происходит. Ты делаешь обычные дела, потом перестаешь даже обычные дела делать.
0: Найди свой путь.
1: Андрей, вот продолжение твоей истории. Смотри, вот что у нас получается. Ты хотел покончить с собой. В итоге, стоя на краю, так скажем, гибели, ты передумал, затем пришел в церковь. И, то есть, я так понял дальше, что церковь как-то помогла тебе?
2: Ну, я же говорю, в первый же день, когда я вернулся, этот человек, ну, помог мне наладить все, у меня внутри объяснил. Он, главное, помог, не знаю, то ли у него такая мудрость была внутри, от рождения, либо Бог ему дал на этот момент, он помог открыться, ну, как бы мне, открыть себя, и также сам открылся мне, то есть это было, ну, не в одностороннем порядке.
3: Это был взрослый человек?
2: Да, это был взрослый человек, вот. И потом в дальнем периоде, когда я уже, ну, ходил в церковь, я начинал все больше и больше обретать, как так сказать, вещей в моей жизни, которые мне приносят больше радости. То есть я понимаю некоторые теперь моменты, которые до этого я не понимал, зачем они вообще в церкви и вообще в жизни. То есть теперь я, ну, начал находить в Слове Божьем то, что как бы раньше я там не видел. То есть я просто открывал, я видел книгу, буквы, как бы начинал их читать. Ну, я видел там просто истории. Просто такие истории какие-то поучающие, которые, ну... Истины для себя я не видел. Но после того, как я вернулся, пришел, я начал, наконец, обретать это для себя и применять это в жизни.
3: Андрей, в тот момент не было никакого случайно там стиха или что-то, вот, что вот прям запомнилось в тот момент?
1: Ну, да, какая-то вдохновляющая строчка, которая вот именно описывала твое состояние и выводила тебя.
3: Да, вот со стороны поддержки Бога, Библии
2: нет.
1: Смотри, Андрей, вот такой вот у меня к тебе вопрос, мне интересно стало. Вот очень многие люди становятся верующими после того, как испытывают какие-то очень серьезные потрясения в своей жизни. Можешь ли ты сказать, что ты стал верующим, именно вот глубоко верующим человеком, вот именно потому, что вот пережил вот именно вот, так скажем, такой вот коллапс? Ну, если бы этого не было, как считаешь, вот был бы ты сейчас?
2: По поводу вопроса, если бы этого не было, скорее да, потому что до этого, как я рассказывал, я же просто ходил в церковь, и если бы этого не было, то я бы просто продолжал
1: так. То есть ты бы и дальше бы так же смотрел бы серым взглядом, да, что они там вообще в своей церкви делают?
2: Да, так бы было.
1: Смотрите, друзья, времени у нас еще совсем немного, и поэтому я хотел бы вот такой вот, даже не вопрос, а вот свое мнение сказать. Когда у меня в жизни бывают какие-то сложные ситуации, ну, я не говорю о депрессии, а вообще что-то вот, какие-то запары, что-то сложное, все, казалось бы, да, ну, это все. Я всегда, знаете, как думаю, а как бы я на все это посмотрел спустя 5 лет? Ну, вот произошло это вот что-то неизбежное, и вот что бы я об этом думал спустя 5 лет? И мне кажется, да ничего бы я об этом не думал, наверное. Вот вы как считаете, вот, Оля, у тебя как?
3: Ну, не знаю, когда у меня что-то в жизни плохое происходит, я обычно... стараясь в этом плохом найти что-то положительное, это очень помогает. Ну, ты прям ищешь, допустим, скажем так, история, да, есть даже книга об этом целом написана, про девочку, вот, и там я расскажу маленькую историю из нее, что когда ей на Новый год пришел подарок за место куклы, ей пришли костыли. И что, ну, для маленького ребенка это трагедия, она ждала куклу, а увидела все-таки такие костыли. И поэтому ей отец ее помог. Что ты можешь найти в этом положительного? И положительное было в том, что ей они не нужны были. И она могла бегать, быть радостной, счастливой дальше, ходить. И хоть куклы у нее не было, но было счастье. То есть, что она может играть, ходить... И они не пригодятся, они могут лежать спокойно в стороне и отдать их.
1: Немножко я не понял, а в чем история-то?
3: В том, что положительное во всем отрицательном находить.
1: Угу. Ну, понятно. И Андрей у нас тоже так, получается, нашел и положительное вот в этом очень негативном и отрицательном промежутке своей жизни. Спасибо тебе, Андрей, за эту историю. Ну, подытожить наш разговор можно как? У нас у всех в жизни бывают какие-то сложные, депрессивные... ситуации, из которых, как нам кажется, выхода и нету. Но Бог хочет нам всегда помочь, и мы все можем очень сильно удивиться о том, насколько сильно и предана Его любовь каждому из нас. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, и в гостях у нас был Андрей. Всем спасибо за внимание, пишите комментарии, подписывайтесь на наши обновления. Пока!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает. Они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий.
2: Добрый день, Елена.
1: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
2: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
1: Может быть, да. Понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
2: Безусловно.
1: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
2: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, мои пути, не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
1: да.
2: Так и мои мысли выше мыслей ваших».
1: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
2: да.
1: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
2: В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе, открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
1: да.
2: нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит».
1: Угу.
2: То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
1: Или, и потому, или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о нем. Да,
2: то да есть он знает, на какие параметры он нас сотворил,
1: да.
2: Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
1: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу.
2: Угу.
1: Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения.
2: Угу.
1: То есть тогда вот ты понимаешь отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень.
2: Да.
1: Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит... Но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
2: И это намного надежнее, потому что
1: это
2: Библия,
1: Бог сказал.
2: Книга древняя.
1: Да.
2: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит,
1: да.
2: он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, он говорит голосом, он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна 3 глава говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано, так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
1: да, каких-то, или
2: не
1: своих,
2: имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
1: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только...
2: Еще начинает... духовно не рожден.
1: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
2: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
1: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... «Каждый, кто слышит мой голос, идет за мной», — говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и все стадо было перемешанное. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда на примере этого образа я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
2: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
1: Картинками, да?
2: Да, и не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
1: Да.
2: Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот Он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
1: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
2: Да.
1: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь
2: у меня ассоциация с неспособностью, или точнее с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с таким понятием, как хурма.
1: Да.
2: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
1: Что такое? Да?
2: Знаю.
1: Похож.
2: Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть, в действительности, нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать.
0: Далее в программе.
2: Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
1: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
0: Небо на земле.
1: А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
2: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. одного просил я у Господа, одного просил. То есть
1: это главное желание
2: его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Давид хочет посещать храм Господень, он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем глубоком образе тут появляется вопрос.
1: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно? Только...
2: Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена, из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности... войти во святилище. И ответ только в одном – это знакомство со служением во святилище. То есть знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
1: Вот, и смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы, то есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком. Что именно говорит через святилище? Каков его характер?
2: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит: «Приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость». Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа. Начиная с первого стиха, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально, все у них хорошо.
1: Успех у них, у них все есть.
2: И вот дальше он говорит, стихи 16 и 17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого,

0: чему приводит грех с одной стороны, и как Бог благ с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
1: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет, да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует.
0: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию,
1: да.
0: Смотрите, что происходит. Значит, ну, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот у вас был негативный опыт, да?
1: Да.
0: Что в действительности текст архаичный, много терминов
1: очень
0: непонятных.
1: Очень непонятно, много слов непонятно.
0: Уже трудно этот перевод воспринимать. Все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Ну, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Ну, вот читаем мы более-менее на понятном языке, историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
1: Да.
0: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую. Тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Левия. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже. Это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
1: Да,
0: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
1: Нет, это было давно,
0: что
1: и непонятно, зачем нам это нужно.
2: Небо на земле.
0: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел... святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в пятой главе он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Он говорит об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
1: Да.
0: А это молоко дальше он объясняет. Вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническое.

0: информацию, но когда начинаешь вникать...
1: Да, когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2:10. «И со всякими несправедливыми обольщениями погибающими за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять вот
0: истину.
1: Истину. А вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот... довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программу, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали. То есть можно об этом говорить еще и подробнее?
0: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
1: Да,
0: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
1: О ложном святилище?
0: Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибли, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога. И этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии, и таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
1: Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология. Не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
0: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
1: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий.
0: Когда впервые знакомишься с терминами и так далее, трудно понимать.
1: Да,
0: если человек не рос в семье философов, так скажем, если для него этот язык не стал родным.
1: Все равно.
0: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая вот мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
1: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный. То есть для меня было очень много нового. Я услышала много открытий, было интересных. Но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
0: Трудно измерить точно, но в действительности, когда вот начинаешь вникать,
1: да,
0: то есть понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники, святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы, святилища и многое иное. Там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
1: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
0: Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
1: Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Я слышал и читал множество историй о том, как Господь, внушая чувство тревоги или через определенные обстоятельства, уводил людей оттуда, где им грозила серьезная опасность. Но есть во всех этих историях нечто общее. Почти всегда в них рассказывается также о людях, которые при этом о главном герое таких историй молились. Такой же рассказ мы встречаем и в письме Евгения Константиновича из Котельнич, Кировской области. Он пишет: «Когда в 1941 году началась война, мне было всего 13 лет. Евгений Константинович бросил учебу и пошел работать в механический цех, где в то время начальником был его отец. Их задачей было обслуживание и ремонт электрооборудования на золотых приисках и рудниках. Как-то летом на подстанции отключили электроэнергию. Профилактика. Отец поручил Евгению Константиновичу стереть пыль со щита, где располагались провода высокого напряжения. Евгений Константинович забрался наверх и стал исполнять порученную ему работу. Но не прошло нескольких секунд, как он услышал голос «спустись вниз». И так повторилось несколько раз. Евгений Константинович пишет, что подумал, что его кто-то зовет из мастеров или рабочих. Поглядел в разные стороны, но никого не увидел. И спустился вниз, чтобы узнать, а в чем именно дело. И только он встал на пол, как загорелся свет. Включили электроэнергию. Возраст Евгения Константиновича на тот момент был еще невелик, чтобы он полностью осознавал всю опасность, которой подвергался. Но вернувшись домой, он рассказал всю эту историю своей маме. Мама Евгения Константиновича была верующей. И вот что пишет дальше Евгений Константинович. Ее родной брат был священником, которого расстреляли в сталинские времена. Я и сам в то время уже любил читать Библию и другие религиозные книги. Выслушав мой рассказ, мама сказала: «Я молилась сегодня за вас всех». Она говорила обо мне и двух старших братьях, которые воевали на фронте. Вот так молитва матери спасла мою жизнь. Янченко Евгений Константинович, город Котельнич, Кировская область. Сколько раз уже я говорил в наших программах, но вновь хочу повториться. Молитесь за ваших близких. Не прекращайте никогда о них молиться. Господь слышит.
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: А следующая история – это история чудесного спасения. История избавления от алкогольной и никотиновой зависимости. Пишет ее в своем письме, рассказывает о себе Сапранкова Валентина из Кемеровской области. «Выросла я в неверующей семье. Отец умер рано, и мама растила четверых детей одна. Я была хорошей девушкой. Мне даже казалось, что у меня нет недостатков. Но прошло какое-то время, я стала курить и понемногу выпивать. В 17 лет Валентина вышла замуж. Сначала все было прекрасно. Валентина стала взрослой, сама принимала решения. И это было прекрасно в ее глазах. Ей это, конечно же, нравилось. Но сначала Валентина даже не заметила, что они с мужем стали пить все больше и больше. Со временем появились скандалы, доходившие до рукоприкладства, до драк. Она пишет: «Наша жизнь превратилась в ад. Я напивалась снова и снова, чтобы забыться и ни о чем не думать». А Валентина, как она пишет сама себе: «Я становилась отвратительным человеком». Она пишет: «Не могу теперь даже описать ту душевную муку, которую переживала». Валентина дошла таким образом до отчаяния и твердо решила покончить жизнь самоубийством. Она решительно и твердо выбирала, каким же способом покончить с собой, только бы не жить. И когда эти страшные мысли терзали ее душу, случилось то, что она сама называет чудом. В это время она была в гостях у деда, и дома никого не было. Вдруг неожиданно ей пришла в голову мысль убраться в квартире. Простая мысль. Она начала складывать на столе разбросанные там открытки, письма и обнаружила маленькую небольшую брошюрку. Валентина взяла ее в руки, открыла, стала читать. Она пишет, что сейчас, когда вспоминает это, даже сейчас на глазах наворачиваются слезы. Эта маленькая книжечка рассказала ей о Боге. В тот момент, рыдая, Валентина упала на колени и говорила Господу: «Если ты действительно существуешь, если ты есть на самом деле, помоги мне, избавь меня от алкоголя и табака, спаси меня». Это был крик ее души. Валентина пишет: «Не помню, как очутилась на улице. Вокруг горы, лес, цветы, трава, даже воздух, все стало прекрасным, а на душе было легко и хотелось жить». Она пишет: «Как я не видела раньше этой красоты. Внутри себя я слышала голос: Бог есть, живи, делай добро. Теперь я плакала от радости, что Бог есть, настоящий, живой». Вот так Валентина стала верующим человеком. Начала читать Новый Завет, а самое главное, она очень захотела узнать, каков Бог, как правильно жить в гармонии с Ним. У Валентины было много вопросов. Через месяц Дух Святой привел ее на программу под названием «Так говорит Библия». Там Валентина многое узнала о Боге, раскаялась во всех своих грехах, приняла крещение. Она пишет: «Моя жизнь изменилась, я стала другим человеком. Теперь я ненавижу алкоголь и табак. Хочу сказать всем, кто страдает от этого зла: воззовите Господу всем сердцем. Он любит вас и поможет вам. Посмотрите на мою судьбу. Я не знала Бога. Никто не говорил мне о Нем. Он сам дал мне знать о себе. Он пришел, посетил и спас меня от смерти. Благодарю и славлю Его всей душой. Сопранкина Валентина, Кемеровская область».
3: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

На рубеже веков, в плену земных оков.

каждый удар бича. Ярость палача — это за грех и твой, и мой стекает кровь.

0: кувшина. Кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык глаголивший много закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновидцу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою. Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник, из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средства. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лён и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отварен для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что Он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дафек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустившее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему о четырех фазах брака. Что это за четыре фазы? И все ли переживают эти фазы? Эта тема является для многих открытием. Она дает много ответов на многие проблемы семейные. Но некоторые просто даже не представляют себе, что эта тема может помочь им сохранить брак. И поэтому я очень хотела бы, чтобы вы сегодня, прослушав эту тему, если у вас есть желание сохранить семью, даже если у вас есть проблемы, подумайте, что вы можете сделать до этого. Подумайте, в какой фазе брака сейчас находится ваша семья. Первый секрет этой темы состоит в том, что семья развивается по определенным законам. И если люди не знают об этом, это не значит, что эти законы не присутствуют, не приходят в их семью. Эти законы или периоды брака невозможно ни отменить, ни избежать, ни удалить, ни перескочить. Все равно закономерно приходит первый период, приходит второй, приходит третий и четвертый период брака. Если вы сохраняете семью, вы постепенно будете переходить из одного периода в другой. Сможете избежать распада семьи, а будете сохранять счастливое семейное отношение. А я думаю, что об этом мечтают все. Каждая пара, которая вступает в брак, она мечтает о том, как они будут счастливы. И даже обещают друг другу это. Они говорят: и в горе, и в радости, и в здравии, и в болезни, и в бедности, и в богатстве я всегда буду верен или верна тебе. Но, к сожалению великому, через несколько месяцев, а иногда это бывает даже через несколько недель, семейное счастье куда-то уходит. То ли любовь уходит, то ли они не поняли друг друга. Но больше всего люди понимают, что они неправильно выбрали друга жизни. Это не тот человек, который сделает их счастливыми. И наступает момент, разрушающий брак. Но когда люди идут к браку, у них наступает первая фаза брака. И первая фаза – фаза мечтаний, фаза романтики. Как она проходит? Двое идут к алтарю. Они мечтают, что они будут счастливы. У них есть какие-то представления о браке, о семье будущей. И они это представляют в соответствии с тем, что они знают об этом. То ли через средства информации, то ли по телевизору, интернету. Или они читают книги, романы, газеты, журналы. Они себе представляют, каким должен быть брак. И они представляют роли супружеские в браке. Когда они это себе представляют, конечно же, они думают, что у них будет самое лучшее из всего того, что они знают. Больше всего информации молодые люди, которые идут к браку, несут с собой из родительских семей. И если у них родители дали им какую-то информацию о том, как папа должен относиться к маме или мама к папе, дети вырастают в этой семье, и они несут эту модель с собой в их новую семью. Так же, как родительская семья, если она была благополучной, они стараются эту модель применить и в своих семьях. Но не всегда она бывает благополучной. Тем более двое идут к одной точке, к браку, и у них у каждого своя модель. Они выросли в других семьях, они многое не знают друг о друге. Они не знают тех подсознательных моделей, которые уже накопились в одной и у другой личности. Многие информацию берут от знакомых, от друзей, по наблюдениям своим, из кинофильмов. И вот наступает эта первая фаза брака. Они вступили в брак, они пообещали друг другу и идут счастливые. Конечно же, первое, что они хотят сделать в первой фазе брака – осуществить мечту. Девушка мечтает о том, что молодой супруг, за которого она вышла замуж, это многообещающий молодой человек, будущий бизнесмен. Можете представить себе, какая у нее мечта? Она мечтает, что у нее все будет, он ее обеспечит финансово, они будут вечера проводить вместе, вечер со свечами, отдых где-то на каких-то островах, какие-то прекрасные места, они будут там вдвоем. Девушка об этом мечтает. Молодой человек до брака и уже в первой фазе брака мечтает о том, что жена его будет встречать, что он будет приходить. И теперь не так, как было раньше. Он будет вставать по утрам, она ему будет готовить завтрак. Они будут мило прощаться и ожидать друг друга встречи до вечера. Но когда они начинают жить вместе, вот как часто есть такая поговорка «быт съедает любовь», они сталкиваются с бытом. Но самое интересное, что когда они думают и хотят воплотить свою мечту, то первая фаза брака, она даже и не разрушается вот этими бытовыми вопросами. Но так как это две личности, которые вступили в один союз, то мнение каждого, что позволительно, ведь каждая личность имеет право на свое мнение. Они проявляют свое мнение. И вот у них появляется немножечко такое при наблюдении разочарование, немножечко даже раздражение. Но при первой фазе брака они проявляют неимоверную осторожность. Они не хотят ранить друг друга. Они хотят проявить понимание и доказывают все время, что они любят друг друга. Они смущаются, и если они видят что-нибудь не то, что делает второй человек, вторая личность, они просто в смущении думают,

такие романтические, интересные слова, которые определяют их отношения. Они счастливы. И в этих словах говорится только радость, ничего того, что может смутить или развести их в разные стороны. Сколько же длится такой период? Длится он в разных странах по-разному и в разных государствах, в разных семьях. Немножечко оно растягивается от 7 дней одной недели до 5 лет. Но среднее можно на время взять около 1 года. Но чем дальше мы наблюдаем за этим состоянием молодых семей, тем наблюдение грустнее. Почему? Потому что укорачивается период фантазии, брака счастливого и мечты. Если раньше супруги могли мечтать и романтические отношения длились до 5 лет, то сегодня все больше и больше сокращается этот период до нескольких месяцев и даже до нескольких дней. Я наблюдала одну пару, с которой я была знакома, когда они женились, как они были счастливы. Они, между прочим, еще и долго встречались, около 2 лет. Они поженились, были счастливы, были в романтике, неимоверные отношения, которые приводили их в восторг. Но с грустью я заметила, что через 7 дней они на своей же той же машине, на которой они приехали из ЗАГСа, они уехали опять в ЗАГС разводиться. То есть их отношения длились вот в этом периоде романтики всего лишь 7 дней. Но, к счастью, это была только такая одна пара, которая могла вот себе такое позволить. Но плохо то, что эта молодая пара уповала только на то, что они любят друг друга, и они понимают друг друга, и давно знают друг друга. Они не прослушали весь курс добрачных отношений. Они подумали, что они сами справятся с любыми обстоятельствами, которые их встретят. Они ведь любят друг друга. Но давайте посмотрим, что же происходит дальше. Если супруги видят что-то неудовлетворяющее их в браке, они через некоторое время, накапливая свое раздражение, неудовольствие тем, что происходит со стороны другого человека, переходят в следующую фазу брака, когда они начинают привыкать друг к другу и открыто говорить об этом друг другу. Уже смущения нет, осторожность уже не работает, они уже привыкли, пообщались хорошо друг с другом, а если это прошел год, а то и два, то теперь уже супруги готовы говорить то, что их не удовлетворяет в браке. И поэтому смущение уже уходит на второй план. А что приходит? А приходит разочарование в том, во второй фазе брака, потому эта фаза и называется фазой разочарования. Приходит состояние, когда человек должен что-то исправить, и он начинает это делать. То есть он видит, что его мечта не сбывается. Давайте мы посмотрим на примере этой молодой пары, о которой я говорила в первой фазе брака. Молодая пара, девушка прекрасная, очень красивая, которая мечтала выйти за красивого юношу, и она вышла за него замуж, будущий бизнесмен. Как происходит их жизнь, если уже прошло, например, полгода, и он наблюдал за этим, что происходило в доме? А происходило вот что. Девушка на свидание приходила чрезвычайно хорошо ухоженная, красиво одетая, и он и любил ее очень. Когда они встречались на свиданиях, она была само совершенство. И вот, когда они уже начали жить в семье, она вставала утром и по той же программе, потому что муж должен быть встать тоже, идти на работу, и поэтому девушка вставала, или молодая жена, садилась у зеркала и наводила тот же порядок, который у нее был, когда они встречались. То есть она сидела у зеркала, она делала прическу, она делала все, чтобы перед ним предстать в совершенной красоте, так же, как это было раньше. А в это время муж ожидал завтрак. Она думала, что она так сделает на себе все, что нужно, а потом пойдет сделать завтрак. А он топтался возле двери, возле кухни, чтобы это скорее было. Сначала это его приводило в умиление, а потом в раздражение. И когда, в конце концов, ему это надоело, и он говорит: «Слушай, ты можешь сделать мне завтрак, а потом сиди хоть целый день у зеркала?» Она говорит: «Как? Я же это делаю для тебя. Я хочу быть красивой». А молодой человек говорит: «А мне это не надо. Совершенно. Мне нужно сейчас завтрак, и я должен идти на работу. Ведь надо зарабатывать деньги, а красоту будешь наводить потом». Она в слезы, на кухню, закрылась там.

Нет, ее нет, нет, нет. Что делает муж? Он берет свои вещи, стукнул дверью и ушел. Она завтрак приготовила, выходит, его уже нет. Она опять в слезы. Если это повторяется даже 2-3 раза в неделю, можете представить, какие отношения у них развиваются дальше. Но тогда она думает, ну, я теперь сделаю для него сюрприз. Когда он придет с работы, я буду стараться сделать что-то такое романтическое, чтобы загладить то, что было утром. Он сказал, что придет в 7 часов вечера. Поздновато, она подумала, но ничего, пусть будет 7. Но 7 часов его нет, 8 часов его нет, 9 часов его нет. А вы, наверное, все знаете, как работают бизнесмены. И когда они приходят домой. И вот она ждет 10 часов, она зажгла свечи, она сделала какие-то приготовления, приготовила какое-то красивое блюдо, а его все нет. А он же бизнесмен, а у него какие-то договора, а у него какие-то встречи, а он не может прийти вовремя домой. А так как он был сердит на нее утром, значит, он ей не позвонил. И вот 11 часов, никого нет, она опять в слезы. Потушила свечи и легла спать. И тут где-то в 1:00 слышит она, что открывается дверь. Конечно, между ними как бы пробежал кот. Пробежало несчастье, пробежало недовольствие. И самое главное, что мы говорим, разочарование. Получилось не то, о чем они думали, о чем они мечтали. И это приводит к очень плохим последствиям, потому что они не могут привести эти отношения в норму. Что же получается потом, когда они, наконец, приходят вместе, может быть, это в постели, может быть, опять это утром. Длительное объяснение. Это характерно для второй фазы брака. Длительное объяснение. То есть они один со своей стороны очень долго объясняет. Они друг другу толкуют. Они иногда на повышенных тонах разговаривают. Что и приводит к не очень хорошим отношениям. Они начинают разочаровываться в браке. Они начинают пытаться изменить ситуацию. Он ей ставит, например, ультиматум. Встаешь с постели утром, готовь мне завтрак, потом сиди, сколько хочешь. Она ему тоже ставит ультиматум. А ты, если не придешь в 6 часов, я уезжаю к маме. И вот такие ультиматумы, которые они говорят друг другу без стеснения и без каких-то предосторожностей. Они уже прямо говорят друг другу. И накапливается все больше и больше состояние раздражения друг на друге. Это характерно для этой второй фазы брака. Идеалы, о которых они думали, постепенно тают и уходят. И вот теперь, когда мы спрашиваем эту пару, скажите, пожалуйста, как вы можете характеризовать свой брак? А эта фаза длится иногда до 10 лет. Вы представляете себе, если каждый год увеличивается состояние раздражения, недовольства на супругу, и никто даже иногда и не выдерживает такую длительную атаку. Поэтому что случается каждый, вот то, что мы говорим, спрашиваем, как вы можете характеризовать свой брак? Они говорят, ужас, это ужасно. Куда я попал? Другой характеризует, я в ловушке. Это совершенно не та женщина или не тот мужчина, о котором я мечтал. Все плохо. Вот такая характеристика, если спросить у них одним словом охарактеризовать свои отношения. Неужели нет выхода? Выход-то есть. Но что решают супруги? Что они не туда попали. Они решают, что нужно таки сесть в машину и идти подавать заявление на развод. Кто же первым будет подавать на развод? Тот, кто больше разочарован и раздражен. Кто не умеет управлять ситуацией, тот это решает раньше. Сейчас мы видим такие наблюдения наши, что из 100% разрушенных браков или тех, кто подает на развод в браке, 70% инициаторами являются женщины. Почему? Потому что они более эмоциональны. Они не умеют управлять своими эмоциями, они не скрывают их. И поэтому, когда приходит вот этот момент разочарования, они в гневе в своем, в смущении, в раздражении, они говорят, зачем оно мне надо? Бежит сразу в ЗАГС, подает заявление на развод, и все, семья распалась. Но есть ли выход из этого? Есть. Выход есть. И что же служит тому, чтобы выйти из этого ситуации, этой второй фазы брака? Дело в том, что фаза разочарований неминуема в каждой семье. Без нее обойтись невозможно. Вопрос только, почему?
А вот почему. Мы говорили о том, что в первой фазе брака молодые приходили со своими моделями. Что у них там организовалось с самого детства до взрослого состояния у обоих. И когда они сошлись в брачном союзе, эти модели начали выкладываться. Но они разные были, они сталкивались. А если что-то серьезное сталкивается, это гром и молния, это искры летят. Вот то и случилось во второй фазе брака. Ну а что же надо делать? Да дело в том, что если модель у одного и у второго, и она очень далека друг от друга, и столкновение происходит, чем резче отличаются модели, тем больше столкновения. Но это полезно и нужно. Почему? Потому что эти модели должны разбиться. Они должны уничтожены быть. А что же останется? А вот теперь, когда они это поймут, они оставят все то, что они принесли в свои семьи, свои мечты, свою романтику, свои какие-то представления о том, как будет муж со мной поступать или как жена будет что делать. Это разные личности. Они не похожи ни на мам, ни на пап ваших, ни на дедушек и бабушек. Это своя определенная культура, которая пришла в вашу семью. Что же надо делать? Из этих обломков, из этого всего того, что вы знаете, что вы умеете, и что вам нужно еще научиться, вы творите одну свою модель. И это новая модель, которая будет уникальной моделью, которая будет способствовать тому, чтобы вы нашли свое личное отношение к жене не так, как ваш папа относился к маме или мама к папе, а так как эта личность требует к себе отношений, почему и муж уже не будет поступать так, как папа, а так как он решит, что это лучше будет для этого семейного круга. Точно так же и жена. Она начинает разрушать ту модель. Она уже не кричит мужу: «Моя мама никогда этого не делала, и я не буду этого делать». А она думает, и это спасительная мысль, и вы ее запомните. Что я могу сделать, как я могу измениться, чтобы этот человек со мной рядом был счастлив? А для мужа спасительная мысль. В чем я могу измениться, чего я не должен делать, и что я должен сделать, чтобы эта женщина со мной рядом была счастлива? То есть изменения начинаются не с другого, а с себя. Чем отличается вторая фаза брака? Тем, что каждый думает о том, как бы изменить другого. Каждый думает о том, что он не должен делать. Почему ты это делаешь? Я ненавижу тебя за то, что ты так делаешь или так делаешь. А вот ты не должен это делать. А вот теперь наступает фаза, когда каждый думает, что же я могу изменить в себе. И это спасет брак. Именно вот эта одна мысль. Ко мне однажды пришел человек на консультирование, у которого трагедия жизненная была, хотя сейчас это уже не считается большой трагедией. У него было разрушенных 5 браков. И вот теперь в 6-й раз он пришел к тому, что нужно как-то все-таки создать брак. И он нашел женщину, познакомился с ней. И когда они еще не поженились, как у него начались проблемы с ней. И такие отношения более резкие. Вот они перешли до женитьбы уже во вторую фазу. И когда это случилось, он взялся за голову и говорит мне: «Ну как мне не везет? Все женщины такие скверные, такой ужас, что случилось с женщинами?» И он пришел ко мне на консультирование и рассказал вот эту ситуацию. 6-й брак, и все неудачные. Или я что-то не понимаю, или это все женщины такие стали на земле уже. И вот мы разобрали с ним вот эту тему. И когда дошло дело до вопроса, что вы хотите изменить в себе, вот тут он начал задумываться. Я, говорит, никогда не думал о том, что я должен измениться. Я всегда требовал этого от другого, от женщин. Но ему-то женщины попали, что они тоже этой темы не слышали. И что себе нужно изменяться, они тоже не знали. Они требовали от него того, как у них было представление, что муж должен делать, чего он не должен делать. И это привело к большому конфликту до тех пор, пока человек не задаст себе вопрос, что я должен изменить в себе, до тех пор никакого счастья, никакого сотрудничества в браке не будет. И вот спасительная мысль пришла нашей молодой паре. Что я могу изменить? Что я должен делать? И вот тут наступает момент переломный, когда они из второй фазы брака переходят к третьей фазе брака. И как же эту фазу обозначить?
очень хорошо фаза открытий и исследований. То есть, что человек открывает? Он для себя открывает, что выход есть, не все так плохо. Надо только кое-что изменить. И что же надо менять? И вот жена задает себе вопрос. Наша жена, которую мы взяли как оригинал для исследования нашей темы. Молодая женщина подумала, а давай-ка я утром встану, просто причешусь так, приведу себя более-менее в порядок и беру на кухню, чтобы можно было приготовить мужу завтрак. И к его такому состоянию удивления привело то, что когда он вышел из ванны, на столе горячий завтрак был. А жена была просто красиво убрала волосы, и никакого макияжа на ней не было, никакой косметики. Он так обрадовался, что он подошел к ней, молча поцеловал ее и сказал: «Ты умничка». Она сразу поняла, почему. Потому что она изменила себя в этом отношении. Это был маленький, но первый шаг к тому, чтобы изучить вот эту схему работы своего изменения. Что ему неприятно и что она должна изменить в себе. Второе у нее было такое качество. Я просто привела вам пример существующей и живущей семьи. В самом деле эта семья существует. Она была очень медлительна. Она очень долго собиралась, она очень медленно это все делала, а он был очень шустрый человек. И когда он уже стоял у двери, готовый выйти, она еще там копалась. Это его вызывало в нем страшное недовольство и раздражение. И вот он все время ей говорил: «Ну ты можешь быстрее, ну ты можешь быстрее». Она не может быстрее. Вот не получается у нее быстрее. И тогда эту ситуацию решил исправить сам муж. И что он сделал? Он спросил: «Что тебе нужно сделать для того, чтобы через 10 минут ты была готова?» А она ему говорит: «Ой, я должна эту вот сумку собрать вещи, вот эту вот приготовить пищу, вот эти вот все с собой, это собрать, это распределить». Он тогда говорит: «Хорошо, ты делай это, а я делаю это». И он изменил себя. Всегда он стоял у двери и всегда кричал на нее: «Ты долго будешь? Сколько я могу тебя ждать?» А теперь он изменил себя. И что он решил? Он решил ей помочь, чтобы это было быстрее. То есть он изменил себя. Он начал изменяться. И это именно эта мысль спасительная, когда она пришла, они перешли медленно в третью фазу брака, которая длится тоже около 10 лет, когда они открывают друг друге вот этот правильный подход, чтобы не раздражаться, а как-то примениться друг к другу. В народе этот период называется притирка. Но это может быть и правильно. Они притираются друг к другу, чтобы гладенько подходить и не ударять друг друга, чтобы не было искр, чтобы не было раздражения. Фаза открытий – это замечательная фаза, когда ситуация заставляет все-таки, вы хотите сохранить брак, и вы не можете себе решить: так вот, все, меняю жену или меняю мужа, этот не такой, как я себе представляла. А вы ищете возможности сохранить брак. Уступка и желание выслушать. Когда человек обладает не тем темпераментом, который у вас, если вы быстрый, вы очень быстро можете решить все проблемы, то есть люди, и надо уважать это. Есть люди, которые не могут так быстро это сделать. Они просто медленно думают, медленно делают. И когда другой человек в браке понимает это, он открывает для себя мир новый. Какой? А оказывается, если он тоже помедленнее будет делать, он будет меньше ошибочных шагов делать. И он начинает учиться у другого человека делать все медленнее и подольше чуть-чуть думать. И он это начинает как открытие для себя и для спасения своего брака применять. Можно говорить с любовью: «Ты знаешь, меня очень раздражает, просто я недоволен, когда ты так медленно вот это все делаешь. Я тебе давай помогу, а ты давай это все делаешь быстрее». Жена может подумать и сказать: «Хорошо, давай попробуем». То есть они открытие сделали, что вот так вот будет решение самым лучшим. И вот что интересно, результат какой? А результат интересный. Вот те различия, которые во второй фазе брака вызывали раздражение и неудовольствие, которые служили причиной гнева, причиной конфликтов, крика, слез, убегания к маме, оставления, угрозой развода, теперь в этой фазе брака оно вызывает интерес. Почему этот человек так медленно это делает? Видно, аккуратнее делает. И начинается исследование по этому вопросу. А может быть, и мне стоило бы обратить на это внимание. И проблемы взаимоотношений начинают решаться.
конфликтов становится меньше, потому что человек не предъявляет каких-то таких резких требований, и у второго человека не появляется желание сопротивляться. И эти конфликты уходят все дальше и дальше. Третья фаза брака – это фаза исследований, что я еще могу сделать для того, чтобы спасти брак. Такое поведение в браке приводит к очень интересным результатам. Эмоции начинают успокаиваться. Не все то, что раньше вызывало раздражение, в этот период брака вызывает какую-то отрицательную эмоцию. Наоборот, оно вызывает интерес к исследованиям. И наступает, наконец-то, четвертый период брака, только после третьего, после открытий и исследований. Четвертая фаза брака – это фаза глубины и праздника брака. Это результат той работы, которая была проведена в течение третьей фазы брака. Но если вы посчитаете все годы, которые были потрачены для того, чтобы прийти к этой четвертой фазе, то у нас получится 5 лет первой фазы, 10 лет второй фазы, 10 лет третьей фазы. И это что? Точка определенная. Серебряная свадьба. Оказывается, люди, которые медленно шли по этому пути, они только после серебряной свадьбы начинают ощущать, что такое брак. Вот некоторые так и делают. Они сами себе затягивают эти фазы брака, и оказывается, в периоде праздника брака только с сединою на голове. Ведь можно это все как-то было быстрее решать. Чем же отличается четвертая фаза брака? Во-первых, это фаза, когда двое понимают друг друга. И отличается это тем даже не то, что они просто понимают, когда кто-то что-то делает, а они предугадывают, что вторая половина сделает или скажет, как она среагирует на то или на другое. И то, что они предугадали, у них вызывает положительные эмоции. И они говорят даже другим людям: «Я так хорошо знаю свою жену, сейчас к ней не подходи, ничего не говори. А вот когда вот это вот пройдет и пройдет там минут 20, вот тогда вот так и так скажешь». Почему это возможно предугадать? Потому что они в третьей фазе брака, они изучили друг друга. Там было исследование. А теперь четвертая фаза – это наслаждение брака. Теперь им не надо долго говорить. Они даже иногда понимают друг друга с одного слова или даже взгляда. И это бывает именно в четвертой фазе брака. Я иногда, когда у нас уже период был где-то около, после 25 лет с мужем, ко мне приходили люди, которые хотели поговорить с моим мужем. А я знала, что вот сейчас он пообедал, и он ушел в комнату, в спальню, и дверь закрылась. И они говорили: «Можно с Виллисом Станиславовичем поговорить?» Я говорю: «Да, а вы можете пройти к нему?» Он говорит: «Может, он спит?» Я говорю: «Нет, он не спит. Откуда вы знаете?» «Я знаю, что он не спит. Он сейчас лежит на диване, и на левой стороне, и газета в руках». «А откуда вы знаете? Вы же туда не смотрели. Я знаю, что он делает». И когда они открывали и постучали, и он точно вставал с дивана, именно левой стороной своей упираясь. Почему? Ну, за эти годы это мелочь такая маленькая. Ну, у некоторых вызывало это большое удивление. Откуда я знаю? Я знала, что сказать, когда сказать, сколько надо говорить, о чем говорить, о чем не говорить. Вот это и есть четвертая фаза брака. Но самое интересное, что в этой четвертой фазе брака, если посмотреть вторую фазу брака, и вы вспомните, что там было главным, то, что вызывало раздражение, то, что вызывало гнев, которое вызывало ненависть иногда даже, и люди друг другу кричали: «Я ненавижу тебя за то или за другое». Когда это все успокоилось и наступила четвертая фаза брака, то оба супруга в восторге друг от друга именно по этим, этой разнице, которая есть между ними. То, что вызывало раздражение, теперь вызывает полный восторг. Но это будет только в четвертой фазе брака. А до него-то надо дожить. И вот как дожить, вот эта тема и помогает нам, как перейти туда, к той желанной фазе, четвертой фазе брака, которая вызовет так много хороших эмоций. Очень близкие отношения.
И они понимают, что раньше, когда они начинали брак, они многое делали не так. Они это помнят, они это знают и стараются проявить друг другу как можно больше теплоты и любви, и понимания. И вы, наверное, видели. Идут старенькие люди по дороге, по центральной улице. Они еле передвигаются, обоих палочки. Но одной рукой они держат друг друга. Они так мило говорят, они так ухаживают, они помогают перейти какие-то там ямочки, ступенечки, что-нибудь, они помогают друг другу с такой любовью. Когда старенькие идут, все любуются этой парой. Когда молодые, то они любуются друг другом только в первой и в четвертой фазе брака. Но вопрос такой, а как сделать так, чтобы первая фаза не оканчивалась быстро, вторая и третья проходила побыстрее, и перейти к празднику брака. Возможно ли это? Возможно. Только для этого нужно знать эту тему, что в браке существует 4 фазы. И когда мы вступаем в первую, мы должны уже знать, что придет обязательно вторая фаза брака. Она без нее никуда. Вы обязательно перейдете в эту фазу, когда вы должны свою модель разбить и построить новую, уникальную модель, которая будет только для вашей семьи. Когда вы это поймете, вы начнете эту работу намного раньше. И не нужно будет долго ждать, чтобы сказать себе: «Я это не буду делать, потому что это неприятно моему супругу или супруге». Но давайте мы зададим себе вопрос. А если человек не учитывает этих 4 фаз, что он будет делать? И что сегодня делать? Почему у нас такой большой процент разводов в семье? Человек разводится, потому что он попал не туда, потому что ему плохо с этой... Это ужасное состояние, вторая фаза брака. Они подали на развод. Оба опечаленные, сердитые, ушли друг от друга. Оба начинают строить новую семью. Нашли себе супругу или супруга, начали создавать семейные отношения. Все прекрасно. И обычно эти люди говорят: вот эта женщина моей мечты, или это тот, о котором я мечтала всю жизнь. Приходят они, вместе свой очаг создают. К чему они придут после того, как первая эта фантастическая, романтическая фаза окончится? К чему они придут? Ко второй фазе брака. И опять они решат: это совершенно не тот человек, о котором я мечтал. И опять разрушают. К чему они теперь будут идти? Опять начинать сначала, опять с первой фазы брака. Если человек это не учитывает, он множество раз может поменять супругов, и это не приведет к счастливому браку. Некоторые в какой-то период начинают понимать, что-то не то. И когда они начинают менять себя, вот тогда приходит то, о чем они мечтали. Они начинают строить новый брак уже совершенно по-другому. А этот мужчина, который был у меня на консультировании, который создавал 6-й брак, когда он услышал эту всю тему, он сказал: «Да, если бы я знал эту информацию, тогда, когда я женился первый раз, я бы никогда не расстался со своей первой женой». Оказывается, для него было только важно вот что узнать. Что нужно строить счастье, не просто принимать, не просто исследовать, а менять себя, менять свои понятия, менять свои подходы к другому человеку. И если бы он это знал раньше, конечно бы, брак бы не был разрушен. И существует очень интересное библейское правило, которое может сохранять наши семьи. И это правило я советую вам запомнить навсегда. Никогда не допускайте мысли, что ваш брак – ошибка. То есть, если вы вступили в брак с человеком и пообещали, что до смерти я буду верен тебе в болезни, в радости, в горе, и в скорби, и везде, я всегда буду рядом. Если вы это пообещали, идите с этим лозунгом, и с этим выводом, с этой мыслью и целью со своей супругой или со своим супругом. И никогда не допускайте мысли, что это не та женщина. Ведь от этого будет зависеть счастье вашего брака. И от этого зависит будет, как вы переходите из одной фазы брака в другую фазу. Ведь от романтики, от мечты переход только бывает в раздражение.
Только то, что вы увидите негативы, какие человек открывает в близком сотрудничестве друг с другом. И представьте себе, что вы, пообещав, идете из первой фазы брака, переходите в фазу разочарования, что должно быть, что вы знаете, что это так будет, и вы начинаете сразу искать выход. Вы начинаете сразу думать, что я могу изменить. Вы начинаете строительство новой модели. Вот эта фаза разочарования не длится 10 лет. Она тогда сокращается до минимума, и можно эту фазу сократить до 1 года. Даже до 1 года. Вы переходите активно из второй фазы брака, когда вы видите, что это действительно плохо, надо что-то менять, и вы меняете. Еще 1 год добавляется. И так получается, что от вашей свадьбы до окончания третьей фазы брака проходит всего лишь несколько лет, и вы вступаете в счастливый 4-й период брака. Период фантастической любви, когда двое любят не только уже, когда вы с клюшками ходите, а вы молодые, счастливые, и вы понимаете, что вы все сделаете для этого человека, друг для друга, чтобы осчастливить другого человека. Итак, правило, которое сопровождает пару от самого первого шага в семейной жизни до последнего шага. Никогда не допускайте мысли, что вы ошиблись. Применяйтесь к этому человеку. Можно говорить о многом, что есть такие причины, которые не дают возможности сохранить брак. Но это нужно исследовать, это нужно обдумать. Нужно применить со своей стороны все, чтобы спасти брак. И только тогда решать вопрос о том, можно ли существовать дальше вместе или нет. Я не говорю о том, что абсолютно все браки должны быть спасены. Есть такие браки, которые даже страшно спасать, когда есть угроза для жизни, когда есть насилие в семье, тогда невозможно говорить любой ценой «спасайте брак». Там возможны другие варианты решения, и об этом мы будем говорить немножко позже, в другое время. А сейчас я хочу напомнить вам, что брак и счастье семейное в ваших руках. Вы можете сделать брак, изменив себя счастливым. И вы можете остаться такими, какие вы есть, не думая о другом, хорошо ли ему с вами, плохо ли, можно что-то изменить или нет. Вы об этом не думаете. Знаете, что другому человеку рядом с вами будет очень неуютно. То ли это женщина, то ли мужчина, это не имеет значения. Вы пойдете навстречу друг другу, и вы сделаете этот путь красивым, счастливым, радостным. И если придет к вам такое решение, даже если сейчас у вас не очень все хорошо в семье, попробуйте применить вот этот материал о 4 фазах брака. И я думаю, Господь благословит ваши усилия, и вы сделаете свою семью счастливой.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Что в вашей жизни является главным? Многих волнует эта проблема. В Священном Писании есть текст, который четко отвечает на вопрос, что в жизни главное. Сегодня мы беседуем об этом с доктором богословия Юрием Николаевичем Друме. Юрий Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я рада вас приветствовать в нашей студии. Я думаю, у каждого человека свой ответ на этот вопрос. Что для него в жизни главное? Одни люди говорят, главное – это любовь. Другие люди считают, что главное – это в этой жизни не потерять себя, реализовать все свои силы, все свои возможности творческие, допустим. Другие считают, что в жизни главное быть успешным, быть счастливым. В Священном Писании свой ответ на данный вопрос. Вот что Библия называет главным?
3: Действительно, у каждого человека свое представление о том, что есть главное. И этот список можно было продолжить, как люди отвечают на этот вопрос. И, конечно, когда мы слышим так много мнений по одному вопросу, необходимо найти какой-то ориентир, какую-то систему координат, чтобы, во-первых, оценить все эти ответы, а во-вторых, найти оптимальные из них. И поскольку есть Священное Писание, поскольку существует Бог, который дал слово свое человеку, необходимо обратиться к этому источнику и посмотреть, что же там написано о главном. И здесь, кстати, я тоже мог бы сказать относительно того, что теологи между собою редко соглашаются относительно многих положений Священного Писания. И многие богословы, интерпретаторы Библии видят по-своему главные темы этой книги. Но вот стих, который я сейчас прочту, представляет собой одно из редких исключений, потому что в этом стихе содержится слово «главное». И если стих говорит, Библия говорит, что это главное, то здесь уже отступают назад все теологи, все интерпретаторы, поскольку двух мнений быть здесь не может.
2: То есть а тут здесь написано, прямым текстом написано «главное то-то».
3: Да, давайте посмотрим вместе. Прочитаем. Это книга притчей Соломоновых, 4 глава, 7 стих. И здесь написано «главное – мудрость». «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Вот это главное. Священное Писание говорит, что есть главное в жизни. Конечно, здесь возникает вопрос, и не один вопрос. А прежде всего, ну хорошо, главное – мудрость. А что такое мудрость? И Священное Писание отвечает и на этот вопрос. Причем многократно. В различных книгах, в различных жизненных ситуациях Библия открывает нам, что такое мудрость. Но начать хотелось бы с того, что я хотел бы просто напомнить, кто и кому говорит эти слова. Дело в том, что когда мы читаем книгу «Притчи Соломоновых», мы видим, что она представляет собой наставление, которое отец дает своему сыну. Отец напутствует сына, отец учит, отец видел жизнь, отец многое пережил сам, испытал. И уже на основе богатейшего жизненного опыта учит своего сына, как тот может избежать тех ошибок, которые совершил он сам. Речь идет о Давиде и его сыне Соломоне. Так вот, если мы прочитаем хронику взаимоотношений, вообще хронику царств, древнеизраильских царств, мы увидим, что Давид прожил очень бурную жизнь. В его жизни было все. И, по-видимому, когда настал момент более серьезно отнестись к тому, что же он передаст в наследие своему сыну Соломону, он, переосмысливая свой жизненный опыт, нашел, что самое главное, что хотелось бы ему передать, что следует усвоить его сыну Соломону, это мудрость. И несмотря на то, что можно было бы усвоить многое другое, потому что Давид вел не всегда примерный образ жизни. Соломон, тем не менее, извлек урок из наставления отца и прислушался к его совету. Можно было бы сказать здесь, что в этой же главе, в 4 главе, в стихах 4 по 6, более пространное содержится объяснение. И говорится: «И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя». Люби мудрость, люби наставления, люби заповеди. Что интересно, когда Соломон уже был в более зрелом возрасте, Давид на склоне лет своих уже находился и понимал, что ему предстоит проститься с царством, с властью, с престолом, и он хотел передать по наследству власть и престол Соломону. Вот в то время написано, но это уже в другой книге написано Библии, в третьей книге царств, мы читаем в третьей главе, в пятом стихе, что «в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе». Вы представляете, какой эпизод? Вам является Бог днем ли, ночью ли, и говорит: проси, что дать тебе.
2: Интересно, вот этот сюжет библейский напоминает чем-то, наверное, тайное желание каждого человека, когда к нему является, допустим, какая-то, может быть, сказочная фея, и говорит: я исполню любое твое желание, попроси, что ты хочешь, и все будет сделано. Наверное, у каждого человека есть такая тайная мечта, чтобы вот его желание осуществилось.
3: Да, мечта есть тайная, есть мечты явные. Мы прилагаем все силы для того, чтобы их реализовать. То есть мы не мыслим своего будущего без достижения той или иной цели. Иногда мы делимся этим с нашими друзьями, близкими, а иногда вынашиваем глубоко, где-то в тайниках сердца своего, в душе своей, никому не говорим, но мы понимаем, что если... Я понимаю, что если я этого не достигну, то я как человек, как личность не состоялся. И у каждого свое, и каждый по-своему отвечает на этот вопрос. Наверное, люди и в правительстве тоже думают об этом. И любой человек, то есть мы созданы так, у нас есть это горячее желание осуществить что-то, достичь что-то великое, значимое. И что интересно, когда Бог явился во сне ночью Соломону, и сказал: проси, что дать тебе. Я не знаю, растерялись ли бы вы или я, но, не знаю, Соломон не растерялся. Он не сказал даже: Господи, дай мне подумать. Господи, дай мне время посоветоваться с родителями или с семьей, или с кем-то. Дай мне время подумать. Нет, он этого не сказал. У него ответ был наготове. Вот это самое важное, что хотелось бы подчеркнуть, что он вынес из этого воспитательного процесса, из диалогов, продолжительных бесед со своим отцом, он вынес самое главное, что главное – это мудрость. Поэтому, когда он услышал такой вопрос, он тут же говорит Богу, говорит: «Дай мне сердце разумное». Хорошо, а что такое сердце разумное? Что значит сердце разумное? Что значит мудрость? И он уточняет и продолжает: чтобы судить народ твой, то есть чтобы совершать правосудие, чтобы господствовала правда в народе, и чтобы я мог осуществлять ее, реализовывать праведность твою, правду твою в народе твоем.
2: Соломон же был царем, он был правителем страны, поэтому конечно, для него было важно не какие-то там важны были не какие-то личные, может быть, мелкие какие-то просьбы, а то, что было, в общем-то, связано с его царством, с его правлением, народом, обществом.
3: Да, и у него не было парламента, у него не было конституционного суда, у него были все полномочия, то есть от человека, от одного человека зависело очень много, если не сказать все. И вот от настроя этого человека, от системы ценностей, которые он исповедует, от того эталона нравственного, который в сердце его, зависит жизнь и благоденствие целой нации. Точно так и сегодня. Так вот, Соломон дальше говорит: «Дай мне сердце разумное, чтобы я мог различать, что добро и что зло». То есть мудрость в высоком смысле, в исконном смысле этого слова означает способность человека различать добро и зло. Это не следует понимать как способность человека из 5 рублей сделать 10 рублей. Или как сухим выйти из воды. Или какая-то изворотливая жизненная, или какая-то хитрость, или еще что-то. Нет, мудрость – это способность человека различать добро и зло.
1: Открытая книга.
2: Юрий Николаевич, а как это понять? Различать добро и зло. Вроде бы мы все отличаем черное от белого, плохое от хорошего. Знаем мы с детства, что такое хорошо, что такое плохо. Собственно, вот более обширное, более широкое понятие мудрости. Какое добро, какое зло, о чем идет речь?
3: Если бы все было так просто, Юля. Если бы все было так просто. Я думаю, что наша повседневная жизнь есть доказательство того, как все неоднозначно. Как все перепутано, как то, что для одних бело, для других черно, как один человек для кого-то герой, а для других преступник, и то, что для кого-то добродетель, для другого преступление. То есть все на самом деле очень перепутано. Все, и сколько бы уточнений, сколько бы поправок не вносились в различные статьи там, и Уголовного кодекса, и многих других законодательных или там других актов, постоянно вот эта машина правовая работает над тем, чтобы уточнять, чтобы переписывать, чтобы как-то помогать все-таки человеку, обществу различать добро от зла. И то, что было добром вчера, становится злом сегодня. И наоборот, мы жили вот в этих метаморфозах, мы были свидетелями этого очень, очень часто. И ребенок, конечно, на каком-то уровне, в каком-то возрасте, детки, может быть, более, ну как, за чистую монету принимают, что это добро, это зло, для них мир еще в черно-белых тонах. Но даже два ребенка, играясь вместе и не поделив там что-то, игрушку или там в песочнице, пространство между собой, каждый приходит со своей правдой, и каждый жалуется на другого. Вот. Поэтому на самом деле вопрос очень актуальный и всегда будет актуальным, потому что мы живем в мире добра и зла. И нет мира, где было бы только добро, нет мира, где было бы только зло. Может быть, на какой-то планете, но не на нашей, по крайней мере.
2: Действительно, так много в жизни пограничных ситуаций, когда тяжело определить, прав этот человек в данный момент или виноват. Он абсолютно прав или он абсолютно виноват.
3: Да.
2: К тому же в каждом человеке живут и добро, и зло. Есть и греховные наклонности, есть и побуждения благие.
3: И Соломон это очень остро чувствовал. Это было в его сердце. И когда он стоял перед задачей создания, скажем, программы государственного управления, когда он смотрел на народ, он знал историю этого народа, он нравы этого народа знал. Он понимал, с кем ему придется дело иметь. И поэтому, оказавшись вот в этой ситуации, когда Бог говорит, проси, что дать тебе, он не просит ни о чем другом, а просит о мудрости, о способности различать добро и зло. И вот дальше посмотрите, как Бог отвечает в 11 стихе и в начале 12 стиха. Мы читаем такие слова. «И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное». Просьба Соломона пришлась по сердцу Богу. И он хвалит его и говорит, как хорошо, что ты попросил меня об этом, а не о чем-то другом. и не попросил меня о том, о чем люди обычно просили или к чему стремились, когда оказывались в такой ситуации, то есть когда получали громадную власть. Что не просил себе долгой жизни, например, когда у человека все блага земли, все, чего пожелает душа его, он может получить это очень быстро, сразу. И тогда он думает, как бы продлить это удовольствие. Но Соломон не просит об этом, не просит долгой жизни, не просит себе богатства. А многие, наверное, вот кто о чем мечтает, но так или иначе это упирается в достаток, в вопрос материального состояния. И нельзя сказать, что это не имеет значения. Это имеет значение, имеет свое место, но это не может быть главным. И не просил себе душ врагов твоих. Тоже люди сводят счеты друг с другом, мстят. Соломон отказался от этой идеи и говорит, самое главное, что мне нужна мудрость, чтобы я мог различать добро и зло. И в этом, конечно, была одержана громадная победа Соломона.
2: Почему?
3: Потому что он попросил главное. Он попросил настоящее, он попросил подлинное. Он попросил то, что представляет собой не какой-то набор правил, или же какую-то компьютерную программу, которая подсказывает человеку, как ему вести себя в той или иной ситуации. Но благодаря своей просьбе он вышел на новый уровень богопознания, на какую-то особую близость с Богом и подсказывает человеку образ поведения, поступка. Не компьютерная программа, не голое знание, а подсказывает живой Бог, живущий в сердце человека. И вот этот Бог и олицетворяет собой мудрость.
2: Интересно, если бы вот вы уже сказали, что если человек действительно живет в достатке, и у него все есть, что, ну, принято считать, что нужно для этой жизни, ему, конечно, хочется жить подольше. И понятно, если бы Соломон попросил этого, это было бы логично, наверное, с нашей точки зрения. Но если человек болен, если он живет в нищете, в крайней бедности, если у него проблемы с родными и близкими, конечно, ему, наверное, не хочется жить долго. Если у человека много врагов, и если бы Соломон попросил действительно возможность свести с ними счеты, неизвестно, был бы он от этого счастлив или нет. Опять же, это вызывает сомнения, но он попросил то, что всегда, навсегда осталось с ним. Какими бы ни были жизненные ситуации, какими бы ни были обстоятельства, эта мудрость действительно, ее никто не отнимет. У него действительно, ну, правильно поступил человек.
3: Правильно поступил. Конечно, вы правильно сказали, что жизненные ситуации у людей могут быть различными. И человек с высокой температурой, человек, которого оклеветали, например, человек, потерявший работу, человек, в семейной жизни которого произошла драма, или во взаимоотношениях с детьми тоже произошло отчуждение какое-то. Кажется, что разговоры о мудрости носят несколько абстрактный, такой далекий характер. И я готов с этим согласиться. Отчасти, пожалуй. Потому что в какой бы ситуации человек ни находился, ему нужно разобраться, ему нужно дать оценку всему, что происходило и что происходит. Ему необходимо особое прозрение, особая проницательность для того, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы адекватно, оценив ситуацию, потом искать выхода из этой ситуации. И для этого тоже нужна мудрость, потому что когда мы даем оценки, мы должны не перепутать белое с черным, мы не должны не перепутать, чтобы правильно интерпретировать поступки другого человека, свои собственные поступки. И для этого необходимо что-то большее, чем то, что есть у нас. Для этого необходима божественная мудрость, божественное присутствие, божественная проницательность, чтобы различать эти вещи. И потом уже когда эти оценки сделаны, когда как-то человек уже трезво мыслит, его поступки, его действия, его предложения дальнейшие будут носить более адекватный характер. И это поможет ему выбраться из той ситуации, в которой он находится. Я так вижу данную ситуацию.
2: Ну, Юрий Николаевич, мы подошли к тому, что воплощением мудрости является Бог.
3: Да.
2: На этой мысли мы остановились. Давайте ее продолжим. Как это понять?
3: Действительно, мудрость – это не знание только. Мудрость – это не знание плюс жизненный опыт. Мудрость – это что-то большее. И книга притчей, если мы перелистнем несколько страниц и откроем 8 главу этой книги, то мы прочтем здесь такие слова. Вот обратите внимание, 8 глава с 1 по 6 тексты. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые, разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда». И вся 8 глава, последующие стихи представляют собой поэму, целую поэму мудрости. То есть мудрость как живое существо, мудрость как в каком-то образе, мудрость персонифицирована. И она возвышает голос свой, она задает вопросы, она зовет куда-то человека, она обращает внимание его на что-то. И в этом прелесть библейской мудрости, что она не статична, это не какие-то принципы только, не какие-то установки, жизненные установки, хотя все это важно, и мы должны в конечном счете уметь сгруппировать свое знание и выразить его в каких-то конкретных нравственных, жизненных, практичных установках. Это все правильно, но это еще не все, или это даже не главное. Главное большее. Вот о чем мы читаем в этой главе. Мудрость, оказывается, по ступенечкам возводит нас все выше, выше, выше, пока мы не придем к источнику этой мудрости, пока мы не окажемся на приеме у самого Бога. Вот это эталон мудрости, это эталон восхождения человека, чтобы войти в присутствие Божие и принять мудрость у него. Если мы сделаем еще один шаг, следующий шаг, и сравним, например, вот эти прочитанные стихи, какие, что мудрость становится на возвышенных местах, при дороге, мудрость входит в дом или в...

0: людьми, если вы послушаете, чему Он учил, если вы увидите Иисуса, входящим в дом человека, сидящим с Ним за одним столом или возлежащим за трапезой с семьей этого человека, где есть много гостей, разные люди, они задают ему вопросы, он отвечает, он чему-то их учит и делает это и день, и ночью. Ночью к нему Никодим приходит, чтобы побеседовать с ним о мудрости, о самом главном в жизни. То вывод напрашивается только один, что мудрость была воплощена в личности Иисуса из Назарета, что кульминацией этого гласа мудрости, призыва или учения мудрости, которое описывается в книге Притчи, кульминацией стало пришествие Иисуса, Его приход к людям, Его явление народу. Вот это было явление мудрости. И здесь люди могли в диалоге, в полемике, в спорах ставить различные вопросы, даже иногда вопросы такого характера, которые, казалось бы, были нацелены на то, чтобы уловить Иисуса в слове, чтобы он запнулся, приткнулся, но все-таки люди искали ответов на жизненные вопросы, люди спрашивали его, и он им отвечал, он их учил. И день, и ночь, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и когда они плыли в лодке, и когда они были в храме, и когда они были в Гефсиманском саду, когда они поднимались на гору, ну и так далее. То есть во всех ситуациях мы видим, мы слышим голос мудрости.
1: Открытая книга.
2: Но ведь это было с теми людьми, которые были современниками Иисуса Христа. Что делать современному человеку, живущему в 21 веке?
0: День каждого человека начинается с того, что он встает и идет. Или она. Мы в пути.
2: Да.
0: Мы приходим в этот мир, и мы начинаем свой путь. С первых мгновений мы в пути. И очень важно, чтобы на всех этих жизненных путях, в то время как мы ходим этими путями, мы нашли главный путь. Конечно, мы говорим с вами не о географии. Мы говорим о мировоззренческом пути, о пути духовном. На этот путь человек должен встать. И этот путь есть Иисус, который сказал, что «Я есть путь, я путь». То есть встаньте на этот путь. И на этом пути люди услышат слова мудрости. Этот путь не заведет в тупик. И главное, о чем мы говорили ранее, хотелось бы к этому вернуться, присутствие Христа в сердце человека есть присутствие мудрости в сердце человека. И это сводится не к какому-то теплому чувству только, к какой-то тихой радости, к какому-то подъему духовному. Это все хорошо и правильно, но это недостаточно. Это еще не все. В конечном счете, присутствие Христа в человеке обязательно должно помочь ему определить, что есть добро, что есть зло, и дать силы для того, чтобы избрать одно и отвергнуть другое. Очень часто Христу приходилось исцелять людей от различных недугов. Но вот одним из недугов была слепота. И Христос открывал зрение, давал зрение. Не для того, чтобы люди увидели деревья, красоту неба, своих близких. Не только для этого. Но Он давал зрение, чтобы оно стало символом духовного прозрения. Чтобы люди увидели, кто перед ним, кто дал им это зрение, кто дал им эту способность видеть теперь мир духовный, не только мир материальный. И о таком прозрении мы можем просить, и Господь дает его. Об этом мы можем молиться, и Господь отвечает на такие молитвы. Потому что эти просьбы приходятся по сердцу Господа, так же, как просьба Соломона. Не дай мне какую-то колесницу, самую современную, произведенную в самой современной, прогрессивной, там, в экономическом плане стране. Не дай мне власти, не дай мне удовольствий

0: не дай мне богатство, большой дом, изобилие всего, и тогда я оценю тебя. Нет, нет, нет. Дай мне мудрости. И когда мы думаем о своих детях, что бы мы хотели передать им, или какими мы хотели бы, чтобы они стали, я не знаю, как на этот вопрос ответите вы. Я хотел бы, самое главное, чтобы мои дети поняли, что есть добро, что есть зло, и чтобы они умели различать, и избирать одно, и отвергать другое. Мы тоже с вами, мы уже затронули вопрос неоднозначности, что иногда люди страдают галлюцинацией, разные оценки дают, и не так все просто, очень много черных, ну, серые полосы какие-то есть, или кажется сегодня, что это один свет, завтра другой. Это действительно так. И Священное Писание тоже об этом что-то говорит. Я хотел бы обратить ваше внимание на 5 главу книги пророка Исаии в стихах 20 и 21. Здесь автор пишет: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Здесь предостережение. Будьте внимательны. И называйте вещи своими именами. Не называйте добро злом и наоборот. И пусть моя мудрость поможет вам в этом. Пусть мудрость, пусть тот отвес, то мерило правды, которое мы находим в личности Господа нашего Иисуса Христа, пусть это служит постоянным мерилом, системой отсчета или же отправной точкой какой-то, которая позволяет нам судить обо всем остальном. И тогда мы будем самыми счастливыми людьми, потому что мы
1: обрели главное.
0: Мы обрели главное. Да. Мы обрели мудрость.
1: Юрий Николаевич, Гёте сказал, что вера – это конец всякой мудрости. Как вы можете объяснить эти слова?
0: Очень интересные слова. Слова мудрого человека. Без мудрости он бы их не произнес, конечно. Да, это, конечно, открывает или же переводит нашу беседу в иную плоскость, открывает новую тему, тему веры. Но я мог бы сказать здесь, что действительно, если мудрость понимать только как знание, то вера в некотором смысле является концом этого знания. Потому что вера открывает то, что разумом и знанием постичь невозможно. То, перед чем логика бессильна. Это действительно так. Как говорил один из богословов, ранних богословов раннего периода истории христианской церкви, Тертуллиан: «Я верую, потому что нелепо». То есть есть безумие вот в вере. И это конец мудрости, мудрости человеческой. Я бы уточнил, мудрости человеческой. И действительно, как пишет апостол Павел, мудрость Божья и мудрость человеческая не пересекаются. И то, что разумно в человеческих глазах, есть безумие перед Богом, и наоборот. Поэтому вот после такого уточнения я мог бы согласиться со словами Гёте. Да.
1: Когда мы говорим о мудрости человеческой, мы, скорее всего, имеем в виду то, что человек пытается всеми силами объяснить все происходящее в его жизни, различные события, именно с точки зрения разума, с точки зрения каких-то естественных причин, забывая о том, что есть категории сверхъестественные, что есть Бог, который управляет миром и нашей жизнью, что есть Бог, который знает и видит наше сердце. Это и есть человеческая мудрость.
0: Да, мудрость человеческая должна отступить перед мудростью Божьей. Человек должен смириться перед мудростью Божьей. Он не может сказать: «Господи, вот я думаю так, а ты что думаешь? Ну хорошо, давай вот, может быть, отчасти я приму твою точку зрения, ты примешь мою точку зрения. Диалог – это хорошая вещь. Диалог нужно вести с Богом, собственной душой. Но мы не можем разговаривать с Богом на равных. Мы должны перед Богом смириться. Мы должны принять Его оценки, принять Его шкалу ценностей, принять Его эталоны и разочароваться в собственных. И только после этого и при таких условиях возможно восхождение человека к обретению подлинной мудрости.
1: Юрий Николаевич, ну, в представлении, наверное, некоторых людей верующий человек – это человек смиренный, кроткий, наверное, ведущий аскетический образ жизни, но никак не мудрый. Можно опровергнуть как-то или, наоборот, согласиться вот с таким представлением?
0: Верно, потому мы и беседуем с вами на эту тему, чтобы развеять эти представления и сказать, что верующий человек как раз-таки должен отличаться мудростью, мудростью повседневной, мудростью жизненной, мудростью практичной, мудростью, помогающей другим людям. Он должен излучать эту мудрость, она должна светиться в глазах его, должна быть видна в его поступках, чтобы он генерировал эту мудрость, чтобы он отражал ее, вот как он принял ее от Бога свыше, как он принял ее из Слова Божьего, из Евангелия, от Иисуса Христа. Он дальше должен излучать эту мудрость. Мудрость – это не пещера, в которую мы входим, прячемся от этого мира, от самих себя, от реальности, и находимся в каком-то, под каким-то опиумным таким, не знаю, наркозом или чем, и мы думаем, что вот мы нашли свое и главное. Нет, нет, ведь мудрость, напротив, выходит на улицы, беседует с людьми, зовет людей, общается с ними, указывает им на тот путь, на другой путь. Она среди людей, она ведет диалог с людьми. Именно вот такая мудрость пришла на землю. Бог пришел на землю в Иисусе Христе. И это была персонификация, олицетворение мудрости, материализация мудрости. И в этом я вижу модель, пример для каждого, кто почерпнул из этой мудрости, кто поверил в эту мудрость и испытал на себе в своей собственной жизни действие этой мудрости.
1: Это значит, что верующий человек, если он действительно близок к Богу, если он стремится к Богу, к общению с Ним, этот человек ориентируется в жизненных ситуациях.
0: Да.
1: Он не оторван от реальной нашей земной жизни. Он может дать совет, например, своему ближнему, помочь тому, кто находится в беде, благодаря этой мудрости, которую Бог дает. Это не значит, что его ответ на все проблемы, ну, со стороны, может быть, друзей и близких, это «молись и смиряйся», «молись и смиряйся».
0: Может быть, молись и трудись.
1: Но ведь, наверное, многие согласятся с тем, что часто верующие люди именно такой ответ дают, когда им говорят о своих проблемах, обращаются к ним за помощью. Они говорят о том, что нужно только молиться. А вот человек, ведущий светский образ жизни, привык действовать.
0: Да, правильно. Верить – это глагол. Вера
1: – это действие.
0: Да, существительное – это мы вписываем там концепцию, теорию, систему взглядов там, и так далее. А на самом деле, когда Иисус говорит «веруй», это значит «действуй». Вера – это действие, конечно. И написано «приобретай разум, приобретай мудрость, всем имением твоим приобретай». То есть не всей мудростью приобретай имение, а всем имением приобретай мудрость. То есть ты должен знать, куда инвестировать то, что у тебя есть. Инвестируй в мудрость. Инвестируй в дух, в разум, в сердце, в смысл. Инвестируй в это. И ты получишь свои духовные дивиденды. Поэтому смирение смирением, действие действием.
1: Да, действительно. Вот Иоанн Дамаскин говорил, что мудрость и многомощных побеждает. В общем-то, если ты имеешь мудрость, действительно Божью мудрость, если ты имеешь веру в мудрого Бога, то, наверное, жизнь твоя складывается совершенно по-другому, и можно назвать ее счастливой.
0: Да, и это самое главное. Обрести это ясное видение, видеть ясно, понимать ясно, видеть так, как видит Господь. И дальше Он даст силы для того, чтобы реализовать и сделать, и выбрать добро, отвергнув зло.
1: Да. Я благодарю вас за интересную беседу, Юрий Николаевич. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щурясь.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки. Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
1: Отряд за мной!
0: И на месте – раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И
2: раз,
0: два,
2: три,
0: четыре,
2: пять,
0: шесть,
2: семь,
0: восемь,
2: девять,
0: десять,
2: одиннадцать,
0: тринадцать,
2: четырнадцать,
0: пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Пожалуйста. И справа. Раз,
2: два,
0: три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. И в другую сторону. Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птица разминает крылья. Полетели назад. И раз,
2: два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И
2: раз,
0: два,
2: три,
0: четыре. Энергично.
2: Пять,
0: шесть,
2: семь,
0: восемь,
2: девять,
0: десять,
2: одиннадцать,
0: двенадцать,
2: тринадцать,
0: четырнадцать,
2: пятнадцать,
0: шестнадцать. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. На ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля. Полный круг. Вот так. Вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону. Теперь наружу. Угу. Вот. Вот так. Хорошо. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качель. Так, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз, носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Вот так приседаем. Молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение — гуси-лебеди. Поехали. Так, пришли. Встаем. Встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И раз,
2: вдох,
0: выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. И раз, и два, и три. Хорошо. Четыре, пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь и восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного. Полежим, полежим. Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас... маятник. Садимся. Руки за голову. Спина прямая. Пожалуйста, касаемся пола. Касаемся пола. Угу. Хорошо.

0: закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
1: Хорошо, руки за голову, в замок. И тянемся к носкам, да, приподнимаем голову и плечи.
0: Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Расслабились. Так.
1: Упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так.
0: Два. И три. И закончили. Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о Боге, о том, как Библия представляет Его, и рассматриваем свидетельство Священного Писания о динамичном, открытом взгляде на Бога, который говорит, во-первых, о том, что у Бога есть чувства, которые меняются. Во-вторых, Библия описывает Божьи намерения. И удивительно, что Бог, согласно Библии, меняет свои планы, передумывает, меняет свое мнение, раскаивается в связи с изменившимися обстоятельствами. Например, книга Бытие, 6 глава, 6 стих. Книга Бытие, 6 глава, 6 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Далее, книга Исход, 32 глава, стихи 12 и 14. Исход, 32 глава, стихи 12 и 14. «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой, и не навел». Также пример того, как Господь отменяет то, что хотел сделать. Рассмотрим также первую книгу Царств, 15 главу, 35 стих. Первая книга Царств, 15 глава, 35 стих. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Далее книга пророка Ионы, 3 глава, 10 стих. Еще один пример. Ионы, 3 глава, стих 10. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Но самое интересное – это то, как пророк Иона реагирует на это. Стихи 1 и 2, следующие 4 главы этой книги. Иона 4 глава, стихи 1 и 2. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии“». Иона, зная Божий характер, Божью сущность, предполагал, что если ниневитяне покаются вследствие его проповеди, то Бог может пожалеть и отменить бедствие. Он знал, что Божьи планы могут меняться в зависимости от того, как реагирует человек на призыв Божий. И потому, не желая быть осмеянным или не желая прослыть неверным, ложным пророком, он и не хотел идти туда. Таким образом, это не просто частный случай. Иона делает утверждение о Божьей природе, о Божьей сущности, что Бог меняет свои планы, он раскаивается, он меняет свою волю. Посмотрим, например, на книгу Бытие, 18 главу, стихи с 20 по 33. Еще один отрывок, который показывает, как Бог меняет свое мнение. Книга Бытие, 18 глава, стихи с 20 по 33. 20 по 33. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?“ Господь сказал: „Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие“». И далее Авраам продолжает разговаривать с Господом. И 31 и 32 стих говорят: Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». Итак, 50 и 10 – это разница, которую вследствие разговора Бога с Авраамом удалось достичь ради того, чтобы спасти этот город. Но, к сожалению, не нашлось и 10 праведников в этих городах. Итак, мы видим, что когда речь идет о Божьих намерениях, нет жесткого детерминизма. Бог не решает все в одностороннем порядке. Он берет во внимание человеческое решение. Покаяние Божье перечисляется в числе его качеств. Например, книга пророка Иоиля, 2 глава, 13 стих. Иоиля, 2 глава, 13 стих, говорит так: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилосив, и сожалеет о бедствии». Еще одно место – это книга пророка Иеремии, 18 глава, стихи 7 по 10. Книга пророка Иеремии, 18 глава, стихи 7 по 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел благодетельствовать его». И дальше 11 стих. «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». То есть Господь говорит о том, что Он будет менять свои планы в отношении народа, если народ будет менять свое отношение к Нему. Духовное состояние народа будет определять исполнение или неисполнение проклятий и благословений Божьих. Это чрезвычайно важно. Это означает, что история того или иного народа – это не результат жесткого предопределения со стороны Бога. Это результат, в конечном итоге, выбора народа, принятия воли Божьей или напротив. Итак, бедствие Израиля в этом конкретном случае, в книге пророка Иеремии, 18 главе, не предопределены декретом Божьим, но есть результат их выбора. Есть всего два стиха в Священном Писании, где сказано, что Бог не раскаивается. Первый из них – это книга Числа, 23 глава, 19 стих, Числа 23, 19, там говорится так: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И второе место – это 1 Царств 15:29. 1 Царств 15 глава, 29 стих. 1 Царств 15:29. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему». Вот на основании этих стихов некоторые пришли к выводу о том, что Бог не раскаивается на самом деле, несмотря на обилие мест, которые говорят о том, что Бог фактически раскаивается. Что эти два стиха говорят? Первое, что термин «раскаиваться» или «изменяться» в этих двух стихах является синонимом слова «лгать». То есть там сказано, Бог не будет лгать, не будет раскаиваться. То есть Бог никогда не говорит одно, намереваясь сделать другое, в отличие от человека. Данные заявления касаются конкретных Божьих обещаний, не устанавливают общего принципа. То есть речь там идет о том, что Бог не лжет, не обманывает. И в этом смысле Он не меняется. То есть внимательное рассмотрение этих стихов говорят не о том, что Бог не меняет своих планов, а о том, что Он остается верен своему слову, что Он не лжет. А фактически в Библии более 40 раз в Ветхом Завете описывается, как Бог раскаивается. Таким образом, мы видим, что, во-первых, частота, с которой это повторяется в Библии, дальше стратегическое значение текстов, которые говорят о Божьем раскаянии, поскольку большинство этих стихов говорят о сущности Бога, и, в-третьих, когда Библия говорит о Божьей любви, страдании, покаянии, гневе, все это описывает внутреннюю жизнь Бога так, как она нам открытой, как Бог захотел нам открыть. Эта картина Бога гораздо более привлекательна, чем картина далекого, всезнающего, всесильного, но главное, недоступного божества. Бог остается всесильным, всеведущим, всезнающим, но Он является чувствующим, реальным, подлинным, живым, взаимодействующим, меняющимся. это Бог, в природе которого можно найти резонанс человеческому естеству. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. Все мы спешим, преодолеваем стрессы, едим на ходу и часто не задумываемся, что за этим может последовать. А на самом деле, что же может быть? К сожалению, выросло число больных гипертонией, ожирением, сахарным диабетом. И детей, и подростков эти заболевания не обошли стороной. У нас в гостях сегодня врач, детский эндокринолог Любовь Копылова. И мы будем говорить о проблеме сахарного диабета у детей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что говорит статистика? Каково число детей, действительно больных сахарным диабетом?
3: Если взять Россию, то новых случаев каждый год это 2,5-3 тысячи детей до 15 лет.
2: Большие цифры,
3: большие,
2: да?
3: Цифры. Если мы посмотрим последний месяц, например, вот больницу в Самаре, то там заболело за сентябрь 15 человек. И причем возраст детей достаточно маленький. Это от 1,5 до 4,5 лет.
2: Да. А почему же дети все-таки болеют сахарным диабетом? Что здесь? Слишком много сладкого мы им даем? Или это наследственность?
3: Достаточно часто люди считают, что диабет от сладкого.
2: Да.
3: На самом деле это неверное представление. Если мы, конечно, с вами поговорим о диабете второго типа, который развивается на фоне ожирения, а ожирение на фоне сладкого, то тут можно каким-то образом соотнести, что диабет от сладкого. Если мы берем диабет у детей, то это диабет первого типа, это аутоиммунные заболевания, то есть когда белая кровь наша, которая должна нас защищать, она защищает нас уже не от вирусов, а от собственной поджелудочной железы. И поджелудочная железа начинает разрушаться.
2: То есть наша иммунная система разрушает поджелудочную железу, да.
3: Да? До сих пор как-то никто не может точно сказать, за счет чего этот процесс все-таки активизируется. Данные о наследственности, конечно, есть. Вот в целом, если представить семью, где один из родителей, например, мать страдает диабетом первого типа, то риск развития у ребенка заболеть диабетом составляет 2-3%. Если отец,
2: достаточно
3: то 5-6%. Но это, конечно, не значит, что у детей иметь не надо, потому что 5% как бы... Есть вероятность, что 95% все-таки нормальный здоровый малыш родится. Также есть исследование, что употребление коровьего молока до 1 года тоже способствует развитию диабета первого типа. Некоторые вирусные инфекции часто приводят...
2: Какие? ОРВИ имеется в виду?
3: Да, и вирусные инфекции, и такие, как краснуха, корь. Тут любая инфекция может вызвать. Если мать во время беременности перенесла какую-то инфекцию, тоже в целом может, как тоже риском является развитие диабета. Также наши стрессы, тяжелые события, вот эта напряженка у детей, которая сейчас в школе происходит. То есть мы так, они у нас идут в школу, потом идут на какие-то секции, и вот бурная такая активная жизнь. Достаточно тяжело ребенком переживается. Также были исследования, что высокий стандарт гигиены тоже способствует развитию аутоиммунного процесса.
2: А, это каким образом? Кажется же наоборот.
3: А получается, что иммунная система наша нетренированная. Если мы ребеночка оберегаем, там, морковку грязную съесть, там, где-то от любого чиха, там еще. То есть иммунная система, она уже, она не знакома ни с одной инфекцией, и уже сама
2: все,
3: себя
2: там,
3: защищать не
2: встречается,
3: может.
2: Встречается все стерильное, как бы. Да,
3: да, то есть мы
2: же живем... изолированы от людей.
3: Да, сейчас мало детей в семьях, и они вот этого ребеночка своего берегут вот от всего. Поэтому сейчас и аллергии много, и это ревматизм. А вот иммунный процесс сейчас прям широко распространены. Поэтому,
2: да,
3: тут,
2: к сожалению,
3: везде нужна мера.
2: Вот вы уже немножко начали говорить о том, что же такое сахарный диабет и чем он вообще опасен.
3: Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем содержания в крови сахара. И при этом нарушаются, естественно, все остальные обмены веществ. Если смотреть, чем он опасен, то тут можно сказать, что страдает весь организм. Страдают все сосуды, страдают все нервные окончания. Тут у нас и почки отказывают, и на ногах язвы трофические до того, что можно потерять конечность. И
2: даже теряя... у детей?
3: Ну, у детей редко до такого мы доводим, потому что за 18 лет диабета, конечно, редко такие случаи бывают. Но в целом у меня вот в этом году была девочка, скажем так, на грани того, чтобы потерять... Ну, глубокая флегмона была, так что мы очень сильно за нее переживали, но, слава богу, бегает, радуется жизни. Так что достаточно серьезные заболевания.
1: Живой источник.
2: И, как вы уже говорили, сахарный диабет бывает двух типов. А какой преимущественно развивается у детей?
3: Тут бы я, наверное, захотела бы рассказать, как в норме работает наш организм. Если мы с вами увидим... весы, то у нас снижает сахар только инсулин и физические нагрузки. Остальное все, стрессы, питание, гормоны, все повышает уровень сахара. И нам для того, чтобы нормально жить, баланс между вот этими всеми факторами надо держать. Также мы с вами можем увидеть сосуд, в котором мы видим кусочки сахара. Это наш сахар. Ключики, которые плавают в этом сосуде, это инсулин. Рядом изображена клеточка. И видим, что вот этот инсулин, он как бы открывает дверь для того, чтобы сахар попал в клеточку. Эта клеточка улыбается. Она счастлива от того, что получает энергию для
2: своей... То есть это здоровая клетка, все своей... в порядке, да?
3: Да, если мы посмотрим на графики, то смотрим. После еды, к примеру, сахар поднялся, тут же поднялся уровень инсулина, сахар снижается, инсулин снижается. То есть все
2: то
3: отлично.
2: То есть сахар идет в клетке, мы живем, да, и нам хорошо, да? Благодаря инсулину.
3: Ну да, и уровень сахара у нас держится. Вот, кстати, часто спрашивают, какой уровень сахара нормально у детей. В целом, как да. и у взрослых. То есть натощак 3, 3, 5 и 8. И после нагрузки, после того, как мы поели, до 7-8 допускать. То есть в этих пределах колебания как бы нормально. Если мы посмотрим уже на больную клеточку, когда инсулина нет, то в крови сразу видим увеличенное количество сахара.
2: А то есть сахар есть в крови, но в клетке его нет?
3: В клетке инсулина нет. Естественно, дверька закрыта для сахара, и он накапливается в нашей... То есть он... Куда ему деваться? Он в крови много его.
2: То есть такой вот, как бы, такая абсурдная ситуация. Клетка голодная, ей нужен сахар, а сахар
3: да,
2: через стенку.
3: Есть такое понятие, как голод среди изобилия. То есть вокруг много еды, а мы ее не можем, эту еду, взять. Клеточка страдает, ну, чтобы как-то жить, она начинает разрушать свои жирные кислоты, и появляется такое токсическое вещество, которое называется кетоны. И тут, кстати, вот начиная от этой схемы, мы можем понять, почему именно признаки диабета являются жажда. Жажда почему? Потому что сахар большой, он уходит у нас с мочой. Организм как-то все-таки должен себя спасать. За собой он тянет...
2: То есть он выводит все-таки
3: да.
2: организм этот сахар.
3: Да, за собой он тянет воду.
2: Да, жидкость.
3: Жидкость ушла, сухость во рту появилась, начинаем много пить.
2: Да.
3: И как бы вот этот процесс... Потом у нас идет сухость кожи. Потом достаточно высокий аппетит. Клеточка голодает.
2: И поэтому как бы подает сигналы, что надо больше есть, да?
3: Да, начинает больше есть, больше сахар, больше... чаще в туалет начинаем ходить. Дальше, если мы с вами посмотрим, то худеют такие детки. То есть всю энергию у нас практически уходит с мочой. Если мы говорим...
2: Ну да, дети, если клетки голодают, то есть ребенок ест, а клетки его питание не получают. То есть откуда же ему поправляться на самом деле?
3: Ну да, и он достаточно худенький. Появляется выраженная слабость. Мне один тоже пациентка рассказывала. Девочка 15 лет заболела диабетом, но родители в этот момент еще не знали, что она больна диабетом. И вот они думали, ну что за ребенок? Вроде 15 лет, такая вот вся из себя девушка, уже взрослая. А постоянно ходит, мам, я устала. Мама говорит, помой полы. Она, не могу, я устала, ну, я полежу.
2: Кажется, что ребенок просто не хочет
3: помогать. Капризничает. Да. А на самом деле, она на самом деле просто не могла вот что-то из себя выжать, какую-то энергию.
2: А во всем остальном еще не, так бы, никаких признаков не
3: да,
2: было,
3: то есть,
2: да?
3: Началось у нее со слабости. Если вот мы с вами говорили о вот, ацетоне, который появляется, то это тоже это очень
2: токсично.
3: Это
2: кетоны, да, вот эти?
3: Да, кетоны. Они достаточно токсичны для нашего организма, их тоже надо выводить. Появляется рвота, тошнота, боли в животе, тяжелое дыхание. И в итоге, если все процесс как бы продолжается, мы с вами уходим в кетоацидоз, так называемый, и в дальнейшем в кома. В целом, первый тип диабета, конечно, характеризуется...
2: И насколько быстро ребенок может дойти до такого состояния?
3: Ну, тут по-разному. Некоторые могут за 2 недели дойти, некоторые 3 месяца ходить могут.
2: То есть насколько все-таки важно нам доверять своим детям, не думать, что они только, может быть, из чувства там эгоизма
3: обращаться или еще к врачам. Только мы заметили вот эти признаки, о которых мы говорили, сразу идти смотреть.
2: То есть еще раз, какие-то признаки, значит, это
3: жажда, частые мочеиспускания, похудание на фоне повышенного аппетита, выраженная слабость, тошнота, рвота, сухость.
2: То есть все это...
3: Ну, часть гнойничковой инфекции тоже.
2: Да, то есть надо обратиться к врачу, и тогда уже, как вы говорили, наверное, какие-то анализы крови, да, будут сделаны уже конкретно.
3: На сахар и гликированный гемоглобин в основном. Гликированный гемоглобин – это средний уровень сахара за последние 3 месяца.
2: Вот вы, когда перечисляли причины, почему дети сейчас так болеют сахарным диабетом, то вы перечислили просто, скажем так, ну, все условия жизни, в которых живет современный человек. Это и стрессы, это и вирусные инфекции, и наследственность. И кажется, что избежать этого просто невозможно. То есть становится страшно, как будто вот мы живем, и над нами какой-то вот, ну, меч на самом деле висит, да, и избежать его невозможно. Вообще, возможно ли какая-то профилактика, чтобы не допустить этого, чтобы ребенок не заболел? Мне казалось всегда, что как бы просто вот, например, ограничение в сладком, и ты как бы уже, ну, ребенка обезопасил, не спускаешь ее в этом направлении, и все нормально.
3: В плане профилактики, конечно, проще всего говорить о диабете второго типа, который тоже получает достаточно широкую распространенность среди детей. Раньше казалось, что это болячка, скажем так, взрослых людей после 40, после 50. То сейчас, если смотреть только на моей практике, у меня девочка была 10 лет заболела диабетом второго типа, сейчас вот у меня у мальчика 15 лет.
2: А чем он отличается, второй тип, от первого?
3: Диабет второго типа, вот если опять вернуться вот к этой схеме с сосудом и с клеточкой, то в данном случае инсулин есть, но инсулин за счет того, что есть много жировой ткани, этот инсулин просто не может нормально действовать. Есть такое понятие, как инсулинорезистентность. Инсулина полно, но...
2: Есть инсулин, есть сахар, а клетки голодные, да?
3: Да, да. Тут, конечно, профилактика достаточно проще говорить о профилактике. То есть ведем здоровый образ жизни. Физические упражнения, они что нам помогают? Они как раз жир вокруг этой клеточки убирают. Жир убрали, диабета нет.
2: Инсулин пошел.
3: Да, естественно, в питании убираем весь жир. То есть в целом лечение ожирения в данном случае. Если у ребенка есть ожирение. Если наследственность по сахарному диабету второго типа, кстати, она достаточно выражена по сравнению с первым типом. Если первый тип, мы говорили, 2-3%, то тут доходит до 50%. Так что у кого есть в семье диабет второго типа, и у ребенка есть ожирение, тут, конечно, надо...
2: Очень высокий риск, да, ребенка приобрести это заболевание?
3: Да, быть

0: кого именно он разовьется, невозможно. Вообще причина диабета первого типа – это мама здорова, папа здоров. Нормальные гены передали своему ребенку, но сочетание этих нормальных генов дает предрасположенность к диабету первого типа. И тут, конечно, нам вот угадать невозможно. Но все-таки вот мы говорили с вами о коровьем молоке, о вирусных инфекциях, о вот такой вот наших высоких стандартах гигиены. Поджелудочную железу не доводить до такой степени, чтобы она истощалась.
1: То есть восстановить ее уже будет невозможно, если она будет уже потеряна, да?
0: Конечно.
1: А вот защитить ее от этого?
0: Да, защищаем от того иммунного процесса каким образом? Это в основном антиоксиданты, где они содержатся? Фрукты, овощи. Если мы сейчас посмотрим, как дети питаются, заставить их есть овощи и фрукты,
1: это очень сложно.
0: Очень сложно. Если конфеты, там, пирожки, пирожные, чипсы мы это да. только видим, как дети ходят все это.
1: Да, и сами это покупают себе на карманные деньги.
0: Ну да, то вот, к сожалению, фрукты, овощи, конечно.
1: То есть важно как-то, да, приучить ребенка с детства потреблять здоровую пищу, антиоксиданты. А физические нагрузки здесь тоже как-то нужны?
0: Естественно. Потому что мы с вами говорили об инсулинорезистентности. То есть, как бы, когда мы занимаемся физической нагрузкой, то чувствительность к инсулину хорошая, и потребность в нем... То есть поджелудочная работает с радостью, скажем так. Плюс очень важно настроение в семье. Должно быть достаточно... Радостный дух в семье поддерживается всегда. Взаимопонимание, доверие между членами семьи одной. Поэтому...
1: То, что вы говорили, как раз вот, да, влияние стрессов, оно очень сильное тоже. Я даже читала о том, вот, в смысле диабета, что когда родители, например, слишком боятся даже, что их ребенок заболеет диабетом, то они сами, вот создав такой климат в своей семье, могут привести к тому, что ребенок диабетом и заболеет.
0: У меня, кстати, был один такой случай. Как-то мама ко мне пришла, ну, я бы уже сказала, с молодым человеком, 15 лет, как подросток, уже молодой человек. И она меня уверяла, что вот у нее диабет, и значит, у ее сына диабет. И вот в этом переубедить я ее никак не могла. И я все-таки думаю, что рано или поздно у этого мальчика все-таки диабет разовьется, потому что...
1: Да, жить постоянно в таком стрессе,
0: да.
1: наверное, здесь вряд ли какой-то организм сможет уже нормально функционировать.
0: Да, да, конечно, так иногда думаешь, что вот, казалось бы, какой-то вот один-единственный процесс в организме нарушен, и столько вот последствий. То есть насколько чудно все-таки мы созданы, как и стих Библии. «Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен». Мы действительно устроены дивно. Вот, маленький процесс нарушен, и вот такие вот... сложности.
1: И вы, то есть, как врач, постоянно в этом убеждаетесь на своей практике. Спасибо, мы ждем следующей встречи, где поговорим уже подробно о таких детях. Мы прощаемся на сегодня с вами, дорогие друзья. Желаем всего самого доброго, ведь Бог – великий источник всех благ.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе – это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
3: для которых
2: взаимоотношения с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
3: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существуют две теории. Первая теория – это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
2: Интересно, но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
3: Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, и есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа небольшая мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребства, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко. И он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха. Он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит: вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать, ты не можешь ее купить, ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный, и Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура, можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением Моим, и событию сему свершится». В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха, он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе, его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
2: «Иса Масих» — это на арабском?
3: Да.
2: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
3: Да. То есть вот Масих, Машех, это Шибалет, Сибалет, ну, варианты произношения.
2: По-гречески просто Христос.
3: Да, по-гречески просто Христос.
2: Помазанник.
3: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
2: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
3: Да, да.
2: А вот где в Коране такое?
3: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама! Мы не спаслали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
2: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды, которые...
3: Именно жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
2: Да,
3: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть ему нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя
2: человеком.
3: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
2: Испытать его
3: веру. Испытать его, да. До конца ли он теперь будет верен ему и будет будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
2: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, да. где сегодня расположены да, в Иерусалиме также и купол, на, не купол на скале, а там
3: рядом, Алия, да, еще есть одна, да, еще одна мечеть, да, в сторонке и, немножко стоит.
2: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак да. или Измаил?
3: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
2: Если а что Коран говорит?
3: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Исаака.
1: Пророки в Коране.
3: Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах имеет, Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
2: Ну, простите, вот где там слово, имя Исаак упоминается в этой суре? И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
3: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Угу. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне». И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: «Мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал: «О, мой отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
2: Угу. То есть и говорится... контекст показывает о том, что именно да, выше да, о нем говорится.
3: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что именно...
2: А как это связано с великой жертвой?
3: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож. Ангел удержал руку и говорит: «Все, теперь вижу, что ты из благочестивых». И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят: «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
2: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
3: Да.
2: Он никакого величия он на себя не представлял.
3: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жертву за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы ну, душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит: «Папа, ну ты обещал». «Ну я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то». Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
2: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
3: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой и покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
2: В те ветхозаветные времена.
3: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что и небеса, он является признаком часа. Иса является милостью. Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
2: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были,
3: да,
2: у людей,
3: да,
2: а лишь
3: хватало.
2: Как указание на великую жертву,
3: которая должна была однажды принестись.
2: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа. Да,
3: да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, да, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, точнее, извиняюсь, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят, но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться.
2: Воля была для этого,
3: да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов. И когда Петр хватает меч, он говорит: нет, положи, снова меч ножны. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы... А все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда был не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Исы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Иса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Ису, Аллах отдает свою душу людям.
2: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу «Бисмилля рахмани рахим», во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
3: Это был и сам Масих. Это был и сам Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит: обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Исе Масихе. И об этом мы видим в Коране.
2: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам – это разные религии, но у нас есть очень много общего. И вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы вы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы.
2: Ведущая Любовь Русина.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наступило время нашей новой встречи. Сегодня мы будем с вами читать необыкновенную, удивительную историю, которая рассказывает о величии Божьей любви, о том, как Господь может даже самое невозможное сделать для любого человека и падшего человека, который, может быть, был в презрении у окружающего мира, поднять на такую высоту, что люди будут относиться к нему с любовью, с радостью, поддерживая и подкрепляя его. Именно об этом та история, которую мы будем читать сегодня с вами в Евангелии от Иоанна. Иисус вошел на гору Елеонскую. Это я начала читать Евангелие от Иоанна, 8 главу. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел и учил их. Но тем не менее его разговор с народом был прерван. Чем же он был прерван? Давайте читать ниже. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, и сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, ни на кого не обращая внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где обвинители твои? Неужели никто не осуждает тебя?» И она отвечала ему: «Никто, Господи». И Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот эта удивительная история записана на страницах Священного Писания для того, чтобы показать величие и силы любви Божьей к человеку, особенно к тому, кто желает изменить свою прежнюю жизнь для того, чтобы иметь новую, радостную, счастливую. Наверное, нам с вами до конца трудно будет представить все, что происходило тогда, но давайте все-таки попробуем это сделать. Молодая женщина, взятая в прелюбодеяние, она знала, что нарушает закон Моисея и что в любую минуту ее могут побить камнями. И каждый раз, когда это все совершалось, сердце ее было полно страха, что, может быть, сейчас, вот, может быть, теперь ее день может стать последним. И это произошло однажды. Огромная толпа книжников и фарисеев схватила ее и волочила через весь город. Она была настолько жадна, эта толпа, предвкушая, что вот сейчас будет необыкновенная расправа. Можно представить сердце этой женщины, которая, наверное, стучалась и клокотала от страха. Ей трудно было поднять глаза, потому что она знала, что вот, наконец-то, наступила развязка, которую, в общем-то, всегда она как-то подсознательно и ожидала в своем сердце. Страх буквально овладел ею, она не могла даже поднять глаза. И когда ее привели к Иисусу и буквально швырнули под ноги к нему, она ожидала смерти, потому что слышала все, что говорили вокруг нее, видела эту разъяренную толпу, жаждущую крови. Она и подумать не могла, что может произойти что-то другое. Иисус совершил все, что он совершил после, видя именно ее сердце. Именно сердце ее, раскаивающееся во всем, что совершала она. Потому что Иисус знал, что с детства она попала в такую трудную и сложную ситуацию и не могла ничего поделать. Потому что очень рано один человек, богатый, воспользовался ее слабостью. Она тогда была еще совсем юной девочкой, и он обесчестил ее. В маленьком городке все это становится известным очень быстро, и она не смогла жить там, потому что каждый мог показывать на нее пальцем. И она ушла из этого города. Но поскольку не умела еще ничего и не знала, как добыть средства, то единственный ее путь был – это заниматься прелюбодеянием. И таким образом она могла хоть как-то питать себя. Но тем не менее в сердце ее был всегда протест против этого. Просто она не знала, каким образом разорвать этот порочный круг. И вот сейчас, когда Иисус смотрел на нее, Он видел ее страдающее сердце, не желающее жить так, как она жила. Видел ее страх, ее ожидание смерти. И тогда Он совершил нечто обыкновенное. Он поднял ее и сказал: «Женщина, прощаются тебе грехи твои. Иди и впредь не греши». Женщина, ожидавшая смерти и уже думающая, что она вот-вот наступит, буквально через несколько минут, получила необыкновенное прощение, необыкновенную радость. И мы знаем, что она всегда потом следовала за Иисусом, потому что она стала его верной и преданной ученицей. Я думаю, что очень многие люди в этом мире утешаются историей этой, потому что она дает им силы встать с колен. Она дает им силы разорвать порочные узы, в которые, может быть, они некогда попали. Я знаю одну женщину, которой буквально от начала уже предначертана была вот эта страшная дорога, потому что впервые она была изнасилована, когда ей было всего 2 месяца, естественно, когда она ничего не понимала и не осознавала. И потом все это продолжалось. И, естественно, когда она стала подростком, ничего другого она не видела, не знала и не понимала. Жизнь ее была жизнью уличной девочки, которая бегала, собирая, может быть, на пропитание и вступая постоянно в какие-то интимные связи, потому что ничего другого она не умела делать. Постепенно она стала встречать людей, которые верили в Бога и которые пытались сделать для нее что-то очень важное, чтобы избавить ее от этого унизительного положения. Они рассказывали о том, как Бог любит ее, что Он желает сделать все для нее, чтобы она могла стать другой, чтобы она могла радоваться жизни. Но это очень слабо доходило до нее, потому что она не могла поверить, что вот этот грех может быть прощен. И однажды, когда она прочитала историю этой женщины, взятой в прелюбодеянии, когда она всем сердцем поняла трагедию, происходившую в душе этой женщины, что она хотела уйти от той жизни, и Иисус, именно Он, протянул к ней руку и даровал ей эту помощь и поддержку, она всем сердцем отдала Ему свою жизнь. Она стала верующим человеком. И из уличной, падшей девчонки, на которую все показывали пальцем, она постепенно стала очень уважаемой женщиной. Эта удивительная история записана для того, чтобы мы читали ее, особенно те, кому, может быть, жизнь кажется беспросветной и ничтожной. Иисус протягивает вам руку и благословит нас Господь принять это. Всего вам доброго. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Писатель Николай Крещук вспоминает один случай, который произошел с ним в детстве. Дело было на даче. Он пошел переодеться и натолкнулся на соседскую девчонку, лет 11. Она смотрела на озеро, где купались ребята, и плакала. «Что с тобой?» – удивился он. «Тебя обидели?» Она молчала. «Что ты тут делаешь?» «Я завидую», – был ответ. «Кому?» «Кате». Что такое зависть? Слово «зависть» происходит от глагола «завидовать», который первоначально имел значение «видеть вдали», «засмотреться». Когда завидующий смотрит, то он оценивает успех другого человека, как правило, поверхностно. Судит о человеке однобоко, под своим углом зрения. Отсюда эта оценка становится субъективной, предвзятой, недоброй. Не случайно в Библии слово «зависть» описывается как «недобрый взгляд». Таким недобрым взглядом царь Саул подозрительно смотрел на Давида после того, как народ встречал Давида после победы над врагами. Когда такая оценка происходит, появляется чувство досады, обиды, огорчения или чувство несправедливости, что кто-то, а не я, обладает тем или иным благом. Еще в 17 и 18 веках саксонский философ и ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц дал точное определение зависти. «Зависть есть беспокойство души, вытекающее из того, что желательным нам благом обладает другой человек, которого мы не считаем более нас достойным владеть им. Завидуем мы чаще всего тем, с кем стоим на одной социальной ступени, людям из своего круга и даже одного пола». Как выяснили психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, чувство зависти меняется с возрастом. До 30 лет молодые люди в основном завидуют внешности, социальному статусу и успехам в личной жизни своих сверстников. Люди в возрасте от 30 до 40 больше испытывают зависть к чужим отношениям. А вот те, кому исполнилось 50, завидуют чужим финансовым и карьерным успехам. Более того, психологи обнаружили, что большинство опрошенных всех возрастных групп от 18 до 80 лет в основном завидуют людям своего пола и приблизительно того же возраста. Женщины завидуют красоте других женщин, а мужчины испытывают зависть к успехам в работе других мужчин. Зависть может появиться у человека, когда он ищет свое место в обществе. Человек ищет тех, с кем почти одного возраста, положения, и начинает их оценивать, сравнивать с собой. Почему у него все это есть, а у меня нет? И, наконец, последнее. В основе нашей зависти лежит страх. Когда мы узнаем, что коллега на одном уровне с нами идет на повышение, мы воспринимаем это как угрозу. Поэтому завистник часто может распространять худую молву о сотруднике на работе, чтобы хоть как-то компенсировать свою неудачу. Как справедливо отмечает австрийский социолог Гельмут Шок, зависть в большей степени можно сравнить с состоянием, которое мы испытываем, когда боимся. Мы завидуем чему-либо или кому-либо так же, как мы боимся чего-либо или кого-либо. Зависть – это направленное чувство. Оно не может возникнуть без цели, без жертвы. Зависть, по сути, деструктивна. И для собственного благополучия с ней нужно справиться. Как это сделать? Смотрите видео «Как справиться с завистью». Смотри на людей цельно и не сравнивай себя все время с кем-то. Ведь зависть, как огонь, может все сжечь изнутри. Не допусти, чтобы зависть стала движущей силой твоей жизни.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
2: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию, тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками. То есть это опиум сирец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотиком, это считалось как вода. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание. У него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, я была просто в ужасе. Это руки-ноги все в болячках, я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходимо нужна диета. За наркотики купить все можно. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300... за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Но это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на 2-е сутки свидания нас там накрыли.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухшие, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сереж, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы. И я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом. Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так.

0: было 3 раза в день, у меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже, потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь, просто видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточному сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих, мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать, и я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день, и каждый день для меня настолько мучителен, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось, потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила «помоги мне, я не могу так больше жить». Произошло действительно чудо.
1: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Елена Бритова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Слово «любовь» в нашем языке часто ассоциируется с такими прилагательными, как «нежная», «возвышенная», «благородная». А вот в Священном Писании есть несколько другие прилагательные, с которыми используется это великое слово. И они отнюдь не такие сентиментальные, такие приятные. И даже удивительно, почему так. Но нам с вами разбираться сегодня, кто же прав и в каких случаях можно любовь называть или употреблять другие прилагательные. Давайте посмотрим с вами на книгу «Песня песней». Самый мудрый человек, Соломон, который познал мудрость всего мира, отдельно большой блок посвятил тому, чтобы высказать свой взгляд, богодухновенный, раз эта книга в Библии, взгляд на любовь. И, наверное, то, что, с чем мы сможем с вами согласиться, что эта книга очень непонятная. Гораздо проще, там 10 заповедей, вот там все понятно, это делай, это не делай, все хорошо. А здесь, что-то, даже непонятно, кто когда что говорит. Это такой красивый, сложный, запутанный гимн, чтобы описать любовь. Спасибо, что он есть, по крайней мере, этот гимн. Вообще, это легитимизация вообще песен о любви. Если есть песня о любви в Библии, значит, можно о любви петь в жизни. Но те метафоры, которые использует Соломон, они весьма странные. Давайте с вами посмотрим. «Песня песни», 8 глава. И один стих хотя бы прочитаем отсюда. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность – стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный». Вот она какая любовь. Сильный пламень, с ней еще ревность присутствует, со стрелами. Но вот этих два прилагательных – люта и крепка. А эти слова, может быть, не передают ту гамму значений, которые присутствуют в этих словах. Но если мы посмотрим, какое значение в древнееврейском эти слова имеют, например, крепка – это сильное, наглое, жестокое, грубое, даже свирепое. Вот такое значение у этого слова. И употребляется оно, если вы откроете, например, книга пророка Исаии, 19 глава, 4 стих, и там говорится о рабстве египетском. «Предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними». Вот это слово «свирепый» – это тоже слово, самое слово, которое употреблено при описании любви Соломоном. Свирепая любовь. Совсем не нежная, да? Или «люта» – тоже себе такое слово непростое. Оно имеет значение тяжелый, трудный, суровый, жестокий, грубый и твердый. И хорошо другое место Священного Писания, где употреблено вот это слово, характеризует и показывает его истинное значение. Это первая книга Царств, 25 глава, 3 стих, где описывается такой персонаж, всем известный как Навал, муж Авигеи. И там сказано, что Авигея, женщина, была умная и красивая, а этот человек жестокий и злой нравом, то есть лютый нравом, вот этот лютый нрав. И вот вы представляете, что Соломон, человек, который попробовал в жизни все, и во всем разобрался, все исследовал, когда начал говорить о любви, он использует эти слова. Это не сентиментальный там хихихаха на скамеечке где-то под кустом там сиреневым в деревеннике или прогулочки по тенистому саду за ручку. Любовь, может быть, когда же теперь в песне одной поют жестокой, лютой, свирепой. Почему так? Знаете, когда мы смотрим истории любви, настоящие, реальные, не только сентиментальные истории отношений, а любовь высшего порядка. Любовь, которая подвигает людей на серьезные поступки, то часто приходится задаваться вопросом, как человек вообще мог такое сделать? Как он мог поступить? И вот одну из таких невероятных историй я хочу вам рассказать. Это история женщины по имени Кэти Хайс. Вы можете в интернете найти фотографии этой удивительной женщины. Есть несколько документальных фильмов, они сняты. И история такова, что эта женщина, она успешная была, такая хорошая семья у нее, любящий супруг, у нее две взрослых дочери. И абсолютно не запланировано. Она забеременела третьим малышом. И когда вот эта третья беременность развивалась у ней, врачи поставили диагноз. Я небольшой специалист в медицине, не совсем понимаю, что это знает. Значит, диагноз – некротический фасцит. Простыми словами это означает, что стрептококки стремительно развиваются и пожирают тело. И нельзя ожидать ни одного дня, иначе начнется поражение конечностей тела. И, в общем-то, ничего хорошего от этого не может произойти. Женщина проходила диагностику и лечение в одной из самых лучших клиник – Vanderbilt University Medical Center. И врачи однозначно заявили, что ни в коем случае рожать нельзя, потому что вот это поражение, которое началось, оно быстрее происходит, чем невозможно остановить, быстрее, чем беременность развивается, и летальный исход неминуем. И знаете, обычно в таких случаях цена жизни матери ставится выше цены жизни ребенка. Ну вот такая математика, тяжелая, сложная, но, к сожалению, врачам приходится иногда делать такой выбор. И они говорят, вот, ну, к сожалению, то, что мы можем сделать, чтобы вы сохранились, чтобы вообще выжили, нам нужно уничтожить этого ребенка, сделать аборт, сделать операцию по уничтожению плода. Но у пациентки было другое мнение. Она решила сохранить дитя под сердцем, которое дал ей Бог. Она решила рожать в любом случае. После сложнейших родов появилась совершенно здоровая девочка, третья девочка в их семье, которую назвали красивым именем Ариэль. Сразу же после этого, она успела подержать ее на своих руках, но сразу же после этого началась тяжелейшая операция, которая длилась 15 часов. 40 медицинских работников пытались остановить распространение стрептококков. И чтобы это сделать, чтобы спасти ей жизнь, Кэти удалили руки и ноги. И более того, еще часть кишечника и внутренних органов. Она впала в кому после 10 суток, после родов, но благодаря усилиям врачей она выжила. Выжила, но ее любовь к ребенку, которого на тот момент она еще не родила, обусловила тому, что она перетерпела вот такую чудовищную операцию. Муж, который, ну, принимал участие в этом решении, ну, по большому счету, он соглашался с женой, да, наверное, так. Просто все решение было отдано ей. После операции заявил, что, ну, конечно, моя супруга лишилась всех конечностей, но она на 100% уверена в том, что эта жертва была оправдана. Я безумно люблю свою жену и полностью беру всю заботу на себя о ней. Хорошие слова. Его хватило на 7 лет. То есть спустя 7 лет он ее оставил, потому что, ну, знаете, не будем судьями, не будем решать, как правильно. Ну, вот столько он выдержал. 7 лет. Эта женщина осталась с ребенком, без рук, без ног. Ну, понятно, там социальные службы помогают, там в фильмах, документальных кадрах вы увидите. Но это же, это такое себе утешение. Сделать выбор и потом нести последствия выбора. Вот когда мы с вами это слышим, наверное, всплывает на память то, что сделал Иисус Христос ради всех нас. Ведь для того, чтобы спасти человечество, знаете, человечество – это все общее, конкретно тебя, меня, каждого из нас, Иисус воплотился в человеческую природу. И это колоссальное унижение для божественной личности. Это колоссальная потеря. Интересно, когда в книге «Дух пророчества» пишется об этом моменте, интересно, что там ангелы, написано, восклицают, глядя на решение Иисуса Христа воплотиться в смертном человеческом теле, говоря, какая трата, Какая бессмысленная, напрасная трата. Что подвигает Иисуса, возлюбленного Сына Божьего, стать одним из человеческого рода, оставив свою божественную природу? И не просто стать, а потом идти на крест, умирать. Что подбуждает? Есть только один ответ – любовь. И эта любовь жестокая, свирепая по отношению к самому себе, по отношению к тому, кто любит, потому что настоящей любви без жертвы на самом деле-то и не бывает. Когда прошло несколько лет, и вот я смотрел документальный фильм о жизни Кэти, вот спустя 7 лет, уже 8 лет, малышка уже подросла, как там в фильме показано, как начинается их день. Как эта девочка помогает маме расчесаться, там, какие-то вещи сделать. Потом уходит в школу, мама остается одна. И вот мне стали очень памятны, в сердце проникли ее слова. Когда у нее все-таки спросили, знаете, репортеры, они имеют, наверное, право как-то, может быть, немножко бездушно лезть в душу, задавать неудобные вопросы. Они спросили, ну, а вы, может быть, жалеете? Может быть, переживаете, что неправильное решение было? И вот ее слова, они очень показательны. Я ни о чем не жалею, хотя и не имею возможности сейчас двигаться самостоятельно. Я даже не могу вообразить, что моей дочери могло бы не быть на свете. Вот она, жестокая любовь, настоящая любовь. Даже не могу вообразить. Речь не о памяти, о той цене, о боли, о часах операции, о коме, о ужасе вообще того, что ты просыпаешься после операции, у тебя руки, ног нет. Она не об этом думает. Она думает о результате своего самоотречения, результате своей любви. Я не могу представить, что моей дочери не было. И точно так же Иисус Христос, глядя на нас с вами, говорит Отцу, говорит всему воинству небесному, я не могу себе представить, что вот эти мои дети возлюбленные, творение мое, те, которые знают имя мое, что они погибнут. Я не могу представить, что они останутся один на один со грехом, что они в этом грехе будут без надежды спасения. Я не могу себе представить и оставить их. Вот в чем жестокость любви, что ты не можешь любить и не жертвовать. И если это любовь настоящая, ты должен понести жертву. Это крест, который нес Иисус и который несем потом мы. Крест нашей любви, нашей жертвы ради тех, кого мы любим. Когда эту историю, я первый раз вообще с ней познакомился в интернете, прочитал ее, какие-то ассоциации, мысли. Если честно, больше всего меня, ну, так сказать, вывело из душевного равновесия, как бы мягче так сказать, комментарии. Комментарии людей, которые где-то там на теплых, уютных диванах строчат какие-то комментарии, свои ощущения. Вот послушайте некоторые из них. Дичь какая! С ней должен был работать психиатр. Судя по всему, были все медицинские показания к прерыванию беременности. А что теперь? Взять ребенка на руки у нее все равно не получится. Жизнь – дар бесценный, но таким вот обрубком – это же не жизнь, это существование. Можно бесконечно рассуждать о любви, гуманизме, счастье материнства и прочее бла-бла-бла. Но на что она обрекла мужа своим решением? Ведь он точно будет мучиться пожизненно. Если правильный мужик, не бросит жену. А если неправильный, все равно съест совесть и заклюет общественное мнение. Или еще одно мнение. Это называется идиотизм. Бредовая жертвенность ради еще несформированного плода. Могла бы спокойно сделать аборт, вылечиться и родить ребенка. А теперь у троих детей и мужа, мать и жена инвалид. Кого они подсознательно будут винить теперь? Правильно, ребенка, который ни в чем не виноват. Ну или еще, бедный мужик, вместо того, чтобы быть полноценной семьей из папы и мамы и двух детей, она выбрала оставить троих детей на папу, а получилось, нагрузила его 3,5 людьми. Если честно, чудовищные по жестокости свои слова. Чудовищные просто. Но вполне себе закономерные. И в Библии есть, в общем-то, объяснение, почему такие слова на проявление такой любви будут сказаны. Посмотрите. Посмотрите в первое послание к Коринфянам, 18 глава, 26 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратит ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Для самих же призванных – иудеев и эллинов – Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – сильнее человеков». Любовь, которая жертвует, любовь, которая отдает, любовь, которая не щадит себя, та любовь, совершенный образец которой явлен нам в Иисусе Христе, да, для мира это безумие. Да, для мира это абсолютный нонсенс. Но именно это безумие ради любви, ради Христа, ради того, чтобы нести крест Божий в жизни, именно эта любовь является средством Божьим для того, чтобы возвещать весь спасение. Да, для кого-то это юродство, для кого-то это дурной какой-то анекдот. Но та Божья любовь, которая явлена нам в Иисусе, та Божья любовь, которой Иисус сам в себе сказал, что Он не может быть на небе без нас. Небо не будет полным без народа Его, без детей, у которых Он любит. Эта великая любовь является для нас главной надеждой и главной радостью в жизни.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня с нами в гостях Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
3: Приветствую.
2: Дело в том, что мы снимаем в немножко нестандартном интерьере для этого цикла, как вы, наверное, уже могли заметить. Это связано с тем, что сейчас параллельно мы ведем запись нашего нового цикла «Территории реальности», который вы можете посмотреть в нашем эфире, на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. В данном же цикле мы более детально разбираем некоторые вопросы с нашими гостями, с нашими спикерами, с нашими, я не боюсь этого слова, профессионалами своего дела. И сегодня с нами Павел Жуков, священнослужитель, музыкант, молодежный пастор. Итак, Павел, сегодня у нас такая необычная тема, ну, хотя, наверное, смотря для кого, это адреналин. Адреналин и азарт. Когда я узнал об этой теме, для меня все-таки адреналин — это больше был, адреналин — это спорт. Это спорт, это активный образ жизни, это вот что-то такое, связанное с экстримом. Как выяснилось, что мы сегодня будем говорить более широко.
3: Я хотел бы просто объединить темы игры, азарта и экстрима, чтобы связать, потому что одно без другого не совсем мыслится. Угу. То есть, когда мы думаем об экстриме и адреналине, это нам сразу представляют какие-то ребята такие полностью отмороженные на мотоциклах по горам, которые прыгают чуть ли не без парашюта.
2: Вот у меня так и было, да.
3: Вот. Но все это же уже, так сказать, взрослые игрушки. Это те солидные дяди, которые еще не наигрались, они продолжают играть. Причем они заигрывают не с тотализатором, они заигрывают с самой смертью. Но все мы родом из детства. Uh-huh. И когда мы проводим детство, мы в этом детстве играем. И когда ребенок играет, он, чтобы ему было интересно, он испытывает некий азарт. То есть он начинает в игре воспринимать весь процесс как новую реальность настолько, что теряет связь с действительной реальностью. Uh-huh. Поэтому мы, когда смотрим на детей, и иногда говорим, ой, ты заигрался ребеночек. Почему? Потому что он так сильно увлекся игрой, что для него это и смысл жизни, и задачи, и наслаждение, и радость. И настолько важно, что в игре он может такие серьезные действия сделать. Uh-huh. Ну, вплоть до там, насилия, да, вот он играет, и потом он так увлекся игрой, что он может ударить.
2: Да, у меня есть сын, вот, замечаю, такое тоже бывает.
3: Заигрывает, правда? Иногда ребеночек играет с папой, с мамой так, что потом у папы рассеченная бровь, да, у мамы фингал, и потом объясняет, что это
2: до такого не доходило, конечно, но бывает.
3: Но ребенок-то играл, понимаете? И он это делал с азартом. Сначала он шлепал папу по лицу, а потом взял игрушку пластмассовую и разбил лоб. Папа-то стерпит, а братик-сестричка нет, будет драка. То есть почему этот аспект важен? Если мы в воспитании ребенка не даем принципов воздержания, сдерживания, принципов какого-то ограничения, понимания этого самим ребенком, не просто там нельзя, а объяснять ребенку, что когда ты играешь, не увлекайся. Помни о законах, которые управляют реальностью. Тогда человек... Ну, ребенок растет с трезвым мышлением.
2: Он... С какого возраста? Вот как бы беру внимание, опять же, свою семью какое-то время назад. То есть только родители это могли делать. Потому что сам он ничего еще не понимал.
3: Конечно. Ну, это
2: я думаю, до сих пор даже не понимает.
3: Это надо делать, даже когда он еще не понимает, чтобы он, ребенок на подсознательном уровне видел эти маячки ограничений. Угу. И потом, когда начнет их понимать, они уже есть. Некоторые люди говорят, это же ребенок. Это же ребенок.
2: Да.
3: Коник. Значит, они думают, что пока ребенок растет, развивается, надо его, дать ему полную свободу. Угу. А потом взрослая жизнь его ограничит. Он сформируется к 3-7 годам. И потом, когда ты будешь объяснять ему, что в мире есть некие законы и правила, он не понимает. И эти дети начинают уже играть не в маленькие игры, не с пупсиком, они начинают играть в серьезные игры.
2: Сейчас вообще, я замечаю, в последнее время у нас в России, не только, наверное, не в России, вообще, в принципе, в мире культ детей. Из детей делают божество.
3: Очевидно, да.
2: Сам даже такой момент наблюдал, когда стоит маленький ребенок, прямо, не знаю, годика 3, наверное, да, Рядом с ним нагнулась мать, и он что-то ей прям орет в лицо, бьет ее руками по лицу, а она: «Сереженька, маме больно, Сереженька, так нельзя».
3: Вот. Сережа молодец.
2: Вот вспоминая свое детство, да, я бы, наверное, такую затрещину получил, чтобы, ну, никогда больше об этом не вспоминал.
3: Да, а в некоторой стране за эту затрещину лишился бы папа и мама, да?
2: Ну, да, есть такое.
3: Ну, вот такая реальность. Чувствуете, у нас из темы адреналина переходит в беседу отцов. Так что у нас клуб отцов, папа тут. Ну, потому что мы эти проблемы хотим видеть не когда будет уже взрослый ребенок, или молодой человек.
2: Ну, мы все-таки говорим о том, как все-таки это взращивать, правильно?
3: Да,
2: поэтому
3: да.
2: Мы начали с...
3: Мы начинаем сдалека. Ну, как Иисус в беседах начинал от Моисея и пророков. Это, ну, фундамент — это важно. И вообще явление азарта, оно распространено сегодня уже во все сферы. Кто-то с азартом трудится, работает, поэтому есть такое явление, как трудоголизм.
2: Есть такое, да.
3: Кто-то бизнесом занимается, потому что сегодня в таких условиях мировых, когда дичайшая конкуренция, без экстрима ты бизнес не сделаешь. И поэтому многие из сегодняшних современных бизнес-концепций — это концепция таких панков в мире предпринимательства.
2: Да вообще, я думаю, что бизнес — это, в принципе, экстрим в любом случае. Наверное, нет такого бизнеса, который без рисков готов раз и развиться.
3: Да, вот я вот из одного мотиватора нашел фразу. «Какой-то сумасшедший мечтатель способен вынести корпорацию и полностью изменить отрасль. Где брать вдохновение для этого?» А экстрим – это как раз та сфера, которая выплевывает из зоны комфорта. Я еще одну деталь заметил, что некоторые из бизнесменов, которых я лично сам знаю, эти господа занимаются экстремальными видами спорта.
2: Ну да, для них это модно считается.
3: Для них это некая мотивация дополнительная, чтобы иметь смелость в ведении бизнеса, принимать нестандартные решения, уметь рисковать, ставить все на кон в бизнес-игре и так далее.
2: То есть это не мода и не возможность иметь много денег, как бы себе это позволять. Сейчас любой экстрим – это огромные деньги, просто огромные.
3: А знаешь, в чем нюанс еще? Тоже я наблюдаю разницу. Допустим, в 90-х годах, когда мы с подростками, я, будучи подростком, мы ходили играть. Гуляли там на гаражах, на горах, на реке,
2: да,
3: и так далее.
2: Гуляли,
3: и тогда мы не упоминали даже это слово «экстрим». Почему? Во-первых, американщины еще не было.
2: Ну, да.
3: Тогда мы просто играли. Мы
2: просто гуляли.
3: Да, но когда я сегодня вспоминаю, что это было...
2: Как мы выжили?
3: Это был паркур. Было, значит, скалолазание, скалодром. Без абсолютных каких-нибудь аксессуаров. То есть ни шлема, ни налокотников, ни защиты, ни спортинвентаря, ничего. Сегодня, если я попытаюсь сделать то же самое, я расшибусь на второй-третьей минуте, потому что не возраст, ну и представление, плюс оценка собственной жизни. Тогда головы не было особо, и рисковалось очень легко, правда? Скакали, прыгали, я смотрю те места, где мы играли, и так, я понимаю,
2: я тоже,
3: что...
2: Я удивляюсь, как мы выжили.
3: Как мы выжили. Столько было риска. И, ну и благо, что ни я, ни мое окружение, никто там таких... Ну, никто не пострадал, в общем.
2: Ну, я максимум, что делал, это я ломал руку.
3: Но...
2: Упав с вагона поезда.
3: То есть ты первый зацепер на Руси был, да?
2: Нет, стоящего.
3: Стоящего. Но развили эту идею. Теперь зацеперство – это конкретное движение, да, которое приводит...
2: Очень популярно.
3: Конкретно, ну, популярно, да, особенно по новостным сводкам, как очередной раз парень сгорел или разбился.
2: Да, но каналы на Ютубе собирают просто огромное количество просмотров таких вот зацеперов.
3: Вот, и мы приходим к одному из... явлений или причин, почему люди играют в этот азарт. В этот
2: Я сам
3: экстрим.
2: Подписан на двоих таких людей. Ну, просто интересно. Вот путешествуют они по России.
3: Так путешествуют или экстремальничают?
2: Я бы сказал больше... Ну как, это в принципе экстрим. Зацепиться на проходящий поезд и проезжать в вагонах, укрываясь от охраны, это экстрим.
3: Тогда да.
2: Но не доби... Ну как бы, все равно это безбашенство. Но не без такого. То есть они там не висят на дорогах и так далее. Они просто залезают и едут. Но это интересно, они за ними наблюдают.
3: Ну, если вспоминать, опять же, 90-е годы, как было дело с транспортом, залезть просто в автобус тоже было своеобразным экстримом. Да, надо было пропихнуться и на весу ехать, потому что иначе не уедешь. Нельзя брать сферу экстрима как, ну, любой риск. Мы реально рискуем. Выходишь из дома, и там гололед. И ты думаешь, ой, да, гололед пережду до вечера. Но у тебя есть нужда, и ты идешь по льду. Ты можешь подскользнуться, упасть и не очнуться. До гипса речь не дойдет.
2: Главное, до машины дойти, а дальше нормально.
3: Да, но есть еще другие экстремальщики, которые зимой ездят на летней резине, причем лысые, да?
2: Ну, это экстремальщики, мне кажется, это просто
3: То есть мы сразу начинаем, вот в обсуждении начинаем находить, что не весь тот риск, который есть в нашей жизни, является экстримом.
2: Ну да.
3: Жить вообще рискованно, в принципе, так?
2: От этого умирают.
3: Но есть проблема, когда человек сознательно ищет ситуации, угу, где можно пощекотать нервы. И вот эти вещи нужно разделять. Это нужно донести и до молодежи, что когда человек идет сознательно на риск, он обязательно должен максимально осмыслить те достижения, которые будут в результате этого риска. Допустим, приехали пожарные на вызов. Угу. И у них есть задача сейчас рискнуть и зайти в горящее здание или залезть там в горящий балкон квартиры. Будет ли у них какое-то, значит, какое-то безрассудство в этом? Нет, потому что это часть их обязанностей, и на кону жизнь людей. И если они рискнут и получится, то в результате того, что получится, жизнь будет спасена. А зацепер, который имеет деньги, потому что у него есть деньги на модные шмотки, на смартфон, но нет 150 рублей на электричку, он садится снаружи, висит на вагоне, он едет. Если он доедет, он всего лишь сэкономил 150 рублей.
2: Я думаю, тут
3: то есть достижение
2: дело
3: минимальное.
2: Не в деньгах тут. У него дело не в деньгах.
3: А другой момент. Вы упомянули важную деталь. Сегодня монетизируется все.
2: Да.
3: Даже глупости, которые погоня раньше не приносили деньги.
2: Погоня за хайпом.
3: Хайп, который, если его хорошо развить на YouTube, что принесет?
2: Деньги.
3: Принесет деньги. То есть это еще одно доказательство того, что в конце времени монетизируется все. И корень всех зол, как говорит апостол, сребролюбие. Угу. Даже в экстриме сребролюбие – это зло. К сожалению, есть безбашенные, которые не за денег, а из-за идеи, да, они экстремалят в принципе.
2: Такие, да.
3: С ними еще печальнее, потому что их риск – это всего лишь какое-то тщеславие на пару минут в плане признания. Ой, молодец, как у тебя интересно получилось. И все. Сегодня...
2: Начинают многие за такую же, за идею начинают. А потом, когда понимаешь, что у них это получается, и идут, не знаю, просмотры, они переходят с одной стадии в другую.
3: Действительно, но риск слишком высок. А если вдруг не получилось,
2: то все.
3: То тебя потом отскребают от рельс. Угу. Понимаешь, разница в чем? Пожарный, если не получилось, он погибает, как герой. Человек, который сорвался с вышки, с башенного крана, залезая туда, значит, в нарушение всех инструкций, не как герой погибает. Потому что цели в риске нет. Вот этот вопрос целеполагания очень важен сегодня. Я в своей жизни тоже рисковал. И в одних случаях я рисковал и помогал. Ну, к примеру, допустим, я увидел чайку, которая на воде, запутавшись в леске, мучается, тонет. У меня и риск по острым камням пройти в воду, может быть, там, я не знаю, какая глубина, может быть, упасть, поломаться и так далее, но я лезу туда за этой чайкой. Я ее достаю, снимаю рыбацкий крючок, огромный, из ее носа, из клюва торчащий, распутываю и отпускаю на волю. Я рискнул с целью спасти эту живность.
2: Это ваш реальный пример?
3: Да. В другом случае я решил сделать сальто, кувыркаясь со стола деревянного. В программе «Территория реальности» этот фрагмент, я думаю, что мы покажем. Я делаю это сальто ради чего? Ну, смотри, как я умею. Да? Классическая русская авось. Я проворачиваюсь и падаю ровно позвоночником об край стола. Звук такой, что все, кто вокруг, вот, кричат, визжат и думают, что все, я поломался. Бог миловал, ничего не случилось. И я понимаю, что это глупейший риск. Ради чего? Ну, буквально минуту, если бы все получилось,
2: смотри,
3: и сальто получилось.
2: Смотри, как я могу. Аплодисменты.
3: Смотри, как я могу. Аплодисменты. И забыли, понимаете? А когда я сломался бы, не забыли, но ходили бы, меня навещали в больнице, парализованного от поясницы до пяток, понимаешь? Вот в чем проблема. Сегодня молодежь на это идет. Идет на этот риск, а жизнь полностью заканчивается. То же самое касается другой сферы, когда вопрос не жизни, но косвенно жизни. Это вопрос азарта и азартных игр, в частности, лотереи. Знаете, как сейчас все любители наживы легкой получили особый допинг. Совсем недавно, вы, наверное, слышали, новость прошла о том, что одна россиянка из Подмосковья получила лотерейный билет под Новый год и выиграла миллиард.
2: Да, я слышал об этом.
3: Это первый, значит, такой богатый.
2: Там сразу победитель. Начали волновать людей вопрос, сколько же она получит реальных денег. Следующей новостью за это было, сколько она получит все-таки от этого. И причем все СМИ это освещали, что mm-hmm. на руки она получит столько-то. Всех интересует этот вопрос.
3: Да. Теперь вопрос в другом. Как сильно мотивирует это других людей, кто уже разочаровался в лотерее, все-таки попытать счастье? Вот такая конкретная персонаж, конкретная женщина с семьей поехала за выигрышем. И здорово, я теперь побежал за
2: лотерейным билетом.
3: Кто-то это сделает, потому что у него есть лишние деньги. А кто-то сделает, потому что у него вообще денег нет, и он будет считать, что это
2: ему поможет.
3: Поможет разбогатеть. И он с азартом идет и последние деньги вкладывает в лотерею. И что? Проигрывает. Потому что лотерея – это история огромного количества проигрышей. И на этом фоне только одна маленькая звездочка яркого выигрыша, которая освещается. Никто же не будет рассказывать о тысячах людей, которые принесли, разочаровались, расплакались, стали выпивать и так далее. Почему? Ну вот только была светлая мечта, и в итоге ноль. Об этом никто не говорит.
2: Ну да.
3: Рассказывается только об этом миллиардном выигрыше.
2: Ну,
3: раз
2: выгодно просто.
3: Десятилетие.
2: Зачем
3: вам
2: об этом говорить? Тогда логично. Покупать не буду.
3: Логично. То есть вот это отношение к азартным играм, ну, лотерея это самое такое безобидное, потому что даже на государственном уровне делается. А есть азартные игры, которые незаконны, которые закрываются, ну, притоны, да, какие-то заведения. И там люди отдают целые состояния, а потом, когда они оказываются без средств к существованию, что они делают с собой? Они кончают жизнь самоубийством. Угу. Таких примеров огромное количество. Поэтому в казино есть такой принцип дежурства и наблюдения за проигравшими, чтобы они на территории казино хотя бы с собой не заканчивали жизнь. Пусть выйдут, а там уже можно делать что угодно.
2: Что хочешь.
3: То есть, если человек сегодня это не понимает, он может дать себе некую волю вот в этом азарте. Он может пойти на запретную территорию и тем самым обрушить собственную жизнь. Есть намного другие, ну, более важные и благородные сферы, где можно рисковать. Это экстремально, эти темы даже не обсуждаются, ну, не популярны, потому что. Но если из категории религиозных убеждений, экзорцизм. Вот хочешь рисковать? Я еще более экстремальной темой даже не представляю себе, как экзорцизм. Ты реально можешь столкнуться с потусторонней силой. Тебе вообще запретное. Mm-hmm. Если начать говорить о проклятиях, о бесовщине, скажут, ой, да зачем это все, это демонология, это сказки из Средневековья. На самом деле нет. Наш Господь Иисус Христос в своем земном служении постоянно сталкивался с бесами. Он изгонял этих бесов, он с ними разговаривал, он выяснял некие детали, решал жизни людей.
2: Ну, даже у нас в рамках нашего телеканала есть цикл «Разрушенные проклятия», в которых Виталий Олейник очень доходчиво объясняет, как с этим бороться.
3: Да, но людей, которые бы занимались этим, отмаливали, вымаливали, да, изгоняли бы бесов молитвой и постом, я не слышал. Есть теория, есть богословие, есть понимание, но действия нет. Или молиться за, или, значит, против того, чтобы было крещение духом, когда происходит вот особое в некоторых деноминациях крещение, да, и некая одержимость. Это экстремально. Хочешь попроще, пожалуйста, волонтерское служение помощи бездомным, нуждающимся, зависимым людям. Ты там соприкоснешься с такими проявлениями агрессии и так далее, что никакой бейс-джампинг и парашютный спорт не сравнится.
2: Ну разве это экстрим?
3: Это экстрим. Потому что, допустим, вытаскивать наркомана из зависимости, отпаивая его водкой, допустим, а потом проявляя социальную терапию, тратя на это десятки часов, дней и месяцев, это экстрим. Понимаешь, в чем проблема? У нас картинка в голове. Экстрим, кепку надел, GoPro камеру нацепил, куда-то прыгнул, вот тебе экстрим. Давайте думать сегодня об экстриме, допустим, спасателя или сотрудника ДПС. Нам же принято в стране ругать. Пожарные плохо приехали, пожарные то не сделали,
2: залились
3: милиция,
2: водой.
3: Полиция все плохие и так далее. То есть вся страна святая, и вот здесь только спасатели и ГИБДД все плохие. Это люди, которые постоянно рискуют буквально каждодневно соприкоснуться с неадекватными людьми. У нас в стране сегодня быть водителем скорой помощи – это невероятный экстрим. Можно получить по голове от любого алкоголика. Уже на законодательном уровне вводятся санкции такие серьезные за посягательство на врачей скорой помощи и водителей. Вот где сферы, где можно рискнуть, и это будет благородство. То есть я рискнул, я попытался, и есть положительный результат. Когда же мы начинаем вот это заигрывание со смертью, или заигрывание, еще есть другое из язычества пришедшее, заигрывание с случаем. То есть я свою судьбу сейчас как-то обману. То есть я всю жизнь жил жизнью неуча, лентяя и бича, но сейчас я возьму копеечку, куплю лотерейный билет, и начнется у меня шикарная жизнь на Майами-Бич. Чем не вызов судьбе? Это реально языческое представление. Потому что там, в языческих античных представлениях, были боги за это отвечающие, которые балуются с чувствами игроков, которым этим богам принадлежат притоны, где боги издеваются над людьми.
2: Ну, то есть наша беседа сейчас, она все равно перекликается с нашей первой встречей, когда мы говорим, что нужно называть вещи своими именами.
3: Очевидно. Очевидно, потому что если какая-то...
2: Не все, к чему мы привыкли, что экстрим у нас, вот только, как вы сказали, это шляпа там, шапка, это камера и все такое. То есть экстримы можно получить и гораздо в других сферах.
3: Просто мы сейчас становимся более богатыми, да, западное продвинутое общество. У нас есть деньги и время на то, чтобы экстрим стал частью досуга. И это страшно. Почему? Вот маленький пример я приведу, когда я сам об этом узнал лет 11-12 назад. Церковь. Большая церковь, община всего города, арендовали горнолыжный курорт. Чтобы собрать всех на отдых. В воскресенье все поехали кататься на лыжах и сноуборде. Один из парней из испанской церкви поехал туда кататься на сноуборде. В итоге, при выписывании очередных там каких-то пируэтов, он упал и разбился. Разбился так, что поломался, оба бедра сломаны. В итоге оказался в больнице, в коме, и пришлось две ноги отрезать. Дальше историю я не знаю. Я только помню вот информацию на тот момент, что он был в коме, и уже две ноги отрезали из-за этого перелома. Вопрос в том, если бы ничего не случилось, но вот это все отменить, серьезные были бы потери?
2: Никаких, наверное.
3: Ну, человек провел бы иначе время, да. Не доказал бы свою самцовость или свои стальные нервы, но был бы жив. А в результате получилась трагедия. Печаль для всего народа, для семьи, для человека, который просто стал овощем, если выжил, конечно. Таких примеров, когда и происходит риск,
2: значит ли, что не нужно этого делать? Ведь для многих сейчас это смысл жизни вообще, в принципе. Человек не мыслит себя зимой без лыж, без сноубордов, вообще без...
3: Именно поэтому необходимо такое явление и принцип, как правила, законы, предписания. Многие вещи, из которых мы с вами делаем сегодня, их можно сделать тут же экстремальными, если начать нарушать правила. Начнем с того, вот я сижу на стуле. Я могу сидеть на стуле, как обычно, как адекватный человек, пользуясь всеми преимуществами этого стула. А я могу сказать: Вадим, смотри, как умею. О, поехали. Я сейчас разнесу студию, потому что я буду показывать, смотри, как я умею, я сейчас буду скакать. Хочешь, покажу? Видишь, оно вибрирует, я сейчас попрыгаю. Давай сейчас попробую сальто здесь сделать. То есть я возьму из ничего сделаю трагедию.
2: Ну да.
3: Просто, адреналин. Знаешь, я с утра кофейку выпил, вот, а сейчас еще адреналин раш принесут. И вот давай сейчас, поборемся с тобой. Небольшой, синдром бойцовского клуба. Давай подеремся. Легкое неудачное движение, обрывается какой-нибудь кровеносный сосуд, и кто-то из нас погибает. А мы не думали, мы решили побаловаться. Вот где переживание. У меня переживание в этом плане за детей. У меня сыночек кричит из своей комнаты: папа, смотри, он на шведскую стенку залез, он что-то делает. У меня сердце сжимается. Он сейчас экстремалит на свои 4 годика. А если он будет 8 лет экстремалить? А в 14
2: он будет экстремалить. Вопрос, насколько мы будем знать об этом.
3: Моя задача до него донести. Если ты занимаешься на шведской стенке, на турнике, будь добр, постели мат. Если ты одел одежду, пусть это будет спортивная одежда. Потому что если одежда зацепится, ты можешь сейчас повеситься, просто задушить себя какой-то тесемочкой. Если ты играешь на детской площадке, катайся вот так. Ты все равно будешь получать радость. Ты не будешь овощем стоять, ты будешь играть, но играть чуть-чуть по правилам. Вот а риск – это как раз желание зайти за правила, за какие-то ограничения, потому что там гарантий нет. Когда мы что-то делаем, у нас есть, соответственно, гарантии. Вот сижу я на стуле на четырех ножках, есть гарантия, он устойчивый. Когда я начинаю откидываться, уже нет гарантий. Здесь темечко, и удар, и все, и меня больше нет. Эту сферу нужно понять в вопросах управления финансами. Это в вопросах бизнеса. Когда у тебя есть гарантии, когда нет. Да, потребительский кредит сегодня, быстро деньги, деньги сразу, да, везде и всюду. Человек думает, ой, надо рискнуть, сейчас возьму, деньгами перекручусь и так далее. Ты уже пошел на запретную территорию. И законом Божьим это запрещено. Называется «не укради», «не возьми то, что не твое». Причем на то, что тебе не совсем нужно.
2: Почему? Я не могу пойти взять кредит?
3: На что? Начинаем обсуждать вопрос «для чего?». Потому что мода, потому что...
2: Нет, берем внимание, что такое более идильное. Машина, там, я не знаю, телевизор.
3: Насколько у тебя гарантии по машине есть?
2: В каком плане?
3: Гарантии, что машина у тебя будет долго и будет иметь эту ценность.
2: Ну, надеемся на лучшее каждый.
3: Нет, как только ты выехал из автосалона, ты уже деньги потерял.
2: Ну, понятно, да.
3: Это уже первый твой риск. То есть ты взял кредит, приобрел машину, у тебя кредит остался, а машины уже нет, потому что ты за эти же деньги ее не вернешь. Ты уже проиграл.
2: Ну, я на ней езжу.
3: Хорошо. Сколько,
2: да, я рискую.
3: Сколько лет стажа у тебя?
2: Ну, у меня 15 лет.
3: Молодец, хорошо. Кто-то берет кредит на машину, имея двухлетний стаж.
2: Ну да, бывает такое, что выезжают из салона и сразу же...
3: Да, авария, ДТП, кредит остался, машины нет, дай бог еще здоровье, если осталось.
2: Ну, это риск.
3: Вот, это риск. Но не это все, же некоторые
2: значит,
3: даже
2: что я не могу этого делать, что не могу взять кредит
3: можешь.
2: На машину.
3: Еще раз, можешь.
2: Я должен давать себе отчет, вы хотите сказать?
3: Отчет, расчет, планирование. Вот эти все вещи должны быть. Тогда степень риска снижается. Это важно. Если риск не снижать, ты просто можешь проиграть.
2: Угу.
3: Этот аспект, я думаю, что ну, самый важный в понимании этой темы.
2: Спасибо, Павел. Я думаю, у нас в конце каждой передачи будет фраза, что эта тема бесконечна, и можно о ней говорить
3: абсолютно.
2: Много и много. Но все равно спасибо. Там, я думаю, что для меня, в частности, и, я думаю, для наших телезрителей, понятно, стало больше понятно, что люди должны отдавать себе отчет, люди должны называть вещи своими именами, люди должны смотреть иначе на некоторые вопросы. И спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Павел. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Это очень важно. Без Иисуса Христа мы не могли бы знать главного. Я вспоминаю то время, когда я был маленький. Мой дедушка рассказывал мне о том, что там, на небе, живет Бог, который сотворил людей. «А что он там делает, дедуль?» – спросил я. «Ну, – говорил мне дедушка, – он сидит на троне и управляет миром». О, у меня было много вопросов. Ну, например, а как он не падает с неба на землю? Ну, на все вопросы дед ответить не мог. Ну, он вообще говорил, что у Бога есть крылья, и он постоянно летает. Конечно, было много непонятного. Ведь даже если есть крылья, рано или поздно он устанет ими махать и упадет. Да и потом, если он сидит на троне. Как же трон-то не падает? Ведь у трона крыльев-то нету! Ну, на это было предложено, что, судя по всему, трон держат ангелы, которые тоже летают. В общем, чем больше дед мне рассказывал истории про Бога, тем больше вопросов у меня появлялось. Да, я был маленький, наивный. Сегодня, честно признаться, взрослые люди тоже часто задают

вопросы, ответы на которые нет. Конечно, эти вопросы не такие глупые, как я задавал в моем наивном возрасте. Вы знаете, а может, это Богом так и задумано, что не на все вопросы он поместил ответ в Священном Писании. Я много времени потратил, рассуждая над тем, что совсем не главное. А, пожалуй, главное – это то, каков он, Бог. Вот что важно. Сегодня мы поговорим о главном. И начнем с того, что один из его учеников, учеников Иисуса Христа, Филипп, как-то спросил: «Господи, покажи нам Отца». И на это он получил такой ответ: «Сколько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца». Да, а в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стих 30, коротко и ясно написано: «Я и Отец одно». То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога Отца. Нужно ли доказывать, что Иисус Христос был на самом деле? На сегодняшний день это не вопрос. Даже Владимир Ильич Ленин называл глупостью пытаться доказывать, что Иисуса Христа не было. Французский писатель Жан-Жак Руссо сказал: «Друзья, такого выдумать невозможно. Факты из жизни Сократа, чье существование, ну, никто не подвергает сомнению, обоснованы намного слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса Христа из Назарета». Вот несколько документов. Одно из самых ранних упоминаний о Христе мы находим у иудейского писателя Иосифа Флавия, 37-й, 100-й примерно годы жизни. Он пишет: «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния, стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Понтий Пилат приговорил его ко кресту. Но те, которые раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по имени его». Это иудейские древности, книга 18, глава 3, текст 3. Корнелий Тацит в «Анналах», это 116 год после Рождества Христова, описывает причину пожара в Риме. Он пишет: «Возникли и начали распространяться слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей, которые носили прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни выбирал самые изощренные. Их прозвище происходило от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во времена Тиберия». Да, в самом деле на земле появился человек Иисус Христос. О нем свидетельствуют историки. Причем именно с появлением Иисуса на земле появилось и летоисчисление нашей эры. Для чего? А для того, чтобы мы, видя Иисуса, видели Бога. Как это? Понятно, что Иисус и Бог-Отец – это две разные личности. Но ведь не мог же Иисус Христос, молясь своему Отцу, молиться самому себе. Да, это не так, но Писание говорит, что они суть одно. Писание называет Иисуса Христа Сыном. Да, мы говорим о Боге как о том, кто в Библии представлен в трех ипостасях, то есть в трех проявлениях одного Бога. Бог представлен в виде Отца,
Сына и Святого Духа. Так Он один или их три? Вот в чем вопрос. Он один, но в виде трех личностей. Да, сложно, я понимаю. Я говорю о том, что невозможно объяснить. Я поэтому вначале и начал с того, что не на все вопросы в Писании есть ответ. Мы сегодня можем только поговорить о том, что можно увидеть в Иисусе Христе, которого называют Сыном. Очевидно, это главное. И суть не идет о его внешности. Пророк Исаия задолго до его рождения писал: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его». Сегодня его изображают очень уж представительно. Но пророк говорит об обратном. Скорее всего, во Христе могли увидеть характер Бога, его божественные качества. В Ветхом Завете есть даже описание, где сказано, как Моисей попросил Бога провести мимо него славу свою. И сам Бог согласился это проделать и даже дал указания по поводу того, как это могло быть. Написано так: «И сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Вот что Бог провозгласил о себе в Ветхом Завете. Человек грешный и смертный при виде Бога не может остаться в живых, он умирает. По этой причине пророк был заботливо укрыт божественной рукой в скале, и он мог увидеть самого Бога только сзади. И вот в чем суть его славы. Слава заключалась в значении имени и в его характере. Но в Новом Завете Иисус, появившись на земле в человеческом виде, сделал возможным то, что мы, люди, смогли увидеть Бога только в человеческом виде и при этом также остаться в живых. Мы можем познакомиться ближе не с кем-нибудь, а с самим Творцом, если ближе познакомимся с Иисусом Христом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна о Христе. Это первая глава с самого начала. Звучит так: «В начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь есть, конечно, над чем поразмыслить. Ну, во-первых, через Него начало быть, что начало быть. И когда это? В начале. Если после этого сказано обо всем, что начало быть, ну, то есть существовать, начало быть все то, что мы видим вокруг: небо, землю, звезды, людей, деревья, животные, горы, реки, цветы, моря, планеты, вселенная, все, абсолютно все. Мы здесь читаем о Творце всего. Слова единородного от Отца говорят, что Он по природе родной самому Богу, такой же, как Бог Отец,
единый с Ним. То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы, по сути, видим Бога. И еще о себе Иисус сказал так. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Не был, не есть, а есмь. Это такое слово, которое обозначает имя самого Бога. Есть история в Библии, где написано, как Господь Бог однажды явился патриарху Моисею. Эта история записана в книге «Исход». Моисей пас овец своего тестя Иофора и нечто увидел, что привлекало его внимание. В каком-то определенном месте горел куст. Горел и не сгорал. Конечно, из любопытства Моисей пошел посмотреть на это диво. И так получилось, что тем самым Бог привлек внимание пророка. Вот как об этом говорит Священное Писание, Исход 3 глава. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей!“ Он сказал: „Вот я!“ И сказал Бог: „Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: „Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сыновьям Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они спросят меня, как ему имя, что сказать мне им?“ Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам“». Иисус назвал себя именем «Я есмь». Это греческий перевод от еврейского слова, обозначающего то же имя, которым назвал себя Бог, явившийся Моисею. Дело в том, что это имя нельзя произносить напрасно, как об этом говорит третья заповедь. Буквально оно означает: «Я в прошлом, настоящем и будущем тот, кто я есть». Без причины. «Я есть тот, кто я есть», без причины. Помните, как Бог провозгласил славу имени своего, каков Он? Если Иисус явил в себе Бога Отца, то каков сам Иисус, если они, Отец и Сын, одно? Ну вот как бы вы отнеслись к человеку, который о себе такое сказал? Вы знаете, я такое видел. Как-то в церковь пришел какой-то парень. Поначалу не привлекал к себе внимания, а после, под конец, когда все расходились, стал всех служителей в церкви укорять за то, что не почтили его, как подобает. На вопрос, кто же он такой, тот ответил, что он Иисус Христос. Мы переглянулись в недоумении, ну, понимая, решили помолиться за него. Ну, что же мы еще могли сделать? Этому человеку мог помочь, пожалуй, только психиатр. Об Иисусе Христе тоже однажды пытались так думать. На самом деле, как говорит Евангелие, ближние пришли взять его, потому что думали, что он вышел из себя. Чего только не пытались приписать Иисусу Христу. Заявляли даже о том, что якобы он одержим бесом. Но однажды произошло вот что. Как-то раз заболел друг Христа, некто Лазарь. И это стало известно всем. Но обычно Иисус спешил, чтобы исцелить, а тут он почему-то медлил. Никто и понять не мог, почему, как, наконец, друг Христа, Лазарь, просто умер. Но и тогда Иисус Христос не появился на похоронах. Он пришел аж на четвертый день, когда тело покойного
уже разлагалось. В те времена людей хоронили в небольших пещерах, высеченных в скалах, привалив к входу в пещеру камень. Иисус повелел убрать этот камень. Никто не понимал, что он замыслил. Ему говорили: что ты делаешь, ведь уже смердит. Да и понятное дело, в Палестине летом жара больше 40 градусов. Распространялся сильный трупный запах. Но, тем не менее, выполнили требования Иисуса. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Но как? Можете вы назвать его сумасшедшим? Он специально не приходил вовремя. Ведь те, кто пытались высмеять Иисуса, могли сказать, что это такой трюк. Мол, Лазарь-то не умер. Мол, ему что-то дали выпить. Он заснул, но не умирал. Попытка выставить Иисуса Христа шарлатаном не удалась. Он проявил себя как тот, кто словом мог вызвать к жизни. И Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, однажды напишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Как бы ни пытались очернить Иисуса Христа или подвергнуть сомнению его слова, вывод напрашивается один. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Итак, кто же Он? Тот, который точно такой же, как и Его Отец. Как Отец, единый с Ним по природе, носящий имя такое же, как у Его Отца. Тот, который участвовал с Отцом в деле сотворения всего, что мы можем назвать существующим, который пришел в наш мир в виде крошечного младенца. Только ясно, точно, что Он одновременно и 100% Бог, и 100% человек. Чудо из чудес! Чудеснее ничего нельзя себе представить, такого не было никогда. Никакая человеческая фантазия не может сравниться с тем, что совершил Бог для спасения людей. Его появление на земле было чудом из чудес. Оно не похоже на наше появление на земле. Так, если наши прародители Адам с Евой согрешили, то получается, что мы тоже вместе с ними. Хочется сказать: ну что ж ты, Адам, ну о себе-то не подумал. Ну, подумал бы о своих потомках. Но не хочешь жить ты, но мы-то жить хотим. Мы твои потомки. Ведь мы же все в Адаме грешники. А возмездие за грех, как вы знаете, смерть. Как жаль, что мы не имеем прародителя, который думал бы не только о себе. Кажется, нет никакого выхода. Даже грустно как-то. И вот в этих обстоятельствах всемогущий Бог как бы говорит нам: не отчаивайтесь, люди, у меня есть для вас еще один Адам, от которого вы произошли. И этот второй Адам не согрешил. Он сам, по сути, тот, который создал первого Адама. Создатель стал представителем человеческой семьи. Именно так другим Адамом называет Иисуса Христа Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущей, а последний человек Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек
Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Се дева приимет и родит сына, так сказал пророк Исаия о рождении Иисуса Христа. Дева приимет. У Иисуса Христа не было земного отца. Он родился безгрешным и при этом являясь причиной появления человечества на земле. То есть, появившись на земле и став человеком, он стал нашим еще одним прародителем. И Бог предлагает нам стать его наследниками. Он предлагает нам умереть и родиться еще один раз, но на этот раз от Бога. Как это? Непросто, да? Да, не вписывается в наше понимание жизни. Мы к такому не привыкли. Однажды ночью ко Христу, чтобы никто не видел, пришел израильский учитель Никодим. И на эту тему у них со Спасителем был откровенный разговор. Никодим не понял, как можно родиться второй раз. Неужели можно, как он выразился, войти в утробу матери и родиться снова? На что Иисус ответил так: «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Да, странно и чудесно. Когда человек приходит в церковь, он принимает крещение через погружение в воду. Это символическое погружение в могилу, из которой выходит уже другая личность. Символичное умирание для прежней жизни и воскресение для новой. И с этих пор воцерковленный человек будет испытывать влияние Божьего Духа в своей жизни. Постепенно, решая, как поступать в той или иной ситуации, выбирая то, что угодно Богу, человек становится новой личностью. 1 Иоанна, 3 глава. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иисус Христос все сделал для того, чтобы это стало возможным. Бог Сын, Царь царей, Творец Вселенной, родился от Девы, стал человеком, прожил 33,5 года на земле, ни разу не согрешив. Он умер за грехи людей, воскрес, вознесся на небеса, и теперь, сейчас, за тех, кто в него поверил, ходатайствует перед своим Отцом. Все это его миссия, его план спасения людей, который он воплотил в жизнь. И вот теперь, узнав такое, ну неужели вы сможете просто так оставаться равнодушными? Вот просто так жить, как жили до сих пор? Ну как же можно, узнав такое, не принять Иисуса Христа верой своей? Да вы представляете, что сделал Христос, когда родился от Марии в виде человека? Да подобное никакая человеческая фантазия не может придумать так, как воплотил это в жизнь сам Бог, Сын. И теперь, понимая происходящее, с каким же отношением вы будете петь рождественский гимн, все прославьте дружным пением, восхвалите все уста, вифлеемское рождение Искупителя Христа, Царь царей, и наш Господь принял человека плоть и нас с небом соединил, с нами Бог Эммануил. Мы родились на этой земле не для того, чтобы, промучившись тут 60 или 90 лет, просто умереть. Бог создал человека для жизни вечной, для жизни в его царстве, и он придет в этот мир еще раз, чтобы взять с собой спасенных. И в их числе можете оказаться вы. Для этого нужно только поверить.
Необходимо креститься, ведь это символ умирания для прежней жизни и воскресения для новой. Наконец, это заключение завета с Богом, начало новой жизни со Христом. Появление Христа в жизни – это появление Бога в жизни. Ведь Он Бог. Вот ответ. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Когда мы познаем жизнь Христа, мы познаем Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Мой счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Когда началась пандемия коронавируса, и мы, и многие наши друзья, знакомые пребывали в таком состоянии тревоги и волнения. Нужно было сидеть дома, работали онлайн, дети учились онлайн, и из-за того, что число заболевших коронавирусом постоянно росло, мы ежедневно смотрели статистику, возникало такое чувство тревоги. Конечно, мы верующие люди, и мы понимаем, что Бог управляет всем. Мы понимаем, что Господь, если что-то и допустит в нашей жизни, в жизни наших родных и близких, то, от судьбы, которая посылается Богом, как говорится, не уйдешь, это замысел Божий, и все в его руках. Все это мы умом понимали. Но в то же время ничего нельзя было планировать. Не было понятно, как дальше будет развиваться работа, учеба, что будет летом. И вот эти звоночки тревоги постоянно звенели у нас в душе. Но время шло, наступила поздняя весна, потом наступило лето, и уже некоторые строгие меры были сняты. Можно было спокойно, свободно передвигаться по городу. И однажды, в один из выходных дней, я надела удобные кроссовки и решила поехать одна в центр города, в Кремль. Я зашла в Кремль, на территорию Кремля, села там на откосе, открыла в приложении телефона Евангелие и начала читать. И для меня это было немного непривычно – читать Библию не на богослужении, читать Библию не дома, а читать ее на природе, вот так удобно усевшись на откосе, когда чувствуешь, как ветер обдувает твое лицо, слышишь пение птиц вдалеке, рядом ходят люди, которые тоже выбрались гулять, любуются Кремлем, любуются Волгой, а я сижу и читаю Евангелие. И я смотрела на Волгу, смотрела на то место, где сливаются две реки, Волга и Ока, в нашем городе, в Нижнем Новгороде, и смотрела на ясное небо, слышала пение птиц, чувствовала вот это веяние ветра, видела, как вокруг лето уже полностью вступило в свои права. Все зазеленело, цветут цветы, вот этот запах цветов ощущается. И приходит такое осознание, что все вокруг, мир вокруг, природа вокруг, они развиваются независимо от того, есть коронавирус или нет, есть у нас на сердце тревога или нет. И все идет своим чередом. И вот этот опыт чтения Евангелия именно на природе дал мне еще раз осознать, понять, прочувствовать то, что Бог управляет нашим миром. Конечно, я понимаю, что те люди, которые потеряли родных и близких из-за коронавируса, это уже совсем другие истории, и эти люди переживают и испытывают сильную боль. Но пока в твоей семье этого не произошло, можно справиться с чувством нарастающей тревоги благодаря молитвам, благодаря чтению Библии, благодаря наблюдению за миром природы, в котором все развивается независимо от того, что происходит с людьми. Этот опыт дал мне осознание того, что Господь действительно управляет миром и что можно найти островки счастья и радости, даже когда все вокруг тревожно и беспокойно.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Евгений Марьян.
1: В послании к римлянам Павел описывает обязанности верующего христианина по отношению к обществу. Это 13 глава. Павел пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям. Отдавайте всякому должное, кому подать, кому оброк, кому честь». Почему христианин должен все это делать? Почему он должен быть хорошим гражданином? Ответ на эти вопросы сформулирован в стихах 11 по 14. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Что это за время? Посмотрев вокруг, мы видим, как мир погрузился в смятение. Он охвачен насилием, разрушением и возмущением. Прежние нормы поведения больше не в почете. Известные стереотипы уже не срабатывают. Старые формулы больше не дают прежних результатов. В настоящий век технологий и компьютеризации весь мир превратился в одну большую планетарную деревню. Знание увеличивается с невероятной скоростью. Все чудеса науки прошлого ныне собраны воедино и образуют вершину горы, взобравшись на которую, можно провозгласить полную и окончательную победу человеческого научного дерзания. В одно время мы нацелились на Луну, потом на другие планеты, а теперь мечтаем о звездах. А что после этого? Что это за время? Это время, когда люди будут продолжать завоевание космоса. Наш век – это время научных исследований. Воистину, второй великий Ренессанс, вершину славы которого планируют достичь еще в нынешнем поколении. Это время новой религии, созданной наукой. Компьютеры, спутниковая связь, скоростные дороги – это то, перед чем миллионы почитателей становятся на колени в восторженном восхищении. Эта новая религия делает людей богами, которым они же поклоняются в храмах, освященных ими же самими. Как заявил один ученый, наука открыла врата в небеса. В области морали мы постоянно падаем. Обломками моральных стандартов обильно усеяны обочины пути нашего разрушающегося общества. Семейные и эмоциональные связи упразднены. Людей бросают туда и сюда ветры необузданных страстей, полового развращения, супружеской неверности и так называемой новейшей морали. Это постоянно усиливающийся поток аморальности грозит поглотить все наше общество. Слабые, разрозненные голоса меньшинства, бьющего тревогу при виде надвигающегося бедствия, звучат как-то странно, в разнобой и вообще несовременно. По существу очень мало кто прислушивается к ним, проявляя хоть какую-то озабоченность. Мы не в состоянии измерить глубину морального падения, поразившего наше общество. Нам приходится наблюдать грустный спектакль, когда духовенство и религиозные лидеры выражают свое одобрение по поводу гомосексуализма и добрачных половых связей. Сложилась странная ситуация, когда даже духовные личности подвергаются промыванию мозгов, после чего грех начинают называть праведностью. Наши города больны. Наше общество деградировало. Наше поколение беспомощно. Ужасная инфекция приняла размеры эпидемии, а моральная выгребная яма угрожает поглотить всех. А что можно увидеть в области религии? Конечно, хотелось бы здесь видеть более приятные вещи. Мне хотелось бы иметь основание сказать, что хотя бы на этой ниве есть доказательства великого возрождения. Но, к сожалению, наблюдается противоположное. Религия в целом стала формальной, мертвой и практически ледяной. Лишь в некоторых местах наблюдается небольшое оживление и только вспышки активности. Жестокость правды состоит в том, что церковь не воспринимается миром всерьез. Для большинства людей Бог умер. Многие религиозные люди довольствуются тем, что священники убаюкивают их до сонного состояния в воскресенье утром, а иногда и в субботу, снабжая их этаким коктейлем из модного мирского, материалистического и экуменического отвара. Для большинства людей религия – это что-то вроде пиджака или костюма, который можно надеть, идя в церковь, и снять, выходя оттуда. Они считают, что религия не должна влиять на их личную жизнь. Люди хотят религии ровно столько, чтобы можно было покрыться ею, словно лаком респектабельности. Сегодня настало то время, когда необходимо провозгласить во всеуслышание заповеди Божьего святого закона, которые воплощены в жизни Иисуса Христа. Ночь на исходе. Близится день. Оставим же дела тьмы и облечемся в доспехи света. Давайте всегда жить достойно, как при свете дня, не предаваясь разнузданным пиршествам и пьянству, распутству и сладострастию, ссорам и зависти. Сам Господь Иисус Христос пусть будет доспехами вашими, и плоти своей в похотях ее не потворствуйте. Божье лекарство от греха только в Иисусе Христе. В этом потрепанном, кровоточащем, пресыщенном грехом, умирающем мире мы должны уверенно указывать мужчинам и женщинам на скорое пришествие Иисуса Христа, нашего Господа. Друзья, время на исходе. Вполне вероятно, что мы сегодня ближе к пришествию Христа, чем даже думаем. Нам принадлежит исключительно возможность стать свидетелями и очевидцами исполнения библейского пророчества. Это тот период, которому предназначено быть апогеем веков. Ныне человечество находится на вершине клокочущего вулкана и отчаянно вопиет: «Что нам делать?» Друзья мои, братья и сестры, сегодня мы имеем уникальную возможность сказать всем людям: все готово для возвращения Небесного Царя, когда царства этого мира станут царством нашего Господа Иисуса Христа. Как сказал однажды Джеймс Стюарт из Эдинбурга в Шотландии: наша задача – подняться против нынешнего ползучего разочарования и мертвых иллюзий, разрушая все это крестом Христа и устыдив мир великолепием воскресения из мертвых. Со своей стороны я же добавлю: разрушить его славной вестью о втором пришествии Христа в апокалиптической славе. Ныне пришло это время. Я уверен, что все мы согласны, что наступило время ныне, сейчас. Если когда-либо и было благоприятное время, чтобы решительно уступить на сторону Бога, то это время сейчас. Если когда-либо наступало время для сбора урожая, то это сейчас. Ныне, когда сердца людей сжимаются от страха. Ныне, когда мужчины и женщины разочаровались в мимолетных земных наслаждениях. Ныне, когда все ожидают чего-то постоянного и вечного. Ныне, когда силы добра и зла готовятся к последней великой битве до победного конца. Сейчас, когда наука совершает одно за другим чудеса, от которых перехватывает дыхание. Сейчас, когда люди добираются до планет в бесконечном космосе и далее до звезд. ныне, когда возможности для проповедания Евангелия еще существуют, ныне, когда одурманивающая, калечащая, разрушающая эпидемия греха вот-вот может поглотить все общество, сейчас, когда молодежь мира ищет идеала того, ради чего стоит жить и умереть, сейчас, когда запутавшиеся, дезориентированные толпы людей на земле ищут на ощупь выхода во мрак и несчастье, и отчаяние, ныне, когда наше загнивающее общество похоже близко к распаду, сейчас, когда моральная вседозволенность, супружеская неверность и новая мораль делают свое разрушительное дело, ныне, когда ангелы Божьи еще сдерживают ветры вражды, не допуская их превращения в глобальный ураган. Сейчас, когда пророчество Иоиля об излитии Божьего Духа на его народ в качестве позднего дождя вот-вот сбудутся, ныне, в это историческое время, Божий призыв к служению доходит до каждого верующего человека. Все богобоязненные люди призваны выполнить свою часть работы и донести до великого триумфального завершения распространение вести о возвращении Господа в каждый уголок мира, в этот противоречивый и отчаянный период истории Земли. Кто-то сказал, что шепот церкви должен превратиться в возгласы, ее сонливость в энтузиазм, ее скрытый свет в маяк на вершинах мира сего. Мои дорогие друзья, знаете ли вы время, в котором живете? Доверяете ли вы Библии? Помните, Бог Библии – это живой Бог. Он любит вас, заботится о вас, желает дать вам наследие вечной жизни. Мой дорогой друг, Господь сегодня приглашает тебя покориться Ему. Завтра может времени не быть, и об этом нужно думать сегодня, сейчас. Не потеряй жизнь вечную ради временных земных благ и развлечений. Прими Иисуса твоим Господом, покайся в твоих грехах, и ты обретешь надежду на жизнь вечную, и уже сегодня ты сможешь ощутить радость и счастье. Помолимся об этом Господу. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня мы имеем святую книгу Библию, читая которую, мы можем знать время, в которое живем. Помоги нам, Господи, использовать это время для нашего спасения, духовного преобразования, для знакомства с Иисусом. Дух Святой, соверши Тебе угодную перемену в каждом из нас. И будь прославлен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Настало время прощаться. Но будем помнить, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к тебе в комнату помолиться.
3: Хорошо, Гарри.
4: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел...
3: Гарик, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а?
2: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
3: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
4: Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь.
3: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
2: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
3: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
2: Прекрасно.
4: Господь, я хочу творить великие дела для тебя.
3: Гарик, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать?
2: Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Роме.
3: Хорошо.
4: Господь. Все, что ты пожелаешь, только скажи.
5: Молитва – это больше, чем слова.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет группа «Эдем».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя, но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни – видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на Своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть. Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Владик, а у тебя шнурки развязались?
4: Ага.
3: Вот пойдешь куда-нибудь и упадешь. Я тебя жалеть не буду.
4: Да, Марья Ивановна, знаю я эту шутку.
3: А что ты какой серьезный? Ну?
4: Да, так, да, ничего.
3: А что случилось?
4: Вот, Марья Ивановна, вот, например, если бы вы прогуливались...
3: Так.
4: И нашли кошелек, а там лежала куча денег и адрес владельца.
3: Сколько денег? А?
4: Так скажем, 1020...
3: 20 тысяч? Сложно представить.
4: Ну, Марья Ивановна, вот что бы вы с этими деньгами сделали?
3: Отдала бы владельцу.
4: Ну, а может, этот владелец богат, и ему не нужны деньги эти?
3: А может, у него сын болен, и он долго копил на операцию ему?
4: Ну, а может, все-таки богат, и ему эти деньги ну просто не нужны?
3: А может быть, болен?
4: Ну, может, богат,
3: а может быть, болен сын? Владик, вот ты что, кошелек нашел, да? Деньги поделим пополам. Да шутка, шутка.
5: Фу. Приветствую вас.
4: Здрасте.
3: Здрасте.
5: Здрасте. Афанасий Филиппович,
6: а?
5: Вам письмо, пишите.
6: Иду. Здравствуйте, ребята. Это, наверное, пришло письмо от моего племянника Бориса, помните, который любит путешествовать. Интересно, откуда он пишет на этот раз? Пойдемте посмотрим.
7: Из Франции какой-нибудь.
6: Совершенно верно, Париж. Надо же. Привет дорогущему дядюшке с высоты птичьего полета. Скучаю, ваш Борис.
7: Вот человек, а? Не сидит на месте, все ездит, все путешествует. Вот и откуда только люди деньги берут? Наверное, кошелек нашел, да?
6: Подождите. Какой кошелек?
7: Такой кошелек. Вот шел по улице и нашел кошелек. И хозяин возвращать не хочет. Вот и ездит, и путешествует.
6: Нет, ну что вы. Марья Ивановна, извините, но Борис, насколько я знаю, человек честный и благородный. И никогда не позволит поддастся такому искушению.
4: Что ж такое искушение-то?
6: Искушение? Ну, как бы тебе это объяснить? Ну, предположим, вот ты провинился.
4: Ну, да.
6: И мама запретила тебе гулять. Не пускает тебя на улицу. В то же время сама отправилась в магазин за покупками. Ну, представь себе. И да. Вот в тот момент, когда она ушла, вдруг тебе на ум приходит удивительная идея.
7: Ага. Уйти погулять, ведь мама не узнает, да? Подумаешь, схожу погуляю.
6: Совершенно верно.
7: Да?
6: И внутри тебя
7: конечно.
6: Что-то так и подстегивает.
7: Во-во-во, ну, подстегивает.
6: Да-да-да. Ну, пойдем, погуляем, ага. Мама все равно не заметит.
7: Правильно.
6: Вот это и есть искушение.
7: Угу.
6: То есть это желание сделать что-то запретное или плохое. Вот, в общем-то...
4: Ну, Афанасий Филиппович, ну хоть вы-то встречали в своей жизни искушения?
6: Да, конечно. Конечно, все люди рано или поздно их встречали. В Библии все герои, описанные в ней, сталкиваются с искушениями. Больше того скажу, сам Иисус.
4: Да.
7: Да.
6: Да.
7: А расскажите нам, Афанасий Филиппович.
6: Пожалуйста. Но только вы пройдите ко мне в мастерскую.
7: Ура, история, пойдем.
6: Евангелие рассказывает нам о том, что Иисус преодолел самые серьезные искушения и раскрывает нам некоторый секрет. После крещения Иисус Христос отправился в пустыню. Там Он много молился и ничего не ел 40 дней. В это время Иисус ослаб, чувствуя сильный голод. Тогда-то к нему пришел дьявол, который хотел подчинить себе Сына Божьего и стал его искушать. «Если ты Сын Божий, то преврати эти камни в хлеб». Иисус же ответил ему. В Писании сказано, не только хлебом живет человек, но Словом Божьим. Тогда дьявол перенес Иисуса в Иерусалим, поднял на крышу храма и опять предложил ему. «Если ты действительно Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, что ангелы подхватят тебя, и ты не разобьешься». Но Иисус ответил дьяволу, «Еще в Писании сказано, не испытывай силы Господа Бога твоего». Тогда дьявол вознес на вершину самой высокой горы и в третий раз предложил ему, «Смотри, перед тобой все царства мира со всем их богатством, и я могу их отдать тебе, только поклонись мне». Но Иисус ответил ему, «Сказано в Писании, одному Богу твоему поклоняйся и служи». Дьявол был очень зол и вынужден был оставить Иисуса Христа, но правда только на время. Ну вот, вот такая вот история.
4: Афанасий Филиппович, а в чем секрет этой истории?
6: Секрет этой истории, Владик, в том, что Иисус Христос не поддался искушению дьявола и остался верным Богу. Он смог это сделать, и мы сможем это сделать. Мы можем попросить у Бога сил, и Он обязательно поможет нам выстоять в искушениях.
4: Спасибо вам, Афанасий Филиппович.
6: Пожалуйста, пожалуйста.
4: У меня есть дело. До свидания.
7: Пока.
6: Что это с ним?
7: Видать, понял что-то.
6: До свидания, ребята. Пишите, задавайте ваши вопросы. Мы с удовольствием на них ответим.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
2: Вознесение. Восшествие воскресшего Иисуса Христа в видимом теле на небо. Согласно Евангелиям, после своего воскресения Христос неоднократно являлся ученикам. На 40-й день Он вывел их из Иерусалима и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Прообразами вознесения Христа в Ветхом Завете послужили взятие на небо Еноха, описанное в 5 главе книги Бытие, и вознесение Илии, о котором сообщается во 2 главе 4 книги Царств. Вознесение Христа было необходимо для того, чтобы Он вошел в славу Отца, воссел по правую руку всемогущего Бога и мог ходатайствовать пред Ним за Своих последователей и весь род человеческий. Об этом апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам. А в 1 главе послания к Ефесянам он отмечает, что вознесение Христа, как и Его воскресение, было прямым действием Небесного Отца, который засвидетельствовал о полной победе Сына. Вознесшийся Христос взошел на царский престол и наделил верующих духовными дарами.
1: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
2: Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будучи первым президентом США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве.
1: Полезная минутка.
2: Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал, что помидоры не ядовиты. На ступенях Дворца правосудия в Салеме он съел целую корзину. Понаблюдать за этим собралась целая толпа. Многие думали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, так как снижает риск возникновения глаукомы. Кроме того, в жаркие летние дни томатный сок поможет защитить глаза от агрессивного ультрафиолета. Во всем этом есть только один небольшой минус. Пить томатный сок надо без соли.
1: Полезная минутка.
2: Существует легенда, что имя овощу дало французское сочетание «pomme d'amour», что переводится как «яблоко любви». Легенда говорит, что это имя получилось в результате недоразумения. На самом деле помидор назывался «яблоком мавров», что по-французски звучит аналогично. Тем не менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи. Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемной коже. Маска из томатов с овсяными хлопьями применяется не только для сужения пор. Она освежает кожу и делает ее гладкой. Томатный рацион стоит ограничить только людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также аллергией на красные овощи и фрукты. Полезные свойства томатов многогранны. Кроме всего перечисленного, они являются хорошим природным антидепрессантом. Помидоры регулируют работу нервной системы и улучшают настроение. Томаты повышают уровень гормона удовольствия – серотонина, а также других соединений, способствующих выработке счастливых гормонов в мозге человека. Уникальность томата в том, что его полезные качества не ухудшаются, а усиливаются при тепловой обработке. А некоторые полезные вещества томатов усваиваются лучше жирами. Особенно полезно добавлять оливковое или кунжутное масло. Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о ледниковом периоде. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. В нашей программе также принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. В прошлой программе мы начали разговор о ледниковом периоде, и в начале этой передачи я предлагаю вам, Татьяна Юрьевна, напомнить, чем был вызван ледниковый период.
3: В прошлой передаче, да, мы с вами говорили, что ледниковый период наступил внезапно, развился очень быстро. В отличие от, так сказать, эволюционных моделей, которые считают, что были бесконечно долгие периоды оледенения, потом ледник отступал, потом он снова наступал. Числят 2 ледниковых периода, другие числят 4 ледниковых периода и так далее. Ясно совершенно, что это такое сочетание природных факторов, которые привело к оледенению Земли, одно могло быть только совершенно уникальным. И говорить о том, что оно, так сказать, бесконечно повторялось, тем более, что как раз в эволюционной модели возникают сложности в проработке, собственно, механизмов наступления ледникового периода, то есть на те причины, на которые указывают, они абсолютно недостаточны для такого глобального, невероятного события, как покрытие значительной части территории Земли мощными ледовыми отложениями и, собственно, обнажением океанического дна там, где было мелководье. И, в общем, это совершенно такие могучие явления. И, в принципе, тут целый ряд факторов сыграл роль. Но ведущим был космический катаклизм, о котором мы с вами говорили, что это было столкновение Земли с крупным космическим телом по расчету около 80 километров в диаметре, который привел, вот, собственно, к разделению континентов, к изменению угла наклона земной оси и к наступлению ледникового периода. Кстати говоря, очень хорошо документированы изменения земной оси. Поскольку ось была отклонена, то те сооружения, которые люди строили, ориентируясь по Солнцу или звездам, они исходили из той реальности, которая была. Они ориентировали таким образом свои сооружения, которые показывают, что сейчас это не соответствует тому, что мы наблюдаем сейчас. Но если взять в расчет вот это отклонение, то получается, что все встает на свои места. Когда они это строили, Солнце было там, где надо, все это совпадало. Кстати говоря, одно из больших сооружений – это астрономический такой комплекс Стоунхендж. И археологические данные говорят о том, что он построен примерно 350 лет до новой эры. А по положению звезд считается, что он построен был почти за 2000 лет до новой эры. Но дело в том, что если ввести вот эту поправку на угол наклона, получается, что археологические данные совпадают. Это действительно было 350 лет тому назад. То же самое говорит вот это наблюдение.
4: 350 лет до
3: Рождества Христова. Храм в Карнаке тоже сразу, вот как только учитывается вот это отклонение, все встает на своих местах. И там даже еще одна очень интересная такая есть деталька, была поэма греческим астрономом, сочинена о расположении светил. Жил, известно, когда жил этот астроном, он жил опять же за 350 лет до Рождества Христова, но когда смотрит то, что он писал, не могло быть такое расположение светил 350 лет тому назад. Когда учитывают вот это вот отклонение, то да. То есть это соответствовало, опять же, почти 2000-летней ошибке вот этого астронома, но это ничего подобного. Просто ось была отклонена, и он, естественно, в поэме писал то, что он видел, понимаете? Так что вот все это встает на свои места, и вот это отклонение земной оси очень хорошо документировано. Ледниковый период, его внезапно внезапное, резкое начало, катастрофическое, тоже хорошо документировано. Это, так сказать, животные, замороженные заживо. Это растительность замороженная заживо.
4: Животные с непереваренными...
3: Да, ну, да, в общем, это животное заморожено в стоячем положении. Как вам это нравится? Оно стоит, и оно заморозилось мгновенно. Вот. То есть это было в высоких широтах. Ну, это было только самое начало, такой, в общем, ударный механизм. А потом, собственно, развивался ледниковый период и продолжался он практически 800 лет. Океаны были в начале ледникового периода, они были на 10 градусов теплее, чем современные океаны. И вот постепенное их остывание до вот обычных вот наших температур, оно потребовало 800 лет. А до этого, особенно вот в начале этого периода, поскольку резко охлаждена была атмосфера, потом вот эти в результате астероидного этого удара были множественные извержения, вулканический пепел, который маскировал солнечное излучение, и при этом парили эти океаны, были мощные осадки, и в холодной атмосфере все это привело к тому, что в высоких широтах тот снег, который выпадал, он уже не таял, и началось вот наращивание льдов ледникового периода. Потом, по мере остывания океана, ну и, в общем, прояснения атмосферы, понятно, что когда-то это должно было кончиться, вот оно и кончилось, значит, примерно через 800 лет, в результате чего огромные территории суши были затоплены. Ну, об этом чуть позже. Это очень важный момент в нашем сегодняшнем разговоре. Но хочу обратить ваше внимание на следующее, что люди к этому моменту расселились по единому материку, а после разделения континентов они оказались на разных материках, в самых разных частях вот этого первично бывшего неразделенного материка Пангеи или там Гондваны, как его называют.
2: Разделение произошло резко, быстро резко. Или постепенно? Но это же тоже была своего рода трагедия.
3: Дело в том, что разделение конкретно я не могу вам сказать, я вообще не специалист по этому вопросу. Я только ориентируюсь на то, что известно, что сам по себе вот этот удар, он привел, значит, к разделению, по-видимому, какие-то в плитах подвижки были во время Всемирного потопа, это вот нового горообразования. В общем, в какой-то мере этот континент был готовлен, подготовлен к этому разделению, и разделение произошло. И что самое интересное, что вот, вы знаете, библейское «Я поставил тебя посреди народов, а вокруг тебя земли». То есть, как бы пуповина это разделение, Иерусалим, он остался в центре разделения, понимаете, вокруг него земли. То есть дальше прошло разделение, значит, там Америка отошла, Атлантида отошла, там все острова, там Гренландия, все прочее, и, значит, здесь Австралия, Антарктида, они тоже, все как бы разошлось. Вот.
4: Это вот в результате удара того же небесного тела ледового, который в диаметре 80 километров.
3: Это три события, которые связаны. Угол наклона мы как бы хорошо документирован. То, что произошло разделение континентов, то, что этот факт имеет место, мы тоже знаем. Есть просто разные интерпретации, что это происходило, как всегда, безумно медленно, миллионы, там, миллиарды, не знаю, сколько лет. Хотя механизм разделения неизвестен. Почему? Вот, ну, там есть, значит, гипотезы вот дрейфа этих вот плит, что они вот так вот несут на себе эти

0: Земля. В этот же момент мы наблюдаем резкое ухудшение условий жизни, которое привело к двукратному падению жизни, долготой жизни. То есть первые послепотопные поколения до вот этого периода жили более 400 лет. Ну так, в общем, потеряли сильно по сравнению с 900-м, но для нас это фантастический срок. Да для нас и 200. То, что было во времена Фалика, это 200, 200 с чем-то там лет, для нас это тоже фантастический срок. И я понимаю, как близко после этого времени жили библейские патриархи, и когда патриарх Яков говорит фараону: «Дни мои ничтожны по сравнению с днями отцов моих». Он знал, о чем он говорит. Это не было какое-то, знаете, там в глубине какого-то виртуального времени скрывающееся поколение. Он их знал. Он знал своих предков. Он знал, сколько они жили. Поэтому ему казалось, да, что его там, когда он это говорил, сколько ему там, 137 лет было, ему казалось действительно, ну совершенно жалкий возраст по сравнению с вот долгожительством его предков. Вот. Но, значит, давайте мы сейчас сегодня сосредоточимся конкретно на том, что же делали люди вот в этих условиях, на разделенных континентах, значит, вот именно в ледниковый период, который вот длился 800 лет. Когда он закончился, известно. Он закончился за время одного поколения людей. Он начался внезапно, и наросло это все достаточно быстро. Ну и закончился он тоже, так сказать, примерно за 1500 лет до Рождества Христова. И, так сказать, океан поднялся на 100 метров примерно и затопил огромное количество суши, где жили люди, потому что они жались к теплому океану. И сейчас
1: Атлантида,
0: нет, Атлантида, я не берусь сказать. Да, исходно она разошлась, а когда она, так сказать, ушла под воду, то есть она существовала как островное поселение людей, поэтому это не был кусок вот общего континента, который ушел под воду. Это была именно земля, особая земля Атлантида, которая ушла под землю.
1: Какова была причина, что поднялась вода в океане и окончился ледниковый период?
0: Дело в том, что океан... Понимаете, вот это не вполне укладывается в голове, что причина ледникового периода не в том, что было холодно, а в том, что океаны были горячие. Понимаете, вот это надо понять, потому что, значит, резкое охлаждение атмосферы, ну, оно реальное в послепотопный период. Потом вот эти извержения, которые не пропускали вот пепел, который экранировал еще солнечное излучение, то есть похолодание наверху и горячие континенты. Вы представляете, как парит, как испаряется эта влага. И она испаряется, и во что она там превращается? Она выпадает в виде снега. Конечно, не везде в виде снега. В тропической части, вот в нижних широтах, она выпадает в виде дождя. И там
1: процветает... То есть там тепло сохраняется.
0: Там великолепно, там буйная растительность, райский уголок, зеленый, цветущий. Никакой сахары не было, никаких пустынь не было. Египет развился как могучая цивилизация, не держась за ниточку Нила с его каналами, а просто потому, что это вообще была цветущая земля. Вот когда строили пирамиду Хеопса, там же должно быть ее за 22 года построили. Это, так сказать, там написано. Но дело в том, что, как говорят, что там должно было все-таки быть очень большое количество людей, строителей. Чем они кормились? Вот эти огороды, их как-то там просмотрели, значит, современной техникой. То есть прямо-таки вот здесь, в этой пустыне, не было пустыни, была плодороднейшая, так сказать, земля, и там это все процветало. Понятно, что вот тут такой парадокс. Теплые океаны, в глубине континентов холодно. Люди жали в своих, извините, не жалких поселениях, а в своих процветающих, могучих цивилизациях. Они, так сказать, были расположены по берегам вот этого теплого океана. А поскольку океан, вода из него в значительной мере ушла, вот сейчас Юго-Восточная Азия – это мелководные моря. Вот где эти множественные, там Ява, Суматра, Целебес и прочее, вот все эти острова, там мелководные моря. Это все была суша. Я думаю, правы те археологи, которые говорят, вся история человечества скрыта под водой. То есть, понимаете, когда резко за одно поколение стали таять ледники, айсберги просто откалывали,

0: по всему Мировому океану, причем это на дне океана находят вот эти глыбы, так сказать, огромные камни, которые тащил с собой ледник, и потом они в айсбергах были. Куда они делись? Айсберг растаял, камень опустился на дно океана. Как он туда попал? На осадочные отложения, понимаете? Это вот с айсбергами были перенесены эти огромные камни, причем все это происходило. Есть хроники просто, как, так сказать, буквально вот люди переселялись, вот там, значит, это в Индии, царь вместе со своим народом, за одно поколение все его царство затопило, они вынуждены были уходить, в общем, переселяться, вот. И памятников материальной культуры огромное количество, то есть это все можно документировать очень хорошо. То есть разница, представляете, подъем Мирового океана на 100 метров, это очень существенно, но мы, это уже все как бы конец ледникового периода. Мы никак не дойдем до того начала. Вернее, начало мы тоже сказали. А что же было с людьми? Вот. Что было с людьми, когда начался ледниковый период? Люди до этого расселились. И разные группы людей, разные племена, собственно, фактически вот эти семейные ростки разные, они попали совершенно разные условия. Кто-то попал в зону очень холодную, кто-то был в очень комфортных и теплых условиях, и, в общем-то, наверное, надо было быть могучим племенем, чтобы переселиться в эти условия. Но люди есть люди, они грешные люди. Тут только нужно уничтожить тех, кто живет в комфортных условиях, чтобы пришел народ, поселился. Так что далеко не все люди имели возможность сбиться в теплой зоне. И мы имеем то, что обожают эволюционисты и палеонтологи. Мы имеем пещерных людей. Тех людей, которые были в некомфортных зонах. Пещерные люди, ну, я могу только спросить любого, кто в этом сомневается, как быстро он превратится в пещерного человека, житель города, у которого, ну, сельские жители еще продержатся, а вот житель города, у которого отключат электричество, газ, вода, вода, да, не будет, и, значит, и магазины перестанут торговать, наши условия, зима и все прочее. Но люди проявляли очень большую изобретательность и в смысле того, чем отапливать. Пещера, вы понимаете, еще вот если взять инструкции для, скажем, погребов начала 20 века, там всегда подчеркивалось, надо использовать тепло земли. То есть, понятно, пещера, она дает возможность обособиться от вот таких крайне неблагоприятных внешних условий. Там можно зажечь костер, было бы что в него подкладывать. Археологические раскопки показывают, что кости животных и использовались в том числе для отопления. То есть, ну, в общем, выходили люди из положения. С пропитанием тоже было не просто, это охота. Вот.
1: Татьяна Ильична, это ведь были люди высокого уровня развития. Это те, которые достигли...
0: Их называют неандертальцами, грубо говоря.
1: Эволюционисты. Вот.
0: Да, но они, так сказать, почему бы их не... Тут ничего обидного нет в этом названии. Но, в общем, им не повезло. Сейчас очень много уже найдено ископаемых остатков неандертальцам, и им крепко не повезло. Особенности. У них есть особенности строения черепа, но не настолько, чтобы мы их, вот, скажем, в нашей столовой приняли за что-то особенное. Вот если он пришел человека к нам пообедать, да, то мы, скажем, не удивились бы, понимаете? Но им не повезло в каком отношении? Захоронения показывают, что у них были переломы, травматические повреждения костей, что свидетельствовало о резкой нехватке витамина D. Неандертальцы жили в глубине континента, и у них не было развит рыбный лов. Не находят в их поселениях сетей. Они предпочитали мясную диету. А мясная диета, она, во-первых, выводит кальций. Особенно поступление, понимаете, у них основная пища была мясная. То есть у них была нехватка растительной пищи. И вот эта вот трагедия, вы видите, выведение кальция, потому что закисляется кровь при мясной пище, и требуется кальций. Откуда его взять, если поступление маленькое, он выводится из скелета? И вот определяли патологоанатом Вирхов, очень известный, он четко сказал, что здесь мы видим рахит и артрит, вот, ну и множественные переломы. То есть это документировано. Но тем не менее, это, безусловно, были люди. Как вам нравится захоронение неандертальцев в железных латах? Вот.
1: То есть найдены такие захоронения?
0: Одно захоронение, по крайней мере, такое есть. Есть захоронение, где, скажем, неандерталец вместе захоронен с человеком, так сказать, не имеющего вот специфических черт неандертальца. То есть, ну, потом известно, там и флейта найдена, причем там си бемоль, основной тон. То есть это вполне развитый музыкальный инструмент. Как мы знаем, это искусство люди принесли с допотопной земли. Вот. Так что оно вот как бы здесь сохранилось. Потом у них были ритуалы захоронения. А ритуал захоронения может быть только в том случае, если люди имеют представление о том, что вот на этой жизни все не кончилось. Вот. Поэтому это, несомненно, были люди. Может быть, они были слишком смуглыми. Именно поэтому те жалкие лучи солнца, которых почти не было, не давали им возможности. То есть они не получали витамин D за счет рыбной ловли. Вот. И в то же время у них он не образовывался, если они были достаточно смуглыми.
2: Им нужно было больше солнца, больше солнечной энергии.
0: Нет, да, но тем более солнца было очень мало, а если кожа смуглая, то... Ведь, собственно, окраска кожи, она как раз для того интенсивна и служит, чтобы не слишком много ультрафиолета проходило.
1: Через кожу.
0: Да. Кстати говоря, чтобы реабилитировать неандертальцев, скажу, что объем черепной коробки, объем головного мозга у них больше. Причем без, знаете, ну до чего доходит? Вот в учебнике, допустим, известно, что больше, что 150 кубических сантиметров – это средняя величина мозга у неандертальца, то есть плюс-минус. Нет, доходил до 150, ну вот хоть немножко досоврать, понимаете? Mm-hmm. Потом все люди ледникового периода, они все имели объем черепной коробки больше, чем у нас. Что это за эволюция? Вы знаете, как обычно основываются, что человек, вот обезьяна, у нее там 500 там, кубических сантиметров, потом вот, вот она грань, 750 кубических сантиметров. Тут уже мы можем говорить дальше о том, что это уже что-то человекообразное совсем. Но и так далее, вот эта эволюция мозга все больше, больше, больше, вот его больше, а потом меньше. У нас меньше. Как это интересно шла таким образом эволюция? Выходит из положения, а у нас извилин больше. А кто вам сказал, что у неандертальцев извилин меньше? Вы их видели? Ну, понимаете, это же все разговоры. У обезьян вы можете посмотреть извилины, а у ископаемых людей, извините, вы видите только черепа, вы извилины не видите. Ну, не будем на этом заедаться.
1: Неандертальцы были высокого уровня развития.
0: Неандертальцы были, скажем, вполне люди, живущие в очень трудных условиях, которые были не очень приспособлены к этим условиям по своим физическим данным, но которые, тем не менее, выходили из положения. Причем там интересные у них даже были сооружения. Вот, ну, пещеру-то надо освещать, скажем. Костерок горит, а все равно темновато. Вот найдено в одной пещере такое замечательное сооружение из сталактитов, сталагмитов, люстра фактически, которая вот этот огонь отражала и рассеивала по всей пещере. То есть изобретательность большая была. Вот. А потом я должна еще сказать, вот кроме неандертальцев, о чем мы скажем, о людях, которые попали вот в ледниковый период не в эти теплые края. Значит, совсем недавно ледники-то сейчас действительно тают. Вот в Альпах таял ледник, и совсем недавно вдруг такой подарок, значит, археологам, в общем, мумифицированный человек. Он сидел в расселении, поэтому ледник тёк века над ним, а его не затрагивал. Сейчас ледник растаял, и открылся этот человек. И столько сюрпризов. Значит, это явно он жил в период, когда ледники еще наступали, то есть развивался ледниковый период. Что мы можем сказать? Ну, еще раз, во всяком случае, скажем, ну, объем черепа больше, чем у нас, это однозначно. Но, значит, что еще? Одежда сшита довольно изящно, то есть из шкур разных животных, они подобраны. У него был медный топорик. А наряду с этим были грубо обработанные каменные орудия, тонко обработанное каменное орудие. Был лук великолепный, тисовый, который, если бы вот его нашли с одним луком, то пришлось бы сказать, что это человек из раннего средневековья, потому что эти луки были вот такими, какими пользовались в средние века. Значит, у него была, ну, там, бахилы, там, это, обувь, кепочка кожаная. Холодно было. Двойная такая вот одежда была, верхняя пальтецо доходило, так сказать, в общем, ниже колен там и другая одежда. Но главное, значит, все-таки вот эти орудия, что найди там грубо обработанные орудия, сказали, что это палеолит, и определили бы его, значит, на очень раннее время. Нашли бы там вот это тонко обработанное орудие, неолит. Нашли бы с одним топориком, сказали, что это вот медное вот это век. Но там у него все это было вместе. Я думаю, что каменные орудия были вынужденными, а вот этот медный топорик, по-видимому, он пришел из прошлого, когда разрабатывались вот эти месторождения. Что у него еще было? Была такая травяная накидка от дождя. И в начале 20 века пастухи в Альпах, то есть в тех же местах, где был найден человек, пользовались точно такими накидками, когда пасли свои стада. То есть ясно, что это был тот человек, который жил в этих местах, и у него, соответственно, потомки, так сказать, живут вот в этих местах. Вот такой, значит, человек, довольно молодой, я уже не знаю, по каким признакам определили ему возраст, 25 там, к 30 годам, но считали, что его рост не закончен. У него еще были, знаете, вот это, когда кости растут, там еще...
2: Трещки.
0: Да, вот этот слой, где размножаются костные клетки, у него он еще был живым, он, кости абсолютно не закаменели. То есть это значит, опять же, что долгота жизни этих людей вот в норме, если бы он не погиб, была достаточно большая. То есть это был именно человек того периода с большим мозгом, совершенно нормальный человек, который жил в тех условиях и выходил из тех условий, как могли люди, выживали в тех условиях. Вот. Это с одной стороны. Это как раз очень любят сторонники эволюции человека, вот рассуждать об этих людях, насколько они там были примитивны и, значит, были ли они там нашими прямыми предками и так далее. Но были и другие люди, которые жили в комфортных условиях. И там мы находим необыкновенно развитые культуры. Что...
1: В это же время? Одновременно с,
0: одновременно.
1: С пещерными людьми?
0: Естественно. Естественно. Все одновременно. Мы находим, ну, во-первых, скажем, мы находим египетскую цивилизацию. Мощную. Мы находим шумерскую цивилизацию, индийскую цивилизацию, это северо-запад Индии, тамильскую цивилизацию, это юг Индии. Потом на островах, значит, масса. Вот понимаете, вот время от времени что-то такое вот открывается. Идут по непроходимым тропическим лесам, и вдруг открываются какие-то дворцы, сооружения. Понимаете, это все. Вот на островах, скажем, вот Юго-Восточной Азии, это в джунглях Южной Америки, совершенно даже еще почти не раскопанные, вот буквально вот тропики наступили, но там такого уровня сооружения, причем они не бессмысленные, то есть там заложено столько всего, астрономическое наблюдение, так сказать, объекты вот такие вот типа, они вполне служебного назначения были. Но вот сейчас что я хочу сказать? Вот по всему побережью, скажем, Мальта, значит, север Африки, по всему Средиземноморью, дальше, скажем, Индийский океан, находят так называемые мегалитические сооружения. Вот все эти сооружения, их обнаруживают на глубине до 70 метров. На глубине океана, их берегов Испании, огромный город залитый. То есть, значит, он почти квадратный, по-моему, 5 на 5 километров. То есть город замечательный, развитый город, так сказать, оказался под водой. Ну и хроники показывают, что крупнейшие города, центры цивилизации оказались под водой, причем даже те, которые, да, вот город один оказался под водой, его находят, а он на расстоянии 100 километров от береговой линии был. То есть наступление океана было очень сильное, причем в основном в Азии. А почему не в Европе? Вот эта Европа-то почему ее не затопила? Да просто потому, что по мере таяния льдов, это, понимаете, легче становится. Есть такое изостатическое равновесие. То есть, когда в каждом месте Земли, скажем, тяжелые и легкие породы должны быть уравновешены. То есть, ну, именно поэтому мы можем взвешивать, скажем, килограмм у нас будет везде килограммом. Потому что ведь мы знаем, что притягивает, есть закон гравитации, закон притяжения. Так вот, Земля, она везде притягивает одинаково. А для этого вот и существует это равновесие, потому что что происходит в океане, скажем? Там очень тоненькое дно, вот эта кора. Почему она легкая? А мантия очень тяжелая. Поэтому если у вас вода здесь, то вам нужно, чтобы было больше вещества мантии. Кора тоненькая, мантия очень высокая. Если у вас здесь горный массив, это все считается легким. Он относительно мантии, он легкий, но тем не менее он продавливается на большую глубину, и мантия там, поскольку все равно он сильно весит, то там кора гораздо более мощная. Mm-hmm. Понятно, да? И вот это происходило, выравнивание вот это происходило, и когда лед сходил с севера, значит, европейской части, то, соответственно, поднималась земля, и, ну, считается, что во время ледникового периода Англия не была разделена с континентом. Но теперь она разделена, островное положение занимает, но тем не менее эти острова остались, сохранились. Вот, значит, когда пришел конец ледниковому периоду, мы уже вышли вот примерно на такую ситуацию, как мы имеем сейчас. Сейчас продолжают таять те ледниковые шапки, которые имеются у полюсов, то есть арктические, антарктические льды, ну, как мы только что говорили, ледники в Альпах, значит, ускоренное таяние. Вода в океане, безусловно, прибывает. Но я бы не устраивала по этому поводу никакой паники, потому что Господь сказал, что потопа больше не будет. Мы все не уйдем под воду. Что-то будет, конечно, какая-то где-то поднимется океан, какая-то береговая линия будет залита, но не более того. Так вот, эти вот цивилизации ледникового периода, о чем они нам говорят? О высочайших технологиях людей того времени. Это истинно великие цивилизации. Полное удивление, как они возникли, откуда, никаких предварительных, скажем, примитивных цивилизаций под ними не находят. Как они вот дошли своим умом до такого уровня? Опять же, это тот же самый вопрос, тот же самый Кембрийский взрыв. Когда мы говорили о внезапном появлении в летописи окаменелости огромного количества вполне развитых организмов, в истории человечества происходит то же самое. Это свой своеобразный Кембрийский взрыв. Вдруг возникают цивилизации на всех континентах с циклопическими совершенно сооружениями. Более того, мореходы великолепные, люди ледникового периода, им строительство ковчега даром не прошло. Они великолепные мореходы. Есть карты, скопированные от мореходов Финикии через турецкие карты. Сейчас известны эти карты. А финикийцы, наверное, может быть, еще имели образец более древний. То есть там поразительная точность. Только при современных методах вот, картографии можно добиться такой точности, скажем, береговой линии. Там Антарктида, она же как бы под ледовым панцирем, но именно суша очерчена абсолютно точно. Только современные методы позволили вот прописать эти, значит, границы материка Антарктиды. Но там это все на картах, на совершенно древнейших картах обозначено. И потом у людей появился стиль ему путешествовать по воде. То есть они знали, что там люди, что там земля, и что, в общем, у них был стимул плыть в новый свет. Так что то, что Колумб открыл Америку, это явное преувеличение. А, кстати говоря, говорят, что моряки во времена Колумба боялись упасть с края земли, считая, что земля плоская. То есть на самом деле человечество много раз, во всяком случае, проходило периоды оглупления. Вот понимаете, так вот, потому что, в общем-то, еще в книге Иова сказано: «И землю повесил ни на чем. То есть есть представление о Земле, висящей в пространстве. Вот, поэтому представление о том, что это где, на чем-то там стоит и можно свалиться вот там с края Земли, это более позднее представление развившегося человека, понимаете?
2: Татьяна Юрьевна, но время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, мы можем сделать такой вывод на основании высокого развития древних людей, что с эволюционной точки зрения действительно, наверное, можно сказать, что от простого к сложному. Но когда мы знаем о том, что Бог создал нас по образу и подобию, все становится на свои места. Благодарю вас за интересную беседу, Татьяна Юрьевна. Благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
1: Огромное удовольствие.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
6: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Сквозь года, облачившись в скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медь.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревни и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щегловой, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса, над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше исследование, и Павел говорит о том, какой должна быть жизнь христианина в этом мире. Важно ли вообще то, как христианин живет? Может быть, достаточно просто верить и жить так, как жизнь, как мир живет, по их девизу? Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Первое. Христианин не может жить во грехе, потому что он рожден свыше и ненавидит грех. Второе. Мир нуждается в том, чтобы увидеть оправдание через веру в действии, в жизни верующих. Могу я повторить нечто очень важное? Почему Павел приберег эту прекрасную истину напоследок? Является ли это его системой? Во всех своих посланиях он затрагивает тему о христианской этике в конце. Скажу вам почему. Потому что он во всех посланиях противостоит законничеству. Законники говорят, мы вначале должны жить доброй жизнью, а затем получить оправдание. Евангелие же говорит, вначале Бог оправдывает, а затем дает возможность жить христианской жизнью. Один теолог изложил это так. Бог дал нам закон, чтобы мы могли прийти ко Христу, и когда мы приходим ко Христу, Бог поворачивает нас опять к закону, как к стандарту христианской жизни. Это слова ученого-евангелиста, и его ум был открыт к пониманию истины. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11-13. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Иисусе Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Вы живете, пока верите». Я имею в виду вечную жизнь. Мир нуждается в том, чтобы увидеть такую жизнь. Мир не интересует, насколько вы добры. Мир нуждается в том, чтобы увидеть в вас Христа, как и говорит об этом апостол Павел в послании к Колоссянам в 1 главе, в 27 стихе. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Мы призваны открыть миру тайну Божью. Христос в вас, упование славы. Да поможет нам в этом Бог. Возвращаемся к нашему исходному тексту. Первый стих 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В свете Божьей милости, в свете праведности через веру, пожалуйста, будем помнить, мы не спасены нашей праведностью, но одной Божьей праведностью, одной Божьей благодатью. Есть три слова, которые мы рассмотрим более детально. Первое слово – «представьте». Оно звучит в настоящем времени. Правильно истолковывая это слово, мы сказали бы «сделать нечто убедительное». Сделайте дела ваши убедительным фактом живой веры. Почему Павел называет такую жизнь живой жертвой? Когда вы приняли Христа, то изменение происходит только в вашем разуме, в вашей воле. Слово «покаяние» от греческого слова «метаноя» означает «изменение ума». Но наша природа не изменяется ни на йоту. Другими словами, ваш ум готов подчиняться Богу, но природа противится Богу и угодить ему не может. И если ваш ум не позволяет закону греха, который в плоти господствует над вами, то это и есть жертва живая. Послание книги Евреям мы читаем во 2 главе, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, был искушаем, то может и искушаемым помочь». Как часто Христос был искушаем? 4 глава, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Он, подобно нам, был искушаем во всем. Как часто мы искушаемы. Дьявол искушает нас постоянно. Если он и оставляет нас, то на малое время. Почему Христос страдал при искушении? И что эти страдания означают? Петр отвечает на эти вопросы. Первое послание Петра. 4 глава, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». О чем Петр говорит нам? Какой ум был у Христа? Он имел ум, который полностью подчинялся воле Божьей. Вспомним Гефсиманию. Его плоть говорила: «Зачем тебе умирать на кресте? Отсюда капли крови, падающие с его чела». Но ум Христа отвечает: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Это наилучшая иллюстрация той борьбы, которая происходит между плотью и духом. Он представил свое тело в жертву живую на протяжении всей своей жизни. Затем на кресте он представил свое тело буквально в жертву. И знаете, почему он сделал это? Чтобы спасти нас. Представляя свое тело как живую жертву на протяжении всей жизни, он утвердил праведность закона, а представляя свое тело как буквальную жертву на кресте, он утвердил справедливость закона. Таким образом, в его жизни и смерти мы имеем совершенного Спасителя. Но Бог не просит вас представить свое тело как жертву живую для того, чтобы вы могли быть спасены. Тогда почему и как мы должны сделать это? Милосердием Божьим. Если Бог отдал себя за нас по милосердию к нам, тогда и мы в ответ принесем себя в живую жертву, опять же, милосердием Его, силой Его благодати. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Нас побуждает к этому любовь Божья. Побуждает к чему? «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Он умер за всех. Не первой смертью, но второй. Вот почему в Писании сказано, что верующий не умрет второй смертью. Блажен и свят, имеющий воскресение, участие в воскресении мертвых, или воскресении первом. Смерть над ними не имеет власти, вторая смерть. Книга Откровения, 20 глава, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Царя и будут царствовать с Ним 1000 лет». Христос умер за всех. Почему? Не только для того, чтобы спасти нас, но чтобы мы жили для Него. Хочу спросить вас, вы представили уже ваше тело в жертву живую? А это означает, что мы теперь уже живем не для себя, но для Христа. Как мы и читаем во втором стихе 12 главы послания к римлянам. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Второе слово «не сообразуйтесь» – это одна из наибольших проблем, с которой мы встречаемся. Дух мира проникает в церковь. Люди мира руководствуются эгоистической любовью филио. И если христианин после крещения приходит в церковь, не принеся эту любовь в жертву, в обмен на любовь Божью агапы, то чем мы будем отличаться от мира? Если бы Павел сегодня посетил наши церкви, то не сказал бы то же, что и Коринфянам, если между вами зависть, споры и разногласия, внебрачные отношения и разводы, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Хочу повторить вам две вещи, с которыми мы должны быть ознакомлены как христиане. Первое. Мы умерли для мира. Второе. Мы больше не сообразуемся с образом жизни этого мира. Мы живем в этом мире, но не принадлежим более этому миру. Иисус молился: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». В чем здесь различие? Разве только во внешних действиях? Нет. Я хочу прочитать вам несколько текстов. В первом послании Иоанна показано различие между миром и церковью. О чем говорится во второй главе? Каждый христианин должен осознать, что если мы рождаемся для Царства Божьего, то рождаемся после распятия своего «я». 1 Иоанна, 2 глава. 15-16 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего». «Не любите мира». Что означают эти слова? Иоанн имел в виду, чтобы христианин не любил людей мира? Мы должны любить людей этого мира, потому что они дети Божьи, по крайней мере, благодаря кресту, хотя и не сознают этого. Мы не можем принадлежать этому земному царству и небесному царству одновременно. Это два противоположных царства. В Англии верующие люди часто делились на две группы: принадлежащие государственной англиканской церкви и не принадлежащие к ней, то есть диссиденты. Ныне каждый христианин является диссидентом, но не в общепринятом смысле этого слова. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Когда

гордится всем, что имеет, и желает иметь все больше и больше. Он не желает быть ниже другого. Я еще не видел молодого пастора в большой церкви, который добровольно пожелал бы служить в меньшей церкви. Даже в церкви многие желают быть выше и выше. Есть пасторов, пасторы, которых бы я назвал политическими пасторами, потому что они знают, что если они не получат пасторский сан церкви, то не смогут продвинуться по служебной административной лестнице. Поймите меня правильно, церкви нужны администраторы. Я сам прослужил много лет администратором. Плохо, когда администратор перестает быть пастором, потому что он превращается в чиновника. Это карьеристы. А согласно Библии, наемники, потому что ищут своего. Проблема людей мира в том, что они не могут отвергнуться себя. Помните Галатам 5:24? «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И Галатам 6:12, «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Знаете, о чем Павел здесь говорит? Законники стараются исполнять правила, потому что желают воздать славу себе. Евангелие и крест воздают славу Богу. Если 12 стих относится к законникам, то в 14 дана мотивация служения Богу истинного христианина. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Христианство – это рождение после распятия. Возвратимся к посланию к римлянам. Третье слово «преобразуйтесь». Слово «преобразуйтесь» происходит от греческого «метаморфа», которое нам известно как «метаморфоза». Что такое метаморфоза? В словаре Вебстера ему дано такое определение: очевидное или полное изменение характера, внешности, состояния и так далее. Метаморфоза – это превращение личинки гусеницы в бабочку. Это самое выразительное определение того, что происходит в человеке, когда он встречает Иисуса. Бог находит нас, эгоистичных, надменных, злых и порочных людей, и преобразовывает для своей славы. Христос желает изменить нас настолько, чтобы мы стали полной противоположностью тому, кем мы были по природе. Что Бог желает видеть в каждом из нас, так это преобразование обновлением ума. Есть слишком много христиан, которые стараются достичь совершенства, чтобы приготовиться к великой скорби и второму пришествию Христа. Понимают ли они, что прежде всего их ум нуждается в совершенстве? Некто хорошо назвал это очищением храма души. Мы нуждаемся не в совершенных действиях, а в уме, который полностью подчинен Христу. Филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Когда вы будете иметь ум Христов, Бог откроет вам, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Он не ожидает одного и того же от каждого человека. Поэтому Павел делает заключение. 3 стих читаем 12 главы. «По данной мне благодати

Благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Гордыня – враг веры. Они не могут существовать вместе. Помыслы человека могут быть смиренны и скромны, только как следствие веры, которая дана Богом. Человек, уверенный в своей силе и мудрости, не будет надеяться на кого-то другого. Вера в премудрость и силу Божию приходит лишь с признанием собственного бессилия и неведения. Вера, которой Бог наделяет человека, это вера Иисуса. Помните Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру Иисуса. Бог дает веру не только святым своим, и не только им предназначены заповеди Его. Дело в том, что святые соблюдают веру и заповеди, а прочие нет. Вера, которую соблюдают святые, есть вера Иисуса, потому что именно Его вера даруется людям. У многих людей сложилось мнение, что они устроены таким образом, что вера для них невозможна. Это ужасное заблуждение. Вера так же проста и естественна, как и дыхание. Она наследуется всеми людьми, и только в вере они все равны. Но когда люди возводят преграду из гордыни вокруг себя, им тяжело принять этот дар Божий. Нужно знать еще одну истину. Есть вера Божья и есть вера бесовская. Если человек отвергает дар Божий, то сатана предлагает ему свой дар. Если человек не верит Богу, то он обязательно будет верить сатане. Если человек не верит истине Божьей, то он будет верить самой безобразной лжи. Итак, мы видим, что вера предложена каждому человеку. Нужно лишь протянуть руку и принять этот Божий дар. Если бы Бог не предложил этот дар каждому человеку, то как он мог бы желать спасти весь мир? Вопрос в том, сколько Бог отмерил веры каждому человеку, без меры. Мы уже знаем, что вера, которую Бог уделил каждому, есть вера Иисуса Христа, а Иисус дан во всей полноте каждому человеку. Христос неразделим, и поэтому каждому человеку Бог отдал всего Христа и всю его веру. Мера только одна – это и есть спасающая вера. Слово «вера» нуждается в объяснении, потому что оно имеет в Новом Завете более чем одно значение. Нам необходимо знать верное определение веры в этом тексте, потому что здесь Павел не говорит о вере верующего во Христа. Это общепринятое представление о вере. Но слово «вера» имеет и другое значение в Новом Завете. Например, мы читали в Римлянам 3:31. «Итак, мы уничтожаем закон веры». Никак, но закон утверждаем, где слово «вера» имеет отношение к оправданию через веру. И если мы почитаем Галатам 3:24, и так закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой, по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то слово «вера» здесь относится к самому Христу. Когда Павел говорит «по пришествии же веры», то имеет в виду первое пришествие Христа. Что можно сказать о слове «вера» в 3 стихе 12 главы послания к римлянам? Согласно контексту, слово «вера» относится к духовному дару, который мы получили при обращении, и который дает нам возможность действовать в церкви, теле Христа. Здесь говорится о действующей вере. Например, читаем Римлянам 12:6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры». Итак, слово «вера» здесь означает «дар Святого Духа». Что мы здесь видим? Первое. Бог дал людям дар веры Иисуса Христа – это первое пришествие Иисуса.
Тот, кто принимает этот дар, получает оправдание даром, без учета каких-либо заслуг. Это и есть оправдание через веру. Только эта вера спасает нас, вера Иисуса Христа. Второе. Бог дает церкви дар веры Святого Духа, пришествие Святого Духа. Тот, кто принимает этот дар, начинает жить новой жизнью во Христе. Это и есть освящение. Эта вера не спасает, но она дает нам возможность соблюдать заповеди Божьи. Мера такой веры тоже одна. Дар Святого Духа дан всем верующим в Иисуса Христа. Индивидуальность людей допускает разную меру даров Святого Духа. Дар же Святого Духа один, но дары Духа различны. Павел дает нам понять, что различие даров Святого Духа не должно побуждать нас думать о себе более, нежели должно думать. Здесь уместна скромность, потому что это не наши дары, но Бог нам их уделил. Что является основанием для христианской жизни? Вера, которая побуждает жить по евангельскому девизу. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот почему Павел спрашивает. Деяния апостолов. Помните учеников Иоанна Крестителя? «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Это то, о чем мы должны напоминать себе ежедневно. Оправданный христианин стоит совершенным пред Богом. Но когда он начинает жить как оправданный, когда? Теперь, ежедневно. Мы приступили к очень важной части послания, потому что Евангелие – это не только теория, и это не идея, это истина, которая познается на личном опыте. Мы проводим так много времени, рассуждая об оправдании через веру, но в Новом Завете доктрина об оправдании через веру не должна быть темой рассуждения или дискуссии, но личным опытом. Павел дает нам несколько добрых советов о том, как мы можем пережить это на опыте. Да поможет нам в этом наш Небесный Отец. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место». Знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу, фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, у экранов телевизоров и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе, попытки все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременной угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв, тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод. У вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество. Когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге Бытие: «Возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

телерадиокомпании «Три ангела» представляет

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И пройдя повествовательную часть второзакония, ее первую часть, мы оказываемся у порога самой сложной части книги второзакония. И там будут у нас 3 недельные главы, в которых мы будем обсуждать различные законы этой книги. Законы, которые считаются очень, можно сказать, сложными и непонятными, но они чрезвычайно интересны, потому что проливают свет на многие сложные вопросы. Итак, интересным также является тот факт, что многие исследователи замечают, что тематика и структура этих законов второзакония, они определенным образом схожи по структуре с Декологом. И таким образом мы можем сделать вывод, что вот эти все законы, они как бы являются комментарием на Деколог, дающим возможность людям найти применение этого закона в данных конкретных условиях их пребывания в земле обетованной. Первая группа законов, она у нас находится в недельной главе, которая называется «Р.Э.». «Р.Э.» начинается у нас с 26 текста 11 главы. «Вот я предлагаю сегодня благословение и проклятие». Вот или смотри, в данном случае это синонимы. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов, которых вы не знаете. Дальше Господь говорит о том, что когда войдут сыны Израилевы в землю обетованную, то они должны стать на горах Гевал и Герезим. Эти горы, они как раз находятся севернее Иерихона, на массиве, который заканчивается возле озера Галилейского. А вот эти горы, они являются как бы самыми высокими точками этого горного массива. И в частности, гора Герезим находится в районе Сихема. И само вообще слово «сихем», «шекем», оно означает «плечо». И таким образом сам этот город Шхем, он как бы находится между двумя вот этими горами – Гевал и Герезим. Почему Шхем? А по одной простой причине. Шхем – это было первое место стоянки Авраама, когда он вошел в землю обетованную. Шхем – это было место, откуда начался практически постепенный уход сыновей Якова в Египте после этого скандала, который учинили Симеон и Левий там. И вот поэтому Господь возвращает свой народ обратно в Шхем. И там, в Шхеме, на этих двух горах, народ клятвенно произносит благословение и проклятие завета, которые уже были сформулированы ранее в конце книги Левит. И дальше вот эти постановления, которые Господь желает, чтобы народ жил по ним. И самое первое постановление заключается вот в чем. «Истребите места, где народы, которым вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, на холмах и под всяким ветвистым деревом. Разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их с места того». Не должны вы делать это для Господа Бога вашего. Но к месту, которое Господь Бог ваш изберет из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. Что происходит? Происходит коренное изменение парадигмы, которой пользовался Авраам, в частности, Исаак и Яков. Авраам приходит в Шхем и ставит жертвенник Господу. Авраам дальше идет на Вифиль и станет жертвенник Господу. Авраам поселяется в Дубраве у амарьянина Мамре и там ставит жертвенник Господу. Это был стиль поклонения Аврааму. Мы говорили о том, что Господь на Синае добавил к этому жертвеннику надстройку в виде скинии собрания, куда народ Божий должен был заносить свои грехи. Эта скиния собрания являлась моделью того святилища Божьего, которое находится на небе. И Господь сегодня уже к израильскому народу, который оказывается в своей земле или вот-вот входит, и Моисей дает инструкции, говорит: не пытайтесь, например, вместо жертвенников языческих построить свои, но у вас будет место, на котором Господь избрал, чтобы Ему пребывать там имени Его. Вот это концепция храма. Вот это то, что называется храмом. Позже Давид захочет построить на этом месте дом, в котором пребывает Господь. Бог не позволит ему этого сделать. И Соломон осуществит эту мечту Давида. И никто никогда не пытался и не будет пытаться сделать копию храма. Вернее, я сказал не совсем правильно. Иеровоам, сын Наватов, отделивший 10 колен Израилевых от Израиля, попытается это сделать. Он строит два места поклонения. Одно из них он ставит в Вифиле на южной границе с Иудеей, а другое в Дане, на северных пределах Израиля. И говорит: вот туда ходите и туда поклоняйтесь. И с этого начинается упадок Северного царства, который заканчивается тем, что 10 его колен ушли. Храм – это единственный и неповторимое здание, которое Господь строит там, где Его имя пребывает в центре Израиля. Это основа Ветхого Завета. О чем нам говорит книга послания евреев? 9 глава, говоря о Ветхом Завете, в котором было святилище состоящее.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Господня Земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: С какого возраста человек осознает свое предназначение? В детстве, в отрочестве, в юности или в зрелости? Дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на обсуждении Евангелия от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. Прежде чем мы поговорим вот о заявленной теме, в каком возрасте человек осознает свое предназначение. Ну, скорее всего, вы, наверное, догадываетесь, что мы говорим об Иисусе, о том, какую роль Он играет в нашей жизни, и будем, наверное, говорить о том, когда Он осознал свое предназначение. Но прежде чем мы это сделаем, давайте мы восстановим те события, о которых мы уже на наших встречах поговорили. Те события Евангелия от Луки, которые описаны в его начале.
2: Ну, мы начали с первой главы Евангелия от Луки, и начали мы с Иоанна Крестителя, с его чудесного рождения, встречи с его отцом и мамой, и потом проследили, как он появился на свет, и пришли потом ко второй главе, там про Иисуса больше.
3: Да, но в первой главе тоже начало было о Иисусе, это о чудном явлении ангела, Мария, и о том, что объявление ей о том, что она примет и родит сына от Духа Святого, не будучи еще не познав мужа своего. И затем, после этого чудесного объявления ангела, мы уже видим, что Мария, будучи беременная, пошли на перепись населения в город Давидов, потому что они были из рода Давидова. И здесь произошло чудное рождение, о котором узнали пастухи, пастухов посетили тоже ангелы. Это вообще явление сонма ангелов было, и воспета песня «Великое рождение Иисуса Христа». И потом мы видели уже рождение и после рождения посещение храма, благословение Симеона, благословение Анны. И вообще, в общем, чудо происходит.
1: Да, то есть Спаситель Иисус Христос явился в мир, и это описано в начале Евангелия от Луки. Мне кажется, что можно подхватить вот развитие событий с того момента, когда родители принесли младенца Иисуса, когда ему было 8 дней от роду, да, 8 дней. Вот, они принесли его в храм для того, чтобы заявить Господу и всему обществу, что они посвящают этого младенца ну, на Божье попечительство, на Божье служение. И вот затем, как дальше развивались события? Что было дальше? Что мы узнаем из Евангелия от Луки о детстве Иисуса?
2: Ну, мы остановились на 39-м тексте 2 главы. И этот текст звучит так. «И когда они, то есть родители, совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Вот здесь мы встречаемся с некоторым пропуском Луки. При всей подробности его описания – здесь он упускает и избиение младенцев Ирода, вот такая известная тема. И там волхвы посетили, тоже этого ничего нет у Луки.
1: Но он сразу к Назарету. Мы об этом знаем из других
2: Евангелий, да? Матфей, да, в основном. А мы перемещаемся вместе с семьей в Назарет. В Назарет, куда они опять вернулись? После переписи, после рождения младенца, и после бегства из Египта, даже, вот туда они пришли.
1: Ну, про Назарет мы говорили, да, что Мария из Назарета, что,
2: да,
1: ну, что это известный такой город. Ну, он маленький, но известен он тем, что вроде бы в нем ничего хорошего-то и не было.
2: Вообще существует такое мнение, что Иосиф и Мария хотели поселиться в Вифлееме.
1: Но поскольку, там, где родился Иисус.
2: Да, поскольку там жестокий Ирод, первый великий, то есть вынуждены убежать от него в Египет. Потом после смерти вернуться, там второй Ирод, его сын Архилай, не менее жестокий. И не желая рисковать, наверное, с сыном, они отправились опять в Назарет, откуда и пришли.
1: И дальше таким что образом. Было? То есть хочется перейти вот к, наверное, отрочеству уже, да? То есть
2: да.
1: Понять. Отрочество, кстати, это какой возраст? Это...
2: Вот я слышал, с 12 или с 7 даже.
1: С 7?
2: По 14.
1: Вроде. Да, да, это с 7 до 14. То есть вот давайте перейдем тогда к разговору об отрочестве Иисуса. Что о нем говорится в Библии?
2: Младенец же возрастал... и укреплялся духом, и исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Вот они в Назарете, ребенок растет, возрастает, что ли. Интересно, тут Лука подметил, что благодать Божия была на нем.
1: И очень важный элемент, да, вот
2: да.
1: Благодать. Мы с вами на прошлых встречах пытались так вот укладывать мозаику из каких-то вот важных элементов Евангелия. Не просто вот хронология, как мы сейчас перечислили, а именно суть Евангелия. Вот давайте о благодати немножко поговорим, потому что я думаю, что благодать огромное значение имеет в Евангелии.
2: Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, по сути, включает все детство Иисуса. Вплоть до его 12-летия. Очень сжато все. Мы только знаем, что он находился под Божьей благодатью и что был в послушании у родителей. И что вот может означать фраза «благодать Божия была на нем»? Ну, мы можем предполагать, что, скорее всего, Иисус был послушным мальчиком. То есть он слушал своих родителей, что он не имел злобы на людей, и в том числе на отроках. Наверное, не участвовал в каких-то хулиганских выходках. Вот, я так
1: ну,
2: думаю.
1: То есть не было зла в нем,
2: да.
1: Внутри.
2: Благодать Божия, как бы, она дает человеку способность сопротивляться всякому соблазну, какому-то гадкому действию, каким-то словам нехорошим. То есть вот у Иисуса таких слов...
1: А как заполучить,
2: всего, не было.
1: Как заполучить человеку эту благодать? Мы так все да. в ней нуждаемся. Ну, про Иисуса, да, говорится, благодать Божья была на нем.
2: Ну
1: а
2: да,
1: человек?
2: Он был без греха. Он был как человек, конечно, но ведь сказано, что не было греха на нем. И лести в устах его не было. То есть Иисус был полностью безгрешен. Не то, что мы люди, грешники, вот, то есть рожденные в грехах.
1: А человеку возможно быть вот, под благодатью
2: вот
1: Божьей?
2: Вот вопрос, да. Божья благодать, она не обходит ни одного человека. Вот это мое глубокое убеждение.
1: Это очень обнадеживающе звучит, это здорово.
2: Я не знаю, как Лен считает, но мне кажется, никто не без благодати не может жить.
3: Ну, а мы бы не смогли жить, я думаю, без благодати. Это, ну, Господь дает благо каждому человеку наслаждаться жизнью. Он дает жизнь. Это уже благодать Божья, данная нам из Его рук. Это подарок. А уж как мы распорядимся своей жизнью, это уже все-таки зависит от каждого из нас. То есть мы можем быть, как бы сказать, послушны Господу, да, и жить под Его благодатью, а можем жить по своей воле.
2: Интересное и... слово, греческое с этого, перевод, харис, это означает Божье благоволение, Божье расположение. То
3: да.
2: есть Бог человеку расположен.
1: К любому?
2: Да,
3: ну,
2: вообще.
3: Да.
2: К человеку. Это его расположение. Вот так вот значение этого слова «благодать» с греческого. Ну, конечно, Бог любого вроде бы, вот если это подвести слово под любого человека, то оно не очень подходит вроде бы. Что Бог вот так вот расположен к какому-то там, ну не знаю, страшному грешнику.
1: Преступнику.
2: Преступнику, например, да. Угу. Вот, это у нас как бы не укладывается.
3: Но в то же время мы говорим о преступниках. Мы знаем, если ну, забегать в конец в Евангелии, да,
2: да.
3: То Господь распятому с ним на соседнем кресте сказал, что будешь со мной в раю. Угу. Хотя он пострадал, и он сказал, что... Именно пострадал за дело, что не безвинно страдает на кресте.
1: То есть он на самом деле был преступником.
3: Да.
1: А что же его отличает ну, от тех, кто не имеет благодати? То есть кто отрекся от Божьей благодати? В чем
2: вот,
1: между
2: вот
1: ними?
2: Это, наверное, правильное слово «отрекся», «пренебрег», что ли.
1: Пренебрег.
2: Потому что вот грех имеет над человеком такое воздействие, что у него... Гибнет все доброе, вот все благородные чувства, все вот качества характера, которые привлекают к нему. они умирают там, гибнут в результате того, что там живет грех.

0: совестными, да, или как в Священном Писании написано, люди с сожженной совести.
1: Ну и у человека с сожженной совестью есть же шанс, надежда, да, что он может восстановить свои отношения с Богом, да, но он может просто сказать: «Господи, Господи», просто признать, да, «Господи, прости меня», ну там, или сказать: «Господи, ну ты есть, ну помоги мне». И все, и сразу же восстанавливается воздействие Божьей благодати.
0: Да, да, да, в самые отчаянные моменты жизни, вот как я вспоминала про разбойника, разбитого на кресте рядом с Иисусом, да, он в последний момент своей жизни признал его Господом. И да, Господь сказал, что будешь со мною. То есть нет ни для кого.
2: Но для этого нужно признать свою немощь, свою несостоятельность.
0: Да, да, да.
2: И как вот помните, написано, когда я немощен, тогда я силен. И тогда начинается восстановление мое. Но нужно это понять.
0: Признать.
2: Mm-hmm. Самому себе хотя бы.
0: Да, да.
1: Труднее всего признать самому себе. Гордость, ну, вот грехом...
0: Не позволяет.
1: Не позволяет, да. Ну что ж, давайте возвращаться тогда к отрочеству Господа нашего Иисуса Христа. Как, ну, из тех немногих слов, вот Коля нам сказал, что, да, скорее всего, он был ребенком, ну, таким вот спокойным, добрым, ну, то есть, ну, не проявлявшим какие-то, отзывчивым. Что еще можно рассказать о его отрочестве? Потому что, ну, это крайне важный период, именно период жизни Христа, именно для нашего понимания Евангелия, мне так кажется.
2: Вот 41-й текст нам говорит: каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Вот они взяли его в 12 лет впервые на праздник Пасхи. Вот так,
1: таков был обычай.
2: Таков был обычай, что человек 12 лет начинает понимать, ну, осознавать себя в мире, может быть, начинает понимать свою ответственность за совершенные им поступки и сказанные слова, и ее эту ответственность нести. То есть на него возлагается ответственность. Ты все, ты вырос, ты уже соображаешь, ты уже можешь понимать. И поэтому ты отвечаешь отныне за свои поступки. 12 лет.
1: Ну, это было так по законам государства принято, да? Что впервые приводили уже ребенка родители в храм в 12
2: да,
1: лет.
2: Да, традиционно так считалось.
1: Да, и с этого момента уже считалось, что он сам отвечает за то, как он понимает закон, как он его соблюдает, да?
2: А до этого можно было учить его закону, конечно. Он не просто так вот сам в себе вырос. Ты должен был нанять какого-то учителя, или там не нанять, а хотя бы там поступить куда-то, в какую-то школу, где учителя еврейские, раввины, тебя могли обучать закону Божьему, там, традиционным верованиям, и тогда ты можешь уже сознавать, правильно ты поступаешь или нет. Но интересно, что Иисус-то у раввинов не учился. Он учился только дома, под руководством мамы. И под руководством Божьего Слова.
0: Но то, что родители были все-таки набожные люди, да, мы видим, да? Потому что каждый год родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. То есть вот они отмечали те события, которые признано было в то время в этом обществе быть. И раз в год все ходили в Иерусалим. То есть, по сути дела, все.
2: Ну вот интересно, к этому возрасту Христос, он, Иисус, он понимал противоречие между традиционными учениями раввинов и Священным Писанием. Он же к этому начал приходить. И когда он пришел в храм и увидел впервые жертвоприношение там, то это его очень поразило, просто до глубины души. У него возникла масса вопросов.
0: Он понял, что он та жертва? Или он еще тогда не понял?
2: Именно. То есть Писание у него вдруг открылись вот в этом свете, что жертвы, которые сейчас все приносят, они говорят о его жертве, о нем, то есть.
1: Давайте немножечко начнем по порядку для тех, кто, может быть, не знает, что такое жертва, жертвоприношение, как они описаны в Ветхом Завете. Это звучит как какие-то страшные слова, а это на самом деле страшно, жертва. То есть кто-то должен отдать жизнь ради чего, ну, ради чьих-то идеалов, может быть. Вот. А вот то, как я понимаю, что вот в принципе... Ну, жертва – это пролитие крови, то есть это чья-то смерть. Я так понимаю, что вообще вся история, описанная в Ветхом Завете,

0: Она вся основывается на жертвоприношениях. Вот можно даже начать с самого начала. Mm-hmm. Это когда Адам с Евой согрешили, они в своей беспомощности, пытаясь скрыть свою наготу, свою слабость перед грехом, что ли, они вот там прикрыли себя какими-то опоясаниями из листьев, а Господь для них сделал одежды кожаные. Кожаные, значит, эту кожу, скорее всего, это была натуральная кожа, наверное.
1: Животная кожа, да.
0: Вот, значит, должен был отдать жизнь, должно было отдать жизнь какое-то животное. Вот, возможно, хотя таких слов в Библии нет, что это была вот первая жертва, которую Господь показал людям, что для того, чтобы прикрыть вашу наготу и беспомощность перед грехом, нужна жертва. Вот была жертва первого животного. Дальше жертва Каина и Авеля. Это уже тоже жертвоприношение и тоже пролитие крови этого невинного животного. Дальше, там описано еще много событий. Но дальше, следующий, например, исход евреев из египетского рабства.
2: Но сначала все-таки вот мы можем тоже вспомнить о том, как ведь здесь были нечеловеческие жертвы. Но мы помним, когда Аврааму было предложено сына принести своего в жертву. То есть уже...
1: Самим Богом.
2: То есть это уже человеческая жертва. То есть она, казалось, была в разрез вообще того закона, да, который «не убей», Господь говорит. Да? А тут сам отец своими руками должен принести был своего сына. И вот как говорят, что вот именно Авраам, когда вот ему было повелено это сделать, и когда он увидел, как вместо жертвы его сына был ягненок, который запутался в этом. Это был вот сам Бог показал ему, что вместо твоего сына умирает мой сын. То есть это вот было как показано именно даже не просто, а что это символическое, да, то есть которое символизирует жертву Иисуса Христа. И это уже Аврааму было открыто.
0: Да, да.
2: Вот на этом, об этом знают все, вот об этой жертве, то есть и всем страшно даже, как Бог мог даже такое сказать отцу, который ждал столько лет своего сына, пойти и тоже где-то в 12-летнем возрасте, в 12-летнем возрасте принести его в жертву. То есть это до сих пор нам, людям, непонятно, как это мог Господь попросить такую жертву. А именно вот открыт был ему тогда план спасения через Иисуса Христа. Да. И он это понял.
1: Кто? Иисус? В храме?
2: Я думаю, что и Иисус уже, он же знал историю, он же знал историю с Авраамом, и он понял тогда, что это он, это та жертва.
1: Это о нем история тоже.
2: Это о нем, да.
1: И это о том самом агнце в Египте, который Юля тут упомянула тоже.
2: Да.
1: Крови как сики мазали, и люди оставались живы, первенцы, благодаря этой крови.
0: То есть вот еще раз, что осознал Иисус в храме, когда ему было 12 лет? Вот мне кажется, это вообще основа Евангелия. Он что понял?
1: А вот то, что Лена говорила, во-первых, отец отдает сына своего ради спасения от греха. Потом вот,
0: он отдает его на смерть?
1: Отдает на смерть.
0: То есть Аврааму не пришлось отдать сына на смерть. Бог этого не допустил. Там погиб агнец. Там погибло жертвенное животное.
1: Человек не должен этого делать. Он и не может просто этого сделать во спасении других. Отдать сына своего, чтобы все грехи были прощены, это невозможно человеку.
0: А Иисусу что предстояло?
1: А вот Иисусу предстояло принести в жертву самого себя, как агнца, чьей кровью будет прощен потом каждый первенец, не только первенец, а вообще каждый человек на этой земле.
0: Чьей кровью, то есть чьей смертью?
1: Чьей смертью, то есть, да.
2: И все-таки смерть на кресте была Иисусу, или все-таки как смерть, как агнца Божьего? Ведь все-таки, Иоанн...
1: Там навряд ли был открыт ему крест, что вот
2: Иоанн, прямо... Да, Иоанн говорил все-таки о... Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
1: Прежде всего, это жертва, приношение.
2: Жертва, жертва, именно его добровольная жертва.
1: Да.
2: Его добровольная жертва.
1: Безропотная, агнец.
2: Да, а что было кладут. Принесено на кресте, это все-таки отвержение именно людьми его жертвы. той жертвы, которая она как, ну, должна была, да, по закону была принесена.
1: Да, то есть он понял, что он идет на смерть.
2: Да, но добровольно.
1: Насильственную.
2: Да, добровольно.
0: Это
2: все-таки
0: Иисус понял в 12 лет.
1: Это он понял он вот там в храме тогда, впервые.
0: А можно сказать, что он осознал свое предназначение как Мессии, то есть как Спасителя мира?
1: Можно.
0: Что он впервые. А вот этого не написано в Библии, но что вот он чувствовал при этом? Вот вы представляете, да? Жил, рос, спокойный, такой добрый, благостный, да, ребенок под Божьей благодатью. И вот 12 лет он приходит в храм, он видит эти жертвы. Это же, ну, кровь, это же заколание этих жертв. И вдруг он понимает, благодаря тому, чему его учила мама, земной отец Иосиф, он вдруг понимает, ну, естественно, откровением свыше, именно вот тем, что ему открыл Дух Святой, он вдруг понимает, что этой жертвой будет он. Да?
1: Да. Это он глубже понял. Может быть, он догадывался из Писаний, что вот он пришел сюда, в этот мир, не случайно, что он с миссией пришел. И миссия была, может быть, отчасти понята, может быть, большей частью понята, потому что он Писание знал великолепно и понимал их правильно, не как вот раввины древние. И когда он увидел уже воочию вот это вот, что там происходит в храме, это окончательно, может быть, не окончательно, но вот такую серьезную поставил точку в его понимании и своей миссии.
0: Давайте еще раз вот про это поговорим, про, ну, предназначение. То есть он, вот будучи подростком, он понял свое предназначение. Он понял Евангелие. Можно так сказать, что Иисус Христос в это время понял Евангелие. В чем заключается Евангелие-то? Как это связать с жертвой? Что человечество настолько греховно, что оно само выбраться из этого греха не может. И что единственное, что его может спасти, это смерть Сына Божия. Но не просто смерть, а ведь когда он был на кресте, он взял на себя все грехи мира. То есть грех мой, грех твой, грех твой, грех любого человека. Все до одного он взял. Все, которые были к тому моменту, и все те, которые будут до конца истории человечества. Он взял эти грехи на себя. Поскольку Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. И мы знаем, что, ну, грех он убивает. И не только в переносном смысле, но и в переносном смысле тоже, и в прямом смысле. Так вот, для того, чтобы избавить человечество от последствий греха, то есть от смерти, вот это вот совершенно невероятное событие, когда Бог, Сын Божий, Иисус Христос, берет на себя грех мира, всех до одного, и за этот грех умирает.
1: Насильственной смертью причем.
2: Да.
1: Потому что грех – это насильственная смерть, это неестественная смерть. Это, ну, это противоестественная смерть. Грех убивает противоестественно. Угу. Такого быть не должно вообще во Вселенной никогда. Но вот Иисус, он был, по сути дела, убит грехом. Угу. Причем нашим. Ну, человеческим. Человеческим грехом.
0: Но если, например, можно сказать, что многие люди убиты грехом. Кто-то убит своим грехом, в прямом смысле слова. Кто-то убит чужим грехом, да? Но от этого спасти никого невозможно. А тут вот Евангелие, то есть благая весть, в чем она заключается? Что благодаря смерти Сына Божия...
1: Происходит замещение.
0: Происходит замещение.
1: Наше. То есть мы теперь свободны от греха, а Иисус берет этот, вину этот, за этот грех на себя и расплачивается за нас. Искупает, что ли, такой тоже образ искупления. Человек искуплен от греха, он свободен
0: благодаря
1: от греха.
0: Жертве
1: благодаря
0: Иисуса
1: тому, что Иисус заплатил вот такую цену своей, своей смертью.
0: А что-то другое может спасти? Например, хорошее поведение, соблюдение вот всех заповедей. То есть я их читаю, я думаю, ой, я ничего не нарушу, я буду тщательнейшим образом соблюдать, скрупулезно. Это может спасти человека от... ну, это является спасением?
1: Оно может спасти. Оно может спасти от, ну, злобы другого человека, тебя. Тебя могут поблагодарить, там, к тебе могут... Ну, льнуть, что ли, к тебе могут стремиться, меня могут возвеличить, возвышать. Вот это может спасти то, что я хорошо себя веду. Но от греха спасти это никак не может. Потому что я остаюсь все равно грешником. Вот в этом-то и вся трагедия, что мы, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, все равно ты грешник, и остаешься им. И тебе обязательно нужен Христос и его жертва. И его воскресение тоже. Вот.
0: Да. Добавили. То есть нельзя останавливаться на смерти, потому что если бы Иисус Христос просто умер, взяв на себя весь грех, то ну, там, все бы вслед за ним там, постепенно умерли, и все.
1: То есть и смерть, и жизнь его.
0: Да.
1: Одновременно спасает.
0: Да, смерть и воскресение, и жизнь, и то, что он живой сейчас, то, что он сейчас на небесах ходатайствует за нас. Слава Богу. Ну что же, вот, значит, отрок Иисус осознал в 12 лет свое предназначение. Какую это глубину в нем вот открыло, представляете, да, вот понять вдруг, что да. Вот ты предназначен для того, чтобы умереть за грехи всего человечества, для того, чтобы спасти всех людей, которых ты сейчас знаешь или которых ты не знаешь.
1: Это подтверждает следующее описание, то, что он вот так, такое потрясение испытал там. Мы читаем дальше как подтверждение. Когда же по окончании дней праздника возвращались и остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его.
0: Это они возвращались домой, да?
1: Они идут домой, они все, праздник закончился, народ пошел домой. Они тоже пошли домой. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его, и только через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их.
0: В храме, то есть они обратно возвратились в храм?
1: Возвратились в храм в Иерусалим, его там в храме и нашли через 3 дня. То есть Иисус Христос, Иисус, может быть, не Христос еще пока, но Иисус, отрок, остался в храме. Почему он там остался? Вот как раз вот это потрясение. Ему нужно было все это осмыслить, вот все это пережить, что ли. Да. Все это обдумать как следует, это вникнуть. Он был очень сильно потрясен этим. Может быть, даже обескуражен как-то. Я не знаю, как это выразить лучше, какими эпитетами. Но он был очень таким встревоженным человеком. И этого, к сожалению, не заметили его родители. Ну, конечно, 12 лет, но они, может быть, правы. Что мы за ручку его будем все? Он взрослый, у него же сама ответственность несет. Они пошли спокойно, думая, что он как послушный, нормальный ребенок.
0: Ну, а потом праздник,
1: ребенок.
0: Веселье вокруг. То есть люди, да. Они ведь вот только что, это же был праздник Пасхи, то есть они только что принесли в жертву Агнца. Но родители его не понимали, ну, суть этого, ну, может быть,
1: ну, не до конца, конечно. Во всяком случае, это точно, потому что, ну, учение раввинов, оно вот это все вуалировало как-то. Сосредоточено на жертве, не на спасителе, а на жертве больше, наверное. Что вот это нужно делать. А спаситель у нас придет как царь, потом в результате, и всех тут построит как
2: надо. Но вот благодаря этой жертве, они же знали прекрасно, что благодаря этой жертве сохранены были, вот мы упоминали уже, да, в Египте первенцы все. То есть первенцы египтян все погибли, а косяки, у кого были помазаны кровью, первенцы в этих семьях были спасены. И они же прекрасны. Это действительно праздник радости о спасении всех детей, первенцев.
1: Тем не будет, и их сын, с горькими травмами, их поспешно.
2: Да, да. И их сын тоже благодаря этой жертве спасен и жив до сего времени.
0: То есть, опять же, спасла тогда в Египте тех людей, вот эта жертва, которые ее признали.
2: Ну, даже это не жертва поверили, спасла, скажем. Вера спасла.
0: Да, вера.
2: Вера спасла.
0: Да,
2: вера.
0: Совершенно верно. То есть были помазаны, ведь Бог обратился ко всем, и к египтянам, и к израильтянам, и к любым другим народам, которые населяли ту местность. Он сказал, если вы хотите моего спасения, если вы не хотите, чтобы ваши первенцы погибли, то помажьте косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. Но это сделали только...
1: Кто послушался,
2: кто послушался, но...
1: Ну, Египте тоже вышли,
2: да,
1: там
2: мы видели,
1: люди,
2: что египтяне местные. Тоже вышли, да?
0: И поэтому... То есть часть египтян часть тоже вышли. Поверила, да. Часть иноплеменников тоже поверила.
1: Ну, вот это потрясение, конечно, ну, Может быть, родителям... Вот напишут они дальше-то, вот Иисус как бы упрекнул их. Угу. Да? Вот дальше мы читаем. Через 3 дня его нашли, и все слушали. И он сидел, учил в храме. Но, скорее всего, Иисусу нужна была какая-то вот сейчас поддержка, что ли. Ну, правильная мысль. Там, это так действительно. Вот угу. Кто-то должен был его поддержать. Слово Божие. Он, да, он вспоминал Писание наверняка, как, что оно говорит об этом. И он нуждался, вот опять же, в подкреплении из Писаний. И он видит комнату, там сидят учителя, беседуют на Слове Божьем. Это вот было обустроено специально для, по случаю праздников, такое изучение Священного Писания, обучение, может быть, кого-то. Он входит туда и слышит какие-то вот, ну, о жертве говорит совершенно не то.
0: Mm-hmm. То есть говорят о жертве, но совсем не то.
1: Совсем не так.
2: Mm-hmm. Смысл, наверное.
1: Писание искажено. И вот это его, ну, я не знаю, он, конечно, не возмутило, но, во всяком случае, побудил на диалог вести. Вот он начинал вопросы задавать этим раввинам. И там дальше сказано, да, что они, слушав ответами его, удивлялись, как он, откуда он знает только Писание, не учившись, ни у одного из нас, он знает это все.
2: Но это не в этом написано, да, не в Евангелии от Луки, да? Это написано в другом месте, это, по-моему, в Евангелии от Матфея написано.
1: Да, наверное.
2: То, что учителя дивились тому, откуда он знает Писание. Потому что здесь не написано.
1: Нет.
2: Да. Здесь написано о том, что он упрекает своих родителей, угу. что вы не знаете, что мне должно быть том, где, что принадлежит отцу моему.
1: То есть как бы упрек звучит.
2: Да.
1: Как бы Иисус говорит, ну что, не знаете, что ли, где я должен быть?
2: Да.
1: Я же должен тут, а вы вот такие вот не знаете ничего.
2: Да. Но они не поняли сказанных им слов.
1: Иисус совершенно другое имел в виду.
0: Нет, да, он не мог так сказать родителям.
1: Нет, он говорил не об этом. Во-первых, он был обескуражен. Это вот нужно вот это состояние духовного понять. Действительно, мы сейчас пытаемся вот вникнуть, да. что же он чувствовал, когда вот узнал вот об этом впервые. И так вот в таком вот виде, на Пасху, в великолепии вот это вот все, праздничных торжеств, вот эти жертвы, все вот обилие их. Вот это его все потрясло. И он нуждался как раз в том учителе, кто его учил изначально, то есть в матери и Слове Божьем. Угу. Матери рядом не оказалось. Угу. Ну, они уже ушли. И вот он остался один, и он вот в Слове Божьем тогда окунулся туда, вот там искал поддержку, утешение. И когда мать с отцом его нашли, и что ты сделал с нами, а что он с вами сделал? То есть вам не хватило родительской чуткости, чтобы понять душевного состояния своего сына. Вот вы должны быть рядом как раз вот здесь. Потом, вам же было дано ангелам и Марии, и Иосифу, mm-hmm. по Евангелию от Матфея, что вы не просто ребенка призываете на свет, вы призываете Мессию. Это же было сказано.
2: Да. Спасите. Да потом и Симеон, и Анна подтвердили эти обещания.
1: Да,
2: ну,
1: сколько
2: как бы
1: подтверждений, и пастухов, да. и там волхов да, у Матфея. Да. То есть, ну, очевидно, и Мария с Иосифом не до конца понимали mm-hmm. миссию
2: своего
1: Христа.
2: Сына.
1: Да, вообще Христа.
2: Mm-hmm.
1: Сыну Божьему.
2: А, в смысле жертвы этой?
1: Ну да, что mm-hmm. это должен быть не царь, вот, который сходит с небес и все устраивает, а это придет человек, не человек, Сын Божий, который принесет себя в жертву от Отца Небесного.
0: Mm-hmm. Ну да, нам всем Евангелие открывается постепенно.
2: Да.
0: Вот мы собираемся на эти встречи в честь 30-летия существования телекомпании. И мы познаем это, мы даже в этом разговоре
2: Открываем что-то для себя.
1: Да,
0: Господь действует на каждого из нас каким-то особенным образом для того, чтобы раскрывать все больше и больше понимание Евангелия, понимание жертвы Иисуса да. Христа, понимание Пасхи, понимание воскресения, понимание жизни Иисуса Христа, которая на небесах продолжается и сейчас в Его ходатайстве за нас, за каждого.
2: Ну и вообще Священное Писание, да, оно именно это явление в каждом из нас, как бы. Даже мне вот нравится выражение такое, что Библия, написанная в моей бабушке или там в моей маме.
0: Как интересно.
2: Есть, да, вот Слово Божие, которое отразилось в жизни моей бабушки, моей мамы, там, тети или еще кого-то, вот что оно не просто слово, мертвое слово, а оно живое слово, и оно воплощение вот именно в человеке.
1: То есть отразилось в ее жизни,
2: да,
1: в каком-то,
2: да,
1: в поведении,
2: да,
1: в словах?
2: Да, да. Вот, то есть, вот, и в каждом из нас, то есть, отражается его слово. И, как написано, да, его слово тщетным не бывает. Оно, если проникает в сердце и в душу человека, то оно совершает преобразование. Преобразование человека и восстановление в нем образа и подобия.
1: Причем совершает каждый день.
2: Да.
1: Вот, если я сказал доброе слово, это не я вот взял и сказал его, а это мне кто-то дал подсказку, что его нужно сказать. То есть, ну, все от Бога идет.
2: Да.
1: Все, все доброе, что есть в человеке, это вот благодаря его дару, благодати. Вот я так думаю. Не,
2: да,
1: знаю.
2: Да, ну так и написано, что вот Господь жил под благодатью, да, то есть младенец, который, да, благодать Божия была на нем. И эта благодать Божия, она именно является на каждом из нас.
1: И на наших детях тоже. Вот.
2: Да. Это больше всего, наверное, родители желают.
1: Ну, конечно, наши дети не могут быть безгрешными, вести себя подобно Христу. Вот так вот. Все равно какие-то капризы возникают, какие-то там жалобы, еще что-то, и хулиганство какие-нибудь там. Но все-таки благодаря Богу только они вырастают людьми, и, может быть, под родительской чуткостью и под родительским руководством, что, в общем-то, в большей степени способствует воспитанию в человеке, человека Божьего, что ли?
0: Да, совершенно верно. Родители играют огромную роль в воспитании детей. Связь родителей с Богом, стремление родителей познать Слово Божье. Ну, под родителями, конечно, мы подразумеваем и бабушек, и других, да, бабушек, дедушек, других родственников. То есть от родителей. Родители – это тот первый источник, из которого ребенок может познакомиться и знакомиться с Божьей благодатью.
1: И вот заканчивается глава вторая словами, что он пришел с ними в Назарет и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, возрастал и в любви, и у Бога, и у человеков. То есть мы видим, что Иисус не выразил какой-то непочтительности к родителям, вот, если могут показаться слова его такими не очень почтительным к родителям, что вот тут. Нет, он совершенно этого не имел в виду и не говорил. Он пошел с ними, он был послушным, и 18 лет он был в послушании после своего отрочества, до тех пор, пока час его не настал, и он не принял крещение в Иордане, и так далее, и так далее, и потом пошел на крест.
0: Вот такая мысль у меня родилась под конец программы, наверное, не будет времени ее обсуждать. Он мог отказаться от своего предназначения? Вот он в 12 лет, будучи в храме подростком, отроком, понял, что он должен стать жертвой ради спасения всего человечества. Он понимал, наверное, как это ужасно в виде мучения, да, тех вот жертвенных агнцев, которые были заколаемы. А он мог отказаться от этой своей миссии?
1: Он был свободен,
2: да,
1: в своем выборе.
2: Да.
1: И он сделал добровольно свой выбор. И никто не мог его заставить пойти на жертву. Он все это делал сам. И делал по одной причине – по любви Бога к человекам. Вот так возлюбил Бог мир, что Он и Сам Себя отдал, и Отец отдал Сына Своего. И в этом любовь проявляется великая просто. Он мог, конечно, пойти.
2: Но ему было это непросто.
1: Обратно.
2: Потому что,
1: да,
2: если мы вспоминаем, да, Гефсиманский сад, то мы видим его пот.
1: Колебания.
2: Да, его пот кровяной, и мы понимаем, что это решение было непростым, хотя оно было добровольным. Да.
0: Да.
2: И он просил Бога до конца.
0: Спасибо огромное, Николай Генрихович, спасибо огромное, Елена Валентиновна. Дорогие друзья, отрок Иисус в возрасте 12 лет понял свое предназначение – быть спасителем мира. Эта жертва спасла нас всех. И какую огромнейшую роль играем мы с вами, взрослые люди, в том, чтобы вести наших детей, вести их к пониманию того, кто такой Иисус Христос. А это мы можем делать только в том случае, если мы сами погружаемся в Слово Божье, если мы сами проникаемся Его вестью, если мы сами находимся в отношениях с Богом, если мы молимся Ему постоянно. пусть Господь поможет нам всем помочь Господу приобрести наших детей для Него. Мы ждем следующих встреч с вами. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! Бывало ли в вашей жизни такое, что, пытаясь решить какую-то свою проблему, вы находили нечто большее, и вся ваша жизнь менялась коренным образом? Такое в жизни случается, и в доказательство тому множество фильмов и книг, которые рассказывают о резко изменившейся судьбе человека после какого-то, казалось бы, обычного случая. Но, обходя книги и фильмы, давайте обратимся к самой жизни, которая предоставляет нам не менее захватывающие истории о том, как человек нашел Бога. Сегодня в нашей студии гость, который поделится своим опытом на эту тему. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте.
0: Я знаю, что у вас удивительная история, но для начала мы хотели бы узнать, была ли верующей ваша семья?
1: Нет, семья моя была неверующая. Мы не говорили о Боге. У нас не было молитвы за столом перед обедом. Не было такого принято. И вообще, как бы, и рассуждений даже о Боге я не помню, чтобы мы в детстве рассуждали об этом. Семья была неполная. Меня воспитывала в основном мама. Нас было двое, у меня еще сестра. У нас был отчим еще.
0: Скажите, Владимир, вот в то время, когда вы еще не были знакомы с Богом лично, у вас не было никаких взаимоотношений, которые, я знаю, сейчас есть, все-таки вы замечали, что в вашей жизни происходит что-то, как будто кто-то контролирует или ведет, или помогает в жизни?
1: Можно сказать о том, что в каких-то моментах даже избавлял от каких-то серьезных потрясений. И этот кто-то, я так и думал, и сейчас вот анализируя свою судьбу, так или иначе присутствовал в моей судьбе, он меня избавлял от каких-то вот серьезных, может быть, таких событий, которые бы могли бы даже, может, лишить меня жизни.
0: Есть какой-то пример этому?
1: Скорее всего, не столь яркий, что вот, например, мои друзья каким-то образом попадали в неприятные ситуации, даже их судили. Меня почему-то в этот момент не было. Я связываю это с тем, что обстоятельства складывались именно так, чтобы меня избавить от этих неприятностей.
0: Но вы могли бы быть там, да?
1: Я мог бы быть там, я бы обязательно бы участвовал и обязательно бы вот попал бы в такие вот неприятные истории.
0: Я так понимаю, речь идет уже о подростковом возрасте.
1: Да, уже о подростковом возрасте.
0: А какие ценности были тогда, в то время? Что было в голове, о чем думалось, о чем мечталось?
1: Бесшабашность, совершенно безответственность за свою судьбу, за свое будущее. Не думалось о какой-то перспективе. Как-то жизнь шла самотеком, и ценности были невысокие, скажем.
0: А что больше всего влияло на формирование вот характера, ценностей?
1: Ну, скорее всего, улица. Ну, мы, например, совершали поступки, которые можно было бы расценивать как преступление, хулиганство, например, или даже кражи какие-то.
0: Иногда бывает наоборот, что это рассматривается как геройство. Потом есть о чем поговорить, есть чем похвастаться.
1: Да, подраться нам нужно было обязательно для того, чтобы, может быть, продемонстрировать свое превосходство, утвердиться. Неважно было, правда на чьей стороне, главное, кто победит, тот и прав был. Вот, наверное, такие вот ценности.
0: Позиция силы.
1: Позиция
0: материализм,
1: силы.
0: Материализм, наверное.
1: Материализм обязательно. Например, в то время костюмы Adidas ценились, да. И те, кто их носит, значит, обладал определенным достатком. И нужно было как-то принадлежать этой группе. Обязательно нужны были деньги, но... Деньги за этот костюм, это несколько зарплат обычных, было просто заработать было нереально, их надо было как-то доставать. И, конечно же, деньги имели определенную весомость в нашем сознании. Угу. Мы старались ими обладать, мы старались их где-то доставать, неважно как.
0: Алкоголь, курение, это тоже было нормой вот той жизни, которая считалась нормальной?
1: Да. Впоследствии я уже даже начал крепко выпивать, много курил. Я считал себя заядлым курильщиком. Мне нужно было обязательно проснуться с сигаретой. Без последней сигареты я бы не заснул.
0: Сколько лет было, когда первый раз закурили?
1: Это, наверное, слишком ранний возраст. И после этого я еще не стал курильщиком. Где-то в 4 года я, наверное, первый раз затянулся.
0: Ну, тут первый опыт, да?
1: Да, это такое.
0: А вот когда уже серьезно курили?
1: А уже когда серьезно, это... Я помню даже этот день, я его каким-то образом воспроизвел своей в памяти. Я принял решение стать курящим человеком. В то время самой, наверное, шикарной машиной считалась «Волга» черного цвета. И возле нашего дома остановилась такая. Она необычайно была красивая, наверное, потому что чистая была. И в тени летней листвы она переливалась различными, значит, оттенками. И хром блестел. В общем, чарующее такое зрелище. На водительском месте вальяжно расположился обладатель этой машины. Он, видимо, ждал кого-то или что-то. И, открыв окно водительское, высунув руку, он наслаждался летним днем. На руке у него, на пальце, на одном из пальцев, был нанизан такой тяжелый, чувствовалось, перстень. Я не знаю, сколько он весил, но чувствовалось, что кисть немножко оттягивается под массой этого перстня.
0: Так, а между... Это все подробно рассказывается, вы все это вы помните?
1: Да, у меня прям картина такая стоит. Я помню, из-за чего все произошло. А между вот двумя другими пальцами была зажата сигарета. Видно было, что человек получает удовольствие просто от того, что вот он так вот сидит. И, конечно же, мне тогда, подростку, наверное, лет 12, наверное, вот эти все атрибуты роскошной жизни не были доступны. Но один из атрибутов я себе обеспечил. Я тогда принял решение стать курящим человеком. И, наверное, понятно, да, под каким предлогом я взялся за сигарету.
0: Атрибут богатства, достатка, вальяжности такой шикарной жизни, да?
1: Да.
0: И как скоро осуществилась эта задумка?
1: Ну, не скажу, что это легко мне далось. Потому что организм показывал мне то, что я что-то не то делаю, потому что после каждой сигареты у меня было головокружение, неприятное ощущение, но я настойчиво стремился постичь эту науку курения. Меня мучили вопросы, почему люди, иногда слышно было от курящих: «Я хочу курить». Я не понимал, почему они так говорят, потому что я пробую, мне это не нравится, мне это незачем. А они говорят, что им даже надо, они хотят этого.
0: Вообще интересно, обычно говорят о том, что начать курить легко, а бросить трудно. Оказывается, и начать-то нелегко.
1: Да, и курящие люди, я думаю, что все через это перешагнули для того, чтобы сесть на этот крючок, зацепиться и быть уже зависимым от сигарет.
0: Я почему так акцентирую сильно внимание на вопросе курения, потому что знаю, что это в дальнейшем потом сыграло свою определенную роль в вашем пути познания Бога. Да? Итак, вы стали курильщиком, и кто бы мог подумать, что через решение этой проблемы когда-то вы приобретете нечто большее. А вообще вы пытались решить эту проблему без Бога, бросить курить?
1: Само осознание проблемы, видимо, тоже под влиянием Бога в мое сознание как-то пришло. Потому что чаще всего курящий человек не считает это за проблему. Слава Богу, что мне достаточно рано, потому что я всего прокурил где-то 15 лет. Многие люди курят по 40, по 50 лет. Мне достаточно рано пришло вот это осознание, что мне это не нужно. Нет, я был убежден, что сигарета мне помогает, она мне ничего плохого не делает. Я старался себя в этом убедить. Редкий раз я задумывался о здоровье, предпринимал какие-то попытки самостоятельно, как будто владея ситуацией, взять и расстаться с сигаретой.
0: А почему тогда пришло решение оставить эту привычку?
1: Какие-то редкие моменты. Например, вот я случай расскажу. Однажды я, не имея сигарет, у кого-то спросил, я не знал, что он не курит. Он говорит: «А у меня нет, я не курю». И у меня вдруг вырвалось: «Везет». А почему везет-то? Я потом просто стал размышлять вот над этим спонтанным ответом. Почему везет? Я всегда считал, что я довольный своей судьбой, то, что у меня все нормально, сигареты мне не мешают, помогают. Почему же везет? И размышляя над этим, потом встречая еще других людей, я так или иначе отмечал для себя, что неплохо было бы стать некурящим человеком. Потом вдруг начал предпринимать попытки, у меня не получается.
0: Попытки бросить?
1: Да. Я вдруг решил обратиться к специалистам, но специалисты мне предлагали какие-то невероятные способы. Я жутко боялся всяких кодирований, мне это казалось очень странным, и я отстранился от этих предложений. Ну, где-то предлагали не курить 3 дня, я не мог и часа воздерживаться. Все складывалось именно так, что я понимал свою несостоятельность в этом вопросе.
0: Это как... важно очень, да?
1: Это очень важно. Надо понять всю глубину проблемы. Mm-hmm. И понять, что ты не контролируешь ситуацию. ситуация над тобой.
0: Обычно вот такая ситуация, когда человек осознает свое бессилие перед проблемой, она очень хорошая такая подоплека, как бы предисловие, подготовка, что ли, для того, чтобы обратиться к Богу. В вашей ситуации это было?
1: Так со мной и случилось. Я сказал: Господи, я не могу. Если ты есть, помоги. Я сказал то, что думал на тот момент. Удивительно, в тот же вечер, я потом опять же восстанавливал как бы события в памяти, в тот же, оказывается, вечер, придя домой, я совершенно не собираюсь что-либо смотреть, включил на кухне телевизор, что-то себе там готовил, ужин. И, оборачиваясь, увидел на экране приглашение. Все, кто хочет бросить курить, могут прийти на программу специальную, где без гипноза, без медикаментов человек может решить эту проблему. Для меня это предложение было просто удивительным, потому что нечто подобное мне бы хотелось пройти и освободиться.
0: А вы в тот момент поняли, что это ответ на молитву? Вот в тот момент?
1: Нет,
0: тогда...
1: я еще не понимал этого. Это, опять же, я потом проанализировал, когда я пришел на программу, было организовано это мероприятие, пришло тогда, по-моему, около 150 человек, наверное, очень много людей пришло. И с успехом, это недельный курс, мы все его прошли, ну, кто-то, конечно, отсеялся. Очень много людей, на удивление для себя, прошли с успехом эту программу, и я помню, как я был окрылен, как мне легко это далось. И
0: все получилось?
1: Все получилось, я был счастлив. И, конечно же, это была, наверное, поворотная точка, потому что в этот момент я решил, что кроме того, что я и дальше буду следовать этому принятому решению оставаться некурящим человеком, кроме этого я еще и жутко хотел и другим рассказать о том, чтобы они вдруг поняли вот эту проблему и решили ее подобно мне.
0: Вы хотели, чтобы другие люди благодаря вам тоже оставляли эту
1: зависимость? Да, я еще, наверное, да? чувствовал некоторую вину, потому что, наверное, осознавал, что благодаря мне кто-то, может быть, тоже был вовлечен в эту зависимость. Кого-то, наверное, я научил курить.
0: Как вы собирались вот людей как бы от этого отучать? Что вы хотели делать?
1: А подобную программу хотел проводить.
0: То есть, как с вами провели, вы тоже хотели там выступать на сцене,
1: да,
0: призывать, объяснять?
1: Да, но для меня это казалось невероятным. Я никогда не думал, в мыслях у меня не возникало заниматься чем-либо подобным.
0: Вообще дело достаточно ответственное.
1: А желание было просто помочь. Mm-hmm. Не стать кем-то, а просто помочь, а осуществить вот эту деятельность. Потому что я видел, что об этой проблеме никто не говорит, а противовеса нет никакого. Я стал посещать различные медицинские там учреждения, там наш университет медицинский, обращаться туда за помощью, в больнице к различным медикам обращался, но никто мне ничем не мог помочь. И тогда я решил, уже спустя годы, после того, как я прошел эту программу, это было уже спустя 2 или 3 года, я решил, пойду в тот дом, где получил освобождение, наверное, я там найду что-то. Позвонил, мне сказали: приходите, у нас есть человек, который этим тоже интересуется, и вы с ним познакомитесь и поговорите. Mm-hmm. И я пришел, вышел, потом мой будущий очень близкий друг, мы с ним познакомились и сразу начали говорить о проблеме. Было видно, что мы оба заинтересованы в этой проблеме, мы очень быстро нашли общий язык, потом сдружились, стали чаще встречаться. И наша вот такая совместная деятельность привела к тому, что я стал интересоваться просто о его вере. Я стал задавать вопросы. Он меня не принуждал, ни к чему за рукав не тянул. А у меня у самого возникала такая инициатива, которую нужно было удовлетворить. И я задавал вопросы, он отвечал на них. Таким образом, мне стало интересно, я стал посещать богослужения. И таким образом мой разум наполнялся осознанием и знанием. И я делал определенные выводы. Мои ценности, видимо, в этот момент перестраивались, переформировывались.
0: Таково влияние Слова Божьего, да,
1: да,
0: на человека?
1: Да, ну, моя вера начала определенным образом возрастать, потому что сказано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Тут единый такой принцип, который у всех происходит.
0: А что особенно вас в Слове Божьем вот в тот момент поразило, удивило? Какая особенная истина?
1: Меня сначала на эмоциональном уровне это все поражало. Вот, например, повествование об Иосифе, различные истории вот героев ветхозаветных, они во мне пробуждали определенные чувства. Я даже плакал, когда читал. Я видел, что идет борьба добра и зла, и задавал вопросы себе, на какой я стороне, ведя свой образ жизни.
0: Но ведь пришло время принимать уже конкретное решение, то есть встать в сторону Бога или все-таки остаться жить в той жизни, которая была до этого?
1: Да, я чувствовал, что мне нужно как можно быстрее встать именно в сторону Бога, потому что я понимал, что жизнь, она может быть очень короткой.
0: Я хотела бы раскрыть секрет, что Владимир, бывший, как сказать, злостный курильщик, человек, который знает о проблеме курения не понаслышке, на собственном опыте, сейчас является сам руководителем программы «Дышите свободно». Вы ездите по предприятиям, в разные города вас приглашают. Да. Вы помогаете людям избавиться от никотинной зависимости.
1: Да, тоже так же, как когда-то мне помогли, я сейчас тоже помогаю.
0: Я слушаю вашу историю, я невольно провожу такую параллель. Есть в Библии история про самарянку, которая пришла с кувшином за водой. У нее была определенная нужда. Но придя за водой, она встретила там Христа и нашла нечто большее, чем кувшин воды. Немножко похоже на вашу историю, что вы же хотели освободиться от никотиновой зависимости, пришли к людям, к христианам, да?
1: А Господь дал больше. И как Он и говорит в Слове Божьем, что, отвечая на молитву, дает несравненно больше просимого. И нечто подобное произошло и со мной. И, конечно же, параллели это уместно. На самом деле, моя жизнь была, как у той самарянки, она не соответствовала принципам Священного Писания. Пообщавшись совсем немного времени, она потом понесла эту весть в город и стала всем рассказывать: «Вот, посмотрите на человека, который все знает обо мне». Господь подобным образом в моей жизни произвел вот такую перемену. И сейчас, вместо того, чтобы просто удовлетворить мою просьбу, Он в меня вложил желание удовлетворять подобную просьбу и у других людей. Помогать людям избавиться от никотиновой зависимости – это такое увлекательное дело, что оно захватывает все мои мысли, всю мою жизнь увлекает для этого дела.
0: Я знаю, что многие сотни людей, благодаря воздействию Святого Духа, через вас они освободились от этой зависимости. Я желаю вам дальнейших успехов в этой благословенной работе.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное за вашу историю. Она очень вдохновила и, надеюсь, очень укрепит тех людей, которые решают подобную проблему. Дорогие друзья, если вы избавляетесь от какой-либо зависимости, от вредной привычки, знайте, что Бог еще больше, чем вы, заинтересован в этом. Обращайтесь к Нему, просите Его о помощи, и Он непременно ответит вам. Если у вас уже есть опыт ответов на такие молитвы, поделитесь этим с нами, напишите нам, позвоните. Всего вам доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Читая Библию, нужно помнить о том, что это Слово Божье.
4: Понимание Библии действительно нужна христианская традиция.
5: Библия – это живой диалог с истиной.
6: Когда мы опускаемся в толкование библейского текста, мы должны быть готовы к удивлению.
1: В этой программе «Христианская традиция в толковании Библии». Толкование или фантазия? Структура текста. Ключи понимания текста в самой Библии. Язык метафор и символов.
6: Библию мы толкуем не индивидуально. Даже если я сижу дома, раскрыл свой текст Библии, читаю его, я все равно не один. Я с теми, кто научил меня читать Библию. Ну, с теми, кто научил меня вообще читать, мама, папа, как правило, или учитель в школе. Но с теми, кто научил меня читать Библию, не в меньшей мере, потому что кто-то мне сказал, что это Священное Писание, я поверил, принял. Или не поверил, но все равно услышал. Ну, разве что я живу на необитаемом острове, мне эта Библия с неба упала, готовая на моем языке, но таких случаев, я думаю, не бывает. Нам кто-то Библию дал, нам кто-то объяснил, зачем она нужна. Мы, может быть, не соглашаемся, такие случаи бывают. Замечательный совершенно христианин, митрополит Антоний Сурожский, рассказывал, что он прочитал Евангелие, исходя из чувства протеста. Он был в детском летнем лагере, это было в эмиграции за пределами СССР, и им проповедовал какой-то

0: уже нам сказал.
1: В понимании Библии действительно нужна христианская традиция.
2: А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
1: И мы видим, что Филипп садится к этому человеку и начинает ему рассказывать и истолковывать текст Священного Писания. Сам он его не понял. Но есть некий человек, ну, скажем так, носитель этой живой, на данный момент, живой традиции, да? То есть, который передает сейчас эту весть, который ее изъясняет. И после этого евнух принимает крещение, становится частью христианской церкви.
3: Если читать Библию исключительно с точки зрения того, что через этот текст Бог сегодня говорит мне, мы очень многие вещи пропускаем. А если мы смотрим на то, что библейский автор именно облекает текст вот в эту форму в своем литературном, ну, в своем историческом культурном контексте хотел сказать своим слушателям, это многое еще откроет дополнительно для нас и поможет лучше увидеть вот глубину, вот эту богатство библейского текста.
0: Есть толкование, есть фантазии. Чтобы объяснить разницу, я приведу, может быть, забавный пример. Однажды я читал, что, оказывается, в Писании пропагандируется уринотерапия, лечение мочой. Где? Вот, наверное, если спрашивать, даже кто знает все Писание наизусть, не найдут. «Пей воду из своего источника». Есть такая фраза из книги притчи. А там дальше в контексте все разъясняется. Имеется в виду своя жена, да? То есть не ходи к чужой жене и наслаждайся общением со своей собственной. Вот как у каждого человека в идеале есть свой источник. Конечно, в реальности это так не бывает обычно. Но земледельцы, да, вот земледельческое общество, когда есть свой источник, это очень хорошо. Зачем тебе ходить к другому, когда у тебя есть свой? Истолковали в духе уринотерапии. Как это сделали? Взяли, вырвали из контекста, приписали какой-то другой смысл. Это делается сплошь и рядом. Вот пример фантазии.
3: Мне кажется, что очень важно при чтении Библии понимать, что это все-таки литература, причем литература древняя, несовременная, древне-ближневосточная литература, которая имеет свои какие-то специфические законы формирования. Намного важнее была структура текста. То есть через саму структуру текста, как он устроен, уже можно было многие вещи понять. То есть есть такое понятие, как параллелизм.
2: Параллелизм. От греческого «параллелос» – «идущий рядом». Литературный прием, состоящий в сопоставлении двух явлений путем параллельного их изображения. Такое сопоставление подчеркивает сходство или различие явлений. Параллельными элементами могут быть предложения, их части, словосочетания, слова.
3: Ну вот примеры параллелизмов, очень короткие. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть здесь у нас получается две параллельные идеи. «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть получается, что речь об одном и том же. «Вразумиться и научиться, и цари, и судьи» — это одни и те же люди. Параллелизм, он таким образом как бы усиливает и углубляет идею, то есть одну и ту же идею он представляет с разных

0: плоскостей. Как подвид параллелизма есть такой известный термин многим, как хиазм.
1: Хиазм. От греческого хиазмус – крестообразный. Вид параллелизма – своеобразное построение предложения, в первой половине которого слова расположены в одной последовательности, а во второй – в обратной. Главная мысль находится в центре хиазма.
0: Что касается хиазма, можно, например, рассмотреть опять-таки тот же первый псалом весь. Он построен в форме хиазма.
1: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивы, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
0: Вот здесь вот мы видим параллельные с разных сторон идеи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». В конце, в пятой стихе, мы видим «не устоят нечестивые», то есть там он стоит, здесь «не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». То есть вот эти идеи «стоять» и «собрание праведных», там «собрание нечестивых», здесь «собрание праведных» идет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». И параллельная идея в следующем четвертом стихе. «Нечестивые, они как прах, возметаемый ветром». То есть есть дерево, которого лист не вянет, и параллельная обратная идея – прах, возметаемый ветром. И в центре хиазма, и во всем, что он не делает, успеет. То есть главная идея псалма именно в том, что праведник, он будет успешен во всех своих делах. Точно такую же структуру можно увидеть, допустим, в третьем псалме, в восьмом псалме и во многих других библейских текстах. Книга Иезекииля, книга Даниила, книга Левит, они построены по принципу хиазма, параллелизма. Через структуру уже автор что-то доносит. То есть если он, допустим, использует хиазм, и мы это понимаем, то мы видим, какая идея заложена в центре, какая идея является главной для этого текста, а все остальное является просто, ну, толкованием, скажем так, или каким-то таким фоном для этой идеи. Если мы видим параллелизм, то мы можем увидеть, что две мысли, которые нам кажутся разными и говорящими о разном, они на самом деле просто разными словами описывают одно и то же.
2: Есть очень хороший текст в Новом Завете — это «Искушение Христа в пустыне».
1: «Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: „Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом“. Иисус ответил: „В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих“. Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: „Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам даст о тебе наказ, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень“. Там сказано также: „Не испытывай Господа Бога твоего“, — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: „Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне“. „Прочь, сатана“, — ответил ему тогда Иисус, — „ведь в Писании сказано: Господу, Богу твоему, поклоняйся и его одного почитай“. Тогда дьявол оставляет его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему.
2: Ведь все, о чем говорил дьявол, исполнилось в жизни Христа. Все, что просил дьявол сделать, все было сделано, только совсем по-другому. Да? Он требовал, чтобы Иисус сотворил хлебы, но ведь он накормил 5000, сотворив это чудо. Да? Он говорил о том, чтобы тот убил себя, но Иисус умер на кресте. Но только не ради себя, не для того, чтобы искушать Бога. Да? То есть это слово тоже исполнилось. И Бог его спас из этого. Ангелы твои понесут тебя. Это тоже произошло. Потом третье искушение, дьявол говорит, я тебе дам любую власть. Чем кончается Евангелие от Матфея? Дана мне всякая власть на небе и на земле. Это тоже исполнилось слово. То, что Христу надо было отвергнуть. Ложный путь его как Мессии. Что он не должен был делать это для себя. Он должен был это делать в контексте той миссии, которую Бог ему призвал.
0: Сам библейский текст дает нам определенные ключи. То есть, если мы, допустим, возьмем притчу Иисуса Христа о сеятеле, записанную в Евангелии от Матфея в 13 главе. Здесь Иисус говорит эту притчу, затем у него есть определенный диалог с учениками. После этого Иисус говорит с 18 стиха 13 главы, «Вы же слушайте значение притчи о сеятеле». И он говорит, «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». И дальше он говорит про каждый тип семени, что оно означает. То есть здесь Христос дает ключ. Он говорит, есть притча, и ее надо понимать аллегорически. Ее нужно понимать именно как вот такую развернутую метафору. И он сам дает этот ключ для понимания. Есть это, оно означает вот это. Но там, где этого ключа нет, то есть где Священное Писание само не предлагает нам этот ключ, мы должны быть очень аккуратными. И мы не можем говорить о том, что какая-то история библейская, она является всего лишь аллегорией. Она буквально, она исторична.
3: Кроме того, в Библии есть поэтический язык. Тоже очень важно помнить. Наверное, все мы бывали влюблены, и, может быть, некоторые сейчас. И когда мы влюблены, мы говорим на совершенно особенном языке. Правда? Давайте вспомним. Ну, мировая поэзия говорит о цветах, звездах, о чем-то прекрасном. Никто не говорит, в данный момент я испытываю такие-то эмоции, поэтому у меня учащенное сердцебиение, выделились определенные ферменты в мою кровь, возбудились участки коры головного мозга. Хотя все это происходит с человеком, когда он влюблен. А вместо этого он говорит, мое сердце открыто тебе, там все звезды мира я положу к твоим ногам. Что это такое? Это поэтический образный язык. Мы говорим так о самом главном. И Библия говорит о самом главном тоже часто поэтическим образным языком. А пытаться его перевести на язык, скажем, временной тахикардии, то есть учащенного сердцебиения, вызванного приливом неких ферментов в кровь, связанных с деятельностью головного мозга, конечно, никто не будет. Вот и Библия часто описывает языком звезд, цветов, сердца. Сердце – тот же самый библейский образ, который фактически является мускулом для перекачки крови по организму. А в библейском языке, естественно, это центр чувствований, принятия решений, центр, в общем, сущности человека.
1: Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко.
3: Или ожесточить вы ее или шею. Многие, наверное, знают, и у меня такая проблема бывает. воротниковая зона. Да, вот здесь, когда человек долго работает сидя, если стрессы, если он как-то себя ведет, может быть, не очень правильно в смысле вот физической активности, то вот здесь у него ожесточается шея. Да, у него возникают спазмы, потом это плохо влияет на работу головного мозга.
1: Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего.
3: А в библейском языке это не гимнастика, а ожесточение шеи, это упрямство. А ведь есть какая-то связь, да, человек, у которого не гибкая шея, он вот так вот идет, смотря перед собой, у него тут все зажато, он, у него уже не очень хорошо соображает голова, потому что приток крови ослаб головному мозгу. Это чисто медицинская вещь. Ну и вот эта картина такого упрямца, который вот прет в одном направлении, уже ничего не видит вокруг и не дает себе труда задуматься над своим поведением.
0: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах.
3: Когда мы обращаемся к этому тексту, я думаю, что нам нужно прежде всего быть готовым к удивлению, а и к собственной неправоте, к тому, что мы встретимся с чем-то, что мы не ожидали там встретить. И что в поисках одного мы найдем совсем другое.
0: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
4: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Как воспитать у ребенка правильное отношение к деньгам? Стоит ли ему давать карманные деньги? И как его научить правильно управлять деньгами? Об этом сегодня наша программа, и мы беседуем с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. А как у детей формируется отношение к деньгам?
4: Ну, естественно, дети впитывают как губка отношение к финансам своих родителей. А иногда родители говорят, я не знаю, вот почему мой ребенок так себя ведет, почему он заходит в магазин и все требует, кричит, падает на пол, закатывает истерики.
3: Бьет ногами.
4: То есть, в общем-то, такой период есть, но у одних детей это быстро проходит, а у других это хронически.
3: На всю жизнь, да?
4: А вот наблюдая за таким ребенком, можно сказать, что этот ребенок полностью повторяет поведение либо папы, либо мамы. Но мама, естественно, не падает на пол ногами, не бьет, но у нее есть другие рычаги влияния на папу, через которые она добивается того, что хочет, той покупки, которую хочет. И поэтому дети очень хорошо и очень быстро считывают вот эти какие-то формулы, да, вот, взаимодействия, восприятия чего-то. И поэтому они полностью копируют. И если ребенок не научен экономии, не научен правильному управлению финансами, естественно, он принесет это все в свою взрослую жизнь. Вот очень много уже говорили о бюджете, и проблема у человека, который не ведет бюджет, она именно потому, что этого в детстве не было. То есть человек-то может и не вести так бюджет, кропотливо именно все отмечая, но у него этот бюджет может быть в голове, он может думать, он может понимать, вот на это я потратить не могу, вот это я себе сейчас не могу позволить, на это нужно откладывать деньги, там, и через 5 лет я это себе позволю.
3: То есть это идет с детства?
4: Это,
3: да?
4: Идет с детства.
3: Если человек видел пример своей семьи, то это автоматически уже происходит и в его жизни, и в его будущей семье будет так.
4: Конечно, поэтому прежде всего родителям нужно понять, что деньги – это часть жизни человека, и говорить вот об этих всех финансовых вопросах нужно ребенку с самого начала, то есть как только он начинает что-то понимать. То есть ребенок даже еще только начинает говорить там первые слова, он начинает только вот понимать какое-то вот событие, происходящее вокруг. И уже мама, да, и папа, они могут постепенно ему говорить, что вот папа пошел на работу,
3: зарабатывать денежку,
4: и мама показывает, что он там молоточком стучит, там, даже если он никогда молоток в руки не держал, папу, он работает на интеллектуальной работе, но мама показывает, то есть как папа тяжело работает. Что папа приносит денежку, то есть и вот за эту денежку там, мы там что-то тебе покупаем. То есть вот ребенку с самого начала уже прививается мысль о том, что деньги просто так не даются,
3: их нужно зарабатывать. А в какой это форме вот происходит? Это же не посадишь там 2-летнего ребенка, не начнешь ему объяснять, что понимаешь, там вот это тяжело дается. Это в какой-то форме игр?
4: Это в игровой, конечно, форме. То есть в игровой форме сначала ребенок, просто задавая вопрос, а где папа, а где мама, и ему вот в такой игровой форме показывают, да, даже на руках как-то еще что-то, куда папа пошел и что он там делает. Вот. А потом ребенок начинает, он же воспринимает жизнь и вообще учится к будущей жизни через игры, то есть ролевые игры. И с ребенком нужно играть. И играть в магазин в том числе. Если ребенок идет в детский сад, его там научат этому. В магазин, что ребенку дают какие-то как бумажки, похожие на деньги, денежки. То есть это лотерейные билеты или еще что-то. Ему говорят, вот одна денежка, ты можешь купить ручку, а вот две бумажечки таких, ты можешь уже купить вот побольше книжку, а три бумажечки, ты можешь купить вот это. И дети начинают друг с другом играть, то есть они уже понимают, что они не могут прийти в магазин и взять что угодно. Они могут взять только то, на что у них есть... денежки, то есть бумажки. То есть ты очень хочешь книжечку, но на нее нужно три бумажечки. Вот.
3: А у тебя только
4: две. Поэтому ты должен отказаться от книжечки, либо накопить еще одну бумажечку, либо купить уже то, что осталось. Вот. Вот эти ролевые игры помогают ребенку и прививают им вот это понимание, что за все нужно платить. И ты приобретаешь только то, на что у тебя есть возможности. Вот родители, которые не уделяют этому время, не играют, которые с ребенком, вот в какие-то такие игры, они не прививают ребенку необходимые эти навыки. И в результате, когда ребенок вырастает и становится взрослым человеком, у него одно слово в голове – «я это хочу», и все.
3: И независимо, какие нужно методы использовать для того, чтобы приобрести это, может быть, это какие-то криминальные способы, да?
4: Человек,
3: то есть
4: да.
3: Это так связано с самого детства, да?
4: Конечно, потому что, допустим, сейчас есть такие случаи, что у детей в школе отбирают мобильные телефоны, старшеклассники, например, да, или какие-то деньги. То есть что происходит у такого старшеклассника? У него в голове идея «я это хочу».
3: И нет какого-то тормоза, который бы остановил человека, и он бы сказал, что я хочу, но я не могу себе это позволить, да?
4: Конечно. И вот у нас модель такая не совсем правильная в воспитании детей в плане финансов, потому что родители наши думают так, что мне пришлось много трудиться, мне пришлось и в детстве трудиться, там, в юношестве, чтобы заработать деньги, так мои дети будут все иметь просто так, они так трудиться не будут. Родители ограждают от всего ребенка и выпускают его в жизнь абсолютно неподготовленным. Опять же, если взять западную модель воспитания детей, привитие финансовых каких-то ценностей.
3: Культуры, да, какой-то?
4: Культуры. Мы можем увидеть, что на лето дети вместо того, чтобы слоняться туда-обратно и заниматься всякой ерундой, их отдают работать в Макдональдс, еще куда-то, для того, чтобы они зарабатывали деньги. То есть, деньги не даются просто так.
3: Я помню такой случай, когда один из наших соотечественников, вернувшись из Соединенных Штатов, он был просто в шоке, когда его знакомый американец, который и обладает большим капиталом, он привел в свою конюшню его и показал, как его дети на летних каникулах работают в этой конюшне, убирая за лошадьми, да.
4: Я помню эту историю, действительно, этот мужчина, он был в шоке, потому что он думал, что дети, наверное, где-то на Гавайях отдыхают этого миллионера, то есть у него там и вертолеты, и все есть. А этот хозяин, он говорит, хочешь, я тебе покажу, то есть как дети зарабатывают деньги. Вот действительно, это уже были подростки, они собирали вместе с другими людьми, собирали навоз и зарабатывали там доллар или сколько-то там в час. Вот, но они работали, и отец приучал детей ценить, вот с самого нуля ценить эти маленькие деньги и расходовать их правильно. То есть таким образом он сохраняет свой капитал. То есть он не просто издевается над детьми, вот о чем мы можем подумать, а он учит детей зарабатывать деньги ради того, чтобы капитал, который он собирал всю жизнь, чтобы он не ушел на ветер просто-напросто, и все.
1: Принято считать.
4: Поэтому вот этот принцип очень важен. То есть детей нужно учить. И вот сберегать деньги детей тоже нужно учить с самого детства.
3: Ну как научить его экономить?
4: А вот известна всем копилочка. Копилка – это очень древняя игрушка, можно так сказать, которую находят в очень разных исторических вот этапах,
3: в археологических раскопках,
4: да. И вот наши предки таким образом приучали детей к накоплению финансов. И вот эта копилочка, она очень хитро сделана, специально для детской психологии. Во-первых, она симпатичная. В основном это хрюшка такая. Вот. В ней сделана дырочка, и она обычно из глины сделана. Да? И вот когда эту копилочку дарят, она такая симпатичная, ребенку нравится, то есть для него это как игрушка. И ему говорят, что кроме того, что это игрушка, ты туда можешь, вот мы тебе будем давать копеечки, вместо того, чтобы ты их тратил, ты будешь складывать в эту хрюшку. Потом, когда она наполнится, ты ее разобьешь, и купишь себе...
3: Что-то большое, да?
4: Там, велосипед, например. Ну, или что-то, ну, на что, как, смотря какой размер у этой хрюшки. Ну,
3: да? Сделаешь себе большую покупку,
4: что-то себе, да, вот. И они показывают цель ребенку. И ребенку это нравится. Родители сразу ему говорят, вот, на тебе эти копейки, кинь туда. А он туда бросает. И вот к нему приходит бабушка, он туда денежку, еще что-то. И он себе в чем-то отказывает. И потом наступает момент, когда ребенок думает, я же себе столько отказывал, а нам сейчас быть. Я хочу что-то купить. И он берет эту хрюшку, переворачивает, а из нее ничего не высыпается. Он ее и так, и сяк. А есть правило, разбить ты ее можешь только тогда, когда вот это вот все это...
3: Когда она наполнится
4: она
3: до конца,
4: наполнится.
3: Да?
4: И ему приходится отказывать себе. То есть это вот вопрос этих конвертиков, о которых мы говорили.
3: То есть это воспитание воли, да? Получается,
4: конечно,
3: что таким образом, путем такой игры у ребенка воспитывается воля, что он может, как, может быть, он не хочет, но ему приходится отказывать себе.
4: Он уже не хочет. То есть я помню, что у меня и у моей сестры, у нас у каждой были вот по такой копилочке хрюшки, и ты понимаешь, что эта хрюшка вот действительно тебе прямо подкладывает свинью, когда ты хочешь взять уже эти деньги потратить, ты уже смотришь, там тебе хочется там конфету какую-то купить, там шоколадку, и ты ее трясешь, и думаешь, может, как-то проволочкой оттуда выковырить эту денежку или еще что-то, а оно никак, оттуда не идет, туда попадает, а оттуда не выпадает. И вот в этот момент ты понимаешь, что есть моменты, когда ты даже очень хочешь себе что-то купить, а тебе нужно дальше ждать. И вот ты здесь туда складываешь копейки, и уже даже забываешь о том, что у тебя где-то стоит эта свинья, и ты туда что-то складывал. И вдруг чудо! Ты осознаешь, что все, деньги уже там, они наполнились, можно разбивать и подсчитывать
3: капитал.
4: И вот эта радость, то есть вот эта радость, она компенсирует вот эти какие-то, какой-то дискомфорт, который был.
3: То есть получается, что если ребенок, может быть, не сам даже, а родители поставили ему эту цель, и он достиг этой цели, то потом у него какой-то выработался механизм, что если я ставлю цель и достигаю ее,
4: то это будет приз,
3: то это будет приз, и это будет достойной платой того, что я на каких-то этапах от чего-то себе отказывался.
4: Конечно, мало того, родители, подсчитывая эти финансы, они же, естественно, понимают, что там не хватает достаточно много на то, чтобы купить какую-то вещь, которую ребенок хотел. Это большая игрушка, может быть, или что-то. Тем более родители, гуляя где-то и заходя в магазин, они должны ему постоянно говорить, что вот ты знаешь, мы тебе это купить не можем. Но ты когда накопишь эти деньги, ты себе спокойно пойдешь и купишь эту вещь. То есть ребенку...
3: То есть уже не просто даже на словах, но показывают ему какую-то там игрушку, которую... То есть как более ясную цель, да, показывает ребенку?
4: Конечно. И потом, когда уже подсчитываются деньги, эти все родители говорят, вот за то, что ты молодец, ты собрал эти деньги, все, мы тебе еще дарим вот эту
3: бонус.
4: Сумму. Бонус. И ты идешь и сам покупаешь эту игрушку. То есть родители приходят вместе в магазин, они говорят продавцу, вы знаете, вот наш ребенок накопил эти деньги, вот, поэтому он сам покупает. Ребенок сам должен дать эти свои деньги. То есть родители, естественно, должны эту мелочевку поменять, чтобы ребенок не выглядел как с паперти пришедший, только насобиравший эти все деньги. То есть и он дает эти деньги, и ему дают эту игрушку, и родители потом всем своим знакомым говорят о том, хвалят при ребенке. Вот он молодец, он накопил, это его игрушка, он ее сам купил, он о себе отказывал. То есть родители всеми силами поднимают его этот авторитет и поднимают, подыгрывают даже, да, и у ребенка вот возникает хорошее такое ощущение гордости, что он смог себя держать в руках, он смог себя как-то... контролировать и дождаться вот этого приза.
3: И что, родителям нужно покупать новую хрюшку после этого?
4: В общем-то, если ребенок это все хорошо вот научился, он уже пришел к какому-то более возрасту, допустим, он уже идет в школу, уже ребенку дают наличные какие-то деньги на какие-то расходы вот, свои. Но опять же, ему нужно показать такую цель, что мы тебе даем вот столько-то, там, допустим, мы рубль тебе даем, ну, к примеру, да, я говорю, Вот ты можешь это потратить, ты можешь купить булочку и сок там у себя. Остальные деньги ты можешь потратить либо на вот там мелочевку, жвачки, то сё, но это не полезно для тебя. Либо ты эти деньги можешь откладывать, и в результате, когда ты накопишь вот какую-то сумму, вот ты мечтаешь о компьютере или ты мечтаешь о чем-то, мы тебе это купим.
3: То есть опять-таки ставят уже перед выбором.
4: Да, то есть вот большие вещи я бы рекомендовала детям не покупать просто так от лица родителей. Я бы рекомендовала, чтобы и дети хотя бы накопили там 15% или сколько-то они накопили на это. То есть тогда они будут ее ценить, тогда они будут не разливать на нее
3: будут
4: кофе,
3: да?
4: И так далее, или чай. То есть они будут ценить, они это купили, они заработали, они знают, какой ценой это все им досталось.
3: Елена, вот еще такой вопрос хотелось бы обсудить. Когда бабушки и дедушки дарят внукам деньги и большие суммы, как родители должны реагировать на это?
4: Ну, у бабушки и дедушки, у них вот, у бабушек и дедушек, у них такой есть комплекс уже к старости, неполноценности. Бывает так, что они хотят внукам дать то, чего не дали детям, а бывает так, что они конкурируют со своими же детьми и говорят, как бы говорят своим детям, вот вы видите, внукам, что вот вы видите, папа с мамой вам таких денег дать не могут, потому что они нищие, они там...
3: Несостоятельные.
4: А мы вот хоть старые, но мы можем себе позволить вот подарить такой подарок. То есть там вот есть такие подводные камни относительно вот...
3: Это отдельная тема,
4: да,
3: вообще,
4: отдельная,
3: да?
4: Тема. Но, конечно, родители не должны это приветствовать, потому что бывает так, что накопив деньги... У ребенка есть такие суммы, которые родители вынуждены у него одалживать. Мало того, одалживать под проценты. И мало того, ребенок даже ставит на счетчик своих родителей, которые не отдают ему деньги по процентам по этим. Поэтому, то есть иногда бывает так, что ребенок уже в роли банкира оказывается, потому что выдает бабушка...
3: Выдает кредиты родителям, да?
4: Да, бабушка и дедушка постоянно подкидывают им финансы. То есть если бабушка, дедушка хотят сделать хорошее дело, пусть они соберутся с родителями вместе, то есть все вот родственники, и решат, что нужна какая-то крупная покупка ребенку, то есть давайте мы собираем вот эти деньги и покупаем ему от нас всех вместе, то есть вот этот большой подарок.
3: Но как если бабушки и дедушки, они хотят отличиться, они хотят это, ну, представить так, что это вот именно они сделали.
4: А тогда ребенку самому нужно ставить цель и говорить, что эти деньги не просто так подарены, а на какую-то цель. Например, мы планировали купить тебе куртку. Бабушка, дедушка подарили деньги, замечательно, куртку мы купим за их деньги тебе. И это будет подарок тебе на день рождения от бабушки и дедушки. То есть потому что так получается, родители берут на себя все затраты и все полностью покупают, а это деньги вроде как ребенка, и он должен это потратить на что-то такое,
3: ну, чем опасно,
4: на удовольствие.
3: Еще для ребенка, чем опасно, когда у него появляются такие достаточно значительные суммы для этого возраста?
4: Ну, он их не заработал, эти деньги, и он не понимает еще, как ими распоряжаться.
3: И не знает их ценности.
4: И, да? Не знает ценности. Естественно, он пойдет в первый ларек и скупит там все жвачки, наклейки, тетрадки, еще что-то. То есть он просто эти деньги, ну, разбазарит, он их просто потратит. Поэтому очень важно вот сразу, когда подарили эти деньги, показать ребенку назначение и сказать, ты знаешь, такая крупная сумма, она, пусть она у тебя не лежит, мы ее спрячем, ты знаешь, что она у тебя есть, но она будет у нас. То есть родители могут этими финансами пользоваться без просьб у ребенка взять под проценты, но в то же время они должны знать, что придет момент, и им нужно эти деньги ребенку отдать в виде какой-то покупки. Но, естественно, когда ребенок растет, когда это уже подросток, естественно, у него уже должны быть какие-то накопления, и он может ими пользоваться, но, опять же, на какие-то конкретные цели.
3: Елена, а с какого возраста вот нужно ребенку давать карманные деньги?
4: Ну, когда он идет в школу, то есть когда он уже выходит один на улицу, и где-то он находится один, чтобы он мог себе что-то купить.
3: Спасибо большое. Я думаю, что эти советы и рекомендации, которые вы услышали, помогут воспитать в детях правильное отношение к финансам. Это была программа «Принято считать». До свидания.
1: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: То, что объединяет все библейские книги, это Бог, который зовет человека к себе.
4: Люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог.
5: Каждому человеку Бог открывается по-своему, потому что мы все разные.
1: В этой программе представление о Боге, жестокие моменты в Библии, общение человека и Бога, совершенствование отношений.
4: Мне очень нравится фраза Людмилы Улицкой, писательницы российской современной. «Люди не знают, как устроено электричество, но они думают, что знают, как устроен Бог». Действительно, я не очень понимаю, как устроено электричество. Я знаю, что это поток электронов. Я не понимаю, откуда они берутся и куда деваются. Я не очень хорошо знаком с современной физикой, но, наверное, кто-то это знает лучше. Тем не менее, я знаю, как подключить электроприбор, что делать, если перегорело что-то, да? На практическом уровне я это представляю себе. А с Богом все намного сложнее, потому что его нельзя пощупать, потрогать, нельзя проверить опытным путем. Но люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог. И в частности, они говорят, в Ветхом Завете Бог такой, в Новом Завете Бог такой. Принципиальная схема Бога – инструкция по употреблению. Смешно звучит, правда? Но если у нас есть принципиальная схема инструкции, то это уже не Бог, это какое-то изделие, какой-то там девайс, инструмент и так далее. Мы вроде бы на словах признаем, что Бог неизмеримо выше, дальше, глубже, больше всего, что мы можем себе представить. Но на практике нам хочется, чтобы он был нашим маленьким карманным, чтобы мы все могли о нем заранее знать, расписать, сказать, вот он такой, такой, такой. Например, в Ветхом Завете Бог жестокий, мелочный, в Новом Завете добрый, прощающий. А вот давайте представим себе мысленный эксперимент. Вот возьмем наших двух современников. Я думаю, вы встречали таких людей. Один будет человек крайне злобный, такой фанатик, который всех учит жить, который там обожает наказывать, обожает ругать. А второй человек добрый, всех принимающий. И оба эти человека верующие. Попробуем их попросить рассказать о Боге. Они нам про одного Бога расскажут или про разных? Мне кажется, про разных они расскажут, хотя, наверное, будут иметь в виду более или менее одно и то же. Да? Будут говорить о Боге, Творце, да? Допустим, они христиане, это даже не важно, мусульмане, буддисты, пусть они будут одной веры. Да? Но они начнут рассказывать о Боге или богах, если они буддисты, в каких-то совершенно разных словах и выражениях. Или, ну вот как маленький ребенок, его, допустим, мама наругала, в угол поставила, мама плохая. Мама принесла что-то вкусненькое, дала игрушку новую, мама хорошая, да? Я знаю, что молодые мамы очень обижаются, когда их ребенок им говорит, мама плохая, мама ты злая, да? Они боятся, что вот они что-то принципиально не так сделали, теперь у них с ребенком контакт нарушен. А ребенок всего лишь говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, у меня вызывает протест. Мне неприятно то, что ты делаешь. Я огорчен, я злюсь. Просто он не умеет этого сказать. Это и не всякий взрослый умеет это сказать. Он чаще говорит, ты плохая, да, переносит на нее вот это свое раздражение, свою злость. А с Богом не так ли? Если мама, которую мы видим, ребенок видит вот рядом с собой, хорошо знает, то на Бога не больше ли человек переносит свои эмоции, чувства, представления, свое восприятие действительности, тем более, что Бога он не видит вот так зрительно, да, и воспринимает скорее его образ, и общается с ним через там, молитву или через чтение священных текстов, но не непосредственно, в отличие от мамы. Ну, вот ровно это, мне кажется, и происходит.
1: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом.
4: Есть в Библии страницы, где Бог выглядит довольно жестоким и мстительным. Причем не только в Ветхом Завете. В Новом тоже есть парочка эпизодов. Знаменитый эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяний», где описывается история супружеской пары, которая вроде бы отдала все свое имущество церкви, но на самом деле часть утаила и после этого внезапно умерла. Там, правда, нигде не написано, что Бог их убил. Но такой вывод логично делают из этого текста, потому что пали замертво сначала он, потом она, когда апостол Петр им раскрыл вот этот их обман. Да? Ну, можно сказать, от инфаркта, естественно, или инсульта, естественная смерть, переволновались, вот с ними случился приступ. Это бывает. Все равно воспринимается так, как Бог их покарал. И люди обычно спрашивают про этот эпизод. Ну как же, Бог Нового Завета вдруг карает смертью? Мы привыкли, что в Ветхом Завете там Содом и Гоморра. Так и в Новом Завете Христос говорит про Содом и Гоморру, говорит, что им там отраднее в день суда будет, чем тебе, Капернаум, тебе, Вифсаида. Да? То есть получается, что он грозит своим городам, своей родной Галилее, чем-то более страшным, чем Содом и Гоморре. А тоже, как это Бог любви, да?
1: Некоторый же муж именем Анания, с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
4: Смотрите, все-таки Библия, я люблю повторять, что Библия – это текст. Библия – это не схема Бога, не инструкция по использованию Бога. Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека. Даже не о Боге напрямую. Потому что о Боге в Библии говорится крайне мало. Например, Он создал небо и землю. Кстати, как? Когда? До сих пор об этом спорят ученые и богословы. Но говорится о том, какие отношения выстраиваются между Богом и человеком. Вот о том, как Он вывел свой народ из Египта в Ветхом Завете. Или о воплощении Христа в Новом Завете. Говорится очень долго, очень подробно. Но это именно история отношений Бога и человека. А в отношениях две стороны. Я думаю, у каждого из нас есть опыт отношений любви. Есть опыт, скажем так, романтической влюбленности. Есть опыт размолвки, иногда расставания трагического. Есть опыт привыкания и такого равнодушия, допустим, в браке. Нам кажется, что тот, с кем мы знакомились, другой. А какая была прекрасная девушка, пока замуж за меня не вышла. Что же это за ужас такой? Откуда они такие берутся, да, пока невесты просто не налюбоваться, а как только жена, так смотреть противно. Ну, это шутка, конечно, такая. Или наоборот, может девушка сказать про своего мужа. Это что же, изменился другой человек или мое восприятие? Или изменились отношения?
1: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь».
4: Библия описывает очень разного Бога. Это не значит, что Бог периодически меняется. Но, очевидно, это значит, что меняются отношения Бога и человека. И человек может видеть Бога жестоким, мстительным, злобным даже. Может, да. А может видеть его добрым, всепрощающим. Но и Библия как раз книга, которая собирает все эти взгляды, и ни одного из них не отталкивает.
5: Что касается образа Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете, то не Бог меняется, а меняется наше понимание Бога, меняется наша способность воспринимать Его. И если в Ветхом Завете мы как дети, то, скажем, ближе к Новому Завету мы, может быть, подростки или уже достаточно зрелые люди. И мы способны увидеть Бога лучше, больше, яснее. Вот в послании к евреям написано: «Бог издревле, многократно, многообразно говоривший, сейчас явил себя в Сыне». И это как самое яркое, как самое полное откровение Господа. И проблема не в Боге, а в нашей узости. И поэтому иногда Он кажется в Ветхом Завете другим, но лишь потому, что мы тогда дети, а здесь уже возмужали.
4: Есть чудесная книга «Псалтирь», это книга молитв, в которой мы видим любые настроения человека. Видим депрессию, видим гнев, отчаяние. И люди часто говорят: «Псалтирь, как такое можно?» А мы хотим, чтобы псалтири вот все такие были, вот, образцовые, идеальные. Но возьмите, есть всякие книжечки такие. Знаете, любили в 19-м, начале 20 века книжки для благочестивых детей там писать, да? Про то, где все вот такие вот маленькие ангелочки. И если кто-то где-то там нашалил, то тут же исправился, раскаялся. Но это не жизнь. А в жизни мы испытываем очень разные чувства, эмоции. И «Псалтирь» – это книга человека перед Богом. Человека, который Богу говорит все. Про свое отчаяние, злобу, ненависть. В том числе, потому что человек испытывает отчаяние, злобу и ненависть. Да? И нередко. Беспомощность. А про свою радость, ликование, благодарность, любовь. И это человек испытывает, и тоже нередко. И говоря с Богом, человек неизбежно в эти разные состояния по-разному с ним беседует, называет его разными словами, описывает его действия в своей жизни разными словами.
1: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои».
4: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии. А книга, которую, если бы в Библии не было, и кто-то бы ее написал, сказали бы: «Это святотатство, убери это немедленно, безобразие какое». Библия ее в себя включила. Ну, не сама Библия, Библия – это сборник. Те, кто составлял Библию, причем книгу Иова никто не пытался никогда выбросить. Там про многие книги разные люди говорили: вот тут что-то не то, давайте мы не будем это включать. Там Откровение, например, в Новом Завете, слишком уж оно мистическое, да, вот какие-то там тайны, нам этого не надо. Про книгу Иова никто так не говорил. А книга Иова – это бесконечный упрек из страницы в страницу Богу: в этом мире столько зла, как же ты это допускаешь?

0: И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он?» И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя».
1: Бог, представленный в Ветхом Завете, представлен верно. Но знаете как? Это сквозь замочную щелочку взгляд. Когда я не то чтобы смотрю панорамно на Бога, а как бы подглядываю за Ним. И что я вижу в эту замочную скважину? Вот такое проявление, такое, такое. И вы правы, когда говорите, что Библия написана людьми. Она написана не под диктовку. Вдохновлены не слова, а вдохновлен человек. А он в меру своего опыта, образования, кругозора уже описывает Бога так, как может. И поэтому, да, это ограниченный взгляд. Потому что Библия – Слово Божие на 100%, но одновременно и Слово человеческое на 100%. И некоторая узость, свойственная Ветхому Завету, она не узость как таковая, а она ввиду неспособности увидеть человека, человеком все многообразие, все прекрасы Божии, она и отражена на этих страницах.
2: Может быть, дело в том, много есть объяснений этому, но может быть, дело в том, что Бог не говорит с человеком на его условиях, на условиях человека, не говорит с человеком в его терминах. И мы это очень часто видим в нашей жизни. Ну вот, допустим, у нас есть какая-то область, где мы эксперты. Там кто-то юрист, кто-то там врач. И вот врачи особенно страдают, но юристы тоже. Обращается человек к врачу, говорит: вот у меня вот здесь болит, что мне какую таблеточку выпить? Настоящий врач не будет говорить: ой, выпей вот ту таблеточку. Да, он скажет: надо пройти обследование, сдать анализы, там УЗИ, рентген, что-то еще. Тогда мы поставим диагноз. Это мне все не надо, ты мне скажи таблеточку, какую выпить, да? Вот настоящий хороший врач будет злым врачом, он погонит сдавать анализы, это неприятно, я ненавижу, когда у меня кровь из вены берут. А будет заставлять проходить всякие малоприятные процедуры, скажет неприятные вещи, что надо там ограничить себя в какой-то там пище, еще что-то надо делать. А злой врач, плохой врач, да? Бог не говорит с человеком по принципу, какую мне таблеточку принять. Да? Человек очень часто Бога спрашивает. И вот есть у нас в России больше всего православных, и есть такой любимый жанр – вопросы батюшки. Да? Вот вопросы батюшки. Какой иконе помолиться, чтобы там муж пить перестал, я не знаю, там работа нашлась, не болеть, еще чего-то. Разные ответы на эти вещи даются, но мне кажется, эти все вопросы, они абсолютно бессмысленны. Это вопросы из серии: «Боже, какую мне выпить таблеточку, чтобы болеть перестало?» Да? А Бог говорит: нет, давай продиагностируем сначала, анализы сдадим, посмотрим, что у тебя происходит, может быть, надо что-то поменять в жизни. Причем без гарантии. Да? Это как и врач. Не будет давать 100% гарантии и часто будет давать очень уклончивый ответ, не потому что он плохой врач, а как раз потому что он честный, хороший врач.
0: Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною.
2: И с Богом мы тоже часто пытаемся говорить на своих условиях, в своих понятиях. И тогда мы неизбежно все воплощаем. Тогда Бог у нас, как у трехлетнего ребенка, добрый, когда дает конфетку, злой, когда ставит в угол. Но это не значит, что он разный.

0: Но ведь человечество растет. Мы видим это в области технического прогресса. Очевидно, что мы сегодня гораздо лучше владеем технологиями, чем 100, а тем более 1000 лет назад. Да? Тут никто не будет спорить. Спорят о другом. Есть ли какой-то духовный рост, духовный прогресс? Знаете, мне кажется, есть. Можно проследить по очень простым вещам. Люди всегда воюют, всегда убивают друг друга. Но сегодня они этим перестали гордиться. Сегодня люди, даже когда начинается война, они стараются ее как-то запрятать, назвать как-то не войной, а каким-то еще словом. Войны начинаются, да, но совесть уже не позволяет открыто говорить никому, давайте пойдем завоюем соседей, потому что вот не нравится они нам чего-то, а у них там земля хорошая, себе заберем. Уже так неприлично говорить абсолютно. Еще 100 лет назад было абсолютно прилично, колониальные войны. А 1000 лет назад было абсолютно прилично сказать, давайте пойдем их всех убьем, потому что у них вера другая, потому что они там неправильные какие-то, да, крестовые походы. И не только. Сегодня такого даже безумец себе не позволит, да. Некоторый прогресс есть в духовном, в нравственном плане тоже. И это значит, что наше понимание Бога тоже углубляется. И вот от этого, может быть, очень примитивного, в угол поставил злой, конфету дал хороший, мы переходим к чему-то более глубокому и тонкому. Точно так же Новый Завет гораздо глубже и тоньше описывает Бога, чем многие книги Ветхого. Многие, не все. Если почитать Исаию, там глубина и тонкость огромная. Или книгу Иова, да, где как раз вот эта трагедия, о ней уже говорил, почему в мире есть страдания, если есть всемогущий, всеблагой, всеведущий Бог. А в Новом Завете, скажем так, вот градус этой взрослости все-таки выше, и человечество находится на какой-то более высокой ступени. Я даже скажу, может быть, мысль, которая крамольной покажется. Сегодня во многих отношениях мы стоим выше даже, чем некоторые моменты Нового Завета. Новый Завет признает рабство. Сегодня рабство во всех странах мира незаконно. Мы считаем, что это неправильно делать человека вещью. Новый Завет признает, тогда это было нормально. Или Новый Завет признает телесные наказания, причем как что-то совершенно очевидное, необходимое. Да, сегодня, ну, единодушия нет, но в принципе как-то уже сказать, что один человек может бить другого, чтобы его чему-то научить, ну, это уже не очень ловко сказать. Да? Но это не потому, что мы стали лучше, чем во времена Нового Завета, потому что какие-то заложенные в Новом Завете идеи, и в Ветхом они были заложены изначально, они начинают работать. В самом начале Ветхого Завета сказано, что человек – это образ и подобие Бога. Смотрите, конечно, есть очень много разных мифологических систем, религиозных школ, где описано сотворение мира, сотворение человека. Как правило, говорится, что Бог или боги сотворили людей. Но для разных целей. Либо, ну, просто захотелось творчество такое, либо для практической задачи. Например, в вавилонских мифах люди должны поддерживать порядок на земле. И боги их творят, как, ну, как роботов делают современные люди, да, чтобы там делали за них какую-то механическую работу. Но только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога», при том, что Библия строжайше запрещает изображать богов или даже единого Бога в виде статуи, в виде какого-то образа и подобия такого зримого. Да? Единственный образ и подобие, единственная статуя Бога – это человек. Если так, ну, казалось бы, да, сказали и сказали. Но эта идея начинает работать. Дальше. Новый Завет говорит, все люди – братья, потому что у них один отец. Понимаете, все. Белые, черные, мужчины, женщины, ну, женщины, сестры, соответственно. Богатые, бедные, грамотные, неграмотные, развитые, примитивные народы. Все люди – братья. Тоже сказал бы, ну, сказали и сказали. А потом люди начинают делать выводы. Вот когда шла борьба против рабства в Великобритании, в США прежде всего, но в других странах чуть попозже тоже она началась. Откуда вообще эта идея, что нельзя владеть человеком как вещью? Ну, это же удобно. Здорово, когда есть у тебя рабы, они на тебя работают, обслуживают, а ты свободен, занимаешься там творчеством, политикой, наукой, чем хочешь. Основатели США, кстати, были в основном рабовладельцами. И ничего. Создали первое в мире такое государство с демократической конституцией, а сами рабовладельцы. Удобно же, правильно? А иначе когда бы им взять время, если они сами там в поле пашут, дома щи варят? Ну, не щи, что там варят в Америке. А вот потом люди начинают задумываться, так, все люди братья, а как это я владею своим рабом как собственностью? Откуда эта мысль? Вот он черный, какой он мне брат вообще-то. Он не человек, да, он вещь. Так думали многие. Но Библия говорит, да, он тебе брат. И он образ и подобие Бога. Поэтому ты не можешь обращаться со своим братом, как с вещью. Конечно, это происходит не сразу. Но Библия закладывает, и уже Ветхий Завет закладывает очень многие идеи и понятия, которые в человечестве раскрываются. И не случайно борьба с рабством, с тем же самым, она не просто началась в странах с христианской традицией. Причем в странах, где к христианству относились очень серьезно, это прежде всего Британия и США. Потому что ну, христианских стран много, но там не везде читали Библию так подробно, как это делали на английском языке уже с 17 века. И не случайно последней страной, которая отменила рабство, это была Мавритания в 80-е годы 20 века. Совсем недавно я родился в мир, где еще было легальное рабство. Да, где еще были страны, их было немного, где рабов можно было легально купить, продать или ими владеть. Так вот, не случайно эта страна с нехристианской традицией. Да? То есть, христианство и отчасти иудаизм, как тоже основанная на Священном Писании, на Библии, религиозная духовная традиция, они берут какие-то библейские идеи, начинают их развивать, начинают из них делать практические выводы, и потом это захватывает мир, потому что мир убеждается, это лучше. Это превосходнее. Но я думаю, что если бы не было этого «человек есть образ и подобие Бога», то абсолютно никаких оснований сказать, что вот этот чернокожий, или там этот, я не знаю, там крестьянин, или этот там ну, глупый человек, неудачник, он равен мне. Как это может быть? Никаких других оснований нет. Почему? Мы же, очевидно, не равны. Да? Но если он образ и подобие Бога, я образ и подобие Бога, все остальное, у кого сколько денег, цвет кожи, национальность, там, успехи в жизни, это уже вторично.
1: Библия, она говорит о том, какой Бог. То есть можно было назвать вот Библию, там, кто такой Бог. Вы открываете Библию, ищите ответ, кто такой Бог, а вам вместо этого история, там, псалом, история. И как бы может возникнуть вопрос, ну, так, а кто же такой Бог, как мне с ним отношения строить? А Бог, он себя через истории раскрывает. И он в том числе раскрывает себя через историю нашей жизни. То есть у каждого своя история, и в ней раскрывается Бог. И Писание, оно, Писание, молитва, церковь, в которую мы ходим, они помогают нам правильно понять того Бога, который раскрывается в нашей жизни. Потому что мы не сможем понять Бога, если мы смотрим в Библию, но не смотрим на то, как Бог действует в моей жизни. Потому что для нас тогда это будет Бог мертвый, отстраненный Бог. Если же мы смотрим на свою жизнь через призму библейского учения, тогда мы можем увидеть, кто такой Бог для меня, что Он для меня делает, кем Он для меня является, как Он мне открывается.
2: В каждом из нас живет Бог. Ничто так не удерживает человека от зла и помогает делать доброе, как память об этом. Истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга. Поэтому увеличение в себе любви ведет отдельного человека по жизни этой ко все большему и большему благу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. А мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками! Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
5: Ой.
4: О, а вот и Веселинка.
5: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
4: Веселинка,
5: мои дорогие.
4: Здравствуйте, как всегда.
5: Ой, как я рада вас видеть.
4: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
5: Ну, правда?
4: Да.
5: Одна туфелька и один чулочек.
4: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
5: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
5: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок. Ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
4: Это профессор очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно для
5: здоровья. Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
4: Так.
5: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
4: Ай. Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
5: Играть в прятки. Я знаю.
4: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
5: делать? Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
4: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
5: О, я люблю секреты.
4: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты!
6: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
5: О, тоже растет?
4: Правильно.
5: В Светлана Геннадьевна растет?
6: Я тоже.
4: Да, Светлана Геннадьевна.
6: Светлана Геннадьевна воспитательница.
4: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
6: Она Елена Геннадьевна.
4: Вот.
5: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
4: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
5: То.
4: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
5: Что, Валерия,
4: где
5: нужно?
4: Мои подушки? А, вот они.
5: А,
4: вот они.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
4: Веселинка, веселинка. Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
5: Подушки, подушки!
4: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
5: Давайте, давайте на две команды.
4: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
5: О, давайте. Так, подождите.
4: Так.
5: Считаем.
4: Ну, раз, два, три. Так, так, так.
5: Давай, давай, молодец, Валера. Чуть-чуть. Так, у нас ушки потерялись. Помогай мне.
4: Ну, где тут штучка такая была?
5: Обе подушки приготовились ко сну.
4: Да. А вот эта подушка захотела спать.
5: Нет, вот эта подушка лучше, лучше спит.
4: Вот это. Да.
5: Вот. Следующая команда.
4: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
5: Мы молодцы.
4: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
5: Сиди.
4: Вот, в столе лежит. Так. Чудес, урок с подушками мы усвоили.
5: Так.
4: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
5: Какая сложная задача, ты
4: бегите,
5: знаешь?
4: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как вы справитесь.
5: Всем только по одному предмету, а то всем
4: с этой
5: спать.
4: Задачкой.
5: Да. Профессор Бодрячок.
4: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
5: Вот.
4: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
5: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
4: Да. Пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
5: Держи, это тоже пригодится.
4: Так, так.
6: Пижамка.
4: О, так, так, так, так. А это мыло. У нас что такое?
6: Пижама.
4: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
6: Пижамка.
4: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
6: Отличная пижамка.
4: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
5: Отлично.
6: Да, да, да,
4: да. Отлично.
5: Вот я тебя еще нашла.
4: Так, собачка. Собачка. А зачем собачка?
5: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее, да, Валер? Да.
4: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку
6: еще
4: берем.
6: Полотенчик.
4: Полотенчик, правильно.
5: Какая
4: ты моя
5: молодец.
4: Умничка, правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
5: Точно.
4: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
5: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
4: Ну ты да. Положи тогда это на стол. Хорошо. Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение, будете повторять за мной.
5: Смотрим,
4: и потом давайте. Попробуйте отгадать, что это.
5: Да.
4: Ну,
5: давайте.
4: Побежали.
5: Давайте.
4: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
5: Что?
4: Что?
5: Что? А, ветерок!
4: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
5: Ой, как хорошо-то!
4: Садитесь, мои дорогие, садитесь.
5: А то я так устала! Ой, просто нет сил!
4: Да!
5: Ой, как я устала-то!
4: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
5: Я знаю, что нужно.
4: Что? Что, что, что? Ну? Ну?
5: Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками.
4: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
5: Она будет всю ночь кушать.
6: Я тоже.
5: И он будет всю ночь кушать.
4: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
5: Точно.
4: Да, правильно.
5: Ветерок.
4: Есть ветерок. Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
5: Ух ты!
4: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
5: Тишина. Нет,
4: правильно, Веселинка.
5: Знал, Валера,
4: да,
5: тоже знал.
4: Да, надо было сказать.
5: Молодец.
4: Правильно. И сказал бы, нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
5: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
4: А зачем нам шапочка? Ну,
5: а видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
4: Ну.
5: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
4: Ух ты.
5: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
5: Да.
4: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
6: У меня поют, я даже одевал подушку.
5: Вот, молодец.
4: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
5: Ну, это правда.
4: И да, попросить их попеть в другое время днем. Да. Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
5: А третий друг кто?
4: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
6: Темнота.
4: Ну, я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно, и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется, правильно сказал Валерочка, улица.
5: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
4: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
5: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
4: Что ты поняла?
5: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
4: И что тогда
5: И тогда собачка начинает
4: смотрите-ка.
5: Бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
4: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
5: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
4: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
5: Так, это вам с Марусей.
4: Ох ты.
5: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте мне.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно.
1: Вот это...
0: Пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот... Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: Смотрите, у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой стороны.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Ух ты! Понятно.
2: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, ребята.
1: Это как раз и нужно для того, чтобы...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
2: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
2: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: В Священном Писании есть одно очень интересное выражение – «труд для Господа». Как вы думаете, что это? Трудиться для себя – это понятно, трудиться для своих ближних – это тоже вполне естественно, но трудиться для Господа? Неужели Господу нужен мой труд? Давайте прочитаем один интересный библейский отрывок, записанный в первом послании к Коринфянам, 15 главе, и прочитаем 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Богом». Итак, этот отрывок начинается с двух очень важных слов. Твердость и непоколебимость. Что это за состояние твердости и непоколебимости? Мы можем сказать, что это описание очень хорошо подходит каменной стене. Стена, она твердая и не колеблется. Если мы говорим о чем-то колеблющемся, то это больше похоже на маятник. Маятник отклоняется влево и вправо. Мы видим, как он колеблется. Есть еще много вещей, которые сложно назвать твердыми. Но вот здесь вот апостол Павел сравнивает веру христианскую с чем-то твердым, как стена, чем-то непоколебимым. У непоколебимого обязательно есть фундамент. У стены должен быть фундамент. И апостол Павел говорит: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы». И далее продолжает: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Господь хочет видеть людей, которые понимают их зависимость от Бога. «Без Господа я ничего не могу сделать». А ведь труд для Господа, мы понимаем, скорее нужен мне самому, нежели кому-то другому. Ведь если я тружусь для Бога, значит, я живу для Бога, я жив для Бога. А если я жив для Бога, это означает, что я собираю себе сокровища на небесах. Апостол Павел говорит о том, что человек может преуспевать в деле Господнем. И этот труд Господь очень ценит. Человек может для Господа стараться, а может и не стараться жить больше для себя. И вот именно в этом мы должны для Господа преуспевать, быть твердыми и не колебаться. Священное Писание предостерегает нас о состоянии колеблющегося и наставляет в том, что наша вера, наше христианство, наши убеждения должны быть твердыми, как стена. И пусть Господь поможет, чтобы мы всегда стремились к этому, чтобы мы поступали по Слову Его, и каждое дело и каждое слово было служением для Него.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Лето – это такое специальное время года, которое будет абсолютно потеряно, если вы не сделаете чего-то необычного. Какой летний отдых возможен в привычной обстановке? Это значит, мы едем. Другой вопрос – куда и как к этому подготовиться, если в семье есть малыш? А поможет нам подготовиться к поездке с малышом наш специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: С наступлением лета сразу так хочется отдохнуть от зимы, от болезней, куда-нибудь отправиться, вот по-настоящему. Но когда в семье есть малыш, то возникает сразу масса вопросов и, наверное, первый вопрос – это с какого возраста можно все-таки ребенка уже взять с собой?
5: Ну, отпуск, отдых, он должен быть для всех членов семьи, да, для мамы с папой в том числе. Поэтому, если у вас есть малыш, не стоит откладывать это приятное мероприятие из-за ребенка. Но все-таки для детей первых двух недель жизни мы стараемся отложить это.
4: Поездку, на первые две недели, да?
5: Да, это самый минимум, с которого вы потом можете путешествовать, но при некоторых нюансах.
4: Ну, это уже очень позитивная новость. Две недели подождать можно. Хорошо, если все-таки мы решились, да, с ребенком, то какой отдых вы бы порекомендовали нам?
5: Ну, наверное, это отдых в вашей полосе. Если ребенок совсем еще маленький, не стоит выбирать экзотические страны, страны с резким переменным климата, длительные перелеты, переезды. Это вот ваша полоса.
4: До какого возраста мы выбираем нашу полосу?
5: Желательно это делать до школьного возраста, когда у ребенка формируется иммунитет, реакция организма на внешние раздражители, потому что обильная инсоляция, особенно если вы в северных районах и едете в резко жаркие страны, то обильная инсоляция, она не может вначале подорвать иммунитет. Потом, конечно, это будет польза, если вы можете туда поехать на 3 месяца, да. Угу. Но если вы планируете на 7 дней, то для ребенка это будет резкий удар. Uh-huh. Но вы можете выбирать теплые страны на вашей широте, uh-huh. все-таки, да, и ближнего побережья, uh-huh. да? Не так лететь туда 12-24
4: uh-huh. часа, да. Хорошо. При подготовке к поездке, конечно, нужно учесть все нюансы, что нужно взять с собой. Самое необходимое для того, чтобы было максимально комфортно с ребенком и облегчить какие-то моменты, там, в том числе предотвратить или предупредить какие-то болезни.
5: Да, конечно, мама должна продумать этот отпуск, эту поездку заранее. Мама с папой должны спокойно сесть и подумать, чтобы в самой дороге там не бегать, не искать что-то на месте, если особенно вы едете за границу, не в русскоговорящие страны, вам будет тяжело найти препарат, вам придется платить по страховке очень дорого, если вы обратитесь в больницу. Поэтому вы садитесь и готовитесь. То, что возьмете вещи, вы должны собрать сумку, дорожную сумку, которая у вас будет. Не нужно запихивать вот эти все аптечки, игрушки куда-то глубоко в сумку, сдавать ее в багаж или класть ее на верхней полке в самолете, в поезде. Вы должны выбрать, собрать вот эту сумку, чтобы она у вас была в шаговой доступности, вы ее везде брали с собой, достали, дали, поменяли, да? Если это детки возраста такого, которых можно чем-то увлечь, вы покупаете или игрушки, которые не жалко сломать в дороге, какие-то книги, если ребенок любит мультики, разрешите вы ему эти 30 минут, да, посмотреть мультфильм. Вот мама должна это все продумать. Вещи, одежду, да, которой ребенку будет удобно, если он испачкается, намочит, чтобы нам не выходить из самолета там мокрыми, да, если он вспотел. Мы переодели его и уже пошли сухими. Вот это мы все продумываем. И также медикаменты. то, что понадобится ребенку на отдыхе. Как правило, мы берем первые необходимости. Мы не повезем с собой весь багаж, который вам когда-то назначал врач. Правильно? Вот. Если у вас ребенок аллергик, вы обязательно должны взять с собой препараты, противоаллергические препараты. Да? На всякий случай можно взять даже не для аллергика ребенка. Но у аллергика это обязательные компоненты по аптечке. Да? Сорбенты. Вот. И вообще профилактически, если у вас ребенок начиная с 2 лет, можно на дальних расстояниях принимать 1 таблетку активированного угля в день ребенку с 10 килограмм уже. Да? Если меньше, то не нужно, у детей будет нарушение со стулом. Если ребенок старше, то можно. Вот. Это улучшит адаптацию, уберет симптомы так называемой болезни путешественников, диареи путешественников, вот сорбенты. Да? Потом мы берем жаропонижающие. Да? У ребенка происходит акклиматизация, ребенок может перегреться на солнышке. Мы берем жаропонижающие. Если вы едете загорать, да, вы берете защитные крема, детские спреи, крема водостойкие и обычные. Вы берете защитные средства после солнца и от ожогов. Также вы берете с собой сосудосуживающие капли. Они вам еще могут пригодиться в самолете, да, мы с вами дальше поговорим об этом. И берете какие-то антисептики, чтобы обработать раны, промыть мыло и обработать раны, там, немножечко марлю.
6: Перекись подойдет к антисептику?
5: Перекись, да, зеленка, но не в саму рану, вокруг раны. Да, ну, перекись, ну, отлично, да, подойдет. И винтик, пластырь, да. Потому что в каких-то тяжелых случаях вы там все равно будете обращаться за медицинской помощью, да. И в случае, если у вас ребенок с бронхиальной астмой, вы обязательно берете препараты, которые купируют. Вы берете в самолет. Если у вас ребенок подвержен там, анафилактическому шоку, да, вы берете ампулу супрастина и шприц, или отдаете это бортпроводнику, или на контроле вы обязательно говорите, у меня ребенок аллергик, и вас проверят, вы это пронесете, да, чтобы не было на борту самолета каких-то. Или противосудорожные, да, препараты, если ваш ребенок страдает эпилепсией. Ну, вот, наверное, это самые такие вот необходимые препараты, что понадобится. Ну, для малышей можно взять средства от коликов. Если вы едете в другую страну, там, в Турцию, Египет, то возьмите против кашля что-то, на то, что вы даете первым. Потому что если пойдете в аптеку, если вы там живете 2 недели, вас просто не поймут, что вы хотите. Да, вам дадут какие-нибудь химические лекарства, если вам просто помогать сиропу подорожника, зачем вам это? Да? Вы можете отлить маленькую баночку, что у вас было средство от рвоты, от жидкого стула.
6: Я правильно понимаю, что автомобильная аптечка не подойдет?
5: Нет, конечно, да. Автомобильная аптечка, у нас там средства первой медицинской помощи. Да, там бинт, пластырь и там другие такие подобные средства.
6: Да, ясно, не, что детские, не все это там есть. Мы привыкли наблюдать родителей, которые носят ребенка вот в таком приспособлении кенгуру. Хотелось бы узнать, насколько это полезно. Ведь родители хотят посмотреть достопримечательности. Довольно часто это долго. То есть пока ходит с ребенком, родитель гуляет, он, может быть, и привык, ему-то не тяжело. А вот каково ребенку?

0: суставов, ножки у нас в правильной М-образной форме, лучше выбирать его. Потому что часто они идут у нас с натуральных материалов, с хлопковых материалов. Или слинги, да, где мама кладет малыша. Или хипсит. Это для более взрослых детей. Это как ступенечка такая, как пенечек крепится к маме, да, и лямочки. И сажается ребенок, чтобы, ну, мама не нарушала себе осанку. Какие должны быть для мамы правила ношения? Да. Да? А если это очень жаркая погода, вы представьте, вам жарко, вы ребенка голову туда не посадите, потому что это натирает ножки, у ребенка памперс, и он еще получает тепло от мамы.
1: Эта штука довольно толстая.
0: Это плотная, синтетическая. Да, даже тот же эрго-рюкзак, он или из шерстяной ткани, или из льняной ткани, дышащий, но все же ребенок нагревается. Мама не должна забыть, что ребенок может получить тепловой удар. Или солнечный удар, если мама посадила, забыла ему одеть панамку. Мама должна вынимать ребенка и менять положение его тела, чтобы ничего не затекло, чтобы не было нигде пережаты сосуды. Мама должна об этом помнить. Да? И в слинге мама не должна смотреть по сторонам и забыть проверить, куда повернута головка ребенка. Да, это очень удобно, но мы меняем положение ребенка, мы проверяем, не жарко ли нашему ребенку, и тогда, пожалуйста.
1: Ну вот вопрос, как часто нужно менять положение ребенка, потому что здесь могут быть какие крайности? Либо я там решила, час я так ношу его, и наверное, у него будет все нормально. Либо я буду переживать и начну каждые 10 минут, но тогда мне вообще будет неудобно, ну, да, я скажу, да ну его, лучше я буду так его на себе как-то перетаскивать. Вот все-таки...
0: Нет, ну, полчаса вы с ним так походите. Если ваш ребенок спокойный, ему интересно. Единственное, что это, если маленькие дети до полугода, до 8 месяцев, то нужно менять положение от себя к себе, если ребенок. Потому что большой поток информации для
1: он
0: ребенка...
1: Он будет уставать.
0: Он очень будет уставать. Мы поворачиваем к себе, он успокаивается, он дышит мамой, смотрит на маму. А когда он захочет, он повернется к внешнему миру.
1: И еще такой вопрос. Я переживала, когда носила тоже ребенка вот в этой штуке, что будет какая-то проблема, какая-то деформация с тазобедренными суставами.
0: Да, это вот про что я говорила, что лучше выбирать эрго-рюкзаки и слинги, слинги-шарфы, слинги на кольцах,
1: вот почему
0: которые лучше обеспечивают нам анатомическое положение. Да, сейчас все это доступно.
1: Ясно. Про виды транспорта давайте поговорим. Вот мы собрались куда-нибудь, да, на море. Какой вид транспорта нам лучше выбрать, чтобы было комфортно и маме, и ребенку? Там, автомобиль, поезд, самолет. Как вообще здесь выбрать, если мы первый раз решили и еще даже представления не имеем, что нас ждет в дороге?
0: Ну, в зависимости от возраста ребенка. Да? Если у вас малыш грудной, если он спокойный, если он у вас спит в автолюльке, конечно, выбирайте автомобиль. Да? Вы с ним едете, он спит. Вы остановились, погуляли, подышали воздухом, мама покормила, ребенок походил, подышал, опять положили, он дальше едет, спит. Если малыш не лежит в автолюльке, или если это уже ребенок постарше, если это длительные какие-то расстояния, да, то, конечно, самолет. Но если вам тяжело добираться до самолета, еще нужно 6 часов, да, на поезде, потом лететь туда. И если у вас есть возможность поездом, то для детей вот 3 лет, 2 лет, то можно выбрать поезд. Отдельное купе, конечно, для ребенка будет спокойно, где вы с ним сможете закрыться от внешнего мира и где он сможет по коридору походить. Но тут от ценовой политики, от возможности родителей и кто что больше предпочитает.
1: Если мы все-таки выбрали самолет, как надо подготовиться к перелету?
0: Ну, к перелету нужно, в зависимости от самочувствия ребенка, да. Вот вы собирались, вы у вас купили путевки, и тут ребенок насморк. Да? Не оставаться же нам дома.
1: Ну да.
0: Но когда у ребенка насморк, особенно у грудного ребенка, то во время полета он будет испытывать дискомфорт и даже боли. Дело в том, что при взлете и посадке меняется давление. И давление внутреннего уха и с внешней средой, и Евстахиевая труба, да, она может закладывать. И поэтому мы капаем сосудосуживающие капли ребенку перед полетом. Если полет длительный, можно во время полета короткого действия или длительного, там, проконсультируйтесь с врачом. Если есть какая-то слизь, мы закапали сосудосуживающие, ребенку не помогло, мы промыли ребенку стало лучше, да?

0: Или если из-за кондиционера в самолете, что часто бывает у ребенка, пересохла слизистая, мы также орошаем ему, его физраствором. Угу. Вот. Если у ребенка тошнота, мы ему можем дать мятные, если это взрослый ребенок, мы можем дать мятные конфеты, да, мы можем ему дать, если ребенок может жевать мятную жвачку на время полета. Если у ребенка при взлете посадки, также из-за перепада давления, закладывают уши, и он плачет. Очень много, мама не понимает, почему плачет ребенок, да? Вот да, мне самолет полетел. Ситуация. Все дети закричали, самолет взлетел, все заснули, да? Или самолет на посадку, все кричат. А нам нужно вот снять заложенность ушей, у детей вызывает это боль во время полета. И мы даем ребенку грудному грудь, если ребенок берет соску, соску. Ребенок должен или сосать, или жевать, или петь, или зевать. Во время этих действий у нас выравнивается давление внутреннего уха, да, с внутренним ухом. Поэтому... Или вы даете ему полезные, да, конфеты, вы там нашли, такие какие-то мятные на натуральных соках, если у вас нет аллергии. Вот. Или вы ему даете соску. И если ребенок укачивает, есть специальные средства против укачивания, которые применяются до полета заранее.
1: Угу. Про питание давайте поговорим. Какое питание предпочтительнее в поездке? Может быть, удобнее? Ну, надо, наверное, как-то это... саккумулировать, чтобы было и удобно, и не очень вредно.
0: Угу. Ну, во время поездки, во время перелета, да, вот мы говорим, что во время перелета на сам самолет маму должны пускать с водой для ребенка и с молоком. Угу. Да? Вы говорите, что у вас есть ребенок, да, жидкость не пускает, вас проверят, и вы можете взять. Дети должны пить. Угу. Да? Если, и вы можете попросить пронести с собой еду для ребенка, для маленьких детей. Вот. Это во время поездки, да. Также мы должны позаботиться, чтобы там в поезде, в автомобиле у нас была постоянно свежая, качественная еда. Да? Продумайте эти продукты заранее. Угу. А в самой поездке, если вы уже приехали, предпочтительно выбирать продукты, которые растут у вас. Предпочтительно готовить самим, если это дети маленькие, да, не покупать в местных кафе, а готовить самим. Пусть это будет просто, быстро, но это то, что вы подготовите сами из продуктов. И все-таки лучше убирать всякие жареные, соленые, больше овощей, больше воды и, в принципе, фруктов, если они доступны, чтобы отпуск принес вам пользу.
1: Понятно. А как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой?
0: Ну, вы должны подстроиться под ту среду, в которую вы собираетесь ехать, да? Если вы собираетесь ехать на море, а у вас ребенок привык купаться в горячей ванне, то в холодном море ему будет некомфортно, и у него будет тяжелее протекать адаптация, да? И поэтому мы готовим ребенка, мы снижаем температуру ванны во время купания, мы его закаляем, мы проходим солнечные ванны дома, да? Когда мы приезжаем, мы не бежим сразу на пляж и 40 минут жарится. Жаримся. Да? Мы выходим сначала в панаме одеты, на следующий день 5 минут, 10 минут. Да? И это то же самое мы делаем дома. Кожа ребенка должна быть подготовлена к этому. Ну и также постарайтесь перевести ребенка на тот режим сна, который там у него будет, сна и отдыха.
1: То есть заранее?
0: Заранее, да. Не то, что мы приехали, и там вот это все уже начинаем перестраиваться под тот режим, а потихонечку.
1: Как долго ребенок может пребывать на солнце и у моря?
0: Ну, да, так мы уже с вами сказали, да, в первый день.
1: Максимальное количество.
0: В принципе, ну, тяжело будет, да, не пустить ребенка уже такого сознательного возраста в воду в первый день. Нет, сидим на пляже, сейчас сидим, только смотрим, завтра придем купаться, да. Но вы ограничиваете пребывание на солнце и ограничиваете пребывание в воде. И в раздетом виде. Желательно сначала, чтобы это были футболочки и шортики. В принципе, грудным детям это можно оставить до конца. Не обязательно, да, его раздевать. И каждый день мы увеличиваем процедуры на 5-10 минут, 15 минут.
1: Да, это, наверное, принесет максимальную пользу.
0: Да, и радость всем членам семьи.
1: Да. Спасибо вам большое за такие полезные советы. Всего вам хорошего. Не болейте.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Подведем итоги. Прежде чем ринуться навстречу неизвестности с малышом, соберите как можно больше информации. Нужно иметь представление о месте, куда вы собираетесь его вести. Тщательная, планомерная подготовка к отпуску с малышом – половина успеха. Заранее составьте список вещей. Детская одежда, лекарства, игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены, детская косметика, пляжные принадлежности, посуда и так далее. Постарайтесь просчитать и учесть все возможные неприятные ситуации. Болезнь или травма малыша, вынужденные длинные остановки в пути, сложности с поиском жилья и так далее. А я желаю вам приятного отдыха и здоровья вашему малышу!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Радуйтесь всегда в Господе!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы с вами размышляли на тему божественности Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим эту тему. Но я хотел бы напомнить вам немного о том, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о том, что первая заповедь относится к Иисусу Христу. Именно Иисус вывел народ из Египта. Мы говорили о том, что из терновника говорил к Моисею тоже Иисус. Сегодня мы продолжим наше изучение. Но будем помнить также, что сам дьявол, сатана, хочет умолить Иисуса Христа и сделать его подобным себе, тоже сотворенным. Начнем изучение из Библии и откроем книгу «Исход», 3 главу, и будем читать с 14 текста. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: „Сущий Иегова послал меня к вам“». Давайте посмотрим, где еще в Библии встречаются такие же слова. Кто говорил с Моисеем? Откроем вместе с вами Новый Завет, послание от Иоанна, 8 главу, 58 стих. И будем читать. «Иисус сказал им: „Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели Авраам, я есмь“». Мы видим, что то же самое слово Иисус говорит: «Прежде нежели Авраам был, я есмь». Давайте посмотрим, упоминается ли где-то слово «сущий», потому что Бог, обращаясь к Моисею, говорил: «Я есмь сущий». Тоже Новый Завет, послание от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Дорогие друзья, мы видим это сходство, как вместе это похоже. Новый Завет, Иоанн, понимает, о ком шла речь. Часто мы с вами думаем со своей точки зрения, кто же это был, который говорил с Моисеем. Но если мы не будем задаваться сами вопросом, как мы думаем, а обратимся к Библии, посмотрим, как ученики-апостолы думали на тему того или иного вопроса, то мы увидим, что это был Бог. Будем дальше исследовать Слово Божие, и я приглашаю вас вместе со мной открыть Бытие, 2 главу, и начать читать со 2 текста. Бытие, 2 глава, начинаем читать со 2 текста. «Совершил Бог к 7-му дню все дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. И благословил Господь день 7-й, и освятил его, ибо вон и почил от дел своих, которые он творил и созидал». Вот вопрос. Кто же это был? И мы можем найти ответ на этот вопрос в книге Марка, 2 главе, 27 и 28 тексты. «И сказал им», Иисус сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Господин, то есть тот, который создал, основал субботний день. Мы видим, что именно об Иисусе здесь идет речь. сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Не только Иисус, конечно, творил человека. Давайте пойдем дальше и будем изучать Слово Божие. Откроем с вами Исаию 45 главу и начнем читать с 22 текста. Исаия 45 глава, и начинаем читать с 22 текста. «Мною клянусь, предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык», написано в этих текстах. Давайте посмотрим, есть ли где-то в Библии еще такие слова, о ком идет речь, кто клянется, перед кем будут кланяться люди еще. Посмотрим, что говорит об этом Библия. Открываем Новый Завет, послание апостола Павла к римлянам, и будем читать, начиная с 10 стиха. «А ты что судишь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Мы видим, дорогие друзья, в данных текстах, что преклонятся перед Иисусом всякое колено. Мы только что об этом прочитали. И Исаия 45 глава говорит об Иисусе Христе, что перед Ним преклонится всякое колено. И там написано: «Я Бог». Будем продолжать наше изучение и перейдем к следующим текстам. Иоанна, 5 глава, 18 стих. Послание от Иоанна. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Иоанна 5:18. Вопрос, дорогие друзья, за кого себя считал Иисус? За кого он себя считал? Не за кого я его принимаю, не за кого мы его можем принимать с вами, а за кого считал себя Иисус? Иоанна 5:21. «И как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Иисус говорит, что «я, как и Отец, могу делать то, что я считаю нужным». Это тоже важно для нас, для того, чтобы мы понимали, за кого себя считает сам Иисус. Дальше очень интересные тексты. Они записаны в книге Откровения, в 19 главе, начинаем читать с 10 стиха. Послушайте, как интересно. «Я, — это говорит Иоанн, — пал к ногам его, чтобы поклониться ему». Идет речь об ангеле. Вы прочитаете это в контексте. «Он сказал мне: смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, видит Иоанн. И вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». И тут внимание, то, что нам нужно, дорогие друзья. 13 стих, читаем. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Скажите, пожалуйста, чья одежда была обогрена кровью? Конечно же, одежда Господа нашего Иисуса Христа обогрена кровью. И когда Иоанн пал, чтобы поклониться ангелу, то ангел говорит: «Богу поклонись». И сразу после этого Иоанн видит видение и видит Господа Иисуса Христа. За кого считают ангелы Иисуса? Конечно же, за Бога. И об этом говорит Священное Писание. Будем дальше изучать эту тему. Колоссянам 2 глава, 9 стих читаем. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Мы видим, что в Иисусе Христе обитает вся полнота божества. Читаем Римлянам, послание к Римлянам, 9 главу, 5 стих. «Истину говорю во Христе, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки». Как еще, друзья мои, Господу обратиться к нашему сердцу и объяснить, что Иисус Христос является сущий над всем Бог? И Священное Писание четко нам об этом говорит. Апостол Павел точно знает, кто такой Иисус Христос. Будем изучать дальше эту тему. Книга Откровения, книга Апокалипсиса – это последняя книга Библии. Мы ее можем открыть, эту книгу, и начнем свое изучение со второй главы. С 8 стиха Откровения, 2 глава, 8 стих. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Возникает вопрос, дорогие друзья, о ком идет здесь речь? Кто есть вот этот первый и последний, который был мертв и се жив? Будем изучать Библию в контексте именно Священного Писания, и можем открыть первую главу и прочитать 8 стих. Откровение, 1 глава, 8 стих. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, то есть первый и последний, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Мы понимаем, что речь идет тоже об Иисусе Христе. Дальше переходим к изучению той же книги, Откровение, 4 глава, 2 и 8 тексты. И читаем. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле сидел сидящий». И 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: свят, свят, Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». Мы видим, что тот же Вседержитель, который мы читали немножко ранее, это тоже Иисус Христос, и здесь он назван Богом. И дальше мы можем также открыть Откровение, 21 главу, и прочитать с 5 по 7 стихи. Откровение 21, 5, 7. «И сказал сидящий на престоле: совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Иисус Христос будет нам с вами Богом. Продолжим наше изучение и откроем Псалом Давида 109 и начнем читать первый стих. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам Давид называет Господа Господом и сказал: «Господь Господу моему». Исаия, книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Удивительнейшие слова, друзья. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий и Отец Вечности». Пророк Исаия, предрекая рождение Иисуса, говорит: «Бог Вечности». Он называет его Богом. Поэтому как же мы с вами можем говорить, что Иисус – не Бог? Продолжим наше изучение и откроем вместе с вами первое послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 16 стих. 1 Тимофея. «И беспрекословно великое благочестие тайна, И внимание, какая же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Дорогие друзья, Бог явился во плоти нам с вами. Не кто-то другой, а Бог. Но я хочу обратить ваше внимание на слова «великое благочестие тайна». Когда мы с вами пытаемся в это вникнуть, то мы должны понимать, что это великая тайна. Если мы не можем себе объяснить тот или иной вопрос, то мы должны понять, что Господь нам его не открыл. Священное Писание говорит так. «Открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое принадлежит Господу». Поэтому если есть вопрос, на который вы не можете найти ответ, и в Библии он не сказан, то значит этот вопрос принадлежит нашему Господу. Хорошо, будем продолжать наше изучение, и мы можем открыть послание апостола Павла к Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, то есть Иисус, не почитал хищением быть равным Богу». Когда мы этот текст прочитаем с греческого, ну или в любом современном переводе, будет звучать более понятно. Я хотел бы вам его прочитать. «Он, по самой своей природе, будучи Богом, это свое равенство Богу не держал как нечто похищенное». Понимаете, о чем идет речь? То есть Господь Иисус считал себя Богом и не считал, что Он украл нечто у Отца, похитил его некий статус. Поэтому Священное Писание точно говорит нам об этом, что Иисус Христос является Богом. Очень интересно, послание от Иоанна, 20 глава, с 27 по 28 стих, описана реакция одного из учеников. Потом говорит Фоме Иисус: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим будь», Иисус говорит Фоме. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Вот за кого считал ученик Иисуса Иисуса. «Как же я могу считать Иисуса не Богом». Пойдем дальше. Послание к евреям, 1 глава, 7 стих. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой Божий, в век века жезл царствия твоего, жезл правоты». И 9 стих читаем. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Господь помазал Бога. Бог помазал Бога. Понимаете, о чем идет речь? Об этом говорит Священное Писание. И я не могу никак понимать по-другому, нежели понимает это Священное Писание, то есть Библия. Ну вот мы подошли к интереснейшему тексту, который записан в послании от Иоанна в 1 главе. Послушайте, дорогие друзья, внимательно. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Когда вы прочитаете всю эту главу, вы поймете, что Слово написано «стало плотью и обитало среди нас». То есть это был Иисус Христос. И вот теперь давайте попробуем заменить Слово словом «Иисус». Вот послушайте, как это будет звучать. «Вначале был Иисус. Иисус был с Богом. И Иисус был Бог». Иисус был вначале с Богом. То есть Иисус всегда был с Богом. Следующий стих говорит так. и все через него начало быть, что начало быть. Если мы с вами скажем, что Иисус когда-то появился и потом все творил, то этот текст обманывает. Почему? Да очень просто. Потому что написано «все через него начало быть, точка». И без него, без Иисуса Христа ничего не начало свое существование. Но если мы говорим, что Иисус начал свое существование, то получается, что без Иисуса что-то начало существовать. Сам Иисус. Но Священное Писание говорит, что без него ничего не начало существовать, что имеет свое начало. Поэтому, дорогие друзья, Господь об этом говорит. Идем далее. Очень интересный текст. Луки, 5 глава, 20 стих. И 21 прочитаем, потом 24 прочитаем. «И он, видя веру, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус говорит сам о себе далее, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Дорогие друзья, Иисус имеет власть прощать грехи. Значит, Он является Богом. Я бы хотел бы теперь перейти к некоторым так называемым сложным текстам в Священном Писании и попытаться в них коротко вникнуть. Давайте начнем самые такие тексты, о которых люди говорят, их смущают эти слова. Можно прочитать Колоссянам 1:15. Там написано так, что «рожденный прежде всякой твари Иисус». Для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь, нужно немножко разобраться с греческим языком. Слово «рожденный», которое используется в этом стихе, оно ничего не имеет общего со словом греческим «рожать». То есть вообще никакого речи не идет о слове «рожать». Поэтому давайте посмотрим, значит, где еще это слово используется и как оно звучит на самом деле. Вот это слово «рожденный» с греческого языка переводится как «первородство», «первенец». Почему Господь так называет Иисуса? Да просто потому, что Иисус Христос – первородный Сын. Он первенец, один единственный, уникальный в своем роде. Вот это слово, которое здесь используется в качестве «рожденный при всякой твари», оно используется и в других местах Священного Писания. И я хочу, чтобы мы прочитали эти места, чтобы понять, о чем же здесь на самом деле шла речь. Эти тексты записаны... Я вам их проговорю, вы можете почитать их дома. Первое царство, например, 16 глава с 10 по 12 стих. Написано, что «я сделаю раба моего Давида первенцем». Но ведь раб Давид не был на самом деле первенец. Но Господь делает его первенцем. И так далее. И мы можем прочитать в Бытие 25 главе, где написано с 25 по 26 стих, что «Израиль есть сын мой, первенец мой». Понимаете? То есть Израиль же, как бы не в прямом смысле, Бог же не рожал Израиля, но он называет его первенцем. Почему первенцем? Да просто потому, дорогие друзья, что первенец в значении мышления Израиля в то время означал важные вещи. Первое, он был представителем отца. Иисус – представитель отца. Второе, он являлся первосвященником. Первенец был в семье первосвященник. Он являлся избавителем, защитником и искупителем своей семьи. И поэтому Иисус назван первенцем, потому что он искупитель, избавитель. Он стоит во главе всего нашего человеческого рода, как первенец. Чтобы израильтянам это было понятно, как относиться к Иисусу, он его так называет, чтобы мы понимали, кто он. Есть очень такой стих, к которому все придираются, он записан в Откровении 3 главе 14 стихе. Написано так. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Если точно прочитать этот текст из греческого перевода, то он будет звучать вот так. «Начало творению Божию» или «правящий творением Божиим». «Начало творению Божию». То есть творение Божие свое начало берет от Иисуса. Поэтому, когда мы читаем эти тексты, друзья мои, мы должны, если мы прочитали 25 текстов, которые говорят, что Иисус Бог, и прочитали два текста, которые как-то намекают на какое-то его рождение, появление, то мы должны просто понять, что значит что-то не так мы понимаем, и разобраться с этими текстами. Еще один интересный текст записан в Евреям 5 главе, 1 главе 5 стих. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Во-первых, эти слова, записанные в Псалме 2, тексте 7, относятся не к Иисусу, а к Соломону. И далее. Апостол Павел, дорогие друзья, очень интересно понимает смысл и значение этого текста. Я думаю, что он лучше понимает, чем мы с вами. И мы для этого откроем Деяния апостолов, 13 главу, и прочитаем 31 стих. Читаем. «Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». И вот объяснение ниже. «Как и во втором псалме написано: ты, сын мой, я ныне родил тебя». Вот таким образом апостол Павел понимает этот стих, а мы с вами говорим, что Бог каким-то образом родил или рожал Иисуса Христа. Апостол Павел понимает, что момент воскресения, в этот момент отец говорит сыну такие слова. И знаете, самое последнее, что хочу сказать. 1 Иоанна 5:20. Сказаны важнейшие слова для всех времен и народов в вопросах божественности Христа. Там сказано так. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Пусть Бог благословит нас так понимать Священное Писание. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Владимир Соловьев. От пламени страстей, нечистых и жестоких.
2: От пламени страстей, нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Не средь житейской мертвенной пустыни, не на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их. В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал. И всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота. И над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста.
1: Стихотворение Соловьева «От пламени страстей нечистых и жестоких» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в слове.
5: Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса в Евангелии от Марка», «Притчи Иисуса», «Молитва в Евангелии от Марка», «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная, и как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойным лучшего применения, преодолевать страницу за страницей. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии. Я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же, лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть. Это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первая книга называется… Первые книги называются «Евангелия». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально. Нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, это с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», а потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые,

0: Но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4 и первые три по сюжету одинаково. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же не читают по часу в день, это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут, за неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
1: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям». И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
0: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедлений, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе 4 он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе 5 он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце 5 главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он – Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена, например, «Центурион». Или когда он пишет «Отец Руфова». «Отец Руф», его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам, в 16 главе. С самих учительных глав, то есть главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
1: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. и спит, и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
0: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем воскрешение дочери Иаира, девочки 12 лет, Иисус сказал: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал: «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
1: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал: «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили: «Как хорошо он все делает! И глухие у него начинают слышать, и немые говорить».
0: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятные, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
0: Кто и такие сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так: разве вы морите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными. Радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали: буря на море.
1: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
0: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «проскефалио», «кафалион», оно переносится с частями – «воз» и «плюс главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. «Воз», «главия», то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой. Да, он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка причтения. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
1: Многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем.
0: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова «соблазниться» заманчивым предложением. «Соблазниться» – поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл такой – не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его». Заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
1: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон. Чем очищается всякая пища?»
0: На основании этого отрывка родилось выражение «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал, иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Решает смысл всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это спор не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием. А затем о самом распятии, мучительной, позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом, Синедрионом, советом иудеев.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“».
0: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро придет.
2: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения, он проповедует прощение. Велит за зло платить добром, есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В несколько предыдущих выпусках наших программ мы рассказывали о том, какими путями можно показать ребенку, что вы его любите. И таких путей 5. Мы с вами назвали их 5 языков любви. Каждому ребенку, в зависимости от его индивидуальных особенностей, свойственен свой язык любви. Некоторые жаждут слов ободрения, и если они не получат их от родителей, никакие другие способы проявления родительской любви не будут восприняты. Вы можете задарить их игрушками, заугощать сладостями, но без знаков на своем языке эти усилия не возымеют влияния на детскую душу, потому что их язык любви – это слова поощрения. Другие дети больше воспринимают любовь родителей, если те проводят с ними время. И таким детям слова поощрения не так важны. Главное – понаблюдать за своим ребенком и попытаться определить, какой именно язык любви им свойственен. Как они хотят, чтобы их любили родители? Определить язык любви своего ребенка и пользоваться им очень важно. Так же важно, как общаться с французом на французском, а не узбекском языке. В противном случае вас просто не поймут. Мы уже рассмотрели 4 из 5 языков любви. Это прикосновение, слова поощрения, подарки и совместное времяпровождение. Надеюсь, вы использовали хотя бы одну идею из тех десятков предложений, которые прозвучали в предыдущих программах. Ну а сегодня мы познакомимся с последним, 5-м языком любви. Он называется «помощь». Дети, предпочитающие именно такой язык любви, ожидают вашего непосредственного участия в своих занятиях, будь то игра, учеба или хозяйственное поручение. Как узнать, говорит ли ваш ребенок именно таким языком? Обратите внимание на следующее. Часто ли он просит вас помочь в делах, с которыми, казалось бы, может справиться самостоятельно? Таким способом он привлекает вас к участию, оказанию помощи в выполняемом деле. Обычно это дела, требующие физической работы. Например, помощь при перемещении своего велосипеда по этажам до или после прогулки. Для детей младшего возраста это могут быть просьбы типа «подержи пирамидку снизу, пока я дострою ее повыше» или «нарежь мне в бумажных кружочках». Конечно, многие дети просят родителей о помощи, но это не всегда те, кто предпочитает язык любви под названием «помощь». Отличить их вам помогут такие моменты. Первое. Если ребенок наслаждается, когда вы ему помогаете. Если он выражает благодарность, это второе. И третье. Если просит делать это еще и еще. Прислушайтесь к тому, что говорит ваш ребенок в песочнице. Кто-то с гордостью говорит: «А мой папа врач», кто-то хвастается новой игрушкой. А если ребенок с гордостью рассказывает об оказанной вами помощи, в этом случае звучат такие детские фразы, как, например, «А мой папа сделал мне дудку» или «А мы с мамой лепили из пластилина», значит, он это запомнил. Это для него значительно. Также ребенок может рассказывать это другим членам вашей семьи – бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам. Вглядывайтесь, вслушивайтесь в вашего ребенка, анализируйте, и ваше сердце обязательно подскажет, является ли язык помощи для него основным. Если на вопрос о том, является ли язык помощи для вашего ребенка важным, вы ответили утвердительно, то начинайте действовать. Ежедневно помогайте, участвуйте хотя бы в одном деле вашего сына или дочери, какого бы возраста они ни были. Желательно не дожидаться, когда они попросят об этом, а самим проявить инициативу. Спросите, чем ваш ребенок собирается заняться вечером. Из всего перечисленного мысленно отберите то занятие, где вы могли бы приложить свою силу или умение, или опыт. Затем вслух предложите ребенку заняться этим вместе. Очень важный момент. Делайте все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Иногда мы по несколько раз откладываем обещанную ребенку помощь, и тогда происходит потеря его доверия к нам. Процесс восстановления доверия гораздо дольше, чем его потеря. Если же вам все-таки необходимо отвлечься, прервите вашу помощь примерно с такими словами: «Сейчас мне необходимо отлучиться, но после мы обязательно закончим». И повторюсь, обязательно сдержите свое слово.
0: Мамины секреты.
1: Есть в языке помощи и свои опасности. Как подводные камни под гладью воды, лучше об этом знать заранее. Опасность первая, когда ребенок начинает злоупотреблять вашей помощью. В этом случае он зовет вас, вы откликаетесь и вместе начинаете делать какое-либо дело. Но через минуту вы замечаете, что ребенок просто наблюдает, как вы выполняете работу за него. И это уже не помощь, а использование вас. К языку любви такое использование не имеет никакого отношения. И что же делать в таком случае? Попросить ребенка включиться в работу. Если же он по какой-либо причине откажет, то и вы отложите работу на потом. При этом твердым тоном заверьте ребенка, что продолжать вы будете только вдвоем. Такой метод хорошо действует на маленьких лентяйчиков и хитрюк, которые норовят увильнуть от домашних поручений. Опасность вторая. Оказывая ребенку помощь, вы можете сами отстранить его от дела по той причине, что у вас оно получается лучше. Ну, кто так лепит? Да, я сделаю. И нетерпеливый родитель профессионально создает шедевры скульптурной пластики. А ребенок чувствует себя неумехой и недотепой. Какой ж тут язык любви? Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно выполнять простое правило. Делать не вместо, а вместе. Если же какие-то сложные моменты требуют только ваших усилий без участия ребенка, сделайте это, но обязательно заверьте ребенка, что когда-нибудь и он так сумеет. Или даже в некоторых случаях давайте ребенку попробовать сделать эту часть дела самому, чтобы повысить его самооценку. И еще один важный момент. Язык помощи тесно связан с языком совместного времяпровождения. Это и понятно, вы же не можете оказать ребенку помощь, не потратив на это хоть сколько-нибудь времени. Поэтому для многих детей эти языки переплетаются, и ваша помощь может плавно перейти в совместный отдых. Такое сочетание «помощь» и «время» больше свойственно для мальчиков. Это связано с особенностью их мышления. Мальчики более логичны и практичны. Девочки более эмоциональны, и поэтому, как вы догадались, им чаще свойственны языки любви, связанные с прикосновениями и подарками. Самым универсальным языком любви являются, пожалуй, слова поощрения. В них в равной степени нуждаются и сыновья, и дочери. Ну и последний секрет, который я раскрою, о 5 языках любви. Чтобы отдавать любовь, у вас должен быть ее запас. Неважно, каким языком любви вы решили воспользоваться, любовь уже должна быть в вас. Многие родители признают, что чувствуют себя опустошенными, и поэтому у них не получается любить детей так, как они хотели бы. Они хотят и не могут. Знаете почему? Вы не можете отдать то, чего не получили. Я могу отдавать любовь своему ребенку, потому что у меня есть источник, щедро изливающий на меня потоки любви. Это мой Отец, Иисус Христос. Он наполняет меня, а я, наполняясь, могу делиться со своим ребенком, чего и вам от души желаю. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Перед распятием Иисус Христос пришел в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться. Вместе с ним были его ученики. Чаще всего они сопровождали своего учителя, и именно в этот момент учитель нуждался в них больше всего. Иисус Христос попросил своих учеников, чтобы они побыли с ним, чтобы они молились вместе с ним. И вот когда учеников не было рядом, когда Иисус Христос находился один, в самые сложные моменты вдруг он обратил внимание на то, что ученики уснули. И когда Иисус Христос вновь просил учеников бодрствовать, он произнес такие слова. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Действительно, очень точные слова, сказанные о человеческой натуре. Дух бодр, плоть же немощна. Очень часто бывает так, что мы с вами делаем то, что не хотим. Совершаем поступки, которых не планировали. Иногда мы совершаем грехи, которые нам самим же противны. И иногда есть такое ощущение, что сама плоть этого требует. Да, действительно, плоть человека греховна. Мы рождены в греховной плоти. Но с этим же нужно бороться. И мы понимаем, что если все оставить так, как есть, мы никогда не получим того, что обещал нам Господь. Слова Иисуса Христа «бодрствуйте и молитесь» должны были в учениках разбудить нечто. «Бодрствуйте и молитесь». Дух бодр, плоть же немощна. Иисус Христос говорит о том, что наша нужда в бодрствовании и молитве – это то, что необходимо для борьбы с искушением. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда мы понимаем, что плоть моя слишком слаба, и я вот-вот согрешу, мы видим, что это есть искушение, и задумываемся, как бороться, что делать именно в этот момент. Иисус Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Что значит бодрствуйте? Не спите. Ведь если действительно у нас есть такая нужда, мы будем об этом переживать. Бывали ли в вашей жизни такие ситуации, когда вам не хотелось спать? Наверное, это что-то ужасное. Возможно, беда какая-то случилась. Возможно, происшествие. Сон пропал. И хочется как-то помочь кому-то, помочь себе, своим ближним. Что делать? Именно в таком состоянии мы должны молиться. Господь обещал свою поддержку тогда, когда человек бодрствует и молится. Когда у человека есть желание бороться с теми недостатками, может быть, с греховными наклонностями, которые побеждают. И понимая свою ничтожность, понимая свою греховность и неспособность бороться, человек может бодрствовать и молиться. И именно такому человеку Господь обещает свою поддержку. Пусть Господь напоминает нам эти слова почаще, чтобы нам не забывать. Для того, чтобы не впасть в искушение, нам нужно бодрствовать и молиться.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя тысячи лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

Назареем Божьим, которого Господь, если вы прочитаете всю главу 14, то вы поймете, что речь идет о том, что Самсон был Богом избран для того, чтобы избавить свой народ от руки филистимлян. И мы видим, что Самсон разрывает льва, как козленка, и в руке у него ничего не было. Но написано, что Дух Господень сошел на него. Не было, получается, Духа Господнего до этого на Самсоне, а потом он сошел. Получается так, по текстам. Но мы видим выше текст, который мы читали, что не вечно говорит Господь Духу, мы ему быть пренебрегаемым, поэтому Дух Святой был. Но некая особая сила сходила на Самсона, и некая особая сила сходила на Иосифа, об этом говорит Библия. Читаем далее. Новый Завет, Деяния апостолов, 4 глава, 7 стих. Интересные тексты. Это говорится о Петре и об Иоанне. Можете прочитать всю главу. «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И поставив апостолов посреди, спрашивали люди, какую силу вы это делаете, каким именем вы это делаете?» Это 4 глава Деяния апостолов, 7 стих. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники и старейшины израильские, и продолжил свою речь». Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, а неужели на Петра и Иоанна до этого не сходил Святой Дух? Конечно, сходил, об этом написано во 2 главе Деяний апостолов. На них на всех сошел Святой Дух. Но мы видим, что вновь они исполняются Духом Святым в тот момент, когда с них требуют отчет. Какой силой вы исцелили этого человека? И Дух Святой сходит на них, и они начинают говорить. Давайте далее. Вопрос. Был ли с ними Святой Дух? Ответ. Конечно, был до того, как они начали говорить. Потому что они исцелили хромого и восстановили его. Значит, с ними был Бог и Дух Святой, иначе бы они не могли этого сделать. Но зачем же написано, что и исполнились Духа Святого и начали отвечать? Интересно, но факт. Некая особая сила сходила в определенный момент на учеников Божьих, служащих Ему. Давайте далее. И вот, значит, Петр и Иоанн, когда дали отчет, на них сошел Дух Святой, они рассказали все, какую силу они делают, им пригрозили, чтобы они этого не делали, они приходят к своим друзьям и рассказывают им историю. Что с ними произошло? И вот когда они рассказали эту историю, в Деяния апостолов 4 главе 29 стиха, вот что написано. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью проповедовать слово». И по молитвам их поколебалось место то, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Мы опять видим, они только исполнились. И опять после молитвы они исполнились Духом Святым для того, чтобы говорить Слово Божие с дерзновением. Хорошо, друзья, давайте далее будем изучать этот вопрос. Читаем Деяния апостолов, 13 главу, 10. С 9 стиха можем начать. «Но Савл же, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и злодейства!» И продолжил свою речь. Мы видим, как апостол Павел снова исполняется Духом Святым и говорит некому Елиме Волхву, о котором говорится в этой главе, который хотел отвратить от веры проконсула, с которым в тот момент общался Павел. И он, исполнившись Духа Святого, говорит некие слова ему. Вопрос, неужели на Павле не было до этого Святого Духа? Конечно же, был. Но он опять исполняется, некая сила сходит на Павла для того, чтобы он мог служить Богу. Давайте далее будем читать, изучать. В книге Евангелия от Матфея сказано в 10 главе, значит, 19-20 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, 19-20 стих. Мы можем читать. 10 глава. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час будет дано вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас».

Получается, когда у учеников спрашивали, какую силу вы это делаете, когда хотели понять вообще, что они делают, в их жизни исполнилось это обетование. Дух Святой сошел, и им было что сказать в ответ. Давайте дальше смотреть. Иоанна, послание от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Читаем, друзья, с вами вместе. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». То есть мы видим, что Дух Святой в нужный момент, когда мы захотим послужить Господу, рассказать о ком-то, об Иисусе, Он напомнит нам, что говорить. Конечно же, если мы до этого читали. В книге пророка Исаии записаны замечательные слова. Это записано в 61 главе, в 1 стихе. Читаем, друзья. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Скажите, пожалуйста, исходя из этого текста, зачем Дух Господа был на Иисусе? Ответ находится в самом тексте. Для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Другими словами, Дух Господа Бога был на Иисусе для того, чтобы Иисус мог открыть свою любовь, любовь Отца, погибающему миру и каждому грешнику. Для этого Дух Святой дает нам особую свою силу. День апостолов, 8 главе, 29 стихе написано так. «Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к колеснице сей». И 30 стих. Филипп подошел и, услышав, что эфиоплянин читает Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что ты читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти вместе с ним и наставить его. Внимание! Дух Святой говорит ученику, «Пойди к этой колеснице, которая едет, спроси у этого человека, он понимает, что читает или нет». И Филипп идет и спрашивает, оказывается, он не понимает, и объясняет ему, что он читает. Я хотел бы поделиться некоторым опытом на эту тему. Когда-то я взял билет, чтобы ехать в Екатеринбург из Самары. Но так получилось, что не смог уехать вовремя, и сдал его и купил другой себе билет. И поехал другим поездом, которым было всего 2 места, и я одно из них купил. И когда мы ехали в дороге, зашел между нами с сидящими в купе людьми разговор, и я начал рассказывать им немножко о Библии, начал рассказывать им об истории, и рассказал им о том, что в Библии есть пророчества, которые уже сбылись, как царства друг за другом будут и так далее, и все внимательно очень слушали. В соседнего купе подключилась еще одна девушка, говорит, а можно к вам сюда поближе послушать? Я говорю, да, конечно, заходите. Еще один парень с другого купе слушал и попросился к нам подойти. И вот они все собрались, и я им рассказывал о всех пророчествах библейских и о Библии. Но что самое интересное, в конце, когда все разошлись, осталась одна девушка и говорит, а можно с вами пообщаться? Я говорю, да, конечно, давайте пообщаемся. И мы имели некоторое общение с ней. Вы знаете, я ей дал некоторые советы, как ей быть в ее проблемах жизненных. Мы с ней вместе помолились прямо там. Она попросила это сделать. И когда она ушла, и мы разошлись с нею, она вышла на своей станции, я на своей. Прошло буквально 1,5 месяца, и она мне пишет сообщение, нашла меня ВКонтакте, пишет мне сообщение. «Благодарю, Вадим, за наше общение. Я молилась о своих взаимоотношениях с моим мужем, и у нас все наладилось. Я молилась за квартиру, Господь нам послал квартиру. Я поняла, что молитва – это действенная вещь, и что Бог есть». Вот таким образом, но этот день мой начался с того, что я утром помолился, говорю, Господи, крести меня Духом Святым Твоим сегодня, используй меня в своем служении. И вот так вот Бог интересным образом распорядился, что я опоздал на поезд. Когда я ехал сюда для того, чтобы здесь вам проповедовать, то та же самая история со мной произошла. Я опоздал на свой поезд почти на 12 часов. И так получилось, что взял последний билет
в купе, в вагоне. И там тоже у нас состоялось общение с одной женщиной, которая интересовалась Богом. И я мог немножко рассказать ей о Боге. Поэтому таким образом Господь нас использует. Хорошо, давайте далее. Я бы хотел поразмышлять с вами теперь на тему. Мы увидели, я хотел бы сделать вывод небольшой, что в некоторый момент в нашей жизни особая сила Духа Святого сходит на нас. И Дух Святой может сказать, сделай то или другое. Давайте теперь посмотрим, как вот эту особую силу нам получить. Что нужно делать? Священное Писание дает ответ на этот вопрос. Друзья, я никогда даже не мог подумать, какой прост, как прост этот вопрос. Давайте почитаем послание Луки, Евангелие от Луки, 11 главу, 1 стих. Читаем с 1 стиха по 13. «Случилось, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн учил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах», и продолжил эту молитву. После того, как он продолжил молитву «Отче наш», он остановился вот, и продолжил говорить. Остановился он на словах «Ну, избави нас от лукавого». И продолжил говорить так. И сказал им, тут внимание, дорогие друзья, и сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже закрыты, дети мои со мной на постели, не могу встать дать тебе ничего». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит». И далее, 9 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, Иисус говорит. Ищите, найдете, стучите, отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворяют. Какой из вас отец, когда ему попросят, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст змею вместо рыбы?» И внимание, друзья, Иисус учит учеников молиться, потому что первый стих случилось, когда он в одном месте молился и перестал, ученики подошли и сказали, «Научи нас, Господи, молиться!» И вот Иисус по сей стих учит молиться учеников своих. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона, 12 стих. И 13. Внимание, это интереснейший стих. Итак, Иисус подчеркивает все свои слова, которые были прежде сказаны. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, внимание, даст Духа просящим у Него». Вот таким образом Иисус научил молиться учеников своих. Он начал с молитвы «Отче наш», но в один момент он остановился и решил особое внимание акцентировать на прошении о Духе Святом. И вот таким образом Господь показывает столько текстов, объясняет, что Он готов дать Духа Святого просящим у Него. Он показывает про скорпиона и про все на свете, что люди могут быть злыми, и дети просят у них. Но Господь выше этого всего. И если злые родители, грешные родители готовы давать что-то доброе детям, тем более Отец Небесный даст Духа просящим у Него. И делаем вывод, исходя из прочитанных нами текстов, что Дух Святой дается тому человеку, который просит о нем. Пойдем дальше. Мы можем открыть Иоанна, послание от Иоанна, 14 главу, читая с 12 стиха. Внимание! Очень интересные стихи. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду», написано. И внимание дальше. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне». И далее. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иисус еще раз об этом говорит. И тут интересно, что Иисус уходит от той мысли и говорит важнейшую мысль. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
И он возвращается к своей мысли и говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Я хотел бы сделать следующий вывод, исходя из этих слов. Давайте посмотрим. Иисус говорит: «Если чего попросите во имя моего Отца, я то сделаю». То есть второй важный момент, когда мы просим о Духе Святом, мы должны просить во имя Иисуса Христа. Здесь написано так. Следующий немаловажный фактор – это тот, что мы должны соблюсти заповеди Господа. Потому что если в нашей жизни есть грехи, грехи осознанные, грехи неисповеданные, то Дух Божий работает над тем, чтобы спасти нас. Он не может через нас помогать другим людям, потому что нам самим нужна серьезная, срочная помощь. И поэтому Дух Божий работает с нами, чтобы избавить нас от всякого осознанного греха и очистить нашу жизнь от осознанных и любимых грехов. И таким образом мы понимаем, что без очищения жизни от осознанных грехов мы не сможем получить крещение Святым Духом, потому что будет нечто, что разделяет нас с Господом. Да, мы не перестаем, мы остаемся грешниками, не перестаем грешить, но есть, когда мы осознанно идем на грехи и любим грехи, а есть, когда мы грешим, но с сокрушенным сердцем приходим к Господу и говорим: «Прости меня, Господи, я был неправ, я больше так не хочу делать». И поэтому я хочу сделать основной вывод. Для того, чтобы получить крещение Святым Духом, для того, чтобы особая сила Духа Божия сходила на нас с вами, мы должны просить об этом у Бога. Просить об этом во имя Иисуса Христа, говорит Священное Писание, и очистить свою жизнь от осознанных грехов. Вы знаете, Иисус Христос в молитве, это описано в Марка 1 главе 35 стихе, это описано в Луки 5 главе с 15 по 16 стих. Это описано в Евангелии от Луки 6 главе 12 стихе. Я не буду их читать, вы можете сами ознакомиться с ними. Это те места, где Иисус уходил в уединенные места и молился. И вот одна христианская писательница очень интересно комментирует то время, когда Иисус проводил в молитве. Она говорит так: «Каждое утро после часов, проведенных с Богом, он приходил вновь к людям, чтобы явить им небесный свет. Ежедневно он получал новое крещение Святым Духом в ранние часы нового дня. Господь пробуждал его от отдыха, и его дух и его уста вновь получали освящение для того, чтобы он нес благую весть другим людям». Крещение Святым Духом нужно для служения Богу, для того, чтобы кому-то еще рассказать об Иисусе Христе, о том, что Он сделал для вас. Для этого нужно крещение Святым Духом. Еще я хотел бы рассказать и поделиться некоторым опытом. Один раз я принял решение поехать в Челябинск. И та же была история со мною. Я приехал на вокзал из-за того, что маршрутка задержалась в пробке на 15 минут позже намеченного. Но мне нужно было срочно уехать, но поезд мой уехал. У меня не было никаких вариантов, кроме того, как найти попутную машину. И вот я нашел эту попутную машину и поехал с этим человеком. Удивительно произошло по дороге. Когда мы с ним ехали, он начал меня расспрашивать, кто я и что я. Я рассказал немного об Иисусе, о том, что я верующий человек, и поделился своей верой. Примерно от Самары до Челябинска мы ехали около 12 часов. Примерно, наверное, половина времени я рассказывал ему о Боге. Когда мы ехали по дороге, он остановился для того, чтобы заправиться, и звонит маме своей и говорит: «Мама, я тут разговариваю с человеком, который мне рассказывает такие вещи, я не могу тебе передать об Иисусе. Я приеду и расскажу тебе о них». И он меня довез до места, и вот таким удивительным образом мы с ним вместе и молились в машине, и доехали до места. Вот так Господь использует нас в своем служении. Один раз я, выехав из дома, поехал по делам своим, делать свои дела. И так получилось, что мне нужно было подвезти двух людей до автовокзала. И я подвез их до автовокзала. Когда выехал от автовокзала, прямо под колеса
бросилась женщина. Останавливает меня, прямо открывает мне дверь и говорит: подвезите меня срочно. Я только переехал в город свой, Сызрань. Я говорю: ну садитесь. Я говорю: города не знаю, подвезу вас. И вот она садится мне в машину, говорит: я вам покажу дорогу. Ну, я знаю, что я таким путем никогда не возвращаюсь домой. И я знаю другой только путь домой. Она говорит: вот таким образом поехали, и вы тоже к себе домой попадете. И мы поехали туда, в ее место назначения. Она мне по дороге говорит: сколько я вам должна? Я говорю: вы мне ничего не должны. Она говорит: как такое может быть? Я говорю: сегодня, это был субботний день, я говорю: сегодня субботний день, в этот день не нужно работать и никого, ни с кого деньги никакие не брать. Она удивилась, конечно. Я ей рассказал немножко о заповедях Божьих. И когда я ее привез на место, она, выходя из машины, у меня в машине бардачок сам по себе откидывается. И когда он откинулся, оттуда вышли две книги об Иисусе и о здоровом образе жизни. Она сама протянула руку, взяла оттуда эти книги, попросила меня, чтобы я ей их подарил. Я ей подарил, и она ушла. Когда я выехал с ее двора, проезжаю мимо человека, идет дождь, и он стоит прямо по центру дороги. У меня мысль: остановись. Ну, идет дождь, я проехал, остановился, под дождем возвращаюсь к нему, а он стоит по центру дороги. Я говорю: здравствуйте, вы что здесь стоите? Он мне отвечает, Володя, Владимир, он мне отвечает, говорит: я не могу дорогу перейти. Я говорю: как не можете? Он говорит: не вижу ничего. Я его перевожу через дорогу, говорю: где вы живете? Он говорит: здесь. Я говорю: где здесь? Он говорит: вот здесь живу. Оказывалось, что 25 лет он просидел в тюрьме, и 6 лет уже он ходит по нашему городу, ища на жизнь. Я его забрал в наш молитвенный дом. После этого мы ему сделали паспорт, помогли наладить свидетельство о рождении, наладить все медицинские вопросы. Он был слеп на оба глаза. Он сделал операции на оба глаза. Сегодня он служит Богу. Сегодня он принял Господа. С 8 лет он пьет. С 11 лет он курит. Он бросил пить, он бросил курить. И сегодня он служит Господу и рассказывает людям об Иисусе. Тот день ничего не предвещал. Но Бог таким образом использует нас, когда мы просим Его, чтобы помочь другим людям. Один раз, идя по городу Самаре, я молился про себя и говорил: «Господи, используй меня в своем служении, чем я могу помочь тебе? Крести меня Духом Твоим Святым». И в этот момент ко мне подбегает молодая девушка и говорит мне: «Молодой человек, откройте пачку сигарет, пожалуйста». Я растерялся, не знаю, как на это реагировать. Говорю: «Вы серьезно?» Она говорит: «Да, откройте мне». А у нее в одной руке пакет, а в другой сигареты. Я не знаю, беру эту пачку, открываю ее. У меня мысль: попроси помолиться за нее, чтобы она курить бросила. Я ей говорю: девушка, а вы курить бросить не хотите? Она говорит: вы серьезно? Я говорю: да. Она говорит: пробовала, не получается. Я говорю: давайте я за вас помолюсь. Вы не против? Она говорит: вы серьезно? Я говорю: да. Она говорит: нет, не против. И мы отошли в сторону. Я нашел местечко за киоском, где был тенечек. Я там помолился за нее. Когда я молился, она начала плакать, обняла меня, рассказала мне о своей жизни, какая она непростая. И в конце нашего общения она поблагодарила за то, что я помолился за нее. Поблагодарила за то, что рассказала я об Иисусе. И мы таким образом расстались с этой девушкой. Я хотел бы сделать небольшой вывод, дорогие друзья. Хочу сказать, что Бог готов меня и вас использовать в своем служении. Если мы каждый день нашей жизни утром будем начинать со слов: «Господи, крести меня Духом Святым, используй меня в своем служении», то обязательно эти дни будут проходить так, что вы кому-нибудь расскажете об Иисусе. Будьте благословенны, но примите это решение. С этого дня молиться о крещении Святым Духом, потому что только Дух Святой знает, кто нуждается сейчас в Господе, кто сейчас в отчаянии, кому нужна ваша помощь, и Он в точности приведет вас именно туда, куда нужно. Божьей помощи вам в вашем служении, в вашей жизни. Будьте благословенны. Всего вам наилучшего. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня вновь приглашаем на нашу кухню всех тех, кто любит готовить, пробовать новые рецепты и устраивать праздник для своих друзей и близких. Согласитесь, какой праздничный стол обойдется без сладкого? Но думаю, ни для кого не секрет, что вряд ли найдется на свете такой торт или пирожное, которое было бы полезно для здоровья. Но это все-таки праздник, возразите вы. Можно хоть немножко расслабиться. Хорошо, но давайте сделаем это с минимальным ущербом для здоровья. Как сказал однажды французский мыслитель Жан-Жак Руссо, искусство усиливать наслаждение заключается в умении быть скупым на него. Так что давайте усилим свое наслаждение хорошим самочувствием после праздника. И если уж вы решили всех угостить, испеките что-нибудь сами. Сегодняшний рецепт будет несложным.
1: Пахлава. Тесто. 50 граммов дрожжей высыпать в стакан. Добавить 1 чайную ложку сахара и 1/4 стакана теплой воды. 250 граммов сливочного масла или маргарина порубить с 3,5 стаканами муки. Добавить 1 стакан сметаны, 1 яйцо и дрожжи. Начинка. 2,5 стакана очищенных грецких орехов измельчить и добавить 1,5 стакана сахарного песка. Тесто разделить на 3 части и тонко раскатать. На смазанный противень положить слой теста. Смазать его небольшим количеством сливочного масла. Выложить половину начинки и снова положить слой теста. Вновь смазать маслом. Выложить вторую половину начинки и сверху положить последний слой теста. Защипать край. Смазать яйцом. Верхний слой надрезать ромбами. Украсить кусочками орехов. Выпекать в духовке на медленном огне 30-40 минут. Готовую пахлаву порезать на ромбы.
2: Я уже в который раз убеждаюсь, что домашняя выпечка действительно полезнее для здоровья, чем купленная в магазине. Дома, на своей кухне, я уверена в качестве продуктов. Мне не нужно добавлять искусственных красителей или каких-то консервантов для их красивого вида, для хранения. Я всегда знаю, что я туда положила. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Велика милость Господа!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Белла Березина.

0: Возрождение. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Первая потребность человека, будь то прокаженный или каторжник, отверженный или недужный, обрести товарища по судьбе. Жаждая утолить это чувство, человек расточает все свои силы, все свое могущество, весь пыл души. Этой цитатой Эриха Фромма я хочу начать наше с вами размышление об отношении к людям, которым повезло в жизни меньше, чем нам с вами. Это та категория, которую общим словом можно назвать «отверженные». Это как название красивого романа, но истории часто бывают не очень красивые. Кстати, вы помните этот роман? Помните фабулу его основную, когда, ну там много, конечно, сюжетных историй, но самое впечатляющее, то, что часто приводит пример, когда отъявленный каторжник Жак Вальжан ищет приюта у священника, находит его там, священника, который не стремился к каким-то высоким должностям, но волю императора он получает чин епископа, и там Жак Вальжан находит покой, прием радушный, успокоение, но в силу своих испорченных наклонностей он обворовывает епископа и уходит со столом серебром. И когда его находят, полиция его схватила, готовится судебная расправа. Епископ объявляет ему, что здесь произошла ошибка, что этот человек ничего не украл, это был подарок. И в этой книге есть много писаний, благородства, красивых поступков. Это классическая литература. Классическая литература тем и отличается от всякой другой, тем, что то, что пишется там, те истории, те произведения, они должны сделать человека лучше. Они направлены на воспитание и восстановление Божьего образа, лучшего, что может быть в человеке. И читая эту книгу об отверженных, и перипетиях их судеб, мы понимаем, что так не должно быть, что и в каторжнике, в человеке, который заслуженно, незаслуженно проходит какие-то мучения, становится изгоем, можно найти и даже восстановить человеческое подобие. Именно это Иисус Христос формулировал в одном из своих высказываний, которые говорят о его миссии, говорят о его предназначении. Он понимает так свое предназначение здесь, на земле. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, отверженное». Он пришел взыскать и спасти погибшее. То есть то, что уже окончательно испорчено, то, что невозможно восстановить, то, что уже разложилось, убитое. Погибшее, вот синоним, убитое. Ну, у нас, у автомобилистов, есть такое выражение, когда, ну, там, осматриваем автомобиль, там, думаем, купить, не купить, и иногда есть такой вот критерий или оценка, все, эта машина убита. Это означает, что ты в нее уже сколько ни вкладывай, ничего ты не сможешь сделать. Это уже все, убитое. И так и человеческая судьба. Личность может казаться убитой, и, может быть, она таковой и является для людей. Но только не для Бога. И Иисус Христос заявляет о своем намерении проявить благодать, отдать ее, преображающую, меняющую человеческие судьбы, благодать, отдать тому, кто является погибшим, испорченным, отверженным. Слово «отверженный» произошло от славянского корня «вержение». Даже это у нас слово используется в Евангелиях, когда Иисус Христос молится на расстоянии брошенного камня, на расстоянии вержения камня. Да? Помните это выражение? Отброшенное, отбросы, то, что выбросили на свалку истории. Иисус Христос идет для того, чтобы восстановить то, что силам человеческим, уму человеческому, не представляется возможным, что это можно изменить. Но часто мы и не думаем так, просто можем относиться к человеку как к отверженному. Может быть, не задумываясь даже о возможности, так происходит. А еще трагичнее происходит, когда человек чувствует себя отверженным среди других людей, среди нормальных людей. Такое может быть? Может быть. Сын человеческий пришел, чтобы найти именно таких. Кто это может быть? Давайте просто представим себе, ну, я не охвачу там все категории, но несколько, наверное, попытаюсь сказать. Первое – это неформатные люди, не вписывающиеся в привычный формат. Неформатные. По разным критериям. К примеру, говоря простым языком, жирные, толстые. Я недавно столкнулся с несколькими такими откровенными автобиографичными рассказами людей. Я вот один рассказ хочу вам процитировать. «Свинья, свиноматка, корова, хрю-хрю. Я в жизни слышал это чаще, чем свое имя. В детском саду и в школе все настаивали, чтобы я бросила танцы. Толстая девочка танцует – это скандал международного уровня. Однажды уже в школе мы репетировали танец, и пока я танцевала, меня окружило около 10 мальчиков из нашего класса. Они хрюкали и смеялись. Мне всегда нравилось танцевать, но из-за того, что меня пинали, издевались надо мной каждый раз, я ушла. Дома было еще сложнее. Мама меня стеснялась, а отец бил. Он всегда контролировал, сколько и чего я ем. И этого всегда было, по его мнению, много. Очень сложно жить, когда тебя не признают и издеваются только из-за твоего веса. Я пару раз топилась, мама вытащила. Несколько лет назад я встретила любимого человека. Если бы не это, я сейчас бы здесь не была. Ну, эта картина реальная, это опыт человека. Ну, я сталкивался тоже, скажем, если вы скажете, что, о, это, ну, наверное, какие-то очень неверующие, очень плохие где-то люди. Да нет, это не совсем так. Я пару лет назад на молодежных встречах разговаривал с девушкой, которая замечательно выглядела, правда, очень хорошо выглядела. У нее был молодой человек, я с ними разговаривал, консультировал их как будущую пару. И как-то так, уж не помню, как зашло, слово за слово, и она вспомнила детство и в своих там детских следопытских лагерях. Она говорит, я была очень полненькая, и чего я только не наслушалась. Сколько я ночей проплакала. То есть это какая-то порочная норма человека, отличающаяся от каких-то, ну, стандартов. А эти стандарты вбиты нам там куклами Барби, еще какой-то ерундой. И потом вот происходит такое. Еще один пример. На этот раз уже из церковной среды. Том, что еще может быть отверженным. Ну, представьте, да, когда мы там в церкви знаем, не знаем людей, мы сидим такие все, братья, сестры, все здорово, все хорошо. А что произошло бы с вами, если бы вот сидя на скамье, вы узнали, что человек, сидящий рядом с вами, болен СПИДом? Ну, вот честно. Явно же какая-то тревога закрадется, переживание, мысли, как вот, что там. Даже если вы образованы и просвещены и знаете, что эта болезнь не передается там воздушным каким-то путем, все равно какая-то тревога, беспокойность может присутствовать. Это история Романа из Ростова-на-Дону. В 1999 году у него определили ВИЧ. Так как в то время он жил, ну, неправильным образом жизни, он не был христианином, заразился, как официально это объясняется, инъекционным путем, он употреблял запрещенные вещества. И до 2003 года он просто думать не хотел, что у него вот такая беда, такая болезнь. И после попытки самоубийства и поиска себя он обратился в реабилитационный христианский центр, прошел реабилитацию. Ну и потом сам начал заниматься поддержкой ВИЧ-положительных людей. Получил образование по специальности религиоведения. Несколько лет работал преподавателем. Дает консультации в частной клинике по лечению ВИЧ. Но в 2003 году у него возникли сложности с обрядом рукоположения в диаконы, потому что служители церкви были против. Потому что Роман на ВИЧ. Ну, представьте себе, ну, кому нужен диакон, который, ну, придет посещать тебя, да, в дом, там, где ты живешь, а у него вот болезнь нет. По этой же причине его родители столкнулись с унижением со стороны родственников, там, бывшей жены. Когда он работал в школе, и в какой-то период времени родители узнали о том, что он ВИЧ-инфицированный. Хотя закон на его стороне был, но ему пришлось оставить профессию. И вот что он пишет. «В основе дискриминации лежит грех. Фундамент греха – это претензия на значимость. Этого можно достичь двумя способами. Либо самому стать лучше, либо доказать, что кто-то хуже тебя». Люди ищут в других негативные признаки. ВИЧ, опыт употребления наркотиков, нахождение в местах лишения свободы и на этом фоне пытаются выделиться. Они подчеркивают свою инаковость. О, да, вот здорово, что Господь нас сохранил. А вот эти страшные люди. А мы уже не такие страшные. Есть еще одна категория людей, которые могут исполна выпить чашу отверженности. И это тоже категория в церквях. Это люди, исключенные из церкви. Тоже некоторое время тому назад я разговаривал с одним человеком, который совершил грех. Да, совершил грех. Тяжелый грех. Он ушел из своей семьи. Начал встречаться с другим человеком. Естественно, его исключили. Правильно сделали, да, вот все правильно. Но что беспокоило? Я встречаясь, разговаривал с ним, услышал следующую вещь. Он говорит, в церкви я был очень активным. И действительно, это был очень активный человек. То есть проводил много занятий, у него было служение, он многих тормошил там на то служение, на это служение, был нужен, востребован. И так происходило многие годы. А когда случилось, он совершил грех, он говорит, мне никто, то есть был всем нужен, никто, ну, на тот период, может быть, потом что-то изменилось, никто, включая там, даже пастора, после того, когда исключили, никто не поговорил, никто не позвонил. Отвержены, испорчены, ненужны. Так вот, Иисус Христос приходит именно к таким. Когда мы с вами посмотрим на контекст Евангелия от Матфея, где Иисус Христос приходит к этой ключевой фразе, то мы видим очень интересную картину. Там говорится о соблазнах. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти с соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их, брось от себя». Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви и убрось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Иисус Христос говорит о том, что верующий человек должен контролировать в первую очередь свою жизнь. И следить, что его соблазняет, где его слабые стороны, и отрубать, отрезать вот эти на подступах эти опасные соблазны. И если куда-то влечет не в сторону, то надо отрубить, отрезать то, что тебя влечет. И дальше, когда говорится вот о всей этой борьбе, Иисус добавляет следующие слова. Смотрите, не презирайте никого из малых сих. Кто борется с соблазнами, кто иногда падает под нажимом этих соблазнов, у кого не получилось, не презирайте, потому что ангелы на небесах видят лице Отца Моего. Это заблудшие овечки, которые заблудились где-то, потеряны. Так случилось, отбились от стада, совершили что-то неправильное. И такая картина интересная получается. Они отцу, не знаю, могут они молиться, не могут молиться, но ангелы их приходят, говорят: отец, вот там он отбился, запутался, потерялся, и вот-вот погибнет. Что делать? И он говорит: Иисус их спасет. Иисус придет, добрый пастырь, оставит 99 ненуждающихся, довольных, сытых, спокойных, и будет искать ту заблудившуюся, потерянную, никому не нужную, кроме Отца Небесного, овечку. И принесет в руках своих на место, там, где она должна быть. Отверженность той или иной, другой, третьей категории, с кем мы встречаемся, кому мы видим, это на самом деле такой испытательный для нас момент, проверочка. Проверочка. Ни в коем случае я не хочу там оправдывать их неправедные поступки. Какие собственные поступки? Грех – это всегда грех. Но человек остается человеком. Боль остается болью. Одиночество остается одиночеством. И если ты хочешь быть похожим на Иисуса Христа, тогда вот это нужно сделать. Пойти и разделить боль, одиночество, взыскать и спасти, ну, спасать, да, погибшее. В Евангелии от Луки там тоже есть свой контекст этой истории. Он тоже очень любопытный, потому что там говорится уже о конкретной потерянной овечке. Это известный грешник для всех, кто там жил, в той местности. Тот, кто вызывал отвращение у многих из них своим грехом. Это Закхей. Закхей, человек маленького роста. Возможно, это была первая причина его отверженности. Коротышка, там метр с кепкой, там еще отрезок, или огрызок. Много разных можно слов еще более жестких придумать и услышать, да, про таких. И, возможно, именно поэтому он решил компенсировать свой маленький рост большими деньгами, да, как шутка такая есть: чем меньше рост, тем больше джип. Компенсация какая-то, сублимация человеческая. И он сублимирует и пытается все это восполнить себе, недостаток уважения, любви, принятия большими деньгами, и идет на неправильные вещи, он идет на компромисс с совестью, становится коллаборантом, сотрудничает с оккупационными войсками. Но это приносит деньги, и он ждет, что у него будет восполнение этих внутренних потребностей. И этого не происходит. Он тоже потерянный овца, он что-то хотел и заблудился. И потом слышит, знаете, что произошло? Дух Божий пришел к этому заблудшему, потерянному, погибшему в глазах многих людей человеку. Дух Божий пришел и сказал ему: будет Иисус сегодня, ты должен его увидеть. И он уже лезет на дерево, чтобы странный поступок, не беспокоиться о том, как он выглядит, что он выглядит, потому что Бог решил его спасти. В любом случае, вытащить его. Дух Святой над ним работает. И Иисус видит Закхея и говорит: все, Закхей, я буду с тобой. Я к тебе приду в гости. И эта бедная заблудшая овца, погибшая, делает праздник в честь Иисуса Христа. А верующие ходят там вокруг дома, где идет пир, и бубнят там: вот, вошел, с грешниками ест, все такое. И не понимают той радости великой, великой радости, которая именно в этот момент и на небесах, и в доме Закхея. Потому что Бог спасает погибающее прямо сейчас. Небо радуется этому. Что делать? Какие два вывода для тех, кто ощущает себя отверженным? Так может получиться. вследствие как каких-то природных вещей, ну, родились вы там с широкой костью, ну, вот так получилось, или еще что-то не так, или произошло что-то трагическое в вашей жизни потом, или ошибки вы какие-то совершили, которые никто не может простить и понять. Ну, случилось такое, что же делать? Первое, что я вам хочу посоветовать, перестаньте считать себя жертвой. Перестаньте быть жертвой. Потому что быть жертвой – это выбор. Вот эта стигматизация своего страдания и потом возня с ним, она никому не поможет. Вы не жертва, случайная или преднамеренная. Вы объект внимания Бога, что бы с вами ни происходило. И у вас выбор есть, как реагировать на происходящее с вами. Воспринимайте свою жизнь, свою судьбу, свои переживания как вызов для Бога. Он же Бог и Спаситель. Иисус Христос, Мессия и Спаситель всех на земле и лично вас. Он за вас. У меня в Минске есть одна знакомая женщина, я там работал в Адре и посещал разных людей. И меня вот просто удивила эта женщина, милая женщина. У нее родилась девочка с очень тяжелым генетическим заболеванием. Она вообще ничего не могла делать, эта девочка самостоятельно. За ней практически ежеминутно надо было следить, чтобы она не захлебнулась, не язык свой заглотила. И это очень страшная ситуация. Страшнейшая ситуация. Муж, как часто водится в таких ситуациях, испарился. Вот, и она со всем этим осталась. И что меня поразило, когда я пришел туда с помощью, с определенной... Во-первых, то, что вот квартира эта, когда вот просто открыл дверь, и меня прям, знаете, вот как осветило каким-то, не знаю, сиянием, лучом. Она очень была яркая и красивая. Мама как будто бы для своей...

Не убитая. Я уверен, если сейчас я вам дам ее телефон, и вы ей позвоните, она ответит и спросит, как у нее дела. Она скажет, все классно, все нормально, жизнь продолжается. Это решение и выбор. У нее фамилия, говорящая у этой женщины, могучая. Могучая, сильная. Вот такая сила, сила может быть только от Бога. Человеческого ресурса не хватит. И поэтому смотрите на Иисуса, тот, кто может дать вам этот ресурс. Более того, Иисус об этом и заявляет, что Он и пришел, чтобы дать вам этот сверхчеловеческий ресурс надежды, силы, устойчивости в самых трудных ситуациях. Тогда, когда вас никто не поддерживает. Тогда, когда над вами смеются чужие люди, а родные растаптывают вашу жизнь. Он даст вам силы не быть жертвой, но обрести Божью любовь. Это момент, когда вы можете оказаться в руках Иисуса Христа, потому что Он пришел именно за этим. Найти, взыскать, найти, услышать, слабый голос, погибающие овцы, и взять ее на руки и прижать к своему сердцу. От вашего состояния одиночества, тоски до прижатия к сердцу Иисуса Христа одно мгновение. Это решение ваше – взыскать Его, как Он ищет вас, ответит на голос любви. Посмотрите, братья, кто вы призванные, пишет апостол Павел. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом, потому что нечем нам хвалиться, потому что ничего мы не сделали сами, нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых мы когда-то жили по обычаю мира сего, продолжает апостол Павел послание к Ефесянам, жили по воле князя господствующего в воздухе, по воле бесовской мы жили, совершали самые неблаговидные вещи, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Это невероятная Божья благодать, которая сегодня в вашей конкретной, тяжелой, жизненной ситуации явлено лично вам. Бог не просто простил вам ваши грехи, не просто возвращает вас в какой-то социум, с которого вы по какой-то причине выпали. Он возвращает в небесную семью. Он говорит о новой реальности для погибшего человека, каждого погибшего человека, который открывается в Иисусе, быть частью небесной семьи. Уже сегодня вы – это часть. Эта радость принадлежит вам. Эта радость принадлежит вам. Пусть Господь благословит вас и в мрачные минуты жизни взыщите это упование и радуйтесь великой радостью спасенного человека.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Поет Юлия Австрия.

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года.
0: Дело всей жизни. Макс Планк.
1: Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
2: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
1: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
2: «Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением».
1: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
2: «Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве».
1: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
2: Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием, а напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой – медициной – занимались жрецы. А местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
1: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
2: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
1: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения.
0: Дело всей жизни. Макс Планк.
1: Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
2: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить – к Богу».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Часто люди задают вопросы, и верующие, и неверующие в том числе, которые только начинают читать Священное Писание. Кто такой Мелхиседек? О Мелхиседеке мы встречаем упоминание в книге «Бытие», 14 глава, стих 18. Давайте прочитаем. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Вот здесь упоминается о Мелхиседеке, что он является царем Салима. Вообще в будущем этот город Салим и будет Иерусалим, то есть священный город еврейского народа. Ну и, конечно же, место, где родится потом в будущем Иисус Христос, Мессия. Так вот, про Мелхиседека говорится, что он является царем Салима. Так? И в то же время упоминается, что он еще является и священником Бога Всевышнего. Скорее всего, Мелхиседек является действительно той личностью, то есть лидером, с одной стороны политическим, а с другой стороны духовным, у которого было именно представление об истинном и живом Боге. Это редкость, поскольку в те времена люди поклонялись разным богам. Тем не менее, мы видим, что в этом человеке вот есть такое понимание, что есть все-таки Бог, именно Всевышний. И когда Авраам совершает удачную, скажем, такую вылазку, освобождение своего племянника Лота от захвата, да, царями, он приходит именно как раз вот на эту долину царскую, где происходит вот встреча Авраама с Мелхиседеком. И Мелхиседек, естественно, выходит с тем, чтобы его встретить, и, как говорится далее в 19 тексте, «и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли», и так далее. То есть он как бы его благословляет. И в этом отношении, если мы говорим о Мелхиседеке, что это такая вот историческая личность, казалось бы, вопрос решен, да, то есть я на него ответил. Однако, что интересно, когда мы читаем послание апостола Павла к евреям, то мы видим, что апостол Павел сравнивает Иисуса Христа, то есть Мессию, именно с Мелхиседеком, да, у которого было священство и царская власть, и Христос, получается, тоже является и царем, и священником. И вот эта вот загадочная личность Мелхиседек становится таким прообразом Иисуса Христа, который есть истинный Господь всех, а также есть и истинный священник, который вошел в небеса, да, в небесное святилище и принес туда свою жертву, как бы за грехи всего человечества, а ныне является нашим ходатаем. И вот этот вот образ политический и духовный, и религиозный, да, он соединяется в одной личности, как Мелхиседека, так он указывает таким прообразом, что ли, является самого Иисуса Христа, в котором тоже две власти, политическая и духовная, они соединились в одной личности –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться решать проблему путем расслабляющего дыхания. Возможно, вы уже заметили, что в момент серьезного стресса вы начинаете сами автоматически глубоко дышать. Так особенно делают наши дети, когда хотят плакать. Порой сильное переживание сопровождается на протяжении дня глубокими вздохами. Организм как бы хочет помочь нам завести механизм, снимающий стресс. Давайте же сегодня познакомимся с глубоким дыханием, которое само по себе будет помогать нам в этом. Начнем с брюшного дыхания. Что такое брюшное дыхание? При брюшном дыхании во время вдоха, соответственно, самого названия работает брюшная полость, а не грудь. Да? Мы чувствуем разницу. Грудная полость, брюшная полость. И вот Роберт Эллиот, профессор кардиологии в медицинском центре университета штата Небраска, он же директор медицинской противострессовой службы в этом городе, объясняет ценность брюшного дыхания для управления стрессом следующим образом. Грудное дыхание, которое наиболее распространено, как правило, частое и поверхностное. Особенно это происходит при стрессе. Однако же медленные, размеренные и глубокие вдохи и выдохи, они наоборот характерны для брюшного дыхания и сопряжены с физическим покоем. Так вот, когда люди переключаются с грудного дыхания на брюшное дыхание, на время их эмоциональное и физическое тягостное состояние значительно улучшается. А вот еще другая информация по поводу брюшного дыхания. Доктор Глен Ширалди из университета штата Мэриленд, где можно получить докторскую степень в области управления стрессом. Он сообщает в своей книге «Расслабляющие факторы». Брюшной тип дыхания, он стимулирует блуждающий нерв. Именно тот, что основательно расслабляет наше тело. Нам остается только потренировать глубокое, правильное брюшное дыхание, дыхание с помощью живота и применить его как часть нашей профилактики стресса. И автор книги «Перерыв на ходу», который я упомянул выше, этот прием включает в себя 14 секунд. Давайте попробуем сделать этот дыхательный треугольник, который будет включать в себя 14 секунд. Итак, глубокий вдох у нас должен совершаться через нос, носовую полость. В течение приблизительно 4 секунд мы должны совершить глубокий вдох. Давайте потренируемся с вами. 4 секунды. Засекайте. 1, 2, 3, 4. 4 секунды мы делаем медленный вдох. Затем мы задерживаем наше дыхание в течение 4 секунд и далее совершаем медленный выдох. При этом медленный выдох у нас будет составлять уже 6 секунд. Вот такое нехитрое упражнение поможет успокоить расстроенные нервы. Давайте потренируемся с этим дыханием. Итак, мы вдыхаем глубоко через нос 4 секунды. Живот в этот момент растягивается. Задерживаем дыхание. А теперь попробуйте выдохнуть, но не 4 секунды, а уже 6 секунд. Живот втягивается у нас, максимально втягивается. Все, мы совершили правильное глубокое дыхание. И если у вас зашумело в голове или появилось головокружение, не беспокойтесь. Это пройдет со временем, с увеличением. И с применением частого глубокого дыхания мы получаем объективно новое, совершенно идеальное физиологическое дыхание, которое само по себе помогает нам правильно научиться дышать. Большой помощью для вашего глубокого дыхания будет простой воздушный шарик, который вы можете купить буквально везде. Что вы делаете в данном случае? Вы стараетесь вдохнуть воздуха, вдохнуть именно животом. Вдыхаете так, как было сейчас представлено. 4 секунды мы вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем. А теперь выдохнуть надо в шарик. Шесть секунд. Максимальный выдох. Для того, чтобы наше дыхание тренировалось все больше и больше, мы используем для этого воздушный шар. Выдыхаем. И опять попробуем вдохнуть. Постарайтесь при выдохе максимально выдохнуть всей частью брюшного отдела. При этом работает ваша диафрагма, самый большой, качественный орган, созданный для правильного глубокого дыхания. Если вы изрядно покушаете, то правильное глубокое дыхание у вас может не получиться, потому что брюшная полость, она будет напряжена, она не сможет полноценно работать из-за того, что ваш живот заполнен пищей. Подождите немного и постарайтесь в течение дня сделать 3-4 раза по 10 подходов. И если вы станете проделать это несколько раз в день, то заметите, как ваше состояние начинает улучшаться. Как будто бы вы получаете полноценный кислород. В действительности проблема порой у людей не каким воздухом они дышат, хотя это тоже важно, но как правильно они дышат. Ожидая кого-то, вы можете уединиться и проделать очередную порцию правильного глубокого дыхания. Это вам по-настоящему поможет. Это даст вам предупреждающий фактор для того, чтобы стресс у вас не возник. В то же самое время, выполняя физические упражнения, вы тоже выполняете правильное глубокое дыхание. В то же самое время помните, что очень многие системы, которые помогают человеку справиться с контролем стресса, всегда имеют в своем арсенале правильное глубокое дыхание, тренируя которое вы можете быть свободным от стресса и в результате этого не пострадать от своих вредных привычек. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.
3: Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлена в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят,

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вы знаете, мы здесь говорим о симфонии любви, о симфонии Божьей любви. И я считаю, что мы просто обязаны поговорить о таких вопиющих нарушителях этой симфонии. Это, например, как изнасилование. Насилие и божественный идеал любви, они абсолютно несовместимы. Но что самое интересное, что в Библии есть такие примеры.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: Знаете, я думаю, что не стоит воспринимать Библию как житие святых.
1: Да, что-то все там.
3: Библия – это вот лично меня, чем Библия привлекла в свое время, это тем, что она очень правдива, открыта. Она говорит,
1: и честно, главное, честно. Вот для меня
3: совершенно
1: было.
3: Верно. Да. То есть она не замалчивает какие-то такие вот вопросы сложные. Она открыта обо всем говорит.
4: Ну и здесь можно еще добавить то, что это не просто так эти истории попали в Священное Писание. Угу. Они имеют тоже какое-то предназначение, чтобы читатель мог бы увидеть здесь через это позицию Бога, увидеть, вообще, как Бог относится к этому. Поэтому нельзя умалчивать это.
1: И интересно вот вообще, ну это в конце поговорим, в второй части, вообще возможно прощение вот такому? Ведь это же ужас, да, изнасилование, что это такое? Ну давайте
3: Я все-таки вернусь к вопросу, почему в Библии, да, эти истории есть. Дело в том, что если говорить о том, как Библия, Бог показывает, да, вот эту ситуацию изнасилования, там используется очень такая экспрессивная, негативная лексика. То есть, когда писатель пишет, описывает вот саму ситуацию насилия, он это рисует как что-то крайней степени негативное. То есть, он у читателя или у слушателя пытается вызвать вот такое отвращение к этой ситуации. Поэтому позиция Божья по этому вопросу, она очень четко обозначено.
4: Кстати, если о позиции Бога по отношению к насилию, может быть, мы прочитаем?
1: Да, давайте.
4: Потому что сразу же вспоминаются из книги «Второзаконие», приходит на память, где в законах Бог обозначил, как он относится и как, что делать в случае насилия.
1: «Второзаконие» это где?
4: «Второзаконие», глава 24. Нет, 22.
1: 22. 22. Глава 22 и текст...
4: Можно читать с 25-го.
1: С 25-го, хорошо.
4: «Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею.
1: Да.
4: А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. И он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». И вот дальше есть еще другая ситуация. «Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Ну, вот здесь два вида насилия. В первом случае это девушка, которая обручена
1: с кем-то,
4: и она в перспективе должна стать женой какого-то мужчины. В этом случае насильник подвергается самому жесткому наказанию – смерти. А во втором случае это девушка необрученная, то есть нет перспективы выхода замуж. А значит,
5: ближайший, по крайней мере.
4: А значит, этот насильник теперь и есть. перспективой, и он должен стать
1: да,
4: ее мужем.
1: Да, причем не может уже никогда развестись.
3: Но, хотя здесь есть одна оговорка. Да. Если отец даст свое разрешение, не факт, что, что отец будет согласен, потому
1: да,
3: что...
1: Да, я тоже бы подумала.
3: Потому что мы же...
1: отца.
3: Мы же не, а если свою... этот человек женат да. уже? Поэтому, да, с одной стороны, этот закон показывает, да, что ответственность насильника за свое действие, но с другой стороны, это совсем не факт, что...
4: И, да. Но в данном тексте мы видим, что это уже обязательство этого мужчины.
1: Да.
4: То есть он обязан заплатить отцу и эту девушку взять в жены. Это его обязательство.
5: Да. То есть этим законом Бог хочет помочь этой жертве. Дальше как-то
4: вот,
5: жизнь
4: кстати,
5: устраивать.
4: Говоря о втором случае, о девушке необрученной, это забота именно о жертве насилия.
1: Mm, да.
4: Потому что, да. потому что в случае, если просто побьют его камнями, а она останется вот теперь в таком
5: либо
4: состоянии.
5: Либо сломана, и дальнейшая семейная жизнь может быть...
3: Знаете, этот закон как раз-таки говорит о том, что прежде чем насильник совершал свое действие, он должен четко понимать последствия. Что если в других случаях, в стандартных случаях, скажем так, оставалась вот эта лазейка развода, да, возможности прекратить отношения, то здесь нет. И поэтому человек, мужчина, да, который вот знал этот закон, он будет думать, а ему это надо.
5: Было повещено,
4: наверное, да. И, кстати, вот в этом законе четко выражена позиция Бога к насилию.
1: Да.
4: То есть вы слышите, смерть тому, кто это совершает.
3: Мне очень фраза здесь нравится. Нет. Смотрите, вот в первом случае, который Евгений читал, да, это то же самое, что если кто восстал на ближнего своего и убил его.
1: Да,
3: насилие есть, сравнивается с убийством.
1: Смертью.
3: И я хочу вам сказать, что человек, который переживал насилие или попытку насилия, это люди, которые колоссальный стресс испытывают. Это люди, которые внутренне сломаны, вплоть до того, что просто ломается судьба человека.
1: Знаете, я пример скажу. У меня есть одна знакомая женщина, но она уже взрослая, у нее семья, муж хороший, дети двое, в общем, все прекрасно. Но она мне рассказала, что в детстве ее отец изнасиловал. И, знаете, вот ей 45, и вот это чувствуется постоянно, что вот она не может от этого избавиться. То есть это очень тяжело. Вот я ее слушаю просто, я такое не пережила, слава Богу. А вот я ее слушаю, и как помочь вот таким людям? Давайте сегодня вот еще и об этом в конце поговорим.
4: Из практики пасторского консультирования мне приходилось слышать некоторые истории из жизни людей, которые пережили в детстве насилие. Mm. Жизнь этих людей, она сломана. У некоторых людей возникают отклонения даже сексуальной ориентации. Именно на почве того, что ребенок в детстве пережил насилие, комплекс неполноценности. То есть жизнь человека сломана.
1: Вот поэтому здесь написано «убил человека». То есть насилие убивает человека как личность.
4: Но
1: то есть он физически живет, но...
4: Да, да. Я хотел бы сказать, что Бог, который здесь констатирует о наказании в других текстах Священного Писания, он обращается к нам как к больным, как к убитым, понимаю, которых он может воскресить и возродить.
1: Так, давайте начнем с Дины, потому что меня вот это очень волнует. Там тоже то же самое происходит.
5: 34 глава.
1: Да, Бытие 34. Вот давайте коротко скажем, кто она была, Дина, и что там произошло.
4: Дина – это дочь Иакова, у которой были еще и братья.
5: Единственная взрослые. Дочь.
4: Она была единственная дочь. И как мы читаем, вот давайте прочтем все же 34 главы, что с ней случилось с первого стиха. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Ивиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». Вот что пережила эта девушка.
1: Ну, конечно, ужасно, но зачем она туда пошла, вопрос вот у меня. Вышла посмотреть на дочерей.
4: Мне кажется, что...
5: Это запрещенная территория.
1: Может, да.
4: Одна из причин, при которой возможно совершение насилия, это когда девушка оказывается в таком месте и в таком сообществе, в котором это вполне возможно. Ну, еще раз, вот из практики консультирования я слышал ситуации, о которых рассказывали и некоторые женщины, и мужчины, и я увидел некую закономерность. Вот мне кажется, что одно из мест, где совершается обычное насилие, это компании людей с алкоголем.
1: Да.
4: Ну, в наше время, в наши дни. Еще я слышал...
5: Нет трезвого рассудка.
4: Да? Еще я слышал истории о том, когда девушка или женщина оказалась в каком-то темном переулке или на какой-то пустынной улице, в каком-то месте, где нет людей. И третье, когда женщина или девушка остается наедине с каким-то человеком.
1: С мужчиной. Добровольно.
4: Ну, так да? или иначе, наедине остается.
1: Ну, тогда это глупость, извините.
5: Поздно вечером.
1: Знаете, девушки, вообще, глупость
3: тема,
1: девушки.
3: Тема насилия в Библии, она очень многогранна. И угу. вот этот случай конкретно подчеркивает действительно то, что говорит Евгений. Да, некая доля вины, доля ответственности за произошедшее у Дины угу. есть.
1: Да.
3: Но в других случаях женщина может выступать исключительно в качестве жертвы, угу. без какой-либо провокации. А вот эта история, она, да, она подчеркивает этот момент, да. что девушка сама или женщина может сама спровоцировать насилие. Это может быть спровоцировано из-за откровенной сексуальной одежды. Вот, женщина, пытаясь привлечь мужское внимание, она может привлечь не только здоровое,